0: 90 тысяч грузовиков пройдет через границу. Поэтому для нас провинция Зилинь, которая является нашим добрым соседом на протяжении многих лет, показывает результаты хорошего взаимодействия. Я думаю, что открытие этого пункта пропуска еще раз улучшит ситуацию, связанную с возможностями китайским туристам проехать в Россию, Приморский край, посмотреть на все эти красоты природы. Это одна из важнейших составляющих вектора на восток.
1: Сейчас в регионе работают 7 пунктов пропуска, 5 автомобильных и 2 железнодорожных, через которые проходит 2/3 внешнеторгового оборота региона с КНР. В следующем году ожидается ввод пунктов Марково и завершение реконструкции Полтавки, которая после обновления сможет принимать 980 грузовиков в сутки. У одной из серий смертельной вакцины Multicam-8, из-за которой погибли десятки собак, был поддельный паспорт качества. Заведено уголовное дело, сообщили в прокуратуре. Ранее следователи и Россельхознадзор провели проверку в отношении производителя компании «Ветбиохим». В вакцине нашли смертельный вирус. Россельхознадзор подтвердил причинно-следственную связь между массовой гибелью собак и 20-й серией препарата. Напомню, летом стала появляться информация об сотнях погибших собаках по всей России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Дежнев. Главы из романа «Между строк». Читает Кирилл Рацик.
5: Сказка – это жизнь, придуманная душой, когда ей не подходит реальная жизнь. Соня Шаталова, 8 лет, девочка-аутист. Главку эту, что вы сейчас читаете, можно не читать. Отношения к роману она не имеет. Ее можно было бы и не писать, если бы не необходимость объясниться. Имя стоит мое, но автором его я не являюсь. Рукопись получил по почте, что в наше время само по себе удивительно. Почему выбор пал на меня, понятия не имею. Наверное, написавшему роман неизвестному попалась на глаза одна из моих книг, хотя, возможно, и другие варианты. Читать присланный текст не собирался. Сейчас никто своих коллег не читает. Дорого время. Принес, помнится, по молодости в один московский театр пьесу и получил от главного режиссера отповедь. «Что вы все ходите?» — сказал мэтр. «Свои пьесы поставить не могу». Ничем от него не отличаясь, собрался было забросить рукопись в дальний угол, сразу выкинуть, рука не поднялась, но что-то меня удержало. Записка. Ее тон. Мелким почерком, от руки, она содержала не то чтобы просьбу издать роман под моим именем, мне это настоятельно рекомендовалось. Писавший ее человек был настолько уверен в себе, что меня заинтриговал. Надо признать, у него были на то основания. Просмотрев наугад несколько страниц, я отложил дела и прочел роман целиком от начала и до последней точки. Оценку ему давать не буду. Сколько людей, столько мнений. Скажу только, что отнес рукопись в уважаемое мною издательство, а подумав немного, понял, почему Лукин так поступил. Нет, имени своего автор не сообщил. За неимением иного называю его про себя именем главного героя. Личность, как можно догадаться, в определенных кругах известная. Он не пожелал выставлять свою причастность к роману на показ, но скрытности его была и другая причина. Человек, по-видимому, опасливый, Лукин, тем не менее, позволил себе высказывания, идущие вразрез с навязываемыми обществу ценностями. Не ограничившись этим, допустил легкость суждений, вплоть до понебратства в отношении персоналей, к которым принято относиться с придыханием. А это чревато. Возникает естественный вопрос: а что же я? Неужто такой безбашенный, все нипочем? Отнюдь. Я прекрасно знаю, где живу, и помню мудрость ушедших поколений. В России лучше под трамвай, чем под компанию. Только не я, слава богу, писал этот роман. Не на меня вешать и собак. Дворняжек этих и прочих шавок переадресовываю господину Лукину. Пусть сам с исходящей пеной сворой разбирается. Тем более, что сумел после выпавших на его долю передряг вернуться в мир, который многие находят нормальным. Глава первая. Долгий летний день клонился к вечеру. Гудел на одной ноте, едва слышно кондиционер. Кирилл повел шеей, словно сжал в воротник рубашки. Бросил взгляд на сидевшего напротив через стол Лукина. Он, видите ли, устал. Губы скривила ехидная усмешка. А кто нынче работает не на износ? Знали друг друга целую вечность, но друзьями так и не стали. Разными были, да и жизнь сложная штука развела. Поглядывал на гостя с прищуром, словно собирался писать портрет. Хорошему художнику достаточно листа бумаги и нескольких минут. Оборвал мысль. Сочетание слов, пусть и непроизнесенных, обожгло. Столько лет прошло, а таившаяся в темном углу подсознания ревность, к чему играть словами, зависть, была жива-живехонька. Стояли когда-то бок о бок у мольбертов, ездили на этюды, но уже тогда чувствовалось таланта разного. Хороший художник — это не про него, не про Кирилла. Хороший художник — про Лукина. Стирая следы горечи, провел по лицу ладонью. Не ему, директору крупного издательства, комплексовать, а вот поди ж ты, накрыло, как когда-то мутной волной, аж в глазах потемнело. Потянул вниз тугой узел галстука. Природа. Лицемер из лицемеров воссоздает в каждом поколении одни и те же типы людей и выдает собственную ленность за разнообразие жизни. С такими же, как Лукин, ей приходится повозиться. Товар штучный, не с конвейера. Побарабанил, выгнув бровь кончиками пальцев по столу. Может, оно и к лучшему. Может, так все и должно быть. Нет в таких, как Лука, большой надобности. Для толп шарахающихся по жизни филистеров эти ребята словно дрожжи для теста, не дают закиснуть на дне превращенного в помойку бытия. «Фух, так и будем в молчанку играть», — заерзал в кресле, уставший непонятно чего ждать Лукин. «Я не мостик Левитана, чтобы меня рассматривать». Оживился, глаза заблестели. Стоял перед его этюдом часа полтора. Простенький вроде бы, незамысловатый, оторваться нет никакой возможности. Не мог понять, как ему это удалось. «Ах-ах-ах, он, видите ли, не понял», — хмыкнул, подавляя приступ злости Кирилл. Однако сдержался, ограничился принятой у дипломатов протокольной улыбочкой. «Не понял и не надо. Я вот не пытаюсь понять и ничего. Живу. Но тоска, ее на мякине не проведешь», — завозилась свернувшаяся под сердцем клубком змейкой. «Что тебя развеселило?» — поднял недоуменно брови Лукин. «Поделись, посмеемся вместе». «Да так», — отмахнулся от его вопроса хозяин кабинета. «Вспомнилось почему-то, какими мы с тобой были, как вместе начинали. И уж точно не то, что на тебя трудно без слез смотреть. Худой, какой-то весь встрепанный. Краши в гроб кладут». Не соврал. Выглядел Лукин не ахти. Лицо осунулось. Под красными от недосыпа глазами залегли тени. В волосах стало заметнее пробившаяся седина. «Загнанных лошадей пристреливают. Пришлось по своей милости работать ночами», — попытался улыбнуться художник. «Зато все сделал в срок, как договаривались». Словно что-то вспомнив, придвинулся к столу. «А, да, кстати, у меня к тебе просьбочка. Ты только не серчай. Помнишь то место Божественной комедии, где описаны муки уличенных во лжи и духовных лиц? Просматривал утром рисунки к разделу «Рай», показал подбородком на стопку принтов на углу стола. И вдруг понял, иллюстрацию к этой главе ада надо бы переделать. «Взгляни, я тут кое-что набросал». Потянулся было к лежавшей рядом с креслом на полу большой черной папке, но хозяин кабинета его остановил. «Ты соображаешь, что говоришь?» Смотрел на художника, не веря собственным ушам. «Материал ушел в типографию. Первый том с твоими картинками вот-вот поступит в продажу». «Да знаю я», — махнул рукой тот. «Все знаю. Представь себе, как будет смотреться иллюстрация, в которой угадывается портретное сходство с ныне живущими. Сделай милость, посмотри. Мне удалось...
6: С кем?
5: Прошептал, беззвучно двигая губами, побледневший, как мел, Кирилл.
6: С кем сходство?
5: Затряс головой так, что завибрировал мелкой дрожью второй подбородок. Приложил к сердцу руку. Нет, Лука, ты не идиот. Для тебя это комплимент. Ты... Задохнулся.
6: Гнида ты! Враг человеческий!
5: Поднялся из вращающегося кресла и стал ходить, унимая волнение из угла в угол по кабинету. Отяжелевший, не весь помещавшийся в дорогой костюм с красивым в белый горошек на синем фоне, как у президента, галстуком, приговаривал:
6: «Блаженный, контролируй, что треплет твой поганый язык! Собираешься поссорить меня с влиятельными людьми? Не выйдет! Мы частное издательство, боремся за каждую копейку, из кожи лезем вон, заполучить хоть какие-то гранты, а ты хочешь подвести меня под монастырь?»
5: Заметив случившийся каламбур, хмыкнул: «В прямом смысле этого слова!» Остановился у шкафа с книгами издательства, кинул из этого далеко взгляд на Лукина.
6: «И не строй мне тут физиономии! Не в сухумском обезьяннике! Знаю, что готов сказать. Помолчи! Да, издаем зачастую откровенную макулатуру. Только каков народ, такие песни? Не наша в том вина, что вкусы публики ниже плинтуса. Книги, к твоему сведению, — это товар. Их надо продавать. Оставь при себе свое фе!»
5: Разом обмяк, развел руки в стороны.
6: «Что я могу поделать? Раньше читали между строк, теперь и строки не читают. Не до того!» «Но не станешь же ты отрицать, что есть у нас и шедевры, какими можно гордиться, и божественная комедия с твоими иллюстрациями, кстати, один из них!»
5: Вернулся к заваленному бумагами столу, остался стоять. Положил руки на высокую спинку вращающегося кресла. Произнес примирительно, с улыбкой: «Ладно, проехали. Услышал тут одну байку, к тебе имеет отношение. Встречаются двое. Русский хвалится, мол, у нас в Союзе писателей больше 7000 членов». Англичанин послушал его, покивал сочувственно головой и заметил: «Знаете, сэр, у нас тоже есть писатели. Человек 8 или 9. Подумал немного и уточнил. Пожалуй, все-таки 8. И первым засмеялся. Впрочем, и единственным.
6: «Ну и к чему ты мне все это рассказал?» — поинтересовался без тени улыбки Лукин.
5: «Прости, старик, на ходу засыпаю».
6: «К тому, — разозлился Кирилл, — что художников вокруг хоть жопой ешь, а как крупный имиджевый проект обращаться приходится к тебе!»
5: Лукин воспринял сказанное с полным безразличием.
6: «Если это комплимент, то я не женщина. Если нет...» — сладко до слез зевнул. «Пойду я, Кир. Надо немного поспать. Глаза слепаются, хоть спички вставляй».
5: Стоявший у рабочего стола Кирилл потянулся к кнопке интеркома.
6: «Принесите кофе. Нет, необычный. Большую кружку «Айриш». Один дружок тут у меня норовит впасть в нирвану».
5: И, повернувшись с улыбкой к Лукину, добавил:
6: «Хлебнешь, будешь прыгать, как зайчик. Лучшее средство от похмелья. Рецепт простой. Сладкий черный кофе, на палец виски, сверху взбитые сливки. Пара глотков покойника поднимают. Встает из могилы и начинает отжигать на надгробной плите джигу».
5: Лукин на его слова никак не отреагировал, отчего в воздухе повисла неловкая пауза. Ее, опустившись в кресло, издатель постарался заполнить. Поигрывая ручкой с золотым пером, какой подписывают чеки на $1 миллион, поинтересовался: «На пленэр часто выбираешься?»
6: «Бывает», — протянул Лукин без видимого энтузиазма,
5: «когда устаю сидеть перед компом».
6: «Набитым под завязку, как я понимаю, хитрым софтом», — продолжил за него желчно издатель.
5: Хмыкнул, но вслух ничего не добавил. Разработанные для художников программы давно приравняли творчество к ремеслу. Умение рисовать не требовалось, разве что художественный вкус, да и тот в век шаблонов был необязателен. Предположил: «Берешь готовые картинки и компилируешь из них свое?» Лукин не возражал, но и не то чтобы соглашался, заметил со вздохом: «Всякое бывает. Если тебе интересно, могу рассказать. Работаю обычно карандашом, потом сканирую рисунок и переношу на экран. Посмотреть, что получается в красках. А на этюды силой потер слипавшиеся глаза. Выбираюсь, когда душа просит напомнить ей, что принадлежит художнику. А у меня вот не просит. Заметил, как если бы говорил сам с собой Кирилл. Завидую я тебе, Лука, белой завистью.

0: раздался стук в дверь, она открылась, и в кабинет вплыла секретарша. Принесла на подносе толстостенную кружку с шапкой взбитых сливок. Поставила перед Лукиным. «Разговляйся», — показал на нее кивком Кирилл. «А то выглядишь, как выброшенный из воды судак. Глаза оловянные и дышишь через раз». После упоминания о танцующих джигу мертвецах Лукин взялся за посудину с опаской. Но первые же несколько глотков подтвердили. Старинный его приятель знал, что говорит. Убийственную смесь можно было заливать в баки межконтинентальных ракет, и они неплохо бы летали. Сначала бросило в жар, потом на лбу выступила испарина, утер ее тыльной стороной ладони. Вставшая резиновая от ночных бдений голове заметно прояснилась. «Ну как?» — поинтересовался Кирилл. «Глазки-то заблестели». Художник вместо ответа достал из кармана рубашки сигареты, но хозяин кабинета покачал головой. Сам подписывал приказ, запрещавший подобные вольности.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Дежнева «Между строк».
0: Было ли причиной избыток в кофе ирландского виски или еще что-то, только Лукин ощутил приток энергии. Утомление как рукой сняло. Не пьяненькая благостность, нет. Откуда ни возьмись, появилось ощущение легкости бытия, столь редко посещающее человека. Мало кто его испытал. Чувство собственной принадлежности к окружающему миру. Какой бы скудной на эмоции тусклой жизнь ни была, случаются моменты, когда душа обращается с благодарностью к Господу. Происходит это иногда и с теми, кто дошел в жизни до некой черты, за которой открывается пустота. Понять такое нет никакой возможности. Мгновение растворенности без остатка в сущем можно только пережить. Хорошо. Откинулся на спинку полукресла, закрыл глаза. Все произошло так естественно, словно с плеч свалился копившийся долгое время груз, и с чувством обретенной свободы он смог их расправить. И весело Лукину было, и легко. И хотелось поделиться этим новым чувством с ближним своим, рассказать о том, что радовало и грело сердце. Ближним этим Кирилл не был, но он улыбнулся, сказал: «Знаешь, Кир, со мной произошло чудо». Умолк, не представляя, какими словами описать то, чем жил последнее время. Люди среднего возраста, вроде нас с тобой, очень средние, по сути, свои люди. Нас мало что может радовать, еще меньше удивить. «Влюбился, что ли?» — поинтересовался Кирилл буднично, как если бы между делом. Хотя Лукину казалось, что он думает о чем-то своем. «Бывает». «Ну да, вроде того. Не мальчик, а тут встретил женщину и понял. Все, пропал». «Кому, как не мне, знать, что ты чувствуешь?» — вздохнул издатель и, как все любящие поговорить о себе краснобаи, принялся развивать тему. «Со мной такое случается регулярно. На днях поймал себя на мысли, что жизнь моя смахивает на бородатый анекдот. Был трижды женат и каждый раз счастлива». Поднял брови. «Почему ты не смеешься? Единственное оправдание — сама жизнь, не что иное, как анекдот. А при ближайшем рассмотрении так сплошное непотребство. Я успешный мужик, в том смысле, что много всякого успел накосячить. Сделался мудрый, аки змий. Смотрю порой на человека и вижу его насквозь. Он только собирается открыть рот, а я уже знаю, чего от меня хочет и что я ему на это отвечу». Экклесиаст верно подметил: «Во многие знания многие печали. Грустно это, быть интимно знакомым с природой человеческой. Подрывает веру в осмысленность бытия. Возникает чувство, что сам с собой играешь в куклы, сам за каждую из них ведешь роль, произносишь за них текст». «У тебя что, неприятности?» — воспользовался образовавшейся паузой Лукин. «У меня?» — удивился неожиданному вопросу Кирилл, ткнул пальцем в подернувшуюся жирком грудь. «Бендер говорил: неужели я похож на человека, у которого могут быть родственники? Ты не так меня понял. Я не жалуюсь. Достало однообразие. Не успеваю.

0: развестись с текущей супругой, как вокруг почувствовавшими вкус крови акулами начинают нарезать круги девицы. Все с ногами от ушей. И знаешь, — пожал плечами, — мне этих дур даже жалко. На что они рассчитывают? Когда у меня от каждой жены по ребенку, и склеивать ласты я временно не планирую. С Кириллом, — усмехнулся про себя Лукин, — можно говорить лишь о нем самом. Забыл об этом. Расслабился. Хватит с ним вошкаться, пора и честь знать. Как пел Высоцкий? И не друг, и не враг, а так. Собрался встать с кресла, как тот, почувствовав, что-то произнес. Хватит лирики, поговорим о делах. Нахмурился. Придвинулся к столу. «Надеюсь, ты пришел в себя и в состоянии понять, что я тебе скажу». Выдержал паузу, словно хотел убедиться, что так все и обстоит на самом деле. «Не знаю, захаживаешь ли ты на книжные выставки, только впечатление от них остается убогое. Издают в основном нон-фикшн и книжки для детей. Этих много, красок не жалеют, но без лика, без фантазий. А рынок между тем велик, места всем хватит. Поиздержавшийся народ на отпрысках пока не экономит. Собрались тут дирекции, подумали и решили запустить проект «Лучшие сказки мира», да так, чтобы конкуренты умылись. Уставился на своего единственного слушателя. Тот старательно делал вид, что не понимает, куда приятель клонит, хотя не понять было трудно. Улыбнулся светло, едва ли не радостно. «Флаг вам в руки, барабан на шею». Нагнулся подобрать с пола большую черную папку для рисунков. Встретившись с Кириллом глазами, процедил. «Ты ведь не хочешь моей смерти, правда? Или давно не гулял на поминках?» Кирилл сделал вид, что удивился. «Ты о чем? Я ведь еще ничего не сказал». Но, получив в ответ пристальный взгляд, вынужден был признать. «Да, ты мне нужен. Тебе первому предлагаю. Сам знаешь. Сказки наперечет. Ни рекламой, ни качеством печати хороших продаж не добиться. А иллюстрации — совсем другое дело. Успех серии целиком зависит от классно выполненных обложек и картинок по тексту. В этом фишка». Откинулся на спинку вращающегося кресла. «Ну что смотришь на меня, как кролик на удава? Молви слово». Лукин продолжал молчать. «Пойми, — начал новый заход издатель, — я тебя ни в чем не убеждаю. Хотя... именно этим и занимался. Тебе, старичок, выпал шанс один на миллион, а то и миллионов на 100. Твори, черт бы тебя побрал, выдумывай, пробуй. Готов подписать контракт на твоих условиях. Проект изначально рассчитан на интерес к нему из-за рубежа. Тебя ждет мировая слава. Деньгами тоже не обижу. Предусмотрим процент от каждой сделки». Лукин его перебил. «Посмотри на меня, Кир. Посмотри внимательно. Это все равно, что предлагать дышащему на ладан секс с порнозвездой. Я только сегодня утром закончил работать над иллюстрациями к третьему тому божественной комедии, а ты хочешь подписать меня на новый амбициозный проект. Совесть у тебя есть?»
1: «Я же не настаиваю, чтобы ты начинал прямо сейчас», — забасил только что не обиженно Кирилл. «Отдохни денек-другой, потом с новыми силами».
0: «Ну как тебе объяснить, — взмолился художник, — для такого дела нужен драйв, а я пуст внутри».
1: «Пуст, говоришь?» — переспросил директор издательства, щуря глаз.
0: «Не надо бла-бла. В школе, где тебя учили врать, я был преподавателем. Как заниматься дурью? Править ночь напролет запущенную в производство иллюстрацию, у тебя от драйва хоть лопаты отбавляй. А сделать нужное дело...» — задохнулся от негодования. «Стоит мне только свистнуть, очередь из художников набежит, как в лучшие дни в мавзолей».
1: «Ну и свисти», — буркнул Лукин, пожав недовольно плечами.
0: Но мудрый окизмей Кирилл, изучивший природу творческих людей, видел. Рыбка наживку заглотила. Все они эти... писатели и художники глубоко и неизлечимо больны. У каждого в заднице играет самолюбие. В мире, где слова Воланда «сами предложат и сами все дадут» звучат как изощренная издевка. Их надо брать тепленькими, на взлете. Сегодня именно слуху, а завтра, если не мелькать, ты никто, и звать тебя никак. В каждом есть червоточинка.
1: Надо только найти, чем червячка поманить. Не сомневался, слова его задели Лукина за живое, осталось лишь немного дожать. Аккуратно, так не спеша. Дав рефлексирующей натуре наиграться с собственными страхами и амбициями. В полном соответствии с теорией Станиславского выдержал паузу, после чего как бы между делом заметил. Презентацию серии можно провести на книжной ярмарке во Франкфурте или в том же Лондоне. Представляю вас двоих на красной дорожке и на приеме. А как, кстати, зовут твою пассию? Анна, улыбнулся Лукин. Произнесение вслух имени доставило ему удовольствие. У тебя хорошая фигура, продолжил артистически играя голосом, рассуждать искуситель. Закажем у моего портного смокинг. Будешь выглядеть не хуже этих ребят из Голливуда. По окончании выставки прокатишь Аню по Европе. Париж, Флоренция, музей Прадо в Мадриде. Поднес глазам первую попавшуюся под руку бумагу, произнес со вздохом. На это нужны деньги. Все-таки редкостная ты, Кир, сволочь, беззлобно хмыкнул Лукин. Реинкарнация Торквемады. Тот жег почем зря на кострах людей и уверял, что это им на пользу. «Для тебя, между прочим, стараюсь», — отложил бумагу в сторону издатель. «Благодарности, чувствую, не дождусь». «Но учти», — покачал головой Лукин, — «я тебе ничего не обещаю». «А и не надо», — легко согласился с ним Кирилл. «Кому они нужны, твои обещания? Хочешь того или нет, а процесс работы над новым проектом уже начался. Мысль о нем тебя не отпустит. В этом и радость, и подлость творчества». Никакое волевое решение не поможет, а ты, к тому же, максималист по натуре. Я на твоем месте забыл бы обо всем, что сделано до тебя, и погрузился с головой в текст сказок. Ощутил себя одним из их персонажей. «Хорошо излагаешь, собака», — сознанием дела хмыкнул Лукин. Проступившая на его губах улыбка была откровенно издевательской. «Тебе и карты в руки. Уступлю на время место у компьютера». «Ладно, не лезь в бутылку», — улыбнулся примирительно Кирилл. «Трудно будет вылезать. Каждый из нас хорош на своем месте. Кесарю кесарево, а слесарю слесарево». И обоим, как божий день, стало ясно, что договоренность достигнута, и контракт в сложившихся обстоятельствах станет пусть и существенной, но формальностью. «Если абстрагироваться от личности», — думал Лукин, бредя издательскими коридорами, — «Кирилл во многом прав». Чтобы создать нечто новое, надо избавиться от старого, образовать в себе некую пустоту, иначе некуда девать навеянные фантазии образы. Когда-то давно Абрам Терц высказался в этом смысле о Пушкине. Написал, что он был пуст внутри, чем объясняется восприимчивость поэта и его плодовитость. За эти слова его долго пинали ногами. «Замахнуться на наше все». Но, как говорили в детстве, правдой не задразнишь. «Остается только понять, как эту пустоту в себе образовать», — рассуждал Лукин сам с собой, ничего вокруг не замечая. «Не потому ли склонные к творчеству люди прибегают к алкоголю? Хорошо Кириллу говорить, забудь о сделанном до тебя. А как забудешь, если первое, что приходит на ум, — это иллюстрация к сказкам?» Если верить Юнгу, человеческая психика полна позаимствованных у живущих до тебя поколений архетипов. От них никуда не деться. Удивился, когда заметил, что занятый мыслями, давно покинул здание издательства и теперь спускается по широкой, ведущей в подземный переход лестнице. И что еще достойно удивления, мысли эти, далекие от окружавшей его действительности, гармонировали с доносящимися из-под земли звуками музыки. Их, как оказалось, извлекал из саксофона, стоявший у выложенной плиткой стены, потлатый мужчина. Перед ним на бетонном полу лежала широкополая шляпа. Проходившие мимо люди изредка наклонялись и бросали в нее копеечку. Пораженный красотой мелодии, Лукин замер. Когда-то он ее уже слышал, но название вещи не помнил. «Ностальгия Козлова!» Не дожидаясь вопроса, отнял музыкант от губ мундштук инструмента. При ближайшем рассмотрении он оказался далеко не юношей, в летах. Утер лицо клетчатым платком, заметил. «Раньше что-то я вас здесь не видел. Стою в переходе ближе к вечеру. Утром все спешат, не до того. По соседству офисный центр. Многих проходящих мимо знаю в лицо.
0: Я не часто в этом районе бываю. Протянул музыканту открытую пачку сигарет Лукин. Тот покачал головой.
1: Либо играть, либо курить.
0: Дыхалку берегу. Чиркнул спичкой, затянулся дымом.
1: И много подают. Спросил и понял, что сморозил глупость. Не мог не заметить, как у мужчины дернулась щека.
0: «Не подают», — поправил он холодно.
1: «Платят за удовольствие слушать хорошую музыку.
0: Я не побираюсь. Я зарабатываю».
1: И, показывая, что не намерен дальше поддерживать разговор, взялся за висевший на шее инструмент. Преследуемый его гортанными звуками Лукин побрел нога за ногу по подземному переходу.
0: «Все мы лжем себе. Тем и живем», — думал он, вглядываясь в лица встречных.
1: «Как там у Александра Сергеевича? Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Судя по всему, этот малый саксофонист — хороший музыкант. Но что-то не сложилось, и оказался с протянутой рукой на обочине, защищая себя того, каким когда-то был. Никогда убогость своего нынешнего состояния не признает. Иллюзии! В их атмосфере живем. Надо беречь жизнь, если перефразировать слова известной песни. Она и есть только то, что нам кажется».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Дежнев. Главы из романа «Между строк». Читает Кирилл Рацик.
2: Глава вторая. Тиха была Москва и умыта в этот ранний час встающего над городом рассвета. Полз, позванивая на поворотах по Тверскому бульвару первый, еще пустой трамвай, благоухало цветами в палисадниках сонная беговая. Над колодцем дома на Лубянке распластались по розовевшему небу ударами кисти легкие перистые облака. Следователь ОГПУ смял в пепельнице папиросу. Поднявшись из-за стола, шагнул к выходившему во внутренний двор окну, распахнул его настежь.
3: «Давайте все сначала».
2: Сизый дым, хоть топор вешай, слался в кабинете слоями, забивался в легкие, мешал дышать. Слезились глаза, слипались на исходе бессонной ночи веки. Парень в гимнастерке, без знаков различия, в углу за пишущей машинкой опустил на руки голову. Конвоир у стены переминался с ноги на ногу, чтобы не заснуть стоя. Лица находящихся в комнате людей, их было четверо, были серыми от усталости. Сидевший на прибитом к полу табурете мужчина держался за него обеими руками, боялся упасть. Средних лет, начинавший заметно сидеть, из последних сил старался не потерять остатки мерцающего сознания. Единственным, кто сохранял над собой контроль, был карандашный портрет на стене над головой дознавателя. Лицо строгое, взгляд прямой, губы плотно сжаты, и в дополнение к образу рыцаря революции знаменитая бородка. Худым и изможденным был и офицер ОГПУ, так и оставшийся стоять у окна. Жадно дышал свежим воздухом. Прошло, наверное, несколько минут, прежде чем он повернулся и посмотрел, хрустнув пальцами, на арестованного. В желтом свете тусклой лампы под потолком тот казался готовый рухнуть на пол куклой из музея мадам Тюссо, о существовании которого следователь не подозревал. Произнес хриплым от курева голосом.
3: «Хорошо».
2: Хотя за километр было видно, что ничего хорошего не наблюдалось и в ближайшем будущем не предвиделось. Потянувшись длинным телом, оправил привычным жестом гимнастерку и прошелся, тяжело шагая по кабинету. Заслышав звук шагов, арестованный опустил ниже голову. Нашел в себе силы ее поднять, когда дознаватель остановился напротив.
3: «Крутишь все. Ужом извиваешься», — произнес тот, делая между словами паузы. «Тебя голыми руками не взять». «Ну ничего»,
2: — покашлял в кулак.
3: «У меня и не такие раскалывались. В ногах будешь валяться, сапоги лизать, умолять не подвести под расстрельную статью».
2: Помятое лицо и темные круги вокруг глаз делали его похожим на призрака, какими их изображают в комиксах. Как не утомлен был арестованный, а сходство это про себя отметил. Точно такие же тени были у него самого. Попытался подняться на ноги. Крик его остановил. «Сидеть!» Словно защищаясь, сделал слабую попытку выдавить из себя улыбку. Следовательно, висал над ним горой.
3: «Имя!» «Я же...»
2: В горле пересохло. Мужчина тяжело сглотнул.
3: «Я уже... Лукин. Шпион?» «Больно чисто говоришь по-нашему. На кого работаешь?»
2: Выражение зажатых припухшими веками глаз арестованного стало жалобным.
3: «О, Господи! Сколько можно повторять?» — вырвалось у него со стоном. «Русский я! Русский!»
2: Лицо офицера ОГПУ исказило гримаса боли. Держась руками за затекшую спину, он выпрямился и вернулся к столу. Постоял, перекладывая с места на место бумаги, как это делают, когда не знают, что предпринять, а делать что-то надо. Произнес со вздохом.
3: «Давай-ка по порядку».
2: Опустился на скрипнувший под ним стул.
3: «Расскажи, но только то, что видел собственными глазами. И попробуй на этот раз не врать. Поминутно, шаг за шагом».
2: Смирившийся с собственной судьбой допрашиваемый завел голосом читающего по покойнику Пономаря. Не могу сказать точно, в котором часу, но ближе к вечеру я нашел себя стоящим во дворе многоквартирного жилого дома по Садовой улице номер 302 бис. Как не сдерживался дознаватель, а сорвался. Вломил кулаком по столешнице так, что подпрыгнул стоявший на столе графин. «Вот и проговорился!» «Ты что, кошелек или носовой платок, чтобы тебя можно было найти?» «Так у нас не говорят!» «А еще утверждаешь, что русский!» — нахмурился. «Что было дальше?» «Дальше», — повторил за ним назвавший себя Лукиным, будто словечко это могло помочь ему вспомнить. «Нашел себя...» — втянул голову в плечи. «В толпе зевак, смотревших на вырывавшиеся из окон квартиры на пятом этаже языки пламени». Жители дома метались с криками по двору, но какие-то люди в одинаковых серых плащах в подъезд их не пускали. Минут через 10 подъехали с воем сирены, две пожарные машины. Начали выдвигать лестницу. Движением руки офицер УГПУ заставил задержанного замолчать, поднес к глазам лежавшую на столе бумагу. Это был рапорт группы захвата, выезжавший в упомянутый Лукиным адрес. Шевеля губами, стал читать. «Прибыв на место», — писал старший группы, — «разделились, вошли в квартиру одновременно с главного и черного хода. Она была пуста, хотя следы недавнего пребывания в ней людей присутствовали, о чем свидетельствовали, в частности, остатки недоеденного завтрака. На каминной полке в столовой был обнаружен упоминавшийся ранее в донесениях больших размеров черный кот. Привожу его слова: «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус». Считаю долгом предупредить, что кот — древнее и неприкосновенное животное. Попытка накинуть на него сеть успехом не увенчалась, после чего началась перестрелка, причем кот пользовался пистолетом иностранного производства — браунингом. Сымитировав смертельное ранение, вернул себя к жизни, сделав из примуса глоток керосина. Прыгнул на карниз и, сорвав затемнявшую помещение гордину, оказался на люстре. Перестрелка продолжилась, не причиняя никому вреда. Вторая попытка накинуть на животное аркан тоже не увенчалась успехом. Следует отметить, что оно, то есть кот, агрессии не проявляло. Сидело на верхней части рамы каминного зеркала, пытаясь выяснить причину появления в квартире милиции. Услышав неизвестно откуда взявшиеся голоса, помещение было пусто, кот плеснул вокруг себя керосином, отчего тот сам по себе воспламенился, причем огонь сразу же перекинулся на все комнаты. В связи с опасностью сгореть заживо, члены группы захвата были вынуждены ретироваться. Закончив читать, следователь поднял на задержанного обведенные кругами усталости глаза. «Что ты слышал, стоя во дворе? Люди о чем-то говорили?» «Кричали. Женщины бились в истерике, а так больше ничего», — пожал плечами Лукин. «Когда услышали звуки выстрелов, их было много, все притихли». Под раскатистую дробь ожившей пишущей машинки следователь вернул бумагу в папку и, откинувшись на спинку стула, заложил руки за голову. Голос его звучал все так же глухо, но теперь как-то иначе, в нем появилась едва ли не дружеская нотка.
3: «Ну и что же было потом? Этим ведь все не закончилось».
2: Лукин, прежде чем ответить, помедлил, посмотрел на дознавателя с опаской, облизал пересохшие, покрывшиеся коркой губы. Заслышав звуки выстрелов, взбиравшийся по лестнице пожарный начал сползать вниз. Взмолился: «Вы раньше не верили и теперь не поверите!» Встретив пронзительный взгляд следователя, с безнадежным видом продолжил: «А из окна квартиры, вместе с клубами дыма», умолк на полуслове.
3: «Ну?»
2: «Вылетели. Я гражданин начальник, только то, что своими глазами, и растворились на фоне серого неба силуэты трех мужских фигур и один обнаженной женщины».
3: «Так уж и голый», — усомнился офицер. «Ха, ну, брат, у тебя и фантазия. Далеко было, а ты глазастый разглядел».
2: «Ей-богу, не вру», — перекрестился Лукин. «Да и мужики, что стояли рядом, тыкали в нее пальцем. Гляди-ка, гражданочка-то, в чем мать родила?» «Про голую бабу писать?» — раздался из угла голос стенографиста.
3: «Пиши», — махнул рукой офицер. «Теперь уж все равно».
2: Вытянул с наслаждением перед собой ноги в сапогах. По небу над зданием напротив, как по листу мокрой бумаги, расползалась акварелью розовая краска рассвета. Спросил, как бы между прочим, из праздного любопытства.
3: «Ну и куда же, по-твоему, вся эта гоп-компания подевалась?»
2: «А то вы не знаете», — ухмыльнулся Лукин.
3: «Улетели!
2: Ускакали на горячих конях в грозовую ночь, распростершую свои крыла над Москвой. Все четверо. А еще те двое, что любили друг друга».
3: «Загадками говоришь. Запутать хочешь?» — хмыкнул дознаватель. «Может, ты имена знаешь?»
2: — поинтересовался лениво, что не помешало ему внутренне напрячься. «Естественно. Воланд, Коровьев, Бегемот». С трудом сглотнув, арестованный взмолился. «Гражданин начальник, утро уже. Очень спать хочется. Не могу понять, в чем вы меня подозреваете».
3: «Не можешь?» —
2: повторил, как если бы удивился услышанному следователь.
3: «А я тебе скажу. Есть все основания считать, что ты входишь в устроившую в Москве шабаш банду».
2: «Ого!» — не смог сдержать себя арестованный. «Вы оказываете мне большую честь. Жаль, не по заслугам. Впрочем, как человек верующий, я бы поостерегся». Офицер не стал его слушать.
3: «Помолчи! Наружка засекла еще одного архаровца».
2: Достал из кармана гимнастерки захватанную пальцами записную книжку. Полистав ее страницы, начал, запинаясь, читать.
3: «Азазелла»,
2: — подсказал Лукин. «Дух безводной пустыни. Демон-убийца». Видимым образом оживился. «Знаете, я однажды пробовал набросать в карандаше его лицо», — развел в стороны руками. «Не получилось».
3: «То есть», — перевел на понятный ему язык следователь, — «отказываешься создать портрет убивца. Я правильно тебя понял?»
2: «Не в том дело», — махнул рукой, отцепившись от табурета допрашиваемый. «Не составляет труда нарисовать страшилку. Передать степень отрешенности его от мира таланта не хватило. Во внешности демона есть... нечто инфернальное».
3: «Нашел себя», —
2: пожевав губами, поднял брови дознаватель.
3: «Теперь в карандаше, и это самое инфер... обороты явно иностранные. Наши люди так не говорят. А утверждаешь, что художник, зарабатываешь картинками для книжек».
2: Бросил стенографисту.
3: «Все записал».
2: Получив утвердительный ответ, встал и потер, словно в предвкушении доброй выпивки, руки.
3: «Вспомнил бы клички, сразу спал бы сейчас в камере. Что ж, раз пошел на признание вины, выкладываю все, как оно есть. Кто главарь? Где ваша Лешка? В каких делах участвовал?»
2: Подойдя к арестованному, похлопал его поощрительно по плечу.
3: «Не меньжуйся! Ясный перец, ты в банде шестерка. На шухере стоял. Сдашь остальных, выйдет тебе послабление. А то и пойдешь по делу свидетелем».
2: Лукин смотрел на него, не скрывая удивления.
3: «Что вылупился?» — скривил в подобии улыбки губы следователь. «Сам с чего ноги из Москвы не унес, а? Кинули тебя твои подельнички, с собой не взяли».
2: В глазах допрашиваемого появилось нечто, говорившее, что он начал что-то подозревать, смутно преодолевая сомнения. В голове завозилась странная мысль. «Что если...» Тяжело, с трудом сглотнул.
3: «Не может быть!»
2: Принялся с интересом рассматривать форму офицера со знаками различия на рукаве и в петлицах. Попросил:
3: «Дайте закурить».
2: Замяв неумело папиросу, взял протянутый ему коробок спичек и уставился на этикетку. На ней, под изображением самолета со звездами на крыльях, стояла цена 1,5 копейки.
3: И название фабрики-изготовителя — «Пролетарское знамя».
2: Поднял голову. «Скажите, какой теперь год?»
1: Мы читали главы из романа Николая Дежнева «Между строк».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Пантелеймон Романов. Рассказ «Родной язык». Читает Александр Белявский.
1: На длинной платформе вокзала колыхалось целое море голов, солдатских шинелей со вскинутыми на плечи сундучками и мешками. Когда какой-нибудь солдатик в съехавшем на бок картузе протискивался со своими мешками через толпу, ближе к платформе раздавались крики и ругань. Издали донесся свисток паровоза, и головы всех повернулись к подходившему поезду. «Ну, прямо невозможно стало ездить», — проговорила женщина в дорожной поддевке и теплом платке. «Ругань везде такая, что сил нет». «Привыкнешь», — сказал стоявший рядом с ней солдат с мешком и привязанным к нему чайником, недовольно покосившись на нее. Паровоз, обдав людей холодным паром и скрыв в нем на минуту платформу, пронесся мимо. Толпа загудела и, спираясь воронками у входов на площадке, полезла, не дав поезду остановиться.
2: «Дуй напрями, Господи, благослови! Куда на человека прешь? Я тебе благословлю, мать!»
1: Минут пять стоял сплошной гул, из которого только вырывались отрывистые хриплые крики. «Эх, мать! Куда, мать?» Первым вскочил в вагон солдат с мешком и чайником. За ним женщина в платке, потом какой-то добродушный солдатик, который только улыбался, высовывал свой узелочек над головами кверху и покрикивал: «Легче, легче, родимые, все гузья оборвете!» Несколько времени все стояли молча в тесноте. «Ну, и развязались язычки», — сказал добродушный солдатик, оглядывая полки, ища, куда пристроить свой узелок.
2: «Да уж, всех родителей вспомянули.
3: А без этого нельзя».
1: «А зачем ругаться-то?» — сказала женщина, разматывая съехавший на глаза платок. «Что тебя, за язык, что ли, тянули?»
3: «А куда ж ты без ругани нынче сунешься?» — отозвался, недовольно покосившись на нее, солдат с чайником, утирая рукавом шинели пот с лица, как после тяжелой работы.
2: «Тут, когда все горло продерешь, тогда только и проткнешься».
4: «Молитву бы сотворил», — заметила старушка Славки.
2: «Молитву? Что ж тебя, оглобли, скажем, в бок саданули, или не хуже теперешнего, сундуком в рыло заехали, ты и будешь молитву читать?» — сказал какой-то угрюмый солдат от окна. «Двинул матом как следует. Вот и ладно».
3: «Это у нас за место, Господи, благослови идет», — сказал солдат с чайником.
4: «Вот-вот. А я вот на Кавказе служил, так там никак не ругаются», — сказал добродушный солдатик.
1: Все некоторое время молчали.
2: «Что же это они, не люди, что ли?»
1: — спросил угрюмый солдат, недовольно покосившись от своего окна.
2: «По-ихнему не понимаешь ни черта, вот и не ругаются. Может, когда он с тобой говорит, он тебя матом почем зря кроет?»
4: «Нет, это верно. Иностранцы слабы насчет этого».
2: «Может, язык неподходящий?»
4: «Да язык. Ляфа, тафа, бормочет, и не разберешь, что он ругается, ежели языка не понимаешь».
2: «А тут как ахнешь», — сказал солдат с чайником, — «мертвый очнется».
3: «Как же можно? Слова явственные».
4: «Ох, за эту войну понавострились», — сказал добродушный солдатик, покачав головой. «Говорят, лучше нас нигде не ругаются, всех превзошли».
2: «Да уж, насчет этого можем.
4: Немцев мы учили по-нашему, так те прямо диву дались. Мы, говорят, далеко до вас не дошли».
2: «Когда же им было? Все пушки свои лили».
4: «И что, братец ты мой, сколько местностей я объехал на своем веку, везде своего брата узнаешь. Иной раз, бывало, встретишь какого-нибудь, думаешь, иностранец, манжеты эти и все прочее, как полагается, а разговорился по душам или на башмак ему сапогом наступил, глядишь, земляком оказался».
2: «Что ж, настоящее, природное, никакими манжетами не выживешь».
3: «А как же можно? А то рабочий у нас один из Америки приехал. Ну, тоже манжеты эти, ну, одним словом, все до точности.
4: А как, говорит, на границе первое матерное слово услышал, так сердце и запрыгало, перекрестился даже».
2: «Родина-то, брат, что там не говори».
4: «Вот ты говоришь, что слова везде одни», — обратился добродушный солдатик к солдату с чайником. «Слова-то одни, а разговор везде по-разному идет. саратовские, скажем, те все со злостью дуют. Чтобы он тебя когда-нибудь от доброго сердца пульнул? Ни за что. Все как собака с рыву. А орловский, к примеру, ни одного матерного слова не пустит без того, чтобы мелочком тебя не обозвать. А еще как. Душевный народ. Страсть. Вечерком сойдутся на заваленке, только и слышишь. Мутюгом друг дружку кроют. Ежели ты их не знаешь, подумай, что ругань идет. Они это для своего удовольствия. Когда по-приятельски подтолковать сойдутся, других слов у них нету. И все так ласково, душевно.
3: «На Волге здоровы ругаться», — сказал солдат с чайником. «Ох, здоровы! А там иначе нельзя». «Работа тяжелая», — сказал добродушный солдатик. «Я тоже везде побывал. Сразу могу отличить, из какой местности человек». Поезд остановился. В открывшуюся в конце коридора дверь ворвались какие-то крики, шум, возня.
2: «Что на дороге-то поставили, халуи косорылые? Принимай, в лепешку расшибу!» «И так пролезешь, не барин!» — послышался сердитый бабий голос. «Я тебе пролезу, мать!»
4: «С Волги знать!» — сказал, прислушиваясь, солдат с чайником. Добродушный солдатик, вытянув шею, прислушивался, как прислушивается к родному языку, услышанному на чужой стороне. «Тверяки!» — сказал он с довольной улыбкой и, приподнявшись на цыпочки, чтобы видеть через головы, крикнул, что было силой.
2: «Го-го-го, земляки, дуй вашу так!»
4: «Ну, прям терпения нет!» — сказала женщина в поддевке, нервно поводя плечами.
2: «Нежные очень стали», — сказал недоброжелательно угрюмый солдат. «Иностранка, что ли, какая, что родной язык тебе противен? Жандармов-то теперь нет, придется потерпеть».
4: «Милая, ты не обижайся, Христа ради», — сказал добродушный солдатик, приложив обе руки к груди. «Я, можно сказать, человек тихий, смирный. Цыпленочка и то на своем веку, скажем, не обидел. А когда меня на войне ранили, дал я зарок, чтобы... никаких слов. Думаю, лучше буду святителей поминать, коли что. Вот как бабушка говорила». К нему все обернулись.
3: «Ну и что же?» — спросил нетерпеливо солдат с чайником.
4: «Ну, наши на другой же день заметили. Что это ты, говорят, вроде как полоумный стал? А я скажу слово, да споткнусь. Думали уж, что язык отниматься стал. Ну, ничего сказать не могу, нету слов».
3: «Обойтись своим умом, задумал, по-иностранному», — сказал угрюмый солдат.
4: «Целый месяц, братец ты мой, держался».
3: «Трудно было?»
4: «Не дай бог, прям как без рук».
2: «Никто человека не мучает, так он сам себе муку выдумал».
4: «Бывало, в праздник люди сойдутся, у них разговор идет, а я как немой сижу, и взяла меня тоска». «Чем кончилось-то?» — спросил нетерпеливо солдат с чайником. «Чем?» «Да один раз жена мне похлебкой руку обварила, я как двину ее, с тех пор и пошло».
3: «Разум прочистила», — сказал угрюмый солдат.
4: «И прямо, братец ты мой, как гора с плеч, веселый опять стал, разговорчивый, мать твою!» «О, боже мой», — сказала женщина в поддевке, — «хоть бы в другой вагон перейти».
1: Поезд опять остановился у станции. И сейчас послышалось:
2: «Эй, милый, проходи! Лезь, голубь, лезь, мать!» «Ну, старина, домовой облезлый, карабкайся, мать!»
1: Добродушный солдатик повернул голову к двери, заигравший улыбкой слушал некоторое время. Потом, ни слова не говоря, ринулся вперед по головам и закричал, что было силы, над самым ухом женщины.
2: «О-хо-хо-хо-хо! Орловский, что ли, мать вашу?»
3: «Они самые, соколики», — донеслось оттуда.
2: «По разговору узнал. 4 года там работал».
0: Мы читали рассказ Пантелеймона Романова «Родной язык». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Первый комплекс кластера по производству электрических батарей открыт в Москве. По данным агентства ТАСС, в церемонии участвовал Владимир Путин, назвавший энергию базовым ресурсом экономики. Президент заявил, что к 2030 году Россия самостоятельно обеспечит внутренний спрос на аккумуляторы за счет локализации и использования отечественного сырья. Также он поручил развивать перспективные постлитиевые технологии и сформировать единые стандарты качества систем накопления энергии. Вооруженные силы России поразили в порту Южный танкер с горюче-смазочными материалами для украинских вооруженных формирований, сообщило Министерство обороны. Днем удары продолжились по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. На стоянке техники в районе населенного пункта Маяки поражены грузовые автомобили, доставившие на Украину военные грузы. Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития проработать дополнительные меры защиты учетных записей пользователей портала «Госуслуг», которым пользуются уже 120 миллионов человек. Об этом премьер-министр заявил, выступая на форуме «Цифровые решения».
2: Их данные должны надежно храниться. Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней. И программа Минцифры по независимому тестированию государственных информационных систем на проникновение уже привлекает тысячи независимых исследователей проверки качества их защиты. Мы и решили с вознаграждением вопрос. Вознаграждение за обнаружение уязвимости сегодня на госуслугах достигает 1 000 000 рублей, и такую практику надо расширять.
1: Михаил Мишустин также напомнил, что ранее были приняты законы о противодействии кибермошенничеству, в результате чего количество таких преступлений за 8 месяцев года снизилось практически на треть. Мировые запасы нефти истощены, а дефицит топлива может сохраниться перед зимой, заявили глава международного трейдера Витол Рассел Харди, а ранее руководитель Сауди Арамко Амин Насер. Глава Витол на конференции в Лондоне указал, на Западе запасы топлива израсходованы, а дефицит нефтепродуктов сохранится. В свою очередь Насер назвал запасы сырья в мире пугающе малыми. На восстановление уйдет до 2 лет. И русский язык впервые включили в школьную программу Индонезии. По данным РИА Новости, об этом сообщило представительство Россотрудничества. 51 ученик 10-х и 11-х классов школы Таруна Нусантара начали изучать предмет до уровня B1. Ведомство передало учреждению 258 комплектов литературы. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Читает Денис Некрасов.
4: Смысл таких именно, а не других житейских отношений, высказывался всюду, во всех крупных и мелких обстоятельствах, во всех частных и общих случаях с эпическую первозданную наивностью, которая очень наглядно обнаруживала, как еще глубоко и широко лежали в общественной почве корни быта доисторического. Если западный, властный человек в средний век своей истории смотрел везде победителем, завоевателем, смотрел на подвластную среду, как на свое завоевание, то наш властный человек даже и до сих пор смотрит отцом-опекуном. Смотрит на подвластных или вообще на меньших подчиненных, как на малолетних, несовершеннолетних, недорослей в общественном смысле, и никогда не думает, как думал Петр Великий, что он прежде всего только первый передовой слуга обществу. А напротив, всегда убежден, подобно царю Алексею Михайловичу, что для управляемого общества он отец-опекун, что его обязанности к обществу, равно как и права, суть обязанности и права отеческие, опекунские, а не гражданские. В этом-то заключается все глубокое, коренное различие нашего Востока от европейского Запада. Отсюда и различие истории, культуры, всей жизни со всеми ее понятиями и движениями. Строгое разграничение прав победителей и побежденных на Западе — это отчетливое понимание, чувствование себя чужими друг другу, совершенное отсутствие в бытовых общественных отношениях понятий «родни» поставило тамошнее общество, как говорится, на ножи. Но вместе с тем повело к выработке таких же строгих, точных и до мелочей отчетливых определений равноправности и полноправности человеческой личности вообще. Повело к учению и практическому водворению идеи о правах человека как человека, независимо от его случайных, то есть родовых, политических или общественных определений. Одним словом, выдвинуло на первый план бытовых отношений достоинство человеческой личности, эту коренную и неизменную силу человеческого развития. К той же цели мы должны были идти иным путем. Родовой дух, управлявший нашим развитием, по свойству и характеру собственного своего начала, препятствовал строго и точно распределить или разграничить возникавшие у нас права и бытовые отношения. Он сливал все в одну нераздельную массу родства. Личность в строгой определенности своих прав была для него явлением совершенно непонятным. Он понимал личность только как известное рождение, старшее или младшее, но не более как рождение. Для него личность служила только выразителем известного рода, отчества. Она определялась только правами родовыми, а не личными. Державшееся родовым духом наше общество в своем социальном развитии ничего другого не могло и выработать, как одно плотное, жизненно связанное единство. Таким образом, к социальному единству мы шли через род, в то время как западное общество шло к нему же через личность. Там община явилась совокупностью независимых друг от друга равноправных личностей, у нас — совокупностью родни. Там в жизни господствовала идея личности, у нас — идея родни, иначе — идея детской зависимости. Общество, если обозначим этим словом так называемый «свет» или по-старому «мир», то есть существо и склад людского общежития, людской общительности и общественности, вверху, как и внизу, во всех своих сферах и видах, основою своих отношений кладет всегда известное достоинство личности, известную честь лица, разумея в этом совокупность личных или других каких качеств, наиболее уважаемых и наиболее ценимых в человеке. Словом сказать, всякое общество всегда живет идеалом хорошего человека, понимая и рисуя этот идеал под условием своего развития, своего времени, своего гражданского положения, своих начал жизни. Западная средневековая личность искала такой идеал сама в себе, в своих собственных доблестях, в высоте собственного своего достоинства, ставила целью своих идеализаций самое себя, свою индивидуальность. Рыцарь не потому становился рыцарем, что его посвящали в это звание, а потому именно, что личными качествами и доблестями он вполне достоин был этого посвящения, воплощал собою идеал достойного человека. У нас, наоборот, идеал хорошего, достойного человека личность искала не в самой себе, а в своем отечестве, в своем роде, именно в своем родовом старшинстве. По нашим старым понятиям, человек почитался в обществе достойным не потому, что на самом деле высок был своими нравственными или умственными качествами или какими заслугами и доблестями, а прежде и первее всего потому, что высок был своим родовым старшинством, то есть старшинством своего рода или старшинством в своем роде. По крайней мере, так, а не иначе, думала об этом общежитие. Так понимала личное достоинство наша старая общественность. Место в обществе человеку указывали его род, его отечество, а не личные таланты или доблести. Общественное значение личности лучше всего, конечно, характеризуется понятиями о личной чести. Рыцарская честь строго и щекотливо охраняла именно неприкосновенность личности, придавала личности высокий нравственный смысл и всегда была готова поддерживать этот смысл с решимостью Дон Кихота. Честь рыцаря лежала в идее собственного его достоинства. Напротив, честь русской личности лежала в идее достоинства ее рода или ее отечества. Русская боярская честь, то есть самая развитая и высокая по общественному положению, с таким же донкихотством ставила личность под батаги палки, кидала в тюрьму, кидала под стол за царским обедом, подвергала ее жестокой царской опале, и все это делала с единым стремлением охранить неприкосновенность своего рода или отечества. Самое слово «честь» родственно с словом «отец», и без сомнения от него происходит. «Чтить» образовалось из «отчить». Относиться к человеку как к отцу, воздавать человеку уважение отеческое. Лицо здесь было только средством, орудием для охранения и возвышения представлений о чести рода. Вообще, в нашем обществе отечество личности, ее родовое кровное значение, почиталось высшим ее достоинством, существенным достоинством вообще человека. На понятиях о таком только достоинстве построилась вся наша старая общественность, которая в существенном смысле была лестницей родового, а по его идеалам и всякого другого старшинства. Так что каждый член ее, на какую бы ступень ни восходил, всегда и везде становился выше одних младших и ниже других старших по ступеням этой лестницы. Самым определенным и законченным выражением нашей древней общественности служит известное местничество, которое напрасно рассматривают с одной только официальной точки зрения, как официальное какое-то учреждение или установление, вроде табели о рангах. Официальный характер оно приобрело от официальной или, собственно, служебной среды, в которой стало действовать, и которую оно стремилось пересилить, подчинить собственным своим искони вечным уставам и порядкам. Действительно, происхождение местничества скрывается в глубокой древности. В древний период нашей истории оно не обнаруживало своих споров, стычек и, стало быть, не обнаруживало как бы самого существования, потому что в то время оно было господствующую силою общественности, было святынью, неколебимым, неизменным и несомненным жизненным положением, которое оспаривать, с которым бороться, не представлялось ни причин, ни случаев. Оно стало обнаруживать свое существование, то есть свои движения или споры, лишь с той минуты, когда должно было вступить в борьбу с опасным своим противником, с идеей государственности. Оно нам и известно несравненно больше только стороною этой борьбы, то есть своею отрицательную, а не положительную стороною. Положительную его сторону наука еще до сих пор не успела привести в должный порядок и выяснить.
0: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
4: Когда взамен родовых, кровных определений лица, взамен родовых достоинств личности, новорожденная государственность поставила служебные ее достоинства, достоинства личной службы государю и его государству. Старая общественность никак не могла понять этого нового шага в народном развитии и встретила враждебно эту новизну жизни, боролась с нею до последних сил и до последних дней, даже и после того, как местнический устав официально был упразднен. Само великое самодержавие, истребляя на своем пути все чуждые ему элементы, разрушая победоносно устройство целых и больших общин, упраздняя целые княжества, изводя целые княжеские и боярские роды, не находило, однако же, достаточно силы обуздывать местнические счеты. Не находило никакой возможности разом покончить с этими счетами и большую частью или подчинялось им, или уклонялось от них, обходя их какими-либо косвенными путями. И это понятно. Легко было победить какой-либо внешний, формальный строй жизни или упразднить значение и даже самое существование целого ее порядка. Но совсем было невозможно одною лишь волею разорить бытовой, искони вечный строй народной общественности. Здесь приходилось считаться не с личностями только, не с вольными городами или княжествами и знатными родами, а с нравственным складом народной жизни, который мог уступить не личной воле самодержца, а только нравственному же складу, построенному на других началах. Достоинство личной службы, внесенное самодержавием в среду общественных отношений, и было таким новым нравственным началом жизни, способным изменить ее ветхую старину. Оно было зародышем той новой организации общественных убеждений и представлений, которая постепенно и последовательно вела к раскрытию и выяснению понятий о человеческом достоинстве вообще, о достоинстве человека как человека, помимо всяких других определений его личности, и родовых, и даже служебных, которые явились на смену этим родовым. Нам, быть может, скажут, что силы нашей древней общественности лучше всего отыскивать в вече, в этой самой осязательной форме русского древнего общества. Мы не думаем отрицать такого именно значения нашего веча. Но мы думаем, что местничество, как порядок мест, оно-то именно и есть выражение нашего древнего веча, вечевого собрания с внешней его стороны. Оно-то и есть.

свою идею. Дружина, собиравшаяся с князем на Думу, собиралась, собственно, на Вече. Дума и Вече — синонимы в смысле совета, совещания. Местнический распорядок мест был формою собравшегося общества дружины или формою вечевого собрания. Этот распорядок мест не зависел ни от чьей воли, даже и от воли великого самодержца, каков был, например, Иван Грозный, который ничего не мог поделать с такую старую и крепкую формою русского быта. Чтобы разрушить ее, Грозному надо было сделать то, что сделал Петр, то есть совсем смешать шашки. Но в то время Грозный и сам еще не был готов для этого. Распорядок мест в Думе, как мы сказали, не зависел ни от чьей воли. Он вполне зависел от самого устава жизни, то есть от устава общественных отношений личности. Местничество и было формою этих общественных отношений лица. Оно и указывало место для личности, когда она являлась в обществе, являлась членом общественного союза. Мы не знаем ни порядка, ни уставов, как собиралась знаменитая новгородская веча. Этот высший тип всенародной, а не дружинной только думы. Исследователи новгородской старины не дают нам ничего ясного, определительного в этом отношении, отзываясь тем, что нет об этом подробных сведений. Однако ж необходимо знать, собиравшиеся на вече люди, как становились или как садились, или кто сидел и кто стоял, словом сказать, в каком порядке размещались собравшиеся вечники. Что какой-либо порядок был в этом, нет сомнения. Особенно на вечах ежедневных, обыкновенных, а не бунтовых. Да и бунтовые веча все-таки были совещанием, думаю. Следовательно, не могли же происходить без всякого порядка. Нам кажется, что вечевой порядок размещение собравшихся вечников-думцев вполне высказывается уставом вечевых решений, а об этом мы имеем весьма положительное свидетельство еще от XII века, от эпохи, когда вечевая сила господствовала по всей земле. Новгородцы, бо изначала и смолняне, и кияне, и палачане, и вся власти волости, яко же на Думу на вече сходятся, на что же старейшие сдумают, на том же пригороде станут. Како нам любо, так же створим, говорили старые города Ростов и Суздаль о мизинном городе Владимире. Он есть пригород наш. Вот основная идея древних вечевых решений. Если таково было существо вечевых решений, то можно понять, что по его же смыслу строилась и вся форма вечевого собрания, что в Думе на вече первая честь должна была принадлежать старейшим. Место же служило только выражением, обозначением этой чести. Стало быть, первая честь и первое место по необходимости отдавалось старейшему. Ум века почитал это дело несомненным и неизменным, а потому не являлись и самые счеты о местах, то есть местничество в его собственном смысле. Они, как сказано, стали являться тогда, когда родовое начало стало разлагаться, когда в него стало вторгаться личное начало слуги государева, из которого потом народился и слуга государству, каким и был первым Петр I. Убеждение века тотчас же само разрешало сомнительные в этом отношении случаи, что мы и видим в том же Новгороде. В 1211 году посадник Твердислав уступает свое место по своей воле старейшему себя Дмитру Якуничу, пришедшему тогда из Киевской Руси. Если все это было так, то веча и по духу своих совещаний и решений, и по форме людских отношений походила на собравшуюся родню, которая советуется о семейном деле.
Это была община хозяев, разумевших себя больше родных.

иными, чем независимыми друг от друга и юридически определенными личностями. Оттого такая неопределенность, неясность вещевых отношений. Оттого не существует ни в летописях, ни в актах никаких подробностей о вещевом порядке жизни. Оттого новгородская душа не любит закона, связывающего деятельность, как замечает господин Костомаров. Незачем было определять то, что из кони было определено и существовало как стихия жизни. Было для всех ясно, всем известно и понятно, как Божий день. Житейские отношения родни определяются сами собою и не требуют себе в помощь юридических каких-либо обозначений лица. Незачем было определять людские отношения, давать им закон и порядок, ибо они определялись сами собою, то есть силою родовой идеи, в них господствовавшей. Итак, наше старое общежитие в своих отношениях и даже в своих формах строилось и руководилось родовою идеей, идеей родства. Наше старое общество в существе своем значило то, что значит слово «родня». Дух нашей старой общественности был дух родства, а не общества. Ибо идея общества, идея общественная, живет и развивается равенством лиц, равенством прав, равенством достоинств. Например, родовая идея живет и развивается понятиями старшинства, следовательно, понятиями неравенства, местничества, вообще понятиями достоинств родовых, а не личных, видовых.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: В ней господствует одно лишь, так сказать, физическое равенство. Равенство природы, то есть равенство родни, которое и производит для наших теперешних глаз оптический обман именно в рассуждении равенства общественного, социального. Древнее право представительства, право веча, право думы — суть одно естественное право родни, по которому она непреложно должна участвовать в общих делах своего рода. Самое вече по форме и по смыслу своих отправлений служило полным выражением этого права. На вече все делалось и совершалось как-то неопределенно, неправомерно, как-то по-родственному, по-братски, полюбовно. А в сущности все делалось и совершалось подчинением разума к воле старейших. Что старейшие сдумают, на том и пригороды, то есть молодшие, станут. Вот почему и земские соборы XVI и XVII века являются в полном смысле только совещаниями родни, не нося в своих формах ничего определительного, законного, правомерного. Такими совещаниями, где с полной откровенностью родственника возможно было высказывать все, что угодно, резко обличать существующую неправду, прямо, открыто указывать злоупотребление и вместе с тем заявлять свои исключительно эгоистические интересы, вовсе не помышляя об интересах общих. Говорить обо всем и ничего не решать, в уверенности, что решение само собою явится мыслью и волею старейшей власти. Таков был смысл и характер нашего народного представительства в течение всего древнего периода нашей истории и на вечах, и на соборах, и на мирских сходках. Что старейшие сдумают, на том и меньшие станут. Для меньших решать дела согласно своему мнению существовало только одно право — право своей воли, которое, разумеется, всегда и утверждалось усобицею. Мы рассматривали отношение родовой идеи к обществу и общественности и старались объяснять, что дух нашего древнего общества и общественности — был дух родовой власти и опеки, что эта власть и опека была начальную, господствующую стихию русской жизни вообще. Нам необходимо остановиться теперь на действиях этого духа в личной жизни наших предков, раскрыть по возможности, как его силами и влиянием воспитывалась и вырабатывалась для жизни русская личность. Подобно тому, как древняя наша общественность нашла себе типическое выражение в местничестве, так и родовая власть, строившая эту общественность, вполне типически выразила себя в известном домострое. Это памятник неоценимого значения для нашей истории. Это цвет и плод, с одной стороны, писаного учения, которое как раз пришлось в рост и в меру нашему непосредственному бытовому развитию, нашим непосредственно созданным своенародным и своеобразным идеалом жизни. С другой стороны, это цвет и плод из кони вечных нравственных и хозяйственных уставов нашего быта. Домострой и есть зерцало, в котором мы наглядно можем изучать и раскрывать все, так сказать, подземные силы нашей исторической жизни. Это зерцало нашего древнего домашнего быта, зерцало нашего допетровского развития, зерцало общества и общественности. Пред этим зерцалом, то есть под его сильнейшим влиянием, совершилась постройка и нашего государства, которое в своем существе и до сих пор еще носит много тех же начал и тех же положений и определений жизни, какими исполнен этот многовековой источник нашего развития. Известно, что домострой написан, или вернее и точнее записан, собран в порядок, в половине XVI века благовещенским попом Сильвестром, новгородцем по происхождению. Дело, конечно, не в том, кто его записал, то есть кто собрал в одно место живые и писанные учения, существовавшие испокон века, как устроить и дом, и весь свой быт. Священник Сильвестр или другой кто — это все равно. Составитель был только редактором этого памятника. Если бы он что и прибавил свое, личное, то это свое так было общее для всех, что нет никакой возможности его указать. Здесь выражалась не личность, а все общество, почему и собирателем кодекса явился именно священник, как личность в полном смысле общественная. Поучение и наказание «как ужить и христианам», из которого возродился и развил свои положения домострой, искони было прямым делом духовных отцов, иначе назвать духовников народа. Священник-духовник, особенно в первое время, был единственным исключительным источником учения и наказания. К нему обращались со всеми житейскими недоразумениями, со всеми вопросами, какие только внушались благочестивую мыслью, как устроить свое спасение и эту временную погибельную жизнь. Оттого духовный отец становится как бы членом семьи, и притом самым почетным членом. Естественно, что весь нравственный строй дома опирался на его поучение. Естественно, что и сочинение писанного нравственного устава домашней жизни являлось его прямою обязанностью, исполнение которой для мирского человека и по учению церкви и по разумению века было бы даже предосудительно, ибо поучать и наказывать духовно мог только посвященный. С первых самых времен по принятии Христовой веры духовные отцы уже упражнялись в составлении небольших учительных слов с упомянутым заглавием или с другим заглавием «Поучение избрано от всех книг». Эти слова и поучения сказывались в церквах, распространялись в списках, наполняли особые сборники писаний — «Златоструи», «Златоусты», «Измарагды» и тому подобное, служившие всегда настольными книгами в каждом доме, желавшим учения и назидания. Почти все такие слова были заимствованы у отцов церкви, переведены или переделаны, или же составлены выбором, избрано от всех книг целых фраз и речений, пригодных для назидательной цели. В этом отношении домострой представляет для нас новый интерес. Он является цветом нашей старой книжной образованности, именно ее поучительной стихии. Он является, так сказать, цветом ее общих мест, общих фраз. В сущности, весь он есть общее место нравственной и хозяйской жизни. Мы имели случай указать заимствование домостроя по преимуществу и слов Иоанна Златоуста. Но не должно думать, что такие заимствования были простые непосредственные выписки из книг. Напротив, тексты, внесенные в домострой, иногда целиком слово в слово были заученными ходячими речами, присловиями в устах духовных учителей. Они усвоивались непрестанным чтением и употреблением на всякий пригодный случай. Они по необходимости точно и верно заучивались, ибо в том заключалась и цель книжного учения. Таким образом, если требовалось составить или сказать какое-либо поучение, то не только слова, но и целые речи из запаса памяти являлись сами собою. Так что все дело с писателя подобных поучений заключалось лишь в известном расположении этих памятных текстов соответственно его мысли и намерению. Можно вообще заметить, что все старые наши поучения, наказания, слова русского сочинения составлялись этим путем. Оттого в каждом из них легко встретить те или другие выражения из поучений отцов церкви, не как приводимый текст, а как бы собственную речь составителя, Его заученные словеса, о которых он вовсе и не думает, что это словеса чужих текстов. Оттого так редко встречаем мы в подобных литературных памятниках свои слова. Ибо к тому же говорить своими словами значило низводить Писание с его священной высоты и самое поучение и наставление людей обращать в простую, пошлую беседу о вседневных нуждах.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц» в XVI и XVII столетиях.
1: Особый склад и самый звук церковного слова должен был действовать, как и теперь действует на души поучаемых, с тою торжественностью чувства, которое всегда составляло существо религиозного учения и которое поэтому всегда требовало неизменности и неприкосновенности церковного слова. Таким образом, домострой по естественным причинам явился, как мы упомянули, цветом и соком общих мест церковного учения, направленного к нравственному устройству дома. Это в литературном смысле. В практическом, жизненном смысле он явился точно так же цветом и соком. Таким же общим местом русской нравственности, возделанной в течение веков на почве Писания и на почве искони вечных бытовых идеалов. Состав домостроя, все это поучение и наказание «Отец духовных» ко всем православным христианам, выразился главным образом в пяти отделах. Первый – «Како веровати?» Второй – «Как царя чтите и вообще светскую власть?» Третий – «Как чтите святительский и вообще духовный чин или духовную власть?» Четвертый – «Как ужите в миру или наказ о мирском строении?» И пятый – «Хозяйственный экономический наказ о домовном строении». Кто же является центром всех этих поучений? Кому, собственно, обращается домострой с своим наказательным словом? Кого он почитает твердую опорою для своих назиданий? С кем он, собственно, ведет речь? Кто этот «ты»? Кто этот «сам», к которому домострой относит свои речи во втором лице, в то время как назидания остальных он выражает преимущественно и почти везде в третьем лице, а если иногда и во втором, то собирательно, как к детям, к домочадцам? Кто этот сосуд избран, который должен не себя одного нести к Богу, но многих, сознавая этих многих как собственную влагу, сохраняя эту влагу научением и наказанием, любовью и грозою, чтобы донести ее до угодного Богу назначения в целости наибольшего нравственного совершенства? Домострой именует этот сосуд «государем дома», также «настоящим», «большим», прилагая ему, как нераздельную с ним почву для его нравственной деятельности, жену, чад и домочадцев. Стало быть, в существенном смысле домострой признает самостоятельную лишь одну личность родителя, значением главы дома, то есть значением государя или господаря-хозяина, и нравственно, и имущественно большого или настоящего в доме или во дворе. Мы уже упоминали, что таково именно было понятие древнего века вообще о достоинстве личности. Все другие лица дома служили как бы необходимую обстановкой, необходимым придатком этой настоящей личности. Младенчествующее общество очень высоко ставило личность родителя как основную силу родовой власти, которая служила прямым и ближайшим органом и для власти общественной. Вот почему и писанное учение возвысило эту власть в лице родителя до последней крайности. В одном из кратких и древнейших наших домостроев, поучение избрано от всех книг, оно заповедует: «Родителя ж аще кто и мать, да чтить яко Бога». Пословицы «Шануй батька та Бога, буде тобі всюди дорога». «Отец, як Бог». «Темі бо познахом свет сей». «Поклоняйтеся им за утро и вечер, на ложе идя». «Аще бо человек чтить родителя своя, то весь закон свершил есть». «И тогда сын свободен есть, егда спрячить кости родителя своя». Таким образом, самостоятельное значение сына возможно было только по смерти родителя. Непомерно возвышая и освящая в лице родителя домашнюю власть, писанное учение вместе с тем возлагало на главу дома и великую нравственную обязанность строить и охранять нравы дома, великую нравственную ответственность во всем, что бы ни совершалось в доме, не только со стороны собственных чад, но и со стороны и всех чад дома, всех работающих дому. Глава дома нес великую ответственность пред Богом за это нравственное тело, называемое домом. Глава дома в действительности иначе и не сознавал своих отношений к домашней своей среде. Дом в своем нравственном составе был нераздельным целым, был на самом деле одним нравственным телом, все члены которого были исполнены сознания, что они лишь служебные члены, и что всему началу в этом теле глава, домовладыка, государь этого господарства. Тот же древний домострой поучает: «Рабы водите в наказании, с тихостью учаще добрым, беспорочным, и чтя их, да негде местять у притчи. А щели не послушают, то раны разумеючи дати, яко и те Божие создания суть, но вам даны суть Богом на службу. А что суть у вас рабы и рабыня, Богом даны вам на службу, теми паки достойно печися вам и душами их, от зла возбраняти им и на покаяние приводите, а к церкви принужати, вы бо есть игумени домов своих. Аще ли кто без покаяния умрет у вас или не крещен, то вам ответ дати за душу ту пред Богом». Книга Глаголения, Златоуст, неделя 34, поучение избрано от всех книг. Другой, столько же, если не более древний домострой, поучает так: «Чада моя милая, еще вы глаголю, челядь свою кормите, яко же досыти им, одевайте, обувайте. А щели не кормите, не обуваете, а холопа твоего убьют у татбы или рабу, то за кровь его тобе отвещати. Тем же набдите сироты своя во всем и учите и своему кажи, казни, грозою и ласкою. Аще не учишь, то ответ вздаси зато пред Богом. И Авраам бо научи своих домочадец 318 всему добру закону и добру норову. Страх бо Божий приимши не опечалит на старость тебе. Аще ли тебе не послушают немало, то лозы наны не щади, яко же премудрость Божия глаголит до 4 или 6 ран, или за 12 ран. Аще ли раб и рабыни не слушает и по твоей воле не ходит, то загода пригодно, лозы нань не щадите до 6 ран и до 12. Аще ли велми велика вина, то 30 ран лозою, а более 30 ран не велим. Да аще так укажете и наказываете их, и добре одеваешь и кормиши, то благ дар приимеши от Бога. Еще вы глаголю, челядь свою кормите, яко же досыти им. Одевайте, обувайте. Эти поучения по всем признакам принадлежат к ранней эпохе нашего христианства, быть может, к XI и, по крайней мере, к XII веку, то есть вообще к эпохе дотатарской. Само собой разумеется, что начинающаяся церковь вместе с начинающимся обществом иначе не могла определить и устроить отношения домашней семейной общины, которая и в народном сознании, и в сознании самой церкви вся сливалась в лице своего домовладыки.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
0: Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Но причины, почему домовладыка должен был становиться игумном, апостолом дому своему, существовали и в последующие века. Поэтому домострой XVI века развивает это учение как несомненный и непререкаемый догмат нравственной жизни общества. Он отделяет для этого учения особый наказ о мирском строении, как жить и православным христианам в миру с женами и с детьми, и с домочадцы, и их наказывать и учите, и страхом спасатя, и грозою претите, и во всяких делах беречи, душевных и телесных, чистым быти, и во всем самому стражу над ними быти, и о них пещися, аки о своих удех. Утверждая жизненное, практическое значение и смысл этого наказа таким рассуждением. Господу рекшу, будете оба в плоти едину. Апостолу рекшу, аще страждет един уд, то все уды с ним страждут. Такаш и ты, не о себе едином пицися, но о жене и о детях своих, и о прочих, и о последних домочадцах. Всибо есмы связани единую верою к Богу, и с добрым сим прилежанием имей любовь ко всем в Бозе живущим и око сердечное, взирающее к Богу, и будешь и сосуд избран, не себе единого несы и к Богу, но многие, и услышишь и доброй рабе и верный. Буди в радости Господа Бога своего». На этом-то наказе построена вся нравственная практическая философия нашего древнего века. Этот наказ составляет, так сказать, душу, основу и всех поучений домостроя. Он присутствует в нем повсюду, почти во всякой строке, где только дело касается поучения и назидания. Написав память о том, как избную порядню устроить и хорошо, и чисто, домострой назидает государыню-хозяйку. «Всего того и всякой порядни жена, чтоб смотрела и учила б слуг и детей добром и лихом, не имеет слова и шо ударить. И увидит муж, что непорядливо у жены и у слуг, ино бы умел свою жену наказывать и всяким рассуждением и учите. Аще внимает, любяти и жаловати. Аще жена по тому научению и наказанию не живет и слуг не учит, ино достоит мужу жена своя наказывати и ползывати страхом наедине. И понаказав, и пожаловати, и примолвите. И слуги, и дети также, посмотря по вине и по делу, наказывати и раны возлагати. Да наказав, пожаловати. А только жены или сына, или дщери слова или наказания не имет, не слушает и не внимает и не боится, и не творит того, как муж или отец или мать и учит, и на плетью постигать, по вине смотря. А побить не перед людьми, наедине. Поучите да примолвите и пожаловати. А никак же не гневайтесь ни жене на мужа, ни мужу на жену. А про всякую вину по уху ни поведению не бити, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть. Никаким железным или деревянным не бить. Кто с сердца или с кручины так бьет, многие притчи от того бывают. Слепота и глухота, и руку, и ногу вывихнут, и перст, и головоболие, и зубная болезнь. А у беременных жен и детей поврежение бывает в утробе. А плетью с наказанием бережно бити, и разумно, и больно, и страшно, и здорово. А только велика вина и крученовато дело, и за великое, и за страшное ослушание и небрежение, и на саймя рубашку плеткою вежливенько побить, за руки держа. По вине смотря да поучив, примолвите, а гнев бы не был, а люди бы того не ведали и не слыхали, жалоба бы о том не была. А не кается и не плачется о грехе своем и о вине, то уже наказание жестоко надобить, чтобы был виноватый в вине, а правый в правде, а всякому греху покаяние, а поклонны головы и меч не сечет, а покорно слово кости не ломит. Так правильнее читается эта пословица в нашем списке домостроя, 18 век. В издании Голохвастова «покорно слово кость ломит». Домострой закрепляет свой наказ следующим обращением к мужу или главе дома. «Аще муж сам того не творит, что всей памяти писано, и жены не учит, ни слуг своих, и дом свой не по бозе строит, и о своей душе не родит, и людей своих по сему писанию не учит, и он сам погублен всем веце, и в будущем, и дом свой погубит, и прочих с собою. Аще ли добрый муж о своем спасении родит, и жену и чад своих наказует, так же и домочадцев своих всякому страху Божию учит и законному христианскому жительству, яко же есть писано. И он вкупе со всеми в благоденствие по Бозе жизнь свою припроводит и милость Божию получит». В другом месте, в наказе мужу и жене и людям и детям, как лепо быть им, домострой укрепляет свое поучение такою же грозою о великой ответственности владыки дома пред владыкою мира и тем же милованием за доброе выполнение его устава. «Аще ли небрежением и нерадением сам, или жена мужним ненаказанием согрешит, или что зло сотворит, и все домочадцы, мужи, жены и дети, господаревым твоим ненаказанием, каков грех или что зло сотворят, или брань, или татьбу, или блуд, все вкупе по делам своим приимут, зло сотворивший муку вечную, а добро сотворившие и жесущие с тобою вкупе, и которые с тобою вкупе, богоугодно поживши, жизнь вечную наследят в Царствии Небесном. О себе больший венец приимеши, понеже не о себе едином попечение имея к Богу, но и сущих собою введе в жизнь вечную». Таково было великое и высокое значение господаря дома. Такова была великая и страшная его нравственная ответственность пред Богом и именно за свой дом. Он один за всех должен был ответ дать ей в день страшного суда, как говорит домострой в другом месте. Эта священная обязанность и великая ответственность сами собою уже давали владыке дома самые полные, беспрекословные, самые широкие права поступать в доме единственно только по собственной воле, ставить началом всего домашнего, нравственного и хозяйственного строя только свою волю. Практическая жизнь главным образом это только хорошо и понимала в учении домостроя по той особенно причине, что домострой ничего определительного не говорит о том, какова должна быть сама эта господарская воля. Он учит ее только не гневаться, исполнять свои наказания сознательно, разумно, с самообладанием, без сердцов и смягчать их тотчас любовную приветливостью, пожалованием. Наказать, да и пожаловать, поучить, да примолвить. Но этим самым он вполне и обрисовывает существо и свойства господарской воли. Он иначе ее не понимает, как волю родителя. А родительская воля, по его же убеждению, сама себе образец и сама себе наука. В ее отношениях к подвластной среде никаких определений быть не может. Определения воли должны распространяться только в этой подвластной родителю среде. Вот почему домострой особенно и настаивает, чтобы господарь жены, чад и домочадцев, как возможно, заботливее определил их волю.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц», «Домашний быт русских цариц» в XVI и XVII столетиях.
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Иван Александрович Хлестаков. Павел Петрович Свиньин. Писатель, художник, дипломат, а по совместительству один из прототипов ревизора. Современники вспоминали, Свиньин был человеком неплохим, но любил прихвастнуть. И потому часто становился объектом насмешек. В 1815 году его отправили в Бессарабию. Павел Петрович должен был составить отчет о положении дел на местах. Положение было так себе. Поэтому ревизора окружили невиданной заботой и вниманием. Обеды в лучших домах, дорогие подарки, пикантные знакомства с дамами высшего света. Свиньин быстро вошел во вкус. Вскоре в Петербург поступило донесение. Рядовой чиновник возомнил себя невесть кем. Он раздает протекции, обещает различные блага и даже принимает прошения от заключенных. Свиньина из Бессарабии отозвали. Об этой истории прослышал Пушкин, но для такого персонажа места в произведениях поэта не нашлось. Он пересказал ее Гоголю. Так и появился ревизор.
0: Кто эти люди?
1: Иван Александрович Хлестаков. Он же Петр Свиньин.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия к 2030 году сможет самостоятельно обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы и намерена наращивать их производство, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития электроэнергии.
2: Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок. Государство со своей стороны будет оказывать в этом всестороннюю помощь.
1: В Москве на площади в 34 гектара формируется крупнейший в России кластер по производству систем накопления электроэнергии. Как отметил мэр города Сергей Собянин, гигафабрика по производству аккумуляторов была построена за 14 месяцев и, вероятно, заработает уже до конца года. Владимир Путин на заседании Совета глав Содружества независимых государств Туркмении может по просьбе участников проинформировать их о ситуации вокруг Украины, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он напомнил, что саммит приурочен к 35-летию СНГ. Ожидается, что участники встречи примут совместное заявление. Владимир Путин 8 и 9 октября посетит Туркмению, примет участие также в Каспийском экологическом саммите. Российская армия получила в сентябре более 10 тысяч единиц военной техники и миллион средств поражения. По данным Министерства обороны, об этом заявил замглавы ведомства Александр Санчик. В войска поступили истребители Су-57 в новом облике, модернизированные танки, средства ПВО, разнообразные беспилотники и робототехнические комплексы. Для Северного флота спустили на воду новый тральщик. Известно, что вся техника доработана с учетом опыта военных действий. Аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представила линейку терминалов для спутникового интернета группировки «Рассвет». По словам экспертов, это своего рода отечественный аналог американской «Starlink». По данным самого предприятия, станция «Ультра» выдаст до 700 мегабит в секунду для промышленности. Терминал «Земля» обеспечит связью поезда РЖД на скорости до 400 км в час, а мини-станция на 100 мегабит в секунду подойдет спасателям. К 2027 году орбитальную группировку расширит до 250 аппаратов. И коротко о погоде. В среду в Москве солнечно и 17 тепла, в четверг переменная облачность и 15 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
4: Даурский ворон. Глава первая. Телесные наказания в азиатской дивизии стали нормой. Даже за дисциплинарный проступок могли забить до полусмерти. В частях имелись осведомители, доносившие о настроениях, разговорах, распитии спиртного и состоявшие под столь же строгим запретом карточной игре. Понимая, что в России тотальная борьба с алкоголем обречена, Унгерн сквозь пальцы смотрел на домашние попойки. Но тех, кто пьяным попадался на улице, сажали в заминированный подвал. Здесь каждый неосторожный шаг грозил гибелью. Считалось, что это лучший способ заставить человека быстро протрезветь. Хищения и приписки наказывались строже, но тут все решала личность виновного. Легкомысленный растратчик еще мог быть прощен, расчетливый вор — нет. Прапорщик Козырев, прокутивший 10 тысяч рублей, остался жив, а сотенный каптен Армус, присвоивший куда более скромную сумму, был повешен на фонарном столбе в центре поселка и в назидании всему интендантскому племени висел там несколько дней, пока не оборвалась веревка. В рассказах барон предстает неистощимым в разнообразных карах, но справедливым владыкой. Как Дракула или Иван Грозный, Он назначает виновным такие наказания, которые вытекают из совершенных ими преступлений. Возница при переправе, подмочивший драгоценную муку, приговаривается к купанию в ледяной осенней реке, а интендант, купивший недоброкачественный фураж, к поеданию гнилого сена. Офицеров собственного производства Унгерн не считал за людей, но к простым казакам относился лучше. Те платили ему уважением и за глаза, несмотря на его 32 года, называли «дедушкой». Это прозвище, унаследованное от старой армии, независимо от возраста, присваивалось самым авторитетным командирам в обоих лагерях. Тот же почетный титул носил противостоявший Унгерну и Семенову в Забайкалье партизанский вожак Нестор Каландаришвили. От Даурии до китайской границы оставалось еще 60 верст, но пограничный контроль проходил именно здесь. У пассажиров проверяли документы, заставляли предъявить имевшиеся при себе деньги и ценные вещи. Часть тут же изымалась, если общее их количество превышало некие негласно установленные нормы. Подозрительных обыскивали вплоть до нижнего белья. С особым пристрастием проверялись поезда, идущие не из Китая, а в Китай. Для русских беженцев Даурия была последним, но и опаснейшим препятствием на пути к желанному покою. Во время стоянки люди старались не выходить из вагонов и облегченно вздыхали, когда состав, наконец, трогался. Позднейшие попытки развеять дурную славу этого места успеха не имели. Даурия наводила ужас только на тех, кто мыслями и сердцем не воспринимал чистоту белой идеи, объяснял харбинской публике служивший здесь капитан Шайдицкий, невольно подтверждая то, что хотел оспорить. Под такой пункт обвинения можно было подвести кого угодно. С осени 1919 года, когда в Маньчжурию хлынул поток беженцев, унгерновцы снимали с поездов по 150 человек в неделю. Это были люди, будто бы увлеченные в симпатии к большевикам, под которыми понимались все недовольные семеновским режимом, или обвиненные в краже казенного имущества, каковым могли объявить любой багаж. Невезучих уводили на гауптвахту, как эвфемистически называлась разместившаяся в подвалах одного из фортов тюрьма. Там шла дальнейшая сортировка. Одних в качестве даровой рабочей силы направляли в станционные мастерские, других оставляли под следствием, третьих после профилактической порки гнали на все четыре стороны. Тела тех, кому окончательно не повезло, покрыли сопки к северу от станции. Расстрельная команда подчинялась коменданту Даурии, драгунскому подполковнику Лауренцу. Суда не было даже в зародыше, хотя на первых порах приговоры оформлялись в письменном виде. Этой стороной дела ведал специально приглашенный в Даурию генерал Евсеев, выпускник военно-юридической академии. Его образование почиталось достаточной гарантией законности всего, что он скреплял своей подписью, но позднее даже такие формальности Унгерн сочтет излишними. Говоря о белых режимах на востоке России, эмигрантский историк Балакшин заметил, что все их военные формирования непомерно росли в контрразведывательных отделах, а любители сильных ощущений создавали застенки. В Эстляндии XVIII века помещик, давший крепостному свыше 30 палок, подлежал суду, но теперь все измерялось иными цифрами. При порке бамбуками, как в азиатской дивизии на китайский манер именовались березовые палки, граница между жизнью и смертью пролегала где-то на рубеже 200 ударов. На экзекуторских должностях и у белых, и у красных нередко оказывались китайцы, знавшие толк в палаческом ремесле. Согласно одной из легенд о гибели Колчака, его расстреляли не только вместе с премьером Виктором Пепеляевым, но и с палачом-китайцем из иркутской тюрьмы. Колчак будто бы просил не унижать его смертью рядом с таким человеком, но ему отказали. Китай был рядом. Выражение «китайские казни» перестало быть метафорическим. В особом маньчжурском отряде применялся, например, следующий метод допроса. Человека голым привязывали к столу, на живот ему выпускали живую крысу, сверху накрывали ее печным чугуном и лупили палкой под днищу, пока обезумевшее животное не вгрызалось несчастному во внутренности. Нечто похожее на эту китайскую пытку описано Джорджем Оруэллом в романе 1984. Трудно сказать, насколько этот рассказ, состоявшего при гайде капитана Бориса Солодовникова, заслуживает доверия, но, несомненно, гражданская война в Забайкалье отличалась архаической жестокостью. Утвердившись в Чите, Семенов на первых порах демонстрировал мягкость и народный характер своей власти. Когда сербская рота под командой русского офицера устроила показательную порку рабочих железнодорожных мастерских, атаман отдал под суд организатора этой экзекуции. Тогда же он явился на судебный процесс по делу обвиняемых в служении большевистской власти в период ее владычества в Забайкалье и прямо в зале амнистировал 100 с лишним подсудимых. Маховик красного террора был запущен в сентябре 1918 года вслед за убийством Урицкого и выстрелами Каплан в Ленина. Белый террор в Забайкалье начался 4 месяцами позже, после попытки эсера-максималиста Матвея Беренбойма убить Семенова. Покушение произошло под новый 1919 год в Читинском Мариинском театре на премьере оперетты Жильбера «Пупсик» с ее популярнейшей, постоянно исполняемой на концертах и растиражированной на граммофонных пластинках зажигательной серенадой «Пупсик, ты так хорош собой! Пупсик, весь мир пленен тобой! Пупсик, мой славный пупсик, горю огнем! Гимн любви с тобой споем!» Беренбоем с товарищем пронесли в театр 2 бомбы, спрятанные в цветочных букетах, и во время спектакля с галерки бросили их в ложу Семенова. Атаман был легко ранен в ноги, но тяжелые ранения получили сидевшие неподалеку 2 офицера и дама. Бомбистов схватили не сразу. До их ареста в контрразведке убили десятки подозреваемых, а пойманному, наконец, Беренбойму спилили верхнюю часть черепа таким образом, что какое-то время он еще оставался жив. В сборнике «Красная Голгофа», Благовещенск, 1920, сообщается также, будто на стене камеры, где он содержался перед смертью, осталась сделана им надпись: «Скорее бы окончились страдания, и предо мною откроется новый лучезарный мир». Гауптвахта в станции Маккавеевской, где его пытали, считалась самым страшным из 11 забайкальских застенков смерти, но и в остальных 10 узникам рубили пальцы на мясной колоде, избивали велосипедными цепями и нагайками с зашитыми в хвостах пулями, сжигали растительность на голове и на теле, снимали скальпы, голыми бросали на тлеющие угли, протыкали ягодицы раскаленными шампалами, приводили собак и заставляли проделывать над ними гнусные манипуляции. Для семеновских следователей, как и для чекистов, задача развязать арестанту язык не являлась первоочередной. При нейтральных названиях типа «юридический отдел», как в ОМО, контрразведка была органом не столько дознания, сколько устрашения и возмездия. Окруженная завесой тайны, она вызывала почти суеверный страх. Некоторым палачам, как колдунам, связанным с нечистой силой, приписывали склонность истязать людей в деревенской бане, традиционном месте обитания всяческой нечисти. На даурской гауптвахте заключенных кормили соленой рыбой, но почти не давали воды. Издевательства тюремщиков были в порядке вещей. Самые разные люди характеризовали их одним и тем же словом – циничные. Здесь содержались и партизаны, тоже не отличавшиеся мягкостью в обращении с пленными, и подозрительные, и случайные жертвы той священной войны, которую Унгерн эпизодически объявлял спекуляцией, проституцией или неверию в чистоту белой идеи. Когда Семенов заточил в монастырь каких-то неверных офицерских жен, это был акт скорее пропагандистский, демонстрирующий мнимую патриархальность его власти. Но Унгерн искренне мог ощущать себя испепеляющим скверну бичом Божиим. Ужас порождало несоответствие между мерой наказания и степенью вины или полным ее отсутствием. Местные жители, спускавшиеся потом в подвалы опустевшей гауптвахты, рассказывали, что стены камер испещрены надписями, чей общий смысл сводился к одному: «Не знаем, за что нас губят». Унгерн гордился своей беспощадностью и вместе с тем испытывал потребность оправдать ее, пускался в пространные объяснения, никак не спровоцированные его собеседниками. «Я не знаю пощады», — заявил он своему земляку Александру Грайнеру в 1919 году, посетившему Даурию как корреспондент одной американской газеты. «И пусть ваши газеты пишут обо мне все, что угодно. Я плюю на это. Я твердо знаю, какие могут быть последствия при обращении к снисходительности и добродушию в отношении диких орд русских безбожников». А через два года, разъезжая с Сосендовским на автомобиле по Урге, Унгерн говорил ему: «Некоторые из моих единомышленников не любят меня за строгость и даже, может быть, жестокость, не понимая того, что мы боремся не с политической партией, а с сектой разрушителей современной культуры. Разве итальянцы не казнят членов «Черной руки»? Разве американцы не убивают электричеством анархистов-бомбометателей? Почему же мне не может быть позволено освободить мир от тех, кто убивает душу народа?» Все это накладывалось на время великого беззакония, когда, по словам харбинского литератора Альфреда Хейдека, безумие бродило в головах и порождало дикие поступки, когда ожесточение носилось в воздухе и пьянило души. В 1920 году некий доктор Репейников, прибывший в Читу с Запада, на публичной лекции сообщил, что в Европейской России врачи обнаружили оригинальную, ранее неизвестную психическую болезнь, жажду убийств. «Это не садизм», — констатировал он, — «не помешательство, не стремление новыми преступлениями заглушить укоры совести. Единственное лекарство для таких больных — либо самоубийство, либо убийство не меньше трех раз в неделю. Страдающий подобной болезнью лишен сна, теряет аппетит, все мускулы его ослаблены, и он становится не способен ни к мускульному труду, ни к полному бездействию». Не делая никаких выводов из этой полушарлатанской, вероятно, лекции заезжего доктора, зарабатывающего себе на кусок хлеба по пути в Китай, стоит поставить рядом цитату из того же Хейдека,

0: пустыни. Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
1: Глава вторая. «Нынче нельзя верить и сыну родному», — остерегал Унгерн полковника Сокольницкого, а Сендовскому жаловался. «Я никому не могу верить. Нет больше честных людей. Все имена фальшивы, звания присвоены, документы подделаны». Это обычное для него состояние — мыслить себя единственным настоящим человеком среди псевдолюдей, по отношению к которым ничто не может считаться преступлением. На мысль о психической аномалии наводят и неистощимая энергия Унгерна, его постоянная бурная деятельность в сочетании с неизменно мрачным состоянием духа, припадки ярости при всегдашней молчаливости и замкнутости, наконец, манера речи, перескакивающая с предмета на предмет, возбужденной, если разговор касался волнующих его тем, с многократным повторением одних и тех же слов. Однако сумасшедшим бароном его стали называть уже после смерти. Понадобилась временная дистанция, чтобы разглядеть в нем признаки душевной патологии, которые раньше, на фоне ирреальной действительности тех лет, не так бросались в глаза. К тому же о происходившем в Даурии мало что знали. Окружавшая ее завеса тайны начала рассеиваться после того, как в Забайкалье пришли остатки сибирских армий Колчака. В 1920 году здесь появился генерал Иннокентий Смолин, позже страховой агент на Таити. Тогда он командовал вторым корпусом дальневосточной русской армии, а спустя много лет рассказал посетившему его в Папаэте князю Георгию Васильчикову, как Унгерн предложил ему разместить своих людей в местной школе, и он послал адъютанта осмотреть здание. Вскоре тот вернулся, его лицо было белым, он повторял: господин генерал, идите и посмотрите, там на чердаке что-то ужасное». Смолин последовал за ним вверх по лестнице, открыл дверь чердака и отпрянул. Из темноты на нас смотрела пара зеленых глаз. Раздались вой и рычание зверя. Адъютант зажег свет, и мы разглядели, что это волчица. Вокруг ее шеи была повязана цепь, прикрепленная к одному из поддерживающих крышу столбов. У ее ног лежал наполовину съеденный труп другого волка. Все вокруг было усеяно дочисто обглоданными человеческими черепами, костями, ребрами и так далее. Вот все, что осталось от пленников барона. Смолин легко мог и приврать ради красного словца. Он, например, поведал Васильчикову, будто в детстве в Якутске видел собственноручные письма старца Федора Кузьмича с масонскими знаками, что доказывает его тождество с Александром I, поскольку тот был обращен англичанами в масонство. Не похоже, чтобы описанная Смолиным встреча с волчицей имела место. Скорее, он сделал себя героем чужой истории. Но подобные вещи в Забайкалье рассказывали не только про Унгерна. По свидетельству колчаковского генерала Ханжина, полковник Степанов, начальник отряда семеновских броневых поездов, у себя в броневике, в особом вагоне, держал медведя, на растерзание которому отдавались приговоренные к смерти партизаны. Пусть эти истории недостоверны, их возникновение и широкое распространение свидетельствует о близком соседстве с реальностью. Даурских волков придумал не Смолин, о них слышали многие. Даже полковник Кислицын, будущий вождь харбинских монархистов из партии великого князя Кирилла Владимировича, а в то время близкий приятель Унгерна, подтверждает, что на чердаке своего дома в Даурии тот держал волков. Его привязанность к ним Кислицын уклончиво объяснял тем, что барон был большой оригинал, но не все удовлетворялись этим вегетарианским толкованием. Ссылались, в частности, на исчезнувшие результаты расследования, проведенного капелевцами в Даурии после ухода из нее азиатской дивизии, было якобы установлено, что Унгерн занимался римскими развлечениями,

отдавая на растерзание волкам живых людей. Правда, этому противоречат многочисленные свидетельства о том, что Унгерн старался не присутствовать при пытках и казнях, совершаемых по его приказу. Он был не садист по природе, а идеолог жестокости, как последнего средства вразумить падшее человечество, тип мегаломана-идеалиста, следующего своим рассудочным принципам, но сознающего, что его собственная физиология не вполне отвечает требованиям той роли, которую он взялся играть. Даже без чердака с волками-людоедами следствию хватило бы материала, чтобы отдать его под суд. Вещественных доказательств было сколько угодно. В Даурии тела убитых не закапывали, а бросали в лесу. Лишь перед тем, как азиатская дивизия ушла отсюда, специальная команда, заметая следы, забросала землей эти останки. Поговаривали, будто иногда на съедении хищникам оставляли и живых, связав их по рукам и ногам. С наступлением темноты кругом на сопках только и слышен был жуткий вой волков и одичавших псов. Волки были настолько наглы, что в дни, когда не было расстрелов, а значит и пищи для них, они забегали в черту казарм, вспоминал унгерновский офицер, скрывшийся за псевдонимом Ольгерт Олич. Он же рассказывает, что Унгерн любил в одиночестве, без спутников и конвоя, для отдыха, вечерами ездить верхом по окрестным сопкам, где всюду валялись черепа, скелеты и гниющие части обглоданных волками тел. У этих его поездок было подобие цели. В лесу обитал филин, чье всегдашнее место пребывания он хорошо знал и обязательно проезжал поблизости. Однажды вечером, не услышав привычного уханья, Унгерн решил, что его любимец заболел. Встревожившись, он прискакал в военный городок, вызвал ветеринара и велел ему немедленно отправляться в сопки, найти филина и лечить его. Был такой случай или нет, тут заметно отношение к Унгерну как к существу демоническому. Ночью, в окружении воющих волков, он скачет по лесным полянам, усеянным человеческими костями, и беседует с филином, птицей языческих жрецов и магов. Это сугубо интеллигентская мифология. После казни Унгерна карбинская публика с жадностью читала и пересказывала подобные анекдоты о нем. Его жестокость была широко известна, но теперь многие предпочли осмыслить ее иначе. Трагический конец окончательно сделал Унгерна героем. В эмигрантской среде на севере Китая возникла традиция, в которой его душевная ущербность трактовалась как демонизм в мрачных и вместе с тем романтических тонах. Харбинский поэт Арсений Несмелов положил историю с филином в основу своей баллады о даурском бароне. Правда, филина, символ мудрости, он заменил вороном, птицей, более откровенно связанной со смертью и роком. Дерево, где находится его дупло, превращается в сатанинский алтарь, расстрелы в жертвоприношение. У Несмелова этот ворон становится олицетворением ночной стороны души Унгерна и в то же время символом его бесконечного одиночества. Узнав о гибели любимой птицы, содрогаясь от гнева и боли, барон кричит: «Он был моим другом в кровавой неволе, другого найти я уже не смогу». В финале баллады оживший ворон сидит на плече Унгерна, который, тоже восстав из мертвых, исполинским призраком на черном коне проносится в горячих песчаных вихрях над Гоби. Адской свиты, как положено в классических сюжетах такого рода, при нем нет. Павшие в боях или им же казненные соратники — это всего лишь челядь, инструмент его дикой воли, ненужный ему после смерти. С ним единственный верный спутник, единственная родная душа на этом и на том свете — даурский ворон, кормившийся телами его жертв.

0: Радио «Звезда».
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Великая Монголия. Глава первая. 18 ноября 1918 года адмирал Колчак был провозглашен верховным правителем России. В тот же день Семенов направил ему телеграмму, отказываясь признать за ним это звание и требуя в течение суток передать власть Деникину, Хорвату или атаману Дутову. Ответа не последовало. Тогда он разорвал телеграфную связь Омска с Дальним Востоком и начал задерживать идущие через Читу на запад эшелоны с военными грузами. Семенов следовал указаниям японцев, считавших Колчака человеком Вашингтона, но имел тут и собственный интерес. Для него, конечно, выгоднее видеть верховным правителем генерала Деникина или Дутова, которые не знают всех его художеств, а читают лишь по газетам, что он борется с врагами государства, говорил ушедший от Семенова генерал Шильников. Омск квалифицировал действия атамана как акт государственной измены. В ответ Семенов сам обвинил Колчака в измене и заявил, что во всеоружии встретит его, если тот попытается применить силу. У него приблизительно 8-10 тысяч бойцов и 7 бронепоездов с паровозами в голове и хвосте состава. Они круглые сутки стоят под парами, чтобы тотчас двинуться на запад, если войска верховного правителя будут наступать от Иркутска или на восток, если придется отражать наступление со стороны Преамурья. Атамана прочат в диктаторы, в Чите все громче раздаются голоса, призывающие силы распространить его власть до Урала, а омских политиков, включая Колчака, предать суду. На возражение, что многие в Сибири будут этим недовольны, следует отложившаяся в агентурных документах непосредственная реакция одного из семеновских соратников. «Наплевать, мы эту сволочь всю перебьем». Столкнулись между собой не только две политические ориентации на союзников и на Японию, не только две тенденции в белом движении, централистская и автономистская, но и два человека, не похожие друг на друга. Одному 45 лет, он прославленный адмирал, исследователь Арктики, герой Порт-Артура, бывший командующий Черноморским флотом. То, что для него было национальной и личной трагедией, для полного сил 28-летнего полковника, недавнего Исаула, стало шансом на успех. Легенда о железной воле Колчака быстро разрушилась, и те, кто рассчитывал найти в нем диктатора, были разочарованы. Весной 1919 года, в момент наивысших успехов на фронтах, редактор газеты «Русское дело» Николай Устрялов наблюдал за Колчаком во время молебна и записал в дневнике, что на лице у него явственно видна печать обреченности. Колчака преследовали мысли о Роке, об игре тайных сил, о гибельности избранного пути. Он много думал о смерти и при поездках на фронт не расставался с маленьким испанским револьвером, чтобы застрелиться при угрозе плена. А Семенов во время боев с Лозо возил с собой штатский костюм на случай, если придется спасаться бегством. Он не считал себя ни игрушкой надмирных сил, как Колчак, ни их орудием, как Унгерн, и все его предприятия, даже самые авантюрные, основывались на трезвом расчете и мощном инстинкте самосохранения. Во многом это и предопределило исход его конфликта с Колчаком. Адмиралу пришлось отменить свой приказ номер 61, объявлявший Семенова изменником, и дать обещание сложить с себя звание верховного правителя при первом соприкосновении его войск с войсками Деникина. Семенов телеграфировал о подчинении, но моральная победа осталась за ним. Произведенный в генерал-майоры, признанный походным атаманом трех казачьих войск Дальнего Востока, он сохранил независимость от кого бы то ни было, не считая, разумеется, японцев. Узнав, что Семенов отказался подчиниться Колчаку, Унгерн отправил ему телеграмму. «Удивляюсь твоей глупости. Что ты, о двух головах, что ли?» «Едва ли это апокриф. Стиль барона узнаваем». Впрочем, скоро он изменил свое мнение и поддержал друга, причем действовал даже более решительно, чем атаман. Тот тянул время, хитрил, давал успокоительные обещания, которые заведомо не собирался исполнять. А Унгерн попросту арестовал колчаковских эмиссаров в Даурии и на станции Манчжурия, не вступая с ними в переговоры. Это вполне в его духе. Сравнивая Унгерна с Семеновым, в Забайкалье говорили: «Барон с атаманом по одной дороге не пойдут. Дороги у них разные. Путь барона прямой, а у того другой». Унгерн не мог не знать, что год назад Колчак лечился в Японии от нервного истощения и наверняка был солидарен с Семеновым, открыто заявлявшим, что адмирал — совершенно больной человек. Генерал Резухин, ближайший помощник Унгерна, мог назвать офицера сибирской армии сентиментальной барышней из колчаковского пансиона. При этом и Унгерн, и Семенов понимали, насколько удобна для них демократическая диктатура адмирала. При реальном, а не формальном подчинении Омску могли рухнуть их общие планы, о которых еще мало кто догадывался. Эти планы касались восточных дел и временно заставляли считать второстепенным все происходящее к западу от Байкала. Глава вторая. Летом 1918 года, задолго до конфликта с Колчаком и даже до занятия Читы, Семенов поделился с другом детства Гордеевым своими сокровенными замыслами. Тот рассказывал: «Семенов мечтал в интересах России образовать между ней и Китаем особое государство. В его состав должны были войти пограничные области Монголии, внутренней, Барга, Халха и южная часть Забайкальской области. Такое государство, как говорил Семенов, могло бы играть роль преграды в том случае, когда бы Китай вздумал напасть на Россию ввиду ее слабости». Китайская агрессия была маловероятна, а ссылка на интересы России, от которой для ее же защиты предполагалось охватить изрядный кусок территории, выглядела совсем уж неубедительно. Создание нового государства отвечало прежде всего интересам Японии. На этот счет атаман не заблуждался, хотя и старался затушевать суть дела патриотической фразой. Однако сама идея панмонголизма, то есть объединения всех монгольских племен в одном государстве, стала для него глубоко личной, далеко не полностью совпадающей с планами Токио и абсолютно чуждой его ближайшему окружению не только из случайно попавших в Читу людей вроде полковника Вериго, но даже из забайкальских казаков. Для этих людей Монголия была пустым звуком, ничего не говорящим ни уму, ни сердцу. А Семенов еще в декабре 1917 года обещал оставшимся под властью Китая монголам баргутам, что, укрепившись в России, поддержит их национальные чаяния и стремление к независимости. Версальская мирная конференция изменила карту Европы. Возникли Чехословакия, Польша, Австрия, Венгрия, Югославия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, и тогда же Семенов опять заговорил с Гордеевым о новом государстве, обрисовав и свою в нем роль. Он собирался стать главковерхом при каком-нибудь ламе, которого сам же и посадит на престол или в кресло премьер-министра. Иными словами, атаман отводил себе формально второе, а фактически первое место во властной иерархии Великой Монголии. Не зря как раз в это время читинская пресса вспоминает о том, что его бабка по отцу происходит якобы из рода князей чингизидов. Идея всемонгольской государственности имела горячих сторонников и в Халхе, и во внутренней Монголии, и особенно в Бурятии, о чем Семенов знал задолго до встречи со своими японскими советниками. Если даже семя было брошено ими, оно дало столь бурные всходы, что в Китае сочли атамана главным инициатором панмонгольского движения. Об этом же доносил в Омск русский посол в Пекине князь Кудашев. А Джон Уорд, проезжавший через Читу, писал: «Монгольские князья просили Семенова стать их императором, и если он выберет эту дорожку, вихрь промчится по соседним землям». Для идеалиста Унгерна Великая Монголия должна была стать первым шагом на пути к обновлению Китая, России и Европы. Прагматик Семенов видел в ней не эпицентр грядущих вселенских потрясений, а запасной вариант собственной судьбы. Там он мог обрести пожизненную, а при удачном стечении обстоятельств – наследственную власть восточного владыки. Эта мысль то укреплялась в нем, то слабела. Ее подъемы и спады зависели от хода гражданской войны в Сибири. Семенов сознавал, что кто бы ни победил, Колчак или Красные, в Чите ему не усидеть, и едва чаши весов начинали склоняться на ту или иную сторону, возвращался к спасительному монгольскому варианту. Не случайно первый разговор с Гордеевым о создании особого государства он завел после поражения, нанесенного ему Лазо. Кажется, при неудачах, в минуты усталости и разочарований он мысленно обращается к Монголии как к месту, где даже власть может быть сопряжена с удовольствием и покоем, чего нет и не будет в России при любом исходе войны. В разгар конфликта с адмиралом Семенов отправил секретную миссию в Лхасу. Буряты, его посланцы, должны были прозондировать, как отнесется Далай-лама XIII к проекту образования Великой Монголии. Одновременно, под покровительством атамана и вопреки протестам ряда офицеров и генералов, полагавших, что он играет с огнем степного сепаратизма, в Троицко-Савске открылся бурятский съезд. Тон на нем задавали известные панмонголисты Ринчино и Даши Сампилун. В качестве гостя из Халхи присутствовал князь Бабугун. Целью его поездки было стремление ургинского ламства получить изваяние Цзан-Дон-Джоу, статую Будды Шакьямуни, по преданию чудесным образом отлитую с самого Гаутамы. При подавлении боксерского восстания в 1900 году казаки-буряты вывезли ее из Пекина в Забайкалье. Съезд согласился передать святыню одному из монгольских монастырей, но при условии, что страдавшим от нехватки пастбищ селигинским бурятам разрешено будет переселяться в Халху. В Урге Бабугун передал это условие кому-то из окружения Богда Гигена, после чего был подвергнут строжайшему допросу и угодил в опалу. Причина состояла в том, что съезд в Троицко-Савске вынес резолюцию в панмонгольском духе. Панмонголизм зародился в среде европеизированной бурятской интеллигенции, она же его и пропагандировала. Это была чисто светская идеология, ставившая племенное родство выше религиозного единства, и высшее монгольское ламство, в значительной части происходившее из Тибета, как сам Богдо Гиген, справедливо усматривало в ней угрозу своему влиянию, а в перспективе и власти.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава третья. В феврале 1919 года Семенов, этот блудный сын Московии, как именовал его Джон Уорд, прибывает из Читы в Даурию. Его сопровождает капитан Судзуки, позднее командир японской сотни в азиатской дивизии. К моменту их приезда в Даурии собрались делегаты от всех населенных монголами и бурятами областей, исключая Халху. Правительство внешней Монголии решило держаться в стороне от панмонгольского движения, более того, отнеслось к нему враждебно. При открытии конференции атамана избирают ее председателем. Заседания продолжаются несколько дней, и окружены завесой секретности. Даже близкие Семенову, но далекие от этих его планов люди, имели смутное представление о том, что же на самом деле происходило в Даурии. Когда через 2 месяца Колчак направил в Читу специальную комиссию по расследованию действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц, выяснить удалось немногое. Все знали одно, да и то в общих чертах. На Даурской конференции речь шла о создании независимого монгольского государства. Некоторые слышали, что по просьбе Семенова, подкрепленной дорогими подарками, этот проект получил благословение Далай-ламы XIII. Подробности были покрыты мраком или о них предпочитали помалкивать. Зато почти каждый из опрошенных сообщил, что делегаты присвоили Семенову титул Цинвана, то есть князя первой степени или светлейшего князя, а также подарили ему белого иноходца и шкуру выдры-альбиноса. По словам управляющего Забайкальской областью Семена Таскина, белые выдры родятся раз в 100 лет. Таскин говорил, такие подарки делаются самым высоким лицам. Семенов из выдры носит шапку, и это очень нравится монголам. Другие полагали, что это не выдра, а белый бобер, ценный талисман для охраны в ратных подвигах. В этой похожей на папаху мохнатой шапке Семенов запечатлен на самой известной своей фотографии. Она украшала коробку выпускавшихся в Чите папирос «Атаман». Выдра и пошитая из нее шапка мало интересовали колчаковских следователей. Их занимал вопрос о границах будущего государства. И здесь подтвердились худшие опасения Омска, позволявшие говорить о государственной измене атамана. Было установлено, что он планирует передать Великой Монголии часть русского Забайкалья. В Чите об этом знали немногие посвященные, но китайцы, пользуясь веками отработанной системой подкупа монгольских князей, раскрыли все детали. Имя Семенова замелькало на первых полосах пекинских газет. О храбром казаке Буряти, решившим возродить ядро империи Чингисхана, писали в Европе и в США. Крохи этой информации подбирали сибирские журналисты, однако в Омске о событиях знали не по газетам. Агентурные донесения поступали из Пекина, из Хайлара, даже из Урги, куда для противодействия панмонгольским планам Семенова был командирован поручик и поэт Борис Волков. Полковник Зубковский, колчаковский агент в Чите, раздобыл и переслал в Омск все секретные материалы Даурской конференции. На ней было создано временное правительство Великой Монголии во главе с влиятельным перерожденцем Нейсе Гегеном. Административное устройство будущего государства определили как федерацию в составе внешней и внутренней Монголии, Барги и Бурятии. Дебатировалось присоединение единоверного Тибета, но тут Семенов, опасаясь реакции англичан, проявил здравомыслие. Столицей назначили Хайлар, а поскольку он пока находился под контролем китайской администрации, резиденции правительства временно утвердили Даурию. Семенова, чтобы узаконить его статус, назначили правительственным советником первого ранга. Нейсе Гегена избрали премьер-министром, однако в перспективе Великая Монголия должна была стать конституционной монархией. Верховную власть решили предложить ургинскому Богдо Гегену VIII, ныне еще и Богдо Хану, а если он откажется, признать даурское правительство, объявить ему войну, созвать ополчение и идти походом на Ургу. Кто в этом случае займет престол и сохранится ли он вообще, осталось неясным. С выработкой Конституции Семенов не спешил. У него были дела поважнее. Дебаты продолжились в Чите, куда перевезли самых надежных делегатов. Те одобрили предъявленный им флаг и проект герба Великой Монголии, а также декларацию независимости и послание Нейсе Гегена президенту США Вильсону. Эти два

0: документы были написаны Ринчино и Даши Сампилуном. Некий полковник Беньковский взялся доставить все это, включая флаг, в Париж на Версальскую конференцию. Ему предстояло по железной дороге доехать до Владивостока, а оттуда пароходом плыть во Францию. Получив солидную сумму денег на дорожные расходы, в Чите он сел на поезд, после чего никто о нем больше ничего не слыхал. Атрибуты монгольской государственности пропали вместе с ним. Весной 1919 года колчаковские генералы ведут бои на Волге, в низовьях Камы, на Южном Урале. Наступление сибирских армий еще не выдохлось, но штабные карты все гуще покрываются красной сыпью крестьянских восстаний. Ставка умоляет Семенова двинуть хотя бы 1000 штыков на Минусинский фронт против партизан Кравченко. Атаман отвечает отказом. Едва успели закончиться заседания в Чите и Даурии, он на бронепоезде, в оборудованном лично для него блиндированном салон-вагоне, отбывает во Владивосток. Цель путешествия – обеспечить дипломатическую поддержку Великой Монголии и договориться о проезде ее делегации в Париж на Версальскую конференцию. Первый визит нанесен полковнику Барроу, начальнику разведки экспедиционного корпуса армии США во Владивостоке. Семенов вручает ему копии тех бумаг, которые Беньковский повез Вильсону, но Омск уже заявил протест. В итоге оба документа без рассмотрения возвращаются к атаману. Недавно ему было обещано, что Япония сразу же признает новое государство. Но теперь коварные островитяне трубят отбой. Семенову ясно дают понять, что монгольской делегации нечего делать в Приморье. Все равно ни в Париж, ни в Токио ее не пропустят. Консулы Англии и Франции отказываются даже обсуждать вопрос о свидании с Нейсе Гегеном и его министрами. Грандиозные планы рушатся буквально в одночасье.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Евгений Петров. Рассказ «Непременный спортсмен». Читает Кирилл Рацик.
2: Жизнь еле теплилась в хилом теле Поперечникова. Скуластое изможденное лицо, согнутое в виде вопросительного знака спина, кривые, как у таксы, ноги и безжизненно висящие на отвислом животике костлявые руки. Все это вызывало в друзьях и знакомых чувство живейшего сострадания. Познакомили меня с Поперечниковым на стадионе перед началом сенсационного матча «Москва-Ленинград». Поперечников в полной форме футболиста, трусиках, бутсах и шерстяных чулках хлопотливо бегал перед трибунами, поглядывал на небо, качал мотающийся, как одуванчик, головой и пожимал руки бесчисленному количеству встречных лиц. «Вот, Поперечников», — сказали мне, — «познакомьтесь». «Играете?» — любезно спросил я, пожимая холодную сырую руку Поперечникова. «Ага», — ответил он, лихорадочно пытаясь высвободить руку и убежать по неотложным делам. «Небось, все голы забиваете?» — в виде пояснений я дрыгнул ногой. Молвил Поперечников и, высвободив руку, умчался. «Вот, пошел Поперечников!» — с уважением отозвался кто-то из публики. «Зверь!» На международных состязаниях по теннису я встретился с Поперечниковым снова. На этот раз он был во всем белом. Легкая рубашка «Апаш», отличные выутюженные брюки и заграничные туфли на резиновой подошве выгодно оттеняли ядовито-желтый цвет лица и вялые морщины на шее. 6-4-5-7, сказал Поперечников, глядя на меня глазными впадинами. «Этот Кудрявцев положительно непобедим!»
3: «А вы?» — откровенно спросил я.
2: «Что я? Ну, это самое... Хафволи? Драйв? Пластировка? Удается?» «Кому удается?» «Да вам же! Вам!» В этот момент Поперечников с диким криком 6-4-5-7 набросился на какую-то знакомую даму. Я положительно полюбил физкультуру и не пропускал ни одного маломальски интересного состязания. И всякий раз я обязательно наталкивался на дикую фигуру Поперечникова, деятельно снующего в толпе, пожимающего руки, поглядывающего под слеповатыми глазками на небо и огорченно мотающего головой. На велосипедном треке он с трудом волочил за седло новенький сияющий велосипед, опасливо поглядывая на колеса. На водной станции, голый, в одних гоночных трусиках, он торчал у старта, возбужденно окуная в воду какую-то палочку и дрожа от холода. Во время матчей бокса, зажав подмышкой перчатки и запахнувшись в боксерский халат, уговаривал публику не напирать. На состязаниях по легкой атлетике, нацепив на спину астрономический номер, поддерживая бамбуковый шест прыгуна, «Смотрите! Смотрите!» — говорили в толпе. «Вот! Поперечников!»
3: «Где? Где?»
2: «Да вон! Вон! Худой такой! Руку пожимает тому толстому!» «Не вижу! Да вон же! Теперь Верткова по плечу похлопывает!» Незаметно подкралась осень. Желтые листья кружились над грязными мокрыми стадионами, холодная рыжая вода с глухим рыком проходила мимо опустевших водных станций, теннисные площадки превратились в топи. Вечерняя газета недвусмысленно намекала на приближение ранней зимы. Я встретил Поперечникова. Он торопливо шел под колючим дождем в белом шерстяном свитере, такой же шапочке, закутавшись в шарф и волоча на спине большие неуклюжие лыжи. Лыжи эти составляли со спиной Поперечникова трогательную комбинацию из двух противоположных знаков — восклицательного и вопросительного. «Здравствуйте, Поперечников», — сказал я, — «тренируетесь все?»
3: «Ага», — ответил он.
2: «Не рано ли?»
3: «Что вы?
2: Со дня на день снега жду», — он озабоченно посмотрел на противное мутное небо. «Сезон обещает быть весьма интересным. Ипполитов Иванов установит новый мировой рекорд». «Ладно, ладно», — сказал я, — «о рекордах потом. Идемте, Поперечников, в этот подъезд». Я хочу с вами поговорить». Он сделал жалкую попытку вырваться, но мои хорошо развитые от ежедневных посадок в автобус бицепсы заставили его покориться. «Теперь отвечайте», — сказал я грозно. «Какое отношение вы имеете к футболу?»
3: «Непременный секретарь футбольной секции», — ответил он скромно.
2: «А к теннису?»
3: «Возможный заместитель главного судьи».
2: «Плаванию?»
3: «Консультант водного комитета по изучению действия воды на кожу у пловца».
2: «Велосипедным гонкам?»
3: «Технический член междуведомственной комиссии по выявлению лучшей системы гоночного велосипеда».
2: «Боксу?»
3: «Ответственный помощник билетного кассира».
2: «Хорошо, Поперечников. Вы честно ответили на эти вопросы. Теперь еще один».
3: «Лыжи. Какое отношение вы имеете к ним?»
2: «Кандидат на норвежскую выставку».
3: «А к конькобежному спорту?»
2: «Инструктор по определению пупырышек льда». «Больше не имею вопросов».
3: «Идите, Поперечников».
2: Я выпустил его из подъезда. Он встряхнул лыжами, озабоченно посмотрел на небо, и вдруг, я не верил своим глазам, встрепенулся и энергично побежал за трамваем номер 15. «Да, Поперечников бежал. Сомнений быть не могло. Он бежал, спотыкаясь под тяжестью лыж, чуть не падая, обливаясь потом, но бежал. Бежал упорно и отчаянно. Трамвай ускорил ход, наддал и Поперечников. И вот, я посмотрел на часы, прошло не больше 10 секунд, Поперечников вскочил на подножку. Поперечников показал хорошую резвость. Физкультура победила.
1: Мы читали рассказ Евгения Петрова «Непременный спортсмен».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Накануне в акватории Черного моря безэкипажные катера атаковали танкер с нефтью под флагом Либерии. Об этом сообщило Министерство транспорта России. В море произошло открытое горение нефти. Концентрация загрязняющих веществ на федеральной территории Сириус, рядом с которой случился инцидент, находится ниже предельной нормы. Средств для ликвидации последствий ЧП достаточно. Уточняется, что на борту находились 23 члена экипажа. Все они являются гражданами Индии. Предварительно пострадавших нет, всех удалось спасти. В мэрии Сочи сообщили, что в городе временно ограничили доступ на городские набережные и пляжные территории. Серия взрывов прогремела в Киеве. Власти сообщили, что повреждены нежилые постройки и складские помещения в Оболонском и Подольском районах города. Звуки детонации также были слышны в Днепре и Кременчуге Полтавской области. А накануне в украинской столице начались локальные блэкауты. Киев перешел на генераторы, поскольку в городе введены плановые отключения электричества. Владимиру Путину сегодня исполняется 74 года. День рождения глава государства предпочитает отмечать в кругу близких людей. Что же касается рабочего графика, то сегодня президент будет заниматься государственными делами. В частности, запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия, о которых Кремль сообщит дополнительно. Известно, что часть дня российский лидер посвятит подготовке к международному саммиту. Скоро он отправится в Туркмению, где встретится с коллегами по Содружеству независимых государств. Владимир Путин уже получил многочисленные письменные поздравления, в их числе телеграмма от председателя КНР Си Цзиньпиня, от лидера КНДР Ким Чен Ына, от президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и других. Дональд Трамп намерен в скором времени поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме. Американский лидер не уточнил, когда именно состоится беседа, отметив лишь, что это произойдет очень скоро. Выступая перед своими сторонниками в Балтиморе, штат Мэриленд, президент Соединенных Штатов заявил, что урегулирование конфликта на Украине приближается. Его команда продолжает работать над этим. На портале госуслуги в этом году появится зеленая кнопка. С ее помощью можно будет отменить ограничение красной кнопки, призванной защитить от мошенников. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он отметил, что правительство ведет активную работу для защиты граждан от телефонных и онлайн-аферистов. Сборная России по футболу в ничью сыграла в товарищеском матче с Нигерией. Игра прошла накануне в Нижнем Новгороде и завершилась с результатом 3-3. На стадионе присутствовало более 40 тысяч болельщиков. ТАСС отмечает, что наша команда прервала серию без пропущенных мячей, которая составляла 4 матча.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Калужская область, Таруса, камень-кинотав Марины Цветаевой. Город Таруса. Здесь, на берегу Оки, на небольшом косогоре, находится весьма и весьма необычный памятник – кинотав. То есть некое надгробие, где нет и никогда не было останков. Это так называемая символическая могила.
3: Я бы хотела лежать на Тарусском кладбище. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уж нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов поставили с Тарусской каменоломни камень. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева.
1: Имя на карте.
2: Она очень любила этот город. Провела тут несколько счастливых лет.
3: Здесь великолепные места. Роскошные кусты бузины. Здесь растет самая красная и крупная в наших местах земляника.
2: Поэтесса не стала в 1941-м. Похоронили ее в другом месте. Спустя годы молодой студент-филолог и большой поклонник Цветаевой Семен Островский на свои деньги установил в Тарусе первый мемориальный именной камень. Понравилось это не всем. В том числе и дочь Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон, была не в восторге.
4: Мальчишка совершенно нищий, в обтрепанных штанцах. Все сделал сам, голыми руками, на стипендию. Да тут не в деньгах дело. Сумел убедить исполком, сумел от директора каменоломни получить глыбу и транспорт. Нашел каменотесов, все в течение недели, под проливным дождем, движимое единственным стремлением выполнить волю. И мне, дочери, пришлось бороться с ним и побороть его. Все это ужасно. Трудно рассудку перебарывать душу. В этом всегда есть какая-то кривда. В данном случае кривда вполне определенная. Что делать? Что поделаешь?
2: Ариадна Сергеевна лукавила. На самом деле она беспокоилась, что самовольная установка камня может помешать выходу в свет сборника стихов матери. И вполне справедливо считала, что нерукотворный памятник поэту намного важнее. Позже Эфрон напишет письмо бывшему студенту Островскому, в котором выразит сожаление о случившемся.
1: Имя на карте.
2: Камень простоял чуть больше недели. Позже его нашла жительница Тарусы буквально у себя под ногами. Из обломков глыбы были сделаны ступени к ее дому. Сборник стихов Цветаевой благополучно вышел в 1965-м. А в 1988 году на берегу Оки был установлен второй памятник. Надпись осталась прежней. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. Теперь его вряд ли кто-то потревожит. Калужская область. Таруса. Камень-кинотав Марины Цветаевой.
1: Имя на карте.

0: Меховая шапка дворцовых гренадер.
1: Высокий головной убор цилиндрической формы из натурального медвежьего меха с жестким каркасом из толстой кожи или китового уса. Шапка была обязательным элементом уставной формы особой гвардейской роты почетного караула российских императоров.
0: Форма и содержание.
2: В 1827 году Николай I подписал указ:
3: «Желаю ознаменовать мое благоволение к нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество, я признал за благо учредить из них при дворе моем особую роту, и чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во дворцах, где будет мое пребывание».
2: Армейские головные уборы для новых государевых стражников решили сделать по образцу меховых шапок знаменитой старой гвардии Наполеона, как символ победы над сильнейшим врагом.

0: мундирования.
1: Меховая шапка дворцовых гренадер.
2: Она надежно фиксировалась на голове с помощью кожаного подбородного ремня, покрытого медными чешуйчатыми бляхами. Спереди шапки находился круглый металлический медальон из позолоченной латуни. На медальоне чеканился государственный герб – двуглавый орел под короной. Основным материалом для изготовления штатного головного убора дворцовых гренадер служили шкуры североамериканского черного медведя – барибала. Его мех, который специально закупали за океаном, отличался особой густотой, прочностью, благородным блеском и отлично держал форму. Только для изготовления одной высокой гвардейской шапки уходила целая шкура медведя.
1: Форма и содержание.
2: Меховая шапка дворцовых гренадер была очень тяжелой, что-то около 3 килограммов. Поэтому ее носили на службе не всегда, а только в торжественных случаях. В почетном карауле в залах Зимнего дворца или во время официальных государственных приемов. Сейчас те самые гренадерские шапки героев Отечественной войны 1812 года можно увидеть только в музеях. Например, в Эрмитаже или в Центральном музее вооруженных сил в Москве.
1: Форма и содержание. Меховая шапка дворцовых гренадер.
3: Радио «Звезда».
1: Дай пять. 5 удивительных фактов о Луне.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
5: На Луне есть вода. Миллиарды тонн льда в вечно затененных кратерах на полюсах. Но вода эта непростая. Она смешана с реголитом, метаном, аммиаком и ртутью. Пить ее нельзя, зато можно разложить на водород и кислород и использовать для ракетного топлива.
1: Факт второй.
5: Луна удаляется от нас. Каждый год спутник отодвигается от Земли на 4 сантиметра.
1: Факт третий.
5: На Луне есть кладбище космических кораблей. С 1950-х годов на Луну упало более 100 космических аппаратов. Самый ценный экспонат – советский «Луноход-2», который до сих пор стоит с поднятой антенной.
1: Факт четвертый.
5: Луна – осколок Земли. Гипотеза гигантского столкновения гласит, 4 миллиарда лет назад протопланета Тея врезалась в молодую Землю. Осколки смешались и образовали Луну. Поэтому состав нашего спутника практически идентичен земной мантии.
1: Факт пятый.
5: Гравитация Луны деформирует земную кору. Дважды в сутки, когда спутник Земли проходит над определенными разломами, давление нарастает, и случаются микроземлетрясения.
1: Дай пять. 5 удивительных фактов о Луне.
6: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
6: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в наколеса.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Считается, что первой железной дорогой в России была Царско-сельская. Однако первый в России паровоз потянул вагоны по железнодорожному полотну за 3 года до введения ее в строй. Случилось это в 1834 году на Выйском заводе возле Нижнего Тагила. Это был сухопутный пароход. Так тогда называли эти машины собственной конструкции отца и сына Черепановых. И дорогу, по которой он передвигался, они построили сами. Короткую, всего 850 метров для начала. Позже она стала длиннее.
1: Пути сообщения. Сухопутный пароход.
2: Первая линия чугунки имела прежде всего опытное назначение. К паровозу прицеплялся фургон, то есть тендер, и приличная повозка для всякой поклажи или для пассажиров в числе 40 человек. На Красную Горку заводские рабочие и местные жители с удовольствием катались на поезде. А крепостные мастера Ефим Черепанов с сыном Мироном в это время думали о том, как бы этот паровоз-пароход улучшить. А то 30 лошадиных сил маловато. Тянет всего 3 с небольшим тонны со скоростью 15 километров в час. Крепостной Ефим Черепанов рос смышленым, талантливым мальчуганом. В 10 лет его уже назначили мастером слесарных дел при плотинном смотрителе. Однако приказчики докладывали владельцу завода Николаю Демидову:
3: «Он и Ехвимко всего достигает токмо смекалкою своей, а грамотой пренебрегает. Счет знает, но читать может худо, лишь пальцем водя».
2: Только Демидовы хорошо понимали эффективность технологического прогресса. Поэтому самых перспективных работников, пусть и крепостных, посылали в заграничные командировки. Так, в 1821 году Ефим Черепанов оказался в Англии. Сомнительное решение. Уральский мужик ни слова не понимал по-английски и без пояснений специалистов разобраться в тонкостях производства не мог.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Мало того, англичане заподозрили в Ефиме Черепанове шпиона. Говорили, что он скрывает свою истинную личность с помощью длинной бороды и экзотического костюма. Тем не менее, в Англии Черепанов-старший впервые

0: и увидел машину, движущуюся по рельсам.
1: Смотрел паровую машину, что возит каменный уголь. Машина сия зело диковинна. Но для нас она не гожа по той причине, что аглицкие мастера, хоши скоры до дела, но машины их служат недолго, а потому часто стоят в ремонте.
0: В 1833 году в Англию поехал уже его сын, который вслед за отцом показал себя талантливым и многообещающим инженером. Тут уж, памятуя горький отцовский опыт, ему пришлось сбрить бороду и одеться в европейское платье. После этой поездки они с отцом и составили план чугунной дороги для парохода. Двухметровые рельсы крепили впритык на чугунных подставках, подушках. Сами же подушки покоились на деревянных шпалах. А вскоре за первой Черепановы построили вторую версию паровоза. Она могла увезти уже 16 с лишним тонн груза. Была надежна и почти не ломалась. И дорогу удлинили до 3 километров. За все достижения Демидовы дали Черепановым вольную. Правда, при этом позаботились о том, чтобы уйти от них талантливые инженеры не могли. Их семьи так и остались крепостными.
2: Сухопутный пароход. Пути сообщения.
3: Радиозвезда.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчеты гаубицы Д-30 группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками украинских боевиков в Харьковской области. Подробнее о боевой работе гаубицы рассказал командир орудия с позывным «Леон».
2: Гаубица Д-30, мобильная, снайперская винтовка, в артиллерии, как ее называют. Удобная, небольшая, легко спрятать. Хороший аппарат. Цели разнообразные. Пехота, блиндажи противника, техника, квадроциклы, бронированная. Ну, всякое разное. Поражаем часто, удачно, хорошо, так сказать, бьем врага. Бывает цель, когда ждешь передвижения противника в указанном квадрате, ну и потом, когда попадаешь, это, так сказать, радует.
1: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Благодаря работе артиллеристов была нарушена ротация противника и снижена его активность на этом участке. Российские мотострелки предотвратили условную диверсию на военные объекты в Таджикистане. В учении приняли участие военнослужащие подразделения противодействия терроризму 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа. По замыслу тренировки условные диверсанты попытались проникнуть на склад с вооружением и боеприпасами. Дежурная смена караульной службы обнаружила условного противника. Подразделения антитеррора подняли по тревоге. Бойцы совершенствовали навыки скрытного передвижения боевыми двойками, ведения огня из автоматов Калашникова. Особое внимание уделили взаимодействию с расчетами разведывательных беспилотников. Также отработали навыки оказания первой помощи и эвакуацию словно раненых в медучреждение. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Заместитель командира роты по военно-политической работе гвардии лейтенант Арсен Ильясов организовал засаду на группу боевиков. Он прикрывал своих товарищей в лесном массиве, обнаружил вражеских диверсантов, решил дождаться сумерек и вступить с ними в бой. Офицер приказал занять позиции и открыть огонь. В итоге противник с большими потерями отступил. Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии лейтенанта Арсена Ильясова и слаженной боевой работе штурмовой группы, нашим бойцам удалось продвинуться вперед и занять более выгодные позиции. В городе Мирном состоялся хоккейный турнир на Кубок начальника космодрома Плесецк. Победителем стала сборная 6-й армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Команда завершила соревнование без единого поражения. Представители команд отметили дружескую атмосферу турнира, выразили особую благодарность организаторам за популяризацию хоккея и укрепление спортивных связей между воинскими коллективами. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 8.30.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

феврале она ушла и не вернулась домой. Город заболел, он ждал, он стал сам не свой.

0: Очень важные вопросы.
1: Петербургские ученые создали систему сканирования пространства для поиска пропавших людей. Как работает эта система и чем отличается от существующих аналогов?
2: Отвечает руководитель группы разработки Международной научной лаборатории интеллектуальной оптические системы ИТМО Федор Иночкин.
3: Система, разработанная нами, основана на тепловизионном методе формирования изображения. Естественно, в ночное время суток, в полном отсутствии света, система позволяет выявить на основе разности контраста температур различные объекты. И такие системы, которые используют один тепловизор для сканирования обширного пространства, они, конечно же, были и до нас. Самые распространенные на рынке основаны на называемой технологии охлаждаемых тепловизоров. Всем хороши, но у них исключительно высокая стоимость, которая фактически сводит на нет идею массового их использования для контроля обширных территорий. Задача, которую поставили мы перед собой, это использование доступного тепловизора, так называемой неохлаждаемой технологии. Ну, фактически тот, который можно использовать, например, для контроля качества строительства загородного. Но нам гораздо более доступны элементные базы. В отличие от аналогов, наша система совмещает достоинства известных решений, но при этом является экономически эффективной, быстродействующей, обладает надежной конструкцией и минимум энергопотребления для подобного класса систем.
0: Очень важные вопросы.
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
0: «Вся приплыли».
4: В мире много хороших, добрых, порядочных людей. Негодяев, правда, тоже хватает. Зато на нашей планете есть целые государства, где живут одни лишь приличные и достойные граждане. И за примером далеко ходить не надо. 1984 год. Именно тогда лидер африканского государства Верхняя Вольта Томас Санкара решил вдруг поднять национальный дух своего народа. Но как это сделать? Правильно, переименовать страну. А то что это такое? Верхняя Вольта. А где, спрашивается, Нижняя Вольта? Куда подевалась? Продали, пропили. Бардак, воры, негодяи. И вот тогда этот самый Томас Санкара назвал свое государство Буркина-Фасо. В дословном переводе «Земля честных людей». Раз и готово. Красота! И что в итоге получилось? Самые честные люди живут в Буркина-Фасо. И только попробуй поспорь. Сразу словарь показывают. Считай, просвещайся. А мы дальше плывем. Казахстан. В буквальном смысле «страна свободных людей». Изначально так назывались племена, ведущие кочевой образ жизни. После объединения народа и образования нового государства слово «казах» получило статус не социального, а политического значения. Вот так самые честные граждане в Африке, самые свободные в Казахстане. Господи, а нам-то бедным куда деваться? Америка? Какая Америка? Да что вы? Там же нелепость на нелепости, а управляет этим еще и глупость. Штат Иллинойс. Знаете, как переводится? Войны или, внимание, племя лучших людей. И эти туда же. Скромненько так, со вкусом. А что, где-то есть честные люди, где-то свободные, а мы, американцы, мы просто лучшие. Ну или глупые. А ведь когда-то наши предки очень даже красивые названия придумывали. Например, Сальвадор. В переводе с испанского «спаситель». Это географическое имя новой стране дал легендарный конкистадор Педро де Альварадо. И назвал он так новое государство неспроста, а в честь Иисуса Христа. А вы говорите «Иллинойс». Детский лепет. Истории с географией.
0: Бросай якорь. Все, приплыли. Игры человечества.
5: При сильном ветре он так и норовит вырваться из рук. А если отпустить катушку и побежать, он мгновенно взмоет ввысь. И все, кто это видел, закинут головы вверх и будут наслаждаться его полетом. Воздушный змей. Кто его придумал, истории неизвестно. Зато мы знаем, что еще во втором веке до нашей эры китайские воины для устрашения врагов запускали в небо бумажных драконов с открытой пастью. В России пик популярности змеев пришелся на первые годы 20 века. Как раз тогда наступила эпоха воздухоплавателей, и каждый подросток мечтал стать авиатором. А первый шаг к мечте – да-да, он самый – воздушный змей.
0: Игры человечества.
5: А еще эти устройства стали важным инструментом развития науки. Шотландскому метеорологу Вильсону змей помог измерить температуру воздуха на высоте 900 метров. Бенджамин Франклин изобрел громоотвод, заменив веревку, ту самую, что удерживает змея, тонкой проволокой. И та же проволока однажды стала радиоантенной, которую одновременно изобрели физики Попов и Маркони. Эксперименты с подъемной силой змея стоили нервов авиаконструктору Александру Можайскому. Соседские крестьяне, не понимая, чем он занимается, считали, что инженер связался с нечистой силой, которая носит его по воздуху в корыте. Клей, бумага или ткань, деревянный, а то и металлический каркас, нить или веревка. Лучше всех в строительстве змеев разбирались дворовые мальчишки. Юные кулибины устраивали в небе баталии, оснащали свои боевые единицы хитроумными лезвиями и резали веревки воздушного флота противника. Чей змей уцелел, тот и победил.

себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

создал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Нагрудный знак воину-интернационалисту. Весной 1985 года советские войска проводили в горах Афганистана крупную армейскую операцию по уничтожению банды душманов. 28 мая в районе Кандагара попала в засаду транспортно-заряжающая машина под командованием лейтенанта Андрея Смыслова.
2: Занять круговую оборону!
1: Но силы были неравными. Душманы окружили наших солдат. Когда погибли все подчиненные, когда кончились все боеприпасы, тяжелораненый лейтенант Смыслов, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. Новый вид награды, нагрудный знак воину-интернационалисту, был учрежден в Советском Союзе в 1988 году. Награда представляла собой большую красную пятиконечную звезду. Сверху она лежала на круглом венке. В центре звезды было изображено рукопожатие. Вокруг земного шара шла надпись «Воину-интернационалисту». Новый нагрудный знак вручался не только воинам-афганцам, но и тем, кто участвовал в военных конфликтах на территории Вьетнама, Кореи, Анголы, Лаоса, Сирии, Египта и других стран. Всего было изготовлено более 500 000 знаков отличия. При этом оговаривалось, если военнослужащий погиб при выполнении интернационального долга, награда передается его семье как память. Не был забыт и подвиг лейтенанта Андрея Николаевича Смыслова. Его родным был передан на вечную память нагрудный знак воину-интернационалисту.
0: Радиозвезда. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
3: 28 июня 1935 года жители подмосковного села Липецы услышали характерный гул самолета. Но напрасно местные мальчишки вглядывались в небо. Гул приближался, нарастал и снова удалялся, но самолета видно не было. Вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, пилот летит сам, без аэроплана!» И действительно, на фоне облаков появилось черное пятно, в котором угадывалась кабина летчика и двигатель. Остальные части самолета были едва заметны, почти прозрачны. Идея самолета-невидимки витала в воздухе с тех пор, как крылатые машины стали полноценными участниками сражений. До Первой мировой войны стрельба по неуклюжему воздушному разведчику относилась к разряду спортивных забав. Но потом появились бомбы, авиационные пулеметы и пушки. Самолеты стремительно набирали силу. Охота на них перестала быть развлечением и превратилась в дело выживания. Оружейники придумывали новые системы для борьбы с воздушными целями. Конструкторы, в свою очередь, размышляли над тем, как сделать самолет менее уязвимым. Лучше всего – невидимым. Простое и неожиданное решение этой задачи предложил советский инженер Сергей Григорьевич Козлов. Как мы знаем, человеческий глаз способен различать только те предметы, которые отражают свет. Хорошо отполированное чистое стекло пропускает световые волны сквозь себя. Поэтому мы видим не само стекло, а то, что находится за ним. А что, если заменить привычную обшивку самолета материалом с такими свойствами? В 1934 году Сергей Козлов приступил к работе. На базе моноплана «АИР-4» был создан опытный образец первого самолета-невидимки. Его фюзеляж и крылья были обшиты целлоном, полупрозрачным материалом, похожим на современное оргстекло. Через год состоялись испытания, которые были признаны успешными. Но дальше опытные модели дело не пошло. Целлон был слишком хрупким, а до появления подходящего материала должны были пройти годы.

0: Адмиралы русского флота. Николай Кузнецов.
1: В 1924 году нескольких курсантов Петроградской морской академии срочно направили в Москву на похороны Ленина. Так Николай Кузнецов впервые оказался на Красной площади.
2: Заснеженная, скованная морозом, она сверкает под холодным зимним солнцем. Близ Кремлевской стены горят костры. Дым прямыми столбами поднимается к небу. Саперы терзают ломами промерзшую землю. Сотни людей молча следят за их работой. Одни приходят, другие уходят, но толпа не редеет. Тут будет временный мавзолей.
1: Петроградской делегации выпала особая миссия – стоять в почетном карауле у гроба Ильича.
2: Наша очередь наступает в последний день перед похоронами. Через запасный вход нас проводят в колонный зал. Стараясь не шаркать ногами о ступени лестницы, поднимаемся вверх. Безмолвно застыв, смотрим вниз. Там идут и идут люди, неся к высокому постаменту, на котором покоится Ленин, скорбь Москвы. Музыка льется торжественно и печально, сливаясь с рыданиями людей. Я стою справа, у ног Владимира Ильича. Течет и течет людской поток. Я не вижу никого, кажется, и не думаю ни о чем. Все смотрю на ленинское лицо.
1: Вскоре Кузнецов вернется в училище. Правда, уже не в Петроград, а в Ленинград. В академии он проведет 4 года. Зимой занимались в классах, летом на кораблях. Как правило, молодым неопытным курсантам доверяли драить палубу. И все. Но однажды Николаю повезло. Его отправили на стажировку на «Аврору».
2: В те годы она была уже устаревшим кораблем. Во время штормов, осенью частых на Балтике, скрипела, переваливаясь с волны на волну. И техника на крейсере заставляла вспоминать о прошедшем веке. Когда поднимали тяжелый многопудовый якорь, приходилось нам всем попотеть.
1: Но именно на старушке «Авроре» Николай Кузнецов совершил в 1924 году свое первое заграничное плавание вокруг Скандинавии. Тогда ему посчастливилось вновь повидать родные места – Архангельск и Мурманск.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщило Министерство территориальной безопасности региона. На этом фоне в аэропорту Перми введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Минувшей ночью один дрон был сбит в небе над Тульской областью. Пострадавших нет. Губернатор Дмитрий Миляев рассказал, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. При этом опасность беспилотной атаки в регионе сохраняется. Серия взрывов прогремела минувшей ночью в Киеве. Власти сообщили, что повреждены нежилые постройки и складские помещения в Оболонском и Подольском районах города. Звуки детонации также были слышны в Днепре и Кременчуге Полтавской области. А накануне в украинской столице начались локальные блэкауты. Киев перешел на генераторы, поскольку в городе введены плановые отключения электричества. Практическая проработка трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпиня еще не начиналась, но об этой идее знают все три лидера. Так заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Мы еще не видели подробно изложенной программы саммита. После этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно.
1: Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее Владимир Путин говорил, что готов принять участие в мероприятии, а Кремль допускал его встречу с Трампом и Си Цзиньпинем. Во Франции не утихают уличные протесты старшеклассников, недовольных условиями обучения. В минувший вторник на демонстрации вышли 450 тысяч человек, из них 100 тысяч в Париже. За неделю уже пострадали 715 полицейских и 215 студентов. Президент Эммануэль Макрон вечером 6 октября созвал экстренное совещание, чтобы обсудить ситуацию с манифестациями. Встреча была запланирована в Елисейском дворце с участием ряда министров, в том числе премьера Себастьяна Ле Корню и министра национального образования Эдуара Жефре. Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-12 сегодня покинет Международную космическую станцию для возвращения на Землю, сообщает НАСА. В состав миссии входят космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Мейер и Джек Хэтуэй, а также европейский специалист француженка София Дено. Они находятся на орбите уже более 7,5 месяцев. Расстыковка пилотируемого корабля с орбитальной лабораторией запланирована на 18 часов 5 минут по Москве. В четверг спускаемая капсула Crew Dragon должна будет приводниться в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии.
0: Автонавигатор.
1: С 9 октября и до 17 марта на участках Лаврова переулка, Динамовская и Воронцовская улица будут недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, предупреждает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе, деревне Федоровка до деревни Юрлова. Время в пути 20 минут. До 20 минут составит потери по времени на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России для защиты от дронов тестируют аэростаты. Как эта технология помогала в годы Великой Отечественной? Русский музей завершил реставрацию картины «Девятый вал». Сколько фрагментов полотна пришлось восстанавливать? На Урале выпал первый снег. А много ли людей на планете никогда не видели этих осадков? Для защиты от атак дронов можно использовать технологии времен Великой Отечественной войны, заявил руководитель Московского отделения комиссии по воздухоплаванию Российского географического общества Сергей Бендин. К примеру, специалисты уже тестируют аэростаты с натянутыми между ними тросами. Так в годы войны обороняли от бомбардировок советские города. Как именно была организована в то время воздушная оборона? В историю погрузился Ким Андреев.
2: Противовоздушную оборону условно разделяют на два типа – активная и пассивная. Первая подразумевает уничтожение противника в воздухе силовым способом. В годы Великой Отечественной это были артиллерия и авиация. Защита стратегических объектов, вроде мостов, заводов и электростанций, была тогда одной из важнейших задач Красной Армии. Чтобы точно поразить самолеты Люфтваффе, их подсвечивали огромными прожекторами. Изобрели технологию еще в годы Первой мировой. Как это работало, рассказывает методист научно-методического отдела Музея Победы Петр Лагутин.
3: Первоначально направление на самолет определяли посты воздушного наблюдения и специальные звукоулавливатели. Уже после этого прожектор-искатель должен был захватить самолет лучом, а затем к нему подключали другие прожекторы, которые также вели этот самолет, в результате чего он оказывался на пересекающихся лучах и постоянно был освещен, что серьезно облегчало борьбу с ним при помощи зенитных орудий или облегчало атаку ночным истребителем.
2: Над московскими и ленинградскими оборонными предприятиями во время войны регулярно поднимали заградительные аэростаты. Это шары диаметром до 10 метров. Их наполняли гелием и отправляли в небо на высоту до 4 километров. Для немецких бомбардировщиков аэростаты выступали естественной преградой, ограничивающей обзор для точного сброса авиабомб, а порой и служили железной паутиной, объясняет историк-публицист Игорь Пыхалов.
4: Основная опасность для самолетов противника заключалась не в том, чтобы они в этот аэростат врежутся, а в том, что аэростаты были привязаны к металлическим тросам. Причем иногда бывало, что эти тросы натягивались там крест-накрест или там еще более сложные конструкции. И именно в эти тросы и врезались вражеские самолеты. Или, по крайней мере, перед ними существовала такая опасность.
2: К пассивным методам противовоздушной обороны относят в первую очередь маскировку. К примеру, на крышах цехов возводили целые бутафорские кварталы из фанеры, имитируя сады или скверы. Красную площадь в Москве превратили в жилые кварталы, спрятав стены Кремля и Мавзолея за деревянной обшивкой. Электростанции или котельные накрывали специальной защитной сеткой в цвет грунта или травы, а нефтехранилища и аэродромы иногда специально строили с нуля, чтобы запутать противника, продолжает Петр Лагутин.
3: А в рамках системы обороны могли создаваться полноценные муляжи, ложные объекты, в том числе объекты инфраструктуры, которые должны были выступать в качестве мишеней для немецких пилотов. В Подмосковье и Москве, начиная примерно от района Клина, считается, что было построено в общей сумме до 240 ложных объектов.
2: Если же важные наземные объекты не маскировали, то обязательно укрепляли, как правило, мешками с песком, а в стенах стратегических предприятий иногда пробивали стрелковые амбразуры. К примеру, так была устроена оборона на заводах «Большевик» в Ленинграде и «Красный Октябрь» в Сталинграде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Русском музее завершилась реставрация шедевра Айвазовского «Девятый вал». Перед началом работ специалисты изучили структуру полотна и обнаружили проблему. В нижней части холста ослабла связь между слоями, что привело к мелким утратам. После этого мастера приступили уже к основному процессу, рассказывает ведущий художник-реставратор отдела научной реставрации станковой масляной живописи Русского музея Ольга Кленова.
5: То есть сначала консервация, это укрепление красочного слоя, укрепление межслойных связей, кладка кракелюра. Дальше работа была с тыльной стороной. Вычистили загрязнения пылевые, которые накопились больше, чем по 1,5 века. Натянули картину на новый планшетный подрамник и приступили к подведению грунта вот по этим меленьким утраткам, утоньшению и выравниванию лака, он был очень неровный. И далее затонировали вот эти мелкие утратки.
1: Одновременно специалисты реставрировали аутентичную раму и воссоздали более 100 утраченных фрагментов резьбы. Впервые эти работы проводились полностью, отмечает заведующий сектором научной реставрации картинных рам Русского музея Дмитрий Кичко.
6: Это работа по консервации, потом удаление бронзовых мастичных поздних вставок, и после этого уже приступали к восстановлению резьбы деревянной. Это очень сложный процесс, потому что нужно было восстановить это все в резьбе в соответствии с авторским замыслом. Мы использовали все имеющиеся аналоги как на раме, так и по архивным фотографиям, которые у нас были. Ну и третий этап – восполнение утрат грунта и тонировки реставрационные. Там использовали и сусальную позолоту, и творёное золото, и акварельные тонировки. Поэтому она получилась у нас такая с эффектом своего времени.
1: Обновленный 9-й вал запланирован к показу на юбилейной выставке, посвященной 210-летию Ивана Айвазовского. Она откроется в Русском музее 16 октября.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, на Урале должен завершиться первый в этом году снегопад. Далее в регионе ожидается потепление. Максим Петренко решил разобраться в снежных рекордах и аномалиях. Бывает ли не белый снег? Где самые высокие в мире сугробы? И какие в России самые снежные места?
7: Интересно, что большинство землян снег могут видеть только на фото или видео. Для тропических и многих субтропических регионов, а это 2/3 населения планеты, снег – настоящая экзотика. Для центральной части России, безусловно, снежный покров привычен, и удивить, пожалуй, способна лишь высота сугробов. Так, памятные снегопады февраля 2018 года. Тогда за 2 дня на Москву обрушился объем осадков больше месячной нормы. При этом специалисты приводят более впечатляющие данные начала 20 века. В городе тогда снежный покров подходил к 1 метру. Однако и эти цифры не идут в сравнение с восточной частью нашей страны, говорит метеоролог, сооснователь проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: Восток страны принимает на себя либо очень мощные тропические вихри, тропические циклоны, либо уже ослабленные, но так или иначе они в основном несут очень много влаги. Эта влага в виде снега зимой выпадает очень обильно. Вспомните опять же Владивосток, Курилы. Там снеговые сугробы могут достигать 1,5–2 метров, и выпадать это все может за несколько дней.
7: Категорически назвать самую снежную страну в мире довольно сложно, потому что параметров оценки множество. Это и снежность, и высота сугробов, и за какое время эта высота достигнута, и так далее. Например, выпасть до 1,5–2 метров снега за пару дней спокойно может в Нью-Йорке и в Техасе. Но вот по величине сугробов нет равных японскому городу Аомори. Там они могут вырасти за зиму аж до 8 метров. В интернете можно найти впечатляющие снимки, как дороги в Аомори превращаются в снежные лабиринты, и пассажирские автобусы в них кажутся игрушками. Кстати, снег не всегда белый, и на его цвет, к примеру, влияет наличие или отсутствие кислорода при формировании снежинок, отмечает Алексей Сафонов.
8: Снежинки – это отдельные такие маленькие-маленькие специальные ледышечки, которые формируются по законам симметрии. Меньше кислорода, тем более непрозрачный лед. А раз он непрозрачный, значит, он темный. Он становится таким сине-темным и сине-серым. Такой снег можно наблюдать, например, в горах. Всякие примеси в виде аэрозолей заводов, понятное дело, придают снегу какой-то вид. И если вы видите где-то оранжево-бурый снег, то, скорее всего, рядом с вами какие-то такие химические производства.
7: Смог городов превращает снег в бело-серую массу. А еще он может окрашиваться в зеленый из-за водорослей, которые развиваются в снегу. Это явление можно увидеть в Антарктиде в конце местного лета. Снег считается защитником природы. Он как бы запечатывает тепло, оставшееся в почве, рассказывает биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
9: нет снега, тем не менее минусовая температура, то многие деревья, кустарники, они погибают в таких условиях. Семена растений, они не смогут на следующий год прорасти, потому что тоже отрицательные температуры их фактически убивают. Многие насекомые переживают зиму, пользуясь вот такой защитой от холодов.
7: В таком же защитном слое нуждаются и спящие зимой животные, от сусликов до бурых медведей. Есть и другая главная функция снега. Он хорошо накапливает влагу, и весной при таянии она обогащает плодородные почвы. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, почему до 20 века в России не задумывались о переводе часов, когда ждать пика заболеваемости гриппом, как нейросеть смогла дописать «Мертвые души Гоголя».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Делегация Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности посетила с рабочим визитом Северный флот. Там они обсудили политическую обстановку в Арктике и в Северной Атлантике. Среди прочего, представителям стран-участниц военно-политического союза показали атомный подводный и ракетный крейсер «Казань». Дональд Трамп намерен в скором времени поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме. Американский лидер не уточнил, когда именно состоится беседа, отметив лишь, что это произойдет очень скоро. В России легче всего найти работу в ритейле, медицине и промышленности. В этих сферах число предложений значительно превышает количество соискателей. Согласно данным аналитиков, в ритейле особенно нужны специалисты в продаже текстиля и обуви, продуктов питания, алкоголя и напитков. Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины. Товарищеская игра с Бенином завершилась со счетом 3-0, а капитан отметился во всех голах. Один забил и сделал еще две результативные передачи. Всего 39-летний футболист провел за национальную команду более 200 матчей и забил свыше 100 голов. В его активе победа на Олимпиаде, два Кубка Америки и главный трофей – чемпионат мира. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
1: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна.
14: Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
0: 7 октября. Этот день в истории.
14: Луна-3 — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти 2/3 обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.

0: изобрел телефон?
1: О, мир обязан этим целиком и полностью Александру Беллу.
2: А вот и нет.
3: Над созданием телефона трудились сразу несколько человек. Американец Белл собрал прототип устройства, которое передает голос по проводам, в 1875-м. Однако за 15 лет до этого технологию уже освоил итальянец Антонио Меуччи. Он даже хотел запатентовать свое изобретение, но у него не хватило средств для должного оформления заявки.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Прообразы телефонных аппаратов разработали также немецкий физик Филипп Рейс и американский инженер Элайша Грей. Последний, кстати, подал заявку на патент чуть ли не в один день с Александром Беллом. Но первым рассмотрели обращение именно Белла, и ему в итоге выдали свидетельство. Это произошло 7 марта 1876 года. При этом в заслуги Белла, безусловно, можно записать продвижение телефона в массы. Ведь к новинке тогда относились с прохладцей, полагаясь на посыльных.
1: А я слышал, там столько судов было за эти патенты.
3: Это верно. Только в 2002 году Конгресс США признал первенство в создании телефона за Антонио Меуччи спустя 112 лет после смерти итальянца.
2: А вот и да.
4: Радиозвезда.
5: Как вас звать, величать-то?
6: Не царское это имя!
7: История одного прозвища.
8: Средневековый правитель Саксонии и Тюрингии воевал с королями Германии и пленил собственного отца. А яркое прозвище получил благодаря матери. Фридрих I Укушенный.
7: Как так получилось?
8: Середина 13 века. В Священной Римской империи кризис власти. Разрозненные немецкие земли то и дело сражаются между собой и с германской короной. Когда у графа Тюрингии родился сын Фридрих, все были уверены, он будущий наследник этого региона. А может, и король всей Германии. Но история распорядилась иначе.
7: История одного прозвища.
8: Еще в детстве деспотичный отец вынудил мать Фридриха сбежать. И та, прощаясь с малолетним сыном, в порыве чувств прокусила ему щеку. Шрам остался с Фридрихом на всю жизнь, как и воспоминания о жестоком родителе. Уже будучи взрослым, он силой заставит отца отказаться от власти. Некоторые хронисты нарекут Фридриха храбрым, но куда чаще его будут упоминать как укушенного.
6: Это имя. История одного прозвища.

0: Река истории. История реки Ака.
1: Долгое время известный советский пианист Святослав Рихтер мечтал отдыхать и работать где-нибудь в глуши, подальше от цивилизации. Никаких соседей, телефона, электричества. Такое место нашлось в 7 километрах от Тарусы, на высоком берегу Оки. Там стояла крохотная избушка речного ведомства. Музыкант выкупил ее у пароходства, построил рядом жилой деревянный домик и перевез туда небольшой рояль.
2: Река меня

0: вдохновляет. Я готов играть и сочинять неделями, до тех пор, пока не свалюсь.
1: Рихтер и вправду трудился сутки напролет. Он даже составил шуточную музыкальную программу под названием «День на оке».
0: Начинать концерт ночью. Немного Шумана или Брамса. На рассвете лучше Шуберта, он наверняка был жаворонком. К заутренне исполнять Баха. Если солнце сразу не выйдет, то хорошо бы сыграть Моцарта или Бетховена. Это объективно то настроение. Взгляд с другого берега.
1: Домик Рихтера на Оке сохранился до наших дней. Сегодня сюда привозят туристов на пароходе. Ведь именно здесь, на берегу могучей извилистой реки, талантливый пианист подготовил около десятка музыкальных сюжетов импровизаций для своих первых зарубежных гастролей. И его выступления тогда поразили весь мир.
2: Ака. Река истории. История реки.
3: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Бойцы группировки «Север» за месяц сбили более 150 тяжелых вражеских гексокоптеров на Харьковском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир зенитной батареи с позывным «Лист». По его словам, контроль воздушного пространства ведется круглосуточно и силами сразу нескольких подразделений. В охоте на вражеские дроны задействованы расчеты радиоэлектронной борьбы, пункты воздушного наблюдения, мобильные огневые группы и операторы FPV-дронов. Командир подчеркнул, чем меньше квадрокоптер противника прорывается через противовоздушный заслон, тем безопаснее становится обстановка в тыловых районах и для мирных жителей, а также для российских военных. Украина отказывается от вступления в Евросоюз в случае введения постоянных лимитов на продажу зерна. Об этом в разговоре с изданием «Политико» заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий. Он уточнил, что Киев готов принять ограничения на импорт украинского продовольствия на переходный период после вступления в блок, однако постоянные лимиты, по мнению чиновника, противоречат самой логике членства. Напомним, ранее сообщалось, что введение лимитов на продажу зерна обсуждается в том числе с учетом позиции Польши, Франции и Италии. Эти государства опасаются наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок. Гигафабрика по производству аккумуляторов была построена в Москве за 14 месяцев и может заработать до конца текущего года. Об этом накануне сообщил на совещании у президента мэр столицы Сергей Собянин.
2: Почему мы занимаемся этим проектом? Потому что сегодня Москва является одним из главных потребителей тяговых аккумуляторов. Это электробусы, электромобили, электрические суда. В скором времени, возможно, поезда метро, трамваи и так далее. То есть это достаточно большой рынок. Сегодня стоимость электроавтомобиля до 40% – это стоимость электробатареи.
1: Гигафабрика по производству аккумуляторов войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, крупнейшего в стране и одного из самых современных в мире. Всего в составе кластера будет 2 гигафабрики. Сборная Аргентины победила команду Бенина в товарищеском матче, который стал последним для Лионеля Месси в составе национальной команды. Встреча прошла в Буэнос-Айресе. Матч завершился со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В составе победителей отличились Николас Отаменди, Нико Пасса и сам Месси. Он реализовал пенальти на 71-й минуте. Напомним, Месси выступал за национальную команду с 2005 года, футболист, чемпион мира 22-го года и обладатель 2 Кубков Америки. Он объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины 31 августа.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на Радио Звезда.
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Американцам предложили отказаться от перехода на зимнее время. А часто ли в нашей истории стрелки часов приходилось сдвигать? В России обнаружили новый штамм гриппа. Значит ли это, что вирус стал опаснее? Искусственный интеллект воссоздал второй том «Мертвых душ». Смогла ли нейросеть повторить фирменный стиль Гоголя? Дональд Трамп призвал американцев навсегда забыть о сезонном переводе стрелок и для удобства людей оставить летнее время. Пока в США спорят об этих реформах, Анна Елисеева предлагает заглянуть в отечественную историю. По какому времени жили до и после Октябрьской революции и как в итоге у нас пришли к полной отмене перевода часов.
3: На современное поясное время мы перешли не так давно. В 1919-м декретом Совета народных комиссаров страну поделили на 11 часовых зон. В основе расчетов лежала международная система часовых поясов, принятая еще в конце XIX века. Математика простая. Земля совершает оборот вокруг своей оси за 24 часа, это 360 градусов. Получается, за один час она поворачивается на 15 градусов, и ровно такую долготу занимает каждый часовой пояс. Но проводить границы строго по меридианам невозможно, иначе пришлось бы дробить регионы. Поэтому линии поясов проходят по косой, в зависимости от разных факторов, говорит журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: Это транспортный фактор, то есть удобство прохождения железнодорожных составов, их сортировки. Второе – это вот границы губерний, ну и республик, которые позже возникли. И третье – это жизнедеятельность населения. Если есть какие-то важнейшие места работы, скопления людей, то тоже их старались не делить, чтобы, допустим, там ресурсная база была привязана к предприятию в одном часовом поясе.
3: Границы часовых поясов менялись несколько раз, и главной причиной всегда была экономика. Летнее время впервые ввели в 1917-м. Стрелки перевели на час вперед, чтобы увеличить световой день и сэкономить электроэнергию. До этого момента в стране ориентировались на два типа времени – местное солнечное и петербургское, которые отсчитывали по Пулковскому меридиану. Единое петербургское время появилось с развитием железных дорог. Оно помогло составить четкое расписание поездов и избежать путаницы на станциях. А вот разница в солнечных часах была ощутимая, продолжает Арсений Замостьянов.
8: Каждый город, можно сказать, жил по своему времени, в зависимости от расчетов светового времени. Ну, допустим, в Питере был полдень, а в Москве было без 10 час. А после того, как Временное правительство ввело переход на летнее время, везде по-прежнему было по-разному, но на час вперед.
3: До 1921-го в стране регулярно переходили на летнее и зимнее время. Но с утверждением часовых поясов эту практику временно прекратили. Впрочем, уже в 30-м году советские граждане снова перевели стрелки на час вперед. Так Совнарком ввел декретное время ради экономии электричества. В таком режиме страна жила вплоть до начала 80-х, когда власти решили вернуть еще и сезонный переход на летнее время. В итоге, с учетом декретного часа, разница с поясным временем составила сразу 2 часа. В начале 90-х от декретного времени попытались отказаться. Окончательно это произошло уже в нашем веке. И на то было несколько веских причин, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
9: Во-первых, уже не было такой острой необходимости разгрузить электростанции, то есть технологии двинули вперед. Второй момент. Очень было много жалоб, особенно в переходе на летнее время, когда вы с зимы на лето. Это ухудшение самочувствия у граждан, да, это сбой ритмов биологических, которые у нас с вами идут.
3: В 2011 году привычный переход на зимнее время отменили, оставив страну жить по летнему расписанию. Но все это оказалось неудобным, особенно в зимний период, когда светлело очень поздно. Поэтому в 2014 году стрелки перевели на час назад, вернув страну на постоянное зимнее время. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: В России появились новые штаммы гриппа, и у населения пока нет иммунитета к ним. Об этом рассказали в Институте гриппа имени Смородинцева. Значит ли это, что вирус стал опаснее, и успевают ли за ним вакцины? Рассуждает доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
10: Нет, конечно. Значит, штаммы бывают новые у вирусов и бактерий в течение суток, но несколько раз у них есть встроенный механизм изменчивости. Если представить их нуклеиновую кислоту, вещество наследственности в виде бус, то бусинки перескакивают с места на место благодаря вот этому встроенному механизму. Поэтому лучше говорить обновленный штамм. Какая цель у всего, да, живого? Максимально размножиться, занять новую территорию. Поэтому если вирус чуть-чуть изменился, он уклоняется отличается от предыдущей вакцины, которая к старой конструкции. Теперь конкретно. У нас так устроено на планете, да, Земля, что в южное полушарие на зима раньше, и там у них уже эпидемия гриппа, ну, на вспышке прошли. И уже известно, какие штаммы там вот есть обновленные. И Всемирная организация здравоохранения передает их в северное полушарие, в том числе и в Россию, в институты гриппа. И люди уже начинают делать вакцину на основе вот этих обновленных штаммов. Поэтому у них уже не 70%, как прошлогодний на вакцинах, уровень для там защиты. Я говорю, это условные цифры. А 90%, то есть больше.
7: По прогнозам экспертов, пик заболеваемости гриппом ожидается в ноябре. В группе риска – дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Защитить организм поможет своевременная прививка. На формирование иммунитета уходит от 2 до 3 недель.
4: Утро на радио «Звезда».
7: Поступило в продажу созданное нейросетью продолжение «Мертвых душ». Книга называется «Второй том. Возрождение». Алгоритма обучали на основе сочинений автора, его черновиков и писем. Максим Петренко разбирался, как выглядит этот процесс, как можно сымитировать стиль Гоголя и какова была его личная задумка по второму тому.
11: Первый том знаменитой поэмы Гоголя, как известно, это сатирическая история о Чичикове. Он скупает у помещиков мертвые души, чтобы заложить их и получить ссуду. В произведении автор мастерски показал галерею недостатков человека. Первый том своего рода «Ад пороков». Вторая часть, создававшаяся Гоголем в Риме, более камерная. Сохранились фрагменты нескольких глав. В них рассказывается о том, как ведет себя герой с учителем. Предполагается, что это уже чистилище, говорит доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы 20-21 веков Московского педагогического государственного университета Ирина Минералова.
12: Некоторые пишут, что это уже рай, но нет, не рай. Вот это возрождение, не случайно начинается эти отрывок, первый такой пейзаж, а потом человек, и вот учитель его, и какой он, что важно в этом взаимодействии учителя и ученика, и как ты можешь подвигнуть его. В первом томе это доедет, не доедет, да, начинается роман, то здесь путь другого состава, духовного.
11: Гоголь хотел глубже проработать характеры, пытался показать нравственное перерождение Чичикова. Однако уничтожил рукопись в феврале 1852 года. Точная причина такого резкого шага так и не установлена. Первая версия религиозная. Якобы Гоголь боялся, что написанное не спасет человеческие души и даже, напротив, погрузит читателя в грех. Вторая версия – художественная неудовлетворенность. То есть созданные им новые персонажи не были столь убедительными, рассуждает Ирина Минералова.
12: Здесь надо было какие-то узлы находить, и он никак не мог найти этого. Это вещь более описательная. Там нет тех интриг, которые есть в главах, посвященных каждому из помещиков. Он мастер сюжета, но здесь как будто бы перевешивает вот это рассуждение. Так бывает. Пишешь и понимаешь, что ты вязнешь в этом. Мне кажется, что это тоже было причиной.
11: Воспроизвести стиль Гоголя задача нетривиальная. Ведь писатель отличался гениальными лирическими связками о поэзии, пути человека и о России. Читая его, многое открываешь в самом себе. Насколько хорошо это выходит у нейросетей – вопрос. Базово их учат так. Дают материал автора, а искусственный интеллект предсказывает наиболее вероятное следующее слово. И так постепенно оттачивается навык. О втором способе эксперт по внедрению технологий ИИ в бизнес и госструктуры Ярослав Шуваев.
13: Когда ей уже какой-то универсальной нейросети, универсальной модели, уже обученной, первично дают просто большой корпус текстов данного автора, и она не то чтобы учится, да, но она сначала изучает материалы, то есть ищет какие-то похожие фрагменты внутри текста, собирает, компилирует разные куски текста и потом пытается максимально воспроизвести стиль. Это технология генерации дополненной поисковой выдачей.
11: Конечно, написанное нейросетью – это не 100% то, что хотел нам сказать Николай Васильевич. Тут каждый читающий будет сам решать, насколько органичен результат. И еще эксперты добавляют, финальную версию в идеале должен контролировать человек, литератор, отслеживающий явные ляпы, которые даже у самых совершенных машин пока могут быть. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Thank you.
14: «Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, как аэростаты спасали Москву от немецких бомбардировок, для чего реставраторам картины Айвазовского потребовалось золото и где в мире самые высокие сугробы.
14: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. В Киеве прогремела серия взрывов. Власти сообщили, что повреждены нежилые постройки и складские помещения в Оболонском и Подольском районах города. Звуки детонации также были слышны в Днепре и Кременчуге Полтавской области. А накануне в украинской столице начались локальные блэкауты. Шведы станут меньшинством в своей стране уже через 20 лет, немцы и бельгийцы еще раньше. Такой прогноз опубликовал австрийский аналитический центр. Он рассчитан из того, что ситуация с мигрантами в Европе будет такой же, как сейчас. Ранее власти Швеции начали платить мигрантам компенсацию, если они добровольно покинут страну. С начала года в России в десятку самых востребованных профессий вошли продавец-консультант, менеджер по продажам и водитель-экспедитор. Согласно данным исследования, наличие отдельных навыков заметно влияет на среднюю предлагаемую зарплату в наиболее востребованных профессиях. Водителей начнут фотографировать и записывать на видео во время сдачи экзамена на права. Изменения вступят в силу с марта будущего года. В кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
14: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
7: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
14: 7 октября. Этот день в истории.
7: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
14: Этот день в истории. Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Шишкин.
2: После окончания Императорской академии художеств Шишкина наградили 5-летней поездкой в Европу. Удивительно, но именно там он осознал, насколько дорог ему русский пейзаж и вообще все русское. И на любую попытку европейцев опорочить родину, а такое, увы, случалось, Шишкин реагировал с горячностью.
1: На первый взгляд.
2: «Богатырь леса» — так его называли. И не только потому, что он был главным по русскому пейзажу. Еще и потому, что он действительно выглядел как богатырь. Высокий, стройный здоровяк с густой бородой и копной обычно нечесанных жестких волос.
1: В чем изюминка?
2: Однажды в одном из мюнхенских кабаков над Шишкиным, над Россией и ее населением вздумали потешаться местные выпившие посетители. Иван Иванович осерчал и решил немедленно покарать обидчиков. Случилась эпическая потасовка. Шишкина арестовали. На счастье, в Мюнхене в этот момент жил и работал художник-баталист Александр Коцебу. Его вызвали для опознания. Он пришел в полицию и увидел там известного живописца. Волосы всклокочены, в грязи, сюртук порванный, одного рукава нет. А потом... потом вызвали потерпевших. Они проходили мимо Коцебу длинной вереницей с завязанными скулами, глазами, головами, с подвязанными руками, хромые и увечные.
3: Глазам не верю. Сколько их пострадавших? Дюжина? Больше? Шишкин, да неужели вы один? Один обидели столько народа?
2: Художник вздохнул и скромно потупился. Суд, к слову, живописца оправдал. В местных газетах Ивана Шишкина назвали русским богатырем.
1: Иван Шишкин. Человек с изюминкой.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Накануне в акватории Черного моря безэкипажные катера атаковали танкер с нефтью под флагом Либерии. Об этом сообщило Министерство транспорта России. В море произошло открытое горение нефти. Концентрация загрязняющих веществ на федеральной территории Сириус, рядом с которой случился инцидент, находится ниже предельной нормы. Уточняется, что на борту находились 23 члена экипажа. Все они являются гражданами Индии. Предварительно пострадавших нет. Всех удалось спасти. Тем временем 64 беспилотника было уничтожено минувшей ночью над Воронежской областью. При падении обломков повреждения получила линия электропередачи. Обесточены несколько сел на юге региона, сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет. Серия взрывов минувшей ночью прогремела в Киеве. Власти сообщили, что повреждены нежилые постройки и складские помещения в Оболонском и Подольском районах города. Звуки детонации также были слышны в Днепре и Кременчуге Полтавской области. А накануне в украинской столице начались локальные блэкауты. В Верховной Раде рассказали, что горожане начали массово покидать город. По этой причине цены на жилье на западе страны выросли до уровня Монако. Владимиру Путину сегодня исполняется 74 года. День рождения глава государства предпочитает отмечать в кругу близких людей. Что же касается рабочего графика, то сегодня президент будет заниматься государственными делами. В частности, запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия. Владимир Путин уже получил многочисленные письменные поздравления с днем рождения. В их числе телеграммы от лидеров КНР, КНДР, Туркмении, Беларуси. Стоимость приема и доставки заявлений на получение государственных услуг, а также доставки готовых документов через отделение Почты России в многофункциональные центры составит не более 5000 рублей. Уточняется, что полученные средства можно будет направлять на оплату труда сотрудников этих организаций, закупку необходимых товаров и услуг, а также другие расходы, связанные с их деятельностью. Это следует из проекта постановления правительства. Оно может вступить в силу с марта следующего года. Дистанционные мошенники распространяют в сети поддельные приложения для установки антирадара. Потенциальным жертвам его предлагается скачать. В действительности программа является мошеннической разработкой, через которую на устройство попадает файл удаленного доступа. Аферисты благодаря ему похищают имеющиеся средства со счета, а также оформляют на человека кредит. В полиции советуют устанавливать приложение только из проверенных ресурсов. Коротко о погоде. В столице сейчас около 10 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: Движение транспорта временно ограничат в районе Покровская-Стрешнева на северо-западе Москвы в период с 9 по 10 октября. Это связано с проведением спортивного праздника «Красно-белый забег». Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе, деревне Федоровка до поселка Светлые Горы. Время в пути составит 40 минут. Затор на полчаса на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России для защиты от дронов тестируют аэростаты. Как эта технология помогала в годы Великой Отечественной? Русский музей завершил реставрацию картины «Девятый вал». Сколько фрагментов полотна пришлось восстанавливать? На Урале выпал первый снег. А много ли людей на планете никогда не видели этих осадков? Для защиты от атак дронов можно использовать технологии времен Великой Отечественной войны, заявил руководитель Московского отделения комиссии по воздухоплаванию Российского географического общества Сергей Бендин. К примеру, специалисты уже тестируют аэростаты с натянутыми между ними тросами. Так в годы войны обороняли от бомбардировок советские города. Как именно была организована в то время воздушная оборона? В историю погрузился Ким Андреев.
2: Противовоздушную оборону условно разделяют на два типа – активная и пассивная. Первая подразумевает уничтожение противника в воздухе силовым способом. В годы Великой Отечественной это были артиллерия и авиация. Защита стратегических объектов, вроде мостов, заводов и электростанций, была тогда одной из важнейших задач Красной Армии. Чтобы точно поразить самолеты Люфтваффе, их подсвечивали огромными прожекторами, изобрели технологию еще в годы Первой мировой. Как это работало, рассказывает методист научно-методического отдела Музея Победы Петр Лагутин.
3: Первоначально направление на самолет определяли посты воздушного наблюдения и специальные звукоулавливатели. Уже после этого прожектор-искатель должен был захватить самолет лучом, а затем к нему подключали другие прожекторы, которые также вели этот самолет, в результате чего он оказывался на пересекающихся лучах и постоянно был освещен, что серьезно облегчало борьбу с ним при помощи зенитных орудий или облегчало атаку ночным истребителем.
2: Над московскими и ленинградскими оборонными предприятиями во время войны регулярно поднимали заградительные аэростаты. Это шары диаметром до 10 метров. Их наполняли гелием и отправляли в небо на высоту до 4 километров. Для немецких бомбардировщиков аэростаты выступали естественной преградой, ограничивающей обзор для точного сброса авиабомб, а порой и служили железной паутиной, объясняет историк-публицист Игорь Пыхалов.
4: Основная опасность для самолетов противника заключалась не в том, чтобы они в этот аэростат врежутся, а в том, что аэростаты были привязаны к металлическим тросам. Причем иногда бывало, что эти тросы натягивались там крест-накрест или там еще более сложные конструкции. И именно в эти тросы и врезались вражеские самолеты. Или, по крайней мере, перед ними существовала такая опасность.
2: К пассивным методам противовоздушной обороны относят в первую очередь маскировку. К примеру, на крышах цехов возводили целые бутафорские кварталы из фанеры, имитируя сады или скверы. Красную площадь в Москве превратили в жилые кварталы, спрятав стены Кремля и Мавзолея за деревянной обшивкой. Электростанции или котельные накрывали специальной защитной сеткой в цвет грунта или травы, а нефтехранилища и аэродромы иногда специально строили с нуля, чтобы запутать противника, продолжает Петр Лагутин.
3: А в рамках системы обороны могли создаваться полноценные муляжи, ложные объекты, в том числе объекты инфраструктуры, которые должны были выступать в качестве мишеней для немецких пилотов. В Подмосковье и Москве, начиная примерно от района Клина, считается, что было построено в общей сумме до 240 ложных объектов.
2: Если же важные наземные объекты не маскировали, то обязательно укрепляли, как правило, мешками с песком. А в стенах стратегических предприятий иногда пробивали стрелковые амбразуры. К примеру, так была устроена оборона на заводах «Большевик» в Ленинграде и «Красный Октябрь» в Сталинграде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Русском музее завершилась реставрация шедевра Айвазовского «Девятый вал». Перед началом работ специалисты изучили структуру полотна и обнаружили проблему. В нижней части холста ослабла связь между слоями, что привело к мелким утратам. После этого мастера приступили уже к основному процессу, рассказывает ведущий художник-реставратор отдела научной реставрации станковой масляной живописи Русского музея Ольга Кленова.
5: Yeah. То есть сначала консервация, это укрепление красочного слоя, укрепление межслойных связей, кладка кракелюра. Дальше работа была с тыльной стороной. Вычистили загрязнения полевые, которые накопились больше, чем по полтора века. Натянули картину на новый планшетный подрамник и приступили к подведению грунта вот по этим меленьким утраткам, утоньшению и выравниванию лака. Он был очень неровный. И далее затонировали вот эти мелкие утратки.
1: Одновременно специалисты реставрировали аутентичную раму и воссоздали более 100 утраченных фрагментов резьбы. Впервые эти работы проводились полностью, отмечает заведующий сектором научной реставрации картинных рам Русского музея Дмитрий Кичко.
6: Это работа по консервации, потом удаление бронзовых мастичных поздних вставок, и после этого уже приступали к восстановлению резьбы деревянной. Это очень сложный процесс, потому что нужно было восстановить это все в резьбе в соответствии с авторским замыслом. Мы использовали все имеющиеся аналоги как на раме, так и по архивным фотографиям, которые у нас были. Ну и третий этап – восполнение утрат грунта и тонировки реставрационные. Там использовали и сусальную позолоту, и твареное золото – и акварельные тонировки. Поэтому она получилась у нас такая с эффектом своего времени.
1: Обновленный девятый вал запланирован к показу на юбилейной выставке, посвященной 210-летию Ивана Айвазовского. Она откроется в Русском музее 16 октября.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, на Урале должен завершиться первый в этом году снегопад. Далее в регионе ожидается потепление. Максим Петренко решил разобраться в снежных рекордах и аномалиях. Бывает ли не белый снег? Где самые высокие в мире сугробы? И какие в России самые снежные места?
7: Интересно, что большинство землян снег могут видеть только на фото или видео. Для тропических и многих субтропических регионов, а это 2/3 населения планеты, снег – настоящая экзотика. Для центральной части России, безусловно, снежный покров привычен, и удивить, пожалуй, способна лишь высота сугробов. Так, памятные снегопады февраля 2018 года. Тогда за 2 дня на Москву обрушился объем осадков больше месячной нормы. При этом специалисты приводят более впечатляющие данные начала 20 века. В городе тогда снежный покров подходил к 1 метру. Однако и эти цифры не идут в сравнение с восточной частью нашей страны, говорит метеоролог, сооснователь проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: Восток страны принимает на себя либо очень мощные тропические вихри, тропические циклоны, либо уже ослабленные, но так или иначе они в основном несут очень много влаги. Эта влага в виде снега зимой выпадает очень обильно. Вспомните опять же Владивосток, Курилы. Там снеговые сугробы могут достигать 1,5–2 метров, и выпадать это все может за несколько дней.
7: Категорически назвать самую снежную страну в мире довольно сложно, потому что параметров оценки множество. Это и снежность, и высота сугробов, и за какое время эта высота достигнута, и так далее. Например, выпасть до 1,5–2 метров снега за пару дней спокойно может в Нью-Йорке и в Техасе. Но вот по величине сугробов нет равных японскому городу Аомори. Там они могут вырасти за зиму аж до 8 метров. В интернете можно найти впечатляющие снимки, как дороги в Аомори превращаются в снежные лабиринты, и пассажирские автобусы в них кажутся игрушками. Кстати, снег не всегда белый, и на его цвет, к примеру, влияет наличие или отсутствие кислорода при формировании снежинок, отмечает Алексей Сафонов.
8: Снежинки – это отдельные такие маленькие-маленькие специальные ледышечки, которые формируются по законам симметрии. Меньше кислорода, тем более непрозрачный лед, а раз он непрозрачный, значит, он темный. Он становится таким сине-темным и сине-серым. Такой снег можно наблюдать, например, в горах. Всякие примеси в виде аэрозолей заводов, понятное дело, придают снегу какой-то вид. И если вы видите где-то оранжево-бурый снег, то, скорее всего, рядом с вами какие-то такие химические производства.
7: Смог городов превращает снег в бело-серую массу. А еще он может окрашиваться в зеленый из-за водорослей, которые развиваются в снегу. Это явление можно увидеть в Антарктиде в конце местного лета. Снег считается защитником природы. Он как бы запечатывает тепло, оставшееся в почве, рассказывает биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
9: нет снега, тем не менее минусовая температура, то многие деревья, кустарники, они погибают в таких условиях. Семена растений, они не смогут на следующий год прорасти, потому что тоже отрицательные температуры их фактически убивают. Многие насекомые переживают зиму, пользуясь вот такой защитой от холодов.
7: В таком же защитном слое нуждаются и спящие зимой животные, от сусликов до бурых медведей. Есть и другая главная функция снега. Он хорошо накапливает влагу, и весной при таянии она обогащает плодородные почвы. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, почему до 20 века в России не задумывались о переводе часов. Когда ждать пика заболеваемости гриппом? Как нейросеть смогла дописать «Мертвые души» Гоголя?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 передала Министерство обороны, Объединенная авиастроительная корпорация. Сверхзвуковая машина 4-го поколения может наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям, в том числе в сложных метеоусловиях и при активном противодействии противовоздушной обороны. Истребитель способен выполнять беспосадочные полеты продолжительностью до 10 часов. К протестам школьников во Франции присоединились учителя и профсоюзы. Они требуют прислушаться к подросткам и изменить систему образования. Подростки на митингах жгут фаеры, поджигают здания и скандируют лозунги, среди которых призывают президента Эммануэля Макрона уйти в отставку. Каждый второй бизнес в России имеет женское лицо. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что на начало года число женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью, составляет порядка 40% от общего числа предпринимателей. С марта будущего года Почта России и многофункциональные центры смогут взимать плату за прием заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку готовых документов. Об этом следует из проекта постановления правительства. Отмечается, что максимальная стоимость одной такой услуги составит 5000 рублей. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Этот день в истории. 7 октября.
13: сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
14: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
15: 7 октября. Этот день в истории.
14: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
15: Этот день в истории. 8 важные вопросы.
16: Петербургские ученые создали систему сканирования пространства для поиска пропавших людей. Как работает эта система и чем отличается от существующих аналогов?

0: для сканирования обширного пространства, они, конечно же, были и до нас. Самые распространенные на рынке основаны на называемой технологии охлаждаемых тепловизоров. Всем хороши, но у них исключительно высокая стоимость, которая фактически сводит на нет идею массового их использования для контроля обширных территорий. Задача, которую поставили мы перед собой, это использование доступного тепловизора, так называемой неохлаждаемой технологии, ну, фактически тот, который можно использовать, например, для контроля качества строительства загородного, но на гораздо более доступной элементной базе. В отличие от аналогов, наша система совмещает достоинства известных решений, но при этом является экономически эффективной, быстродействующей, обладает надежной конструкцией и минимум энергопотребления для подобного класса систем.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сокровища древнего Ура. В древней Месопотамии, на территории нынешнего Ирака, располагался город Ур. Это был крупный центр шумерской цивилизации. Храмы, дворцы и зиккурат. Многоступенчатое сооружение, посвященное богу Луны. Все это было разрушено в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. И лишь в начале 20 века археологам удалось отыскать часть сокровищ древнего города. Цена вопроса. В одной из гробниц Ура были найдены медные кувшины и серебряные чаши, наконечники стрел и кинжалы. Но главная находка ждала ученых под слоем земли и пыли. Несколько сотен предметов из чистого золота. Посуда, оружие, украшения. И, наконец, венец всех раскопок. Золотой царский шлем, чей возраст минимум 5000 лет.
2: Кладоискатели.
1: Все эти богатства в 1922 году обнаружил британский археолог, выпускник Оксфорда Чарльз Леонард Вулли. За плечами у него были и другие известные экспедиции – Египет, Нубия, Сирия. Но именно сокровища Ура сделали его знаменитым на весь мир. В общей сложности Вулли нашел 16 гробниц, и в каждой уникальные артефакты. Почти все эти ценности много лет хранились в Багдадском музее древностей. Но в 2003 году большая часть из них была похищена иракскими мародерами. Пропал и знаменитый шлем шумерского царя Меска-Ламдуга. Впрочем, исследователи древнего Ура уверяют, что на месте некогда богатого шумерского города может быть

раскопать можно, найти сложно. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью наши вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники большой и средней дальности. Цели были в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, били по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также морским судам с грузами для боевиков. Расчет самоходной гаубицы М-100С группировки войск «Запад» ликвидировал пункт управления вражескими беспилотниками на Харьковском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир орудия с позывным «Пенза».
3: Ну, задачи здесь выполняем. Поддерживаем пехоту при наступлении. Расчеты БПЛА были цели. Арт-орудия тоже. Я сижу за пультом командира, то есть даю команды, считаю цели. Мне передает наш офицер, я подсчитываю цели, даю координаты наводчику, он наводится, и, соответственно, по команде выстрел. Машина несложная. Изучить ее, ну, буквально где-то месяц-полтора ее можно изучить, все. Но машина надежная, безотказная.
2: Артиллеристы группировки войска «Запад» активно выполняют широкий спектр огневых задач, поражение скоплений боевиков и вражеской техники, удары по командным пунктам и наблюдательным постам противника, контрбатарейную борьбу, а также поддержку наступления штурмовиков. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Дмитрий Пасечник выполнял боевую задачу по поддержке огнем артиллерии наших штурмовых подразделений. Боевики не давали им продвинуться. Офицер получил координаты огневых точек противника и организовал ведение артиллерийского огня при поддержке расчетов беспилотников. Благодаря профессионализму Дмитрия Пасечника были уничтожены две огневые точки противника, а также до 10 украинских боевиков. Российские инженеры успешно испытали обновленную бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-80. Она получила усиленную защиту от беспилотников и связь шестого поколения. Оснащена механизированной сцепкой, которая позволяет эвакуировать технику без выхода экипажа из машины. Все изменения внесены с учетом применения в зоне специальной военной операции. Для расчистки дорог, проходов и фиксации на грунте БРЭМ-80 оборудована таким же устройством, как у бульдозера. Создана машина на шасси танка Т-80 и оснащена мощным газотурбинным двигателем. Силовая установка позволяет запускать двигатель при температурах до -40 градусов за несколько минут, что обеспечивает ее эффективное применение в любых климатических зонах, включая арктический регион. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно!
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Американцам предложили отказаться от перехода на зимнее время. А часто ли в нашей истории стрелки часов приходилось сдвигать? В России обнаружили новый штамм гриппа. Значит ли это, что вирус стал опаснее? Искусственный интеллект воссоздал второй том «Мертвых душ». Смогла ли нейросеть повторить фирменный стиль Гоголя? Дональд Трамп призвал американцев навсегда забыть о сезонном переводе стрелок и для удобства людей оставить летнее время. Пока в США спорят об этих реформах, Анна Елисеева предлагает заглянуть в отечественную историю. По какому времени жили до и после Октябрьской революции и как в итоге у нас пришли к полной отмене перевода часов.
4: На современное поясное время мы перешли не так давно. В 1919-м декретом Совета народных комиссаров страну поделили на 11 часовых зон. В основе расчетов лежала международная система часовых поясов, принятая еще в конце XIX века. Математика простая. Земля совершает оборот вокруг своей оси за 24 часа. Это 360 градусов. Получается, за один час она поворачивается на 15 градусов. И ровно такую долготу занимает каждый часовой пояс. Но проводить границы строго по меридианам невозможно, иначе пришлось бы дробить регионы. Поэтому линии поясов проходят по косой, в зависимости от разных факторов, говорит журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
7: Это транспортный фактор, то есть удобство прохождения железнодорожных составов, их сортировки. Второе – это вот границы губерний, ну и республик, которые позже возникли. И третье – это жизнедеятельность населения. Если есть какие-то важнейшие места работы, скопления людей, то тоже их старались не делить, чтобы, допустим, там ресурсная база была привязана к предприятию в одном часовом поясе.
4: Границы часовых поясов менялись несколько раз, и главной причиной всегда была экономика. Летнее время впервые ввели в 1917-м. Стрелки перевели на час вперед, чтобы увеличить световой день и сэкономить электроэнергию. До этого момента в стране ориентировались на два типа времени – местное солнечное и петербургское, которые отсчитывали по Пулковскому меридиану. Единое петербургское время появилось с развитием железных дорог. Оно помогло составить четкое расписание поездов и избежать путаницы на станциях. А вот разница в солнечных часах была ощутимая, продолжает Арсений Замостьянов.
7: Каждый город, можно сказать, жил по своему времени, в зависимости от расчетов светового времени. Ну, допустим, в Питере был полдень, а в Москве было без 10 час. А после того, как Временное правительство ввело переход на летнее время, везде по-прежнему было по-разному, но на час вперед.
4: До 1921-го в стране регулярно переходили на летнее и зимнее время. Но с утверждением часовых поясов эту практику временно прекратили. Впрочем, уже в 30-м году советские граждане снова перевели стрелки на час вперед. Так Совнарком ввел декретное время ради экономии электричества. В таком режиме страна жила вплоть до начала 80-х, когда власти решили вернуть еще и сезонный переход на летнее время. В итоге, с учетом декретного часа, разница с поясным временем составила сразу 2 часа. В начале 90-х от декретного времени попытались отказаться. Окончательно это произошло уже в нашем веке. И на то было несколько веских причин, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
8: Во-первых, уже не было такой острой необходимости разгрузить электростанции, то есть технологии двинули вперед. Второй момент. Очень было много жалоб, особенно в переходе на летнее время, когда вы с зимы на лето. Это ухудшение самочувствия у граждан, да, это сбой ритмов биологических, которые у нас с вами идут.
4: В 2011 году привычный переход на зимнее время отменили, оставив страну жить по летнему расписанию. Но все это оказалось неудобным, особенно в зимний период, когда светлело очень поздно. Поэтому в 2014 году стрелки перевели на час назад, вернув страну на постоянное зимнее время. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: В России появились новые штаммы гриппа, и у населения пока нет иммунитета к ним. Об этом рассказали в Институте гриппа имени Смородинцева. Значит ли это, что вирус стал опаснее, и успевают ли за ним вакцины? Рассуждает доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
9: Нет, конечно. Значит, штаммы бывают новые у вирусов и бактерий в течение суток, но несколько раз у них есть встроенный механизм изменчивости. Если представить их нуклеиновую кислоту, вещество наследственности в виде бус, то бусинки перескакивают место на место благодаря вот этому встроенному механизму. Поэтому лучше говорить обновленный штамм. Какая цель у всего, да, живого? Максимально размножиться, занять новую территорию. Поэтому если вирус чуть-чуть изменился, он уклоняется отличается от предыдущей вакцины, которая к старой конструкции. Теперь конкретно. У нас так устроено на планете, да, Земля, что южное полушарие на зима раньше, и там у них уже эпидемия гриппа, ну, на вспышке прошли. И уже известно, какие штаммы там вот есть, обновленные. И Всемирная организация здравоохранения передает их в северное полушарие, в том числе и в Россию, в институты гриппа. И люди уже начинают делать вакцину на основе вот этих обновленных штаммов. Поэтому у них уже не 70%, как прошлогодний на вакцинах, уровень для там защиты. Я говорю, это условные цифры. А 90%, то есть больше.
6: По прогнозам экспертов, пик заболеваемости гриппом ожидается в ноябре. В группе риска – дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Защитить организм поможет своевременная прививка. На формирование иммунитета уходит от 2 до 3 недель.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Поступила в продажу созданная нейросетью продолжение «Мертвых душ». Книга называется «Второй том. Возрождение». Алгоритма обучали на основе сочинений автора, его черновиков и писем. Максим Петренко разбирался, как выглядит этот процесс, как можно сымитировать стиль Гоголя и какова была его личная задумка по второму тому.
10: Первый том знаменитой поэмы Гоголя, как известно, это сатирическая история о Чичикове. Он скупает у помещиков мертвые души, чтобы заложить их и получить ссуду. В произведении автор мастерски показал галерею недостатков человека. Первый том своего рода «Ад пороков». Вторая часть, создававшаяся Гоголем в Риме, более камерная. Сохранились фрагменты нескольких глав. В них рассказывается о том, как ведет себя герой с учителем. Предполагается, что это уже чистилище, говорит доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы 20-21 веков Московского педагогического государственного университета Ирина Минералова.
11: Некоторые пишут, что это уже рай, но нет, не рай. Вот это возрождение, не случайно начинается эти отрывок, первый такой пейзаж, а потом человек, и вот учитель его, и какой он, что важно в этом взаимодействии учителя и ученика, и как ты можешь подвигнуть его. В первом томе это доедет, не доедет, да, начинается роман, то здесь путь другого состава, духовного.
10: Гоголь хотел глубже проработать характеры, пытался показать нравственное перерождение Чичикова, однако уничтожил рукопись в феврале 1852 года. Точная причина такого резкого шага так и не установлена. Первая версия – религиозная. Якобы Гоголь боялся, что написанное не спасет человеческие души и даже, напротив, погрузит читателя в грех. Вторая версия – художественная неудовлетворенность. То есть созданные им новые персонажи не были столь убедительными, рассуждает Ирина Минералова.
11: Здесь надо было какие-то узлы находить, и он никак не мог найти этого. Это вещь более описательная. Там нет тех интриг, которые есть в главах, посвященных каждому из помещиков. Он мастер сюжета, но здесь как будто бы перевешивает вот это рассуждение. Так бывает. Пишешь и понимаешь, что ты вязнешь в этом. Мне кажется, что это тоже было причиной.
10: Воспроизвести стиль Гоголя задача нетривиальная, ведь писатель отличался гениальными лирическими связками о поэзии, пути человека и о России. Читая его, многое открываешь в самом себе. Насколько хорошо это выходит у нейросетей – вопрос. Базово их учат так. Дают материал автора, а искусственный интеллект предсказывает наиболее вероятное следующее слово. И так постепенно оттачивается навык. О втором способе эксперт по внедрению технологий ИИ в бизнес и госструктуры Ярослав Шуваев.
12: Когда ей уже какой-то универсальной нейросети, универсальной модели, уже обученной, первично дают просто большой корпус текстов данного автора, и она не то чтобы учится, да, но она сначала изучает материалы, то есть ищет какие-то похожие фрагменты внутри текста, собирает, компилирует разные куски текста и потом пытается максимально воспроизвести стиль. Это технология генерации дополненной поисковой выдачей.
10: Конечно, написанное нейросетью – это не 100% то, что хотел нам сказать Николай Васильевич. Тут каждый читающий будет сам решать, насколько органичен результат. И еще эксперты добавляют, финальную версию в идеале должен контролировать человек, литератор, отслеживающий явные ляпы, которые даже у самых совершенных машин пока могут быть. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
13: утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, как аэростаты спасали Москву от немецких бомбардировок, для чего реставраторам картины Айвазовского потребовалось золото и где в мире самые высокие сугробы.
13: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Минувшей ночью вооруженными силами России в результате массированного удара высокоточным оружием атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованы в интересах компании Firepoint для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, информирует наше Министерство обороны. Протестам школьников во Франции присоединились учителя и профсоюзы. Они требуют прислушаться к подросткам и изменить систему образования. Подростки на митингах жгут фаеры, поджигают здания и скандируют лозунги, среди которых призывают президента Эммануэля Макрона уйти в отставку. Синоптики спрогнозировали потепление в Москве до плюс 19 градусов к пятнице. В столичном регионе к концу недели ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в гидрометцентре. В ночь на четверг температура воздуха будет держаться на уровне плюс 4-6 градусов, а в ночь на пятницу ожидается до 9 тепла. В Японии прошел необычный чемпионат для тех, кто испытывает недостаток сна. Победительница под псевдонимом Суэми получила более 1 000 000 рублей. Она показала лучшую скорость засыпания и глубину сна. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
6: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
13: 7 октября. Этот день в истории.
6: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти 2/3 обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
13: Этот день в истории. Премьера

0: Меховая шапка дворцовых гренадер.
1: Высокий головной убор цилиндрической формы из натурального медвежьего меха с жестким каркасом из толстой кожи или китового уса. Шапка была обязательным элементом уставной формы особой гвардейской роты почетного караула российских императоров.
0: Форма и содержание.
2: В 1827 году Николай I подписал указ.
3: Желаю ознаменовать мое благоволение к нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество. Я признал за благо учредить из них при дворе моем особую роту. И чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во дворцах, где будет мое пребывание.
2: Армейские головные уборы для новых государевых стражников решили сделать по образцу меховых шапок знаменитой старой гвардии Наполеона, как символ победы над сильнейшим врагом.

0: мундирования.
1: Меховая шапка дворцовых гренадер.
2: Она надежно фиксировалась на голове с помощью кожаного подбородного ремня, покрытого медными чешуйчатыми бляхами. Спереди шапки находился круглый металлический медальон из позолоченной латуни. На медальоне чеканился государственный герб – двуглавый орел под короной. Основным материалом для изготовления штатного головного убора дворцовых гренадер служили шкуры североамериканского черного медведя – барибала. Его мех, который специально закупали за океаном, отличался особой густотой, прочностью, благородным блеском и отлично держал форму. Только для изготовления одной высокой гвардейской шапки уходила целая шкура медведя.
1: Форма и содержание.
2: Меховая шапка дворцовых гренадер была очень тяжелой, что-то около 3 килограммов. Поэтому ее носили на службе не всегда, а только в торжественных случаях. В почетном карауле в залах Зимнего дворца или во время официальных государственных приемов. Сейчас те самые гренадерские шапки героев Отечественной войны 1812 года можно увидеть только в музеях. Например, в Эрмитаже или в Центральном музее вооруженных сил в Москве.
1: Форма и содержание. Меховая шапка дворцовых гренадер.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости. А теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
6: Радио меняется, меняется аудитория, меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра, 26-27 ноября, в Москве? 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Там производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники большой и средней дальности. Цели были в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также наши бойцы атаковали объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков, информирует Министерство обороны. В Ямало-Ненецком автономном округе мобильным огневым группам начнут выплачивать по 1 000 000 рублей за сбитые беспилотники. Такое постановление подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Выплата полагается только в том случае, если защищаемые объекты остались целыми и не получили повреждений. Напомним, украинские дроны впервые ударили по региону 9 сентября. Атаке подвергся один из промышленных объектов Нового Уренгоя. Один из конвоиров, раненых при нападении в поезде в Кабардино-Балкарии, скончался в лечебном учреждении. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что в медучреждение после инцидента были доставлены 4 пострадавших. Состояние 2 из них было тяжелое, 2 других средней степени тяжести. Напомним, 3 октября осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него в поезде. Один правоохранитель погиб на месте. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. В домах Челябинской, Пермской, Нижегородской областей, Омской и Красноярского края батареи остаются холодными, несмотря на старт отопительного сезона, пишут «Известия». Среди причин – высокий износ коммунальной инфраструктуры. Телеканалу «Звезда» эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь заявил, что если температура в квартире не соответствует нормативам, то есть ниже 18 градусов в жилой комнате, собственник может претендовать на перерасчет за отопление.
2: Чтобы его получить, необходимо вызвать через аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей организации специалиста для проведения замеров. Человек должен явиться в течение 2 часов. Соответственно, если замеры подтвердят температуру ниже 18 градусов тепла, то составляется акт. Дата фиксируется, время. По закону за каждый час отклонения температуры от нормы плата снижается на 0,15%. Получается, если в квартире было холодно несколько дней, сумма в квитанции может уменьшиться очень существенно.
1: Эксперт добавил, что также существуют строгие ограничения по допустимой продолжительности перерывов в отоплении. Суммарно не более суток в месяц, а в регионах с особенно холодным климатом температурные нормы могут быть выше.
0: Автонавигатор.
1: Движение транспорта временно ограничат в районе Покровская, Стрешнева на северо-западе Москвы в период с 9 по 10 октября. Это связано с проведением спортивного праздника «Красно-белый забег». Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы. Теперь о заторах информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Бутилковского. Время в пути 50 минут. Затор на 40 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от улицы Генерала Дорохова до Рублёво-Успенского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России для защиты от дронов тестируют аэростаты. Как эта технология помогала в годы Великой Отечественной? Русский музей завершил реставрацию картины «Девятый вал». Сколько фрагментов полотна пришлось восстанавливать? На Урале выпал первый снег. А много ли людей на планете никогда не видели этих осадков? Для защиты от атак дронов можно использовать технологии времен Великой Отечественной войны, заявил руководитель Московского отделения комиссии по воздухоплаванию Российского географического общества Сергей Бендин. К примеру, специалисты уже тестируют аэростаты с натянутыми между ними тросами. Так в годы войны обороняли от бомбардировок советские города. Как именно была организована в то время воздушная оборона? В историю погрузился Ким Андреев.
2: Противовоздушную оборону условно разделяют на два типа – активная и пассивная. Первая подразумевает уничтожение противника в воздухе силовым способом. В годы Великой Отечественной это были артиллерия и авиация. Защита стратегических объектов, вроде мостов, заводов и электростанций, была тогда одной из важнейших задач Красной Армии. Чтобы точно поразить самолеты Люфтваффе, их подсвечивали огромными прожекторами. Изобрели технологию еще в годы Первой мировой. Как это работало, рассказывает методист научно-методического отдела Музея Победы Петр Лагутин.
3: Первоначально направление на самолет определяли посты воздушного наблюдения и специальные звукоулавливатели. Уже после этого прожектор-искатель должен был захватить самолет лучом, а затем к нему подключали другие прожекторы, которые также вели этот самолет, в результате чего он оказывался на пересекающихся лучах и постоянно был освещен, что серьезно облегчало борьбу с ним при помощи зенитных орудий или облегчало атаку ночным истребителем.
2: Над московскими и ленинградскими оборонными предприятиями во время войны регулярно поднимали заградительные аэростаты. Это шары диаметром до 10 метров. Их наполняли гелием и отправляли в небо на высоту до 4 километров. Для немецких бомбардировщиков аэростаты выступали естественной преградой, ограничивающей обзор для точного сброса авиабомб, а порой и служили железной паутиной, объясняет историк-публицист Игорь Пыхалов.
4: Основная опасность для самолетов противника заключалась не в том, чтобы они в этот аэростат врежутся, а в том, что аэростаты были привязаны к металлическим тросам. Причем иногда бывало, что эти тросы натягивались там крест-накрест или там еще более сложные конструкции. И именно в эти тросы и врезались вражеские самолеты. Или, по крайней мере, перед ними существовала такая опасность.
2: К пассивным методам противовоздушной обороны относят в первую очередь маскировку. К примеру, на крышах цехов возводили целые бутафорские кварталы из фанеры, имитируя сады или скверы. Красную площадь в Москве превратили в жилые кварталы, спрятав стены Кремля и Мавзолея за деревянной обшивкой. Электростанции или котельные накрывали специальной защитной сеткой в цвет грунта или травы, а нефтехранилища и аэродромы иногда специально строили с нуля, чтобы запутать противника, продолжает Петр Лагутин.
3: А в рамках системы обороны могли создаваться полноценные муляжи, ложные объекты, в том числе объекты инфраструктуры, которые должны были выступать в качестве мишени для немецких пилотов. В Подмосковье и Москве, начиная примерно от района Клина, считается, что было построено в общей сумме до 240 ложных объектов.
2: Если же важные наземные объекты не маскировали, то обязательно укрепляли, как правило, мешками с песком, а в стенах стратегических предприятий иногда пробивали стрелковые амбразуры. К примеру, так была устроена оборона на заводах «Большевик» в Ленинграде и «Красный Октябрь» в Сталинграде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Русском музее завершилась реставрация шедевра Айвазовского «Девятый вал». Перед началом работ специалисты изучили структуру полотна и обнаружили проблему. В нижней части холста ослабла связь между слоями, что привело к мелким утратам. После этого мастера приступили уже к основному процессу, рассказывает ведущий художник-реставратор отдела научной реставрации станковой масляной живописи Русского музея Ольга Кленова.
5: То То есть сначала консервация, это укрепление красочного слоя, укрепление межслойных связей, кладка кракелюра. Дальше работа была с тыльной стороной. Вычистили загрязнения пылевые, которые накопились больше, чем по полтора века. Натянули картину на новый планшетный подрамник и приступили к подведению грунта вот по этим меленьким утраткам, утоньшению и выравниванию лака. Он был очень неровный. И далее затонировали вот эти мелкие утратки.
1: Одновременно специалисты реставрировали аутентичную раму и воссоздали более 100 утраченных фрагментов резьбы. Впервые эти работы проводились полностью, отмечает заведующий сектором научной реставрации картинных рам Русского музея Дмитрий Кичко.
6: Это работа по консервации, потом удаление бронзовых мастичных поздних вставок, и после этого уже приступали к восстановлению резьбы деревянной. Это очень сложный процесс, потому что нужно было восстановить это все в резьбе в соответствии с авторским замыслом. Мы использовали все имеющиеся аналоги как на раме, так и по архивным фотографиям, которые у нас были. Ну и третий этап – восполнение утрат грунта или тонировки реставрационные. Там использовали и сусальную позолоту, и твареное золото, и акварельные тонировки. Поэтому она получилась у нас такая с эффектом своего времени.
1: Обновленный девятый вал запланирован к показу на юбилейной выставке, посвященной 210-летию Ивана Айвазовского. Она откроется в Русском музее 16 октября.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, на Урале должен завершиться первый в этом году снегопад. Далее в регионе ожидается потепление. Максим Петренко решил разобраться в снежных рекордах и аномалиях. Бывает ли не белый снег? Где самые высокие в мире сугробы? И какие в России самые снежные места?
7: Интересно, что большинство землян снег могут видеть только на фото или видео. Для тропических и многих субтропических регионов, а это 2/3 населения планеты, снег – настоящая экзотика. Для центральной части России, безусловно, снежный покров привычен, и удивить, пожалуй, способна лишь высота сугробов. Так, памятные снегопады февраля 2018 года. Тогда за два дня на Москву обрушился объем осадков больше месячной нормы. При этом специалисты приводят более впечатляющие данные начала 20 века. В городе тогда снежный покров подходил к 1 метру. Однако и эти цифры не идут в сравнение с восточной частью нашей страны, говорит метеоролог, сооснователь проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: Восток страны принимает на себя либо очень мощные тропические вихри, тропические циклоны, либо уже ослабленные, но так или иначе они в основном несут очень много влаги. Эта влага в виде снега зимой выпадает очень обильно. Вспомните опять же Владивосток, Курилы. Там снеговые сугробы могут достигать 1,5–2 метров, и выпадать это все может за несколько дней.
7: Категорически назвать самую снежную страну в мире довольно сложно, потому что параметров оценки множество. Это и снежность, и высота сугробов, и за какое время эта высота достигнута, и так далее. Например, выпасть до 1,5–2 метров снега за пару дней спокойно может в Нью-Йорке и в Техасе. Но вот по величине сугробов нет равных японскому городу Аомори. Там они могут вырасти за зиму аж до 8 метров. В интернете можно найти впечатляющие снимки, как дороги в Аомори превращаются в снежные лабиринты, и пассажирские автобусы в них кажутся игрушками. Кстати, снег не всегда белый, и на его цвет, к примеру, влияет наличие или отсутствие кислорода при формировании снежинок, отмечает Алексей Сафонов.
8: Снежинки – это отдельные такие маленькие-маленькие специальные ледышечки, которые формируются по законам симметрии. Меньше кислорода, тем более непрозрачный лед. А раз он непрозрачный, значит, он темный. Он становится таким сине-темным и сине-серым. Такой снег можно наблюдать, например, в горах. Всякие примеси в виде аэрозолей заводов, понятное дело, придают снегу какой-то вид. И если вы видите где-то оранжево-бурый снег, то, скорее всего, рядом с вами какие-то такие химические производства.
7: Смог городов превращает снег в бело-серую массу. А еще он может окрашиваться в зеленый из-за водорослей, которые развиваются в снегу. Это явление можно увидеть в Антарктиде в конце местного лета. Снег считается защитником природы. Он как бы запечатывает тепло, оставшееся в почве, рассказывает биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
9: Нет снега, тем не менее минусовая температура, то многие деревья, кустарники, они погибают в таких условиях. Семена растений, они не смогут на следующий год прорасти, потому что тоже отрицательные температуры их фактически убивают. Многие насекомые переживают зиму, пользуясь вот такой защитой от холодов.
7: В таком же защитном слое нуждаются и спящие зимой животные, от сусликов до бурых медведей. Есть и другая главная функция снега. Он хорошо накапливает влагу, и весной при таянии она обогащает плодородные почвы. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, почему до 20 века в России не задумывались о переводе часов, когда ждать пика заболеваемости гриппом, как нейросеть смогла дописать «Мертвые души Гоголя».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Армия России уничтожила предприятия, задействованные для производства ракет «Фламинго» и дронов в Киеве и 6 областях Украины. В Министерстве обороны сообщили, что также атакованы объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Уничтожены морские суда, задействованные в интересах боевиков. Осенние каникулы у школьников в России будут самыми длинными за последние 10 лет. Составят 12 дней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рекомендации Министерства просвещения. В предыдущие годы осенние каникулы продолжались 9 или 10 дней. Водителей начнут фотографировать и записывать на видео во время сдачи экзамена на права. Изменения вступят в силу с марта будущего года. В кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. С указанного срока также не потребуется предоставлять медсправку, когда сведения о ней есть в единой базе. Филиппинский сенатор при переезде забрал из кабинета не только мебель и технику, но даже электрические розетки, плитку и унитазы. Местная газета «Филстар» пишет, что речь идет о кабинете Джингоя Эстрады, который ранее занимал пост временного председателя Сената. После смены руководства помещение предназначалось его преемнику. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
1: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
0: 7 октября. Этот день в истории.
1: Луна-3 — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти 2/3 обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
0: Этот день в истории. Радиозвезда. Человек с изюминкой. Иван Шишкин.
14: После окончания Императорской академии художеств Шишкина наградили 5-летней поездкой в Европу. Удивительно, но именно там он осознал, насколько дорог ему русский пейзаж и вообще все русское. И на любую попытку европейцев опорочить родину, а такое, увы, случалось, Шишкин реагировал с горячностью.
0: На первый взгляд.
14: «Богатырь леса» — так его называли. И не только потому, что он был главным по русскому пейзажу. Еще и потому, что он действительно выглядел как богатырь. Высокий, стройный здоровяк с густой бородой и копной обычно нечесанных жестких волос.
0: В чем изюминка?
14: Однажды в одном из мюнхенских кабаков над Шишкиным, над Россией и ее населением вздумали потешаться местные выпившие посетители. Иван Иванович осерчал и решил немедленно покарать обидчиков.

0: нет. А потом... Потом вызвали потерпевших. Они проходили мимо Коцебу длинной вереницей, с завязанными скулами, глазами, головами, с подвязанными руками, хромые и увечные.
1: Глазам не верю. Сколько их пострадавших? Дюжина? Больше? Шишкин, да неужели вы один? Один обидели столько народа?
0: Художник вздохнул и скромно потупился. Суд, к слову, живописца оправдал. В местных газетах Ивана Шишкина назвали русским богатырем.
2: Иван Шишкин. Человек с изюминкой.
3: Радиозвезда. Утром 14 июля 2024 года в Петрозаводске на улице Мелентьевой загорелся многоквартирный деревянный дом. Первыми заметили возгорание работники коммунальной службы, мусоровоза, вывозившего отходы. Водитель Андрей Каупинен и грузчик Евгений Дятел сначала вызвали пожарных, а затем бросились в горящий дом будить и по возможности спасать людей. В итоге жертв удалось избежать.
4: Экипаж.
3: Работать на мусоровозе трудно. За одну смену экипаж в среднем объезжает до 80 контейнерных площадок. А это ни много ни мало около 13 тонн мусора. Запах, который, кстати, равно как и амбре любого мусорного полигона, выдерживает не каждый. Водитель в переполненных автомобилями дворах вынужден филигранно работать рулем, сохраняя миллиметровые зазоры. А машина совсем не маленькая. Чаще это МАЗ с так называемой задней загрузкой.
4: Техническая справка. Мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВМ на базе МАЗ-5340. Объем кузова 19 кубических метров. Грузоподъемность манипулятора до 800 килограммов. Полная масса автомобиля 20 тонн. Двигатель дизельный мощностью 240 лошадиных сил. Коробка передач механическая 9-ступенчатая. Топливный бак 300 литров. Кабина малая, трехместная.
3: Раннее июльское утро, воскресенье. Евгений задвинул последний пустой контейнер, запрыгнул в кабину. Поехали дальше по маршруту. Вдруг Андрей махнул в сторону старого деревянного дома. Гляди-ка, горит.
4: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
3: Все спят. Вокруг никого, тишина. А дым уже заволакивает окрестности. Подъехали ближе, остановились. Сначала позвонили в пожарную службу, назвали адрес. Улица Мелентьевой, 43, скорее! Бросились в дом. Два подъезда, два этажа, деревянные лестницы. Бегали по этажам вверх-вниз. Стучались в каждую квартиру. Кричали громко, чтобы люди проснулись. От дыма внутри уже было трудно дышать. В одной из квартир в огненной ловушке оказался 4-летний ребенок. Андрей пытался своими силами вызволить его и родителей. Спасти семью удалось с приездом пожарной бригады. А пока огнеборцы тушили остатки пламени, девочка приходила в себя в кабине мусоровоза в ожидании скорой. В итоге пожарные с помощью автолестницы сняли 7 человек со второго этажа. А всего спасли 10 человек. В том числе ребенка. Убедившись, что все в порядке и помощь больше не нужна, экипаж мусоровоза отправился дальше на маршрут. За подвиг сотрудников коммунальной службы наградили грамотой. Но что какая-то там грамота по сравнению с искренней людской благодарностью?
4: Экипаж.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Объединенная авиастроительная корпорация отправила Министерству обороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. В Ростехе сообщили, что машины прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний и отправились к месту несения службы. Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки. В госкорпорации отметили, что новые партии истребителей-бомбардировщиков уже находятся в производстве. Дональд Трамп намерен поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме. Американский лидер отметил, что это произойдет очень скоро. Выступая перед своими сторонниками в Балтиморе, штат Мэриленд, президент Соединенных Штатов заявил, что урегулирование конфликта на Украине приближается. Его команда продолжает работать над этим. Премьер Михаил Мишустин сегодня примет участие в работе 28-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2026». Глава правительства выступит на пленарном заседании и вручит государственные награды работникам агропромышленного комплекса. Напомним, крупнейший аграрный форум проводится ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В России наблюдается устойчивый рост женского предпринимательства. 2 года назад свой бизнес вели около 6 миллионов женщин. К текущему году их число увеличилось еще на 300 тысяч. Почти каждый второй бизнес с женским лицом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международном форуме «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития». По ее словам, по данным на январь этого года, женщины составляют свыше 40% от общего числа всех зарегистрированных малых и средних предпринимателей в стране. Несмотря на очевидные успехи в этой сфере, нужно продолжать работать над тем, чтобы женщины могли безболезненно сочетать карьеру, семью и рождение детей. Победитель чемпионата мира по версии Международной ассоциации бокса получит рекордный $1 миллион. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил президент организации Умар Кремлев. Мировое первенство пройдет в следующем году.
2: Что касается призовых на Олимпиаде, также мы отстаивали, и сейчас будут призовые спортсменам на Олимпиаде. Ну и гендерное равенство. Спорили, в итоге приняли наши предложения, чтобы все сдавали анализы. Правильный вектор они озвучивали недавно, я знаю, что Международный олимпийский комитет, новое руководство сказало, что в спорте не должно быть политики. Раньше у IBA на чемпионат мира отбор на Олимпиаду получали. А теперь призоры Олимпиады получают отбор на чемпионат мира в IBA. Потому что стало, что самый главный турнир – это чемпионат мира.
1: Ближайший крупный турнир организации «Кубок президента ассоциации» состоится в нынешнем году в Стамбуле.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно...
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама. 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Американцам предложили отказаться от перехода на зимнее время. А часто ли в нашей истории стрелки часов приходилось сдвигать? В России обнаружили новый штамм гриппа. Значит ли это, что вирус стал опаснее? Искусственный интеллект воссоздал второй том «Мертвых душ». Смогла ли нейросеть повторить фирменный стиль Гоголя? Дональд Трамп призвал американцев навсегда забыть о сезонном переводе стрелок и для удобства людей оставить летнее время. Пока в США спорят об этих реформах, Анна Елисеева предлагает заглянуть в отечественную историю. По какому времени жили до и после Октябрьской революции и как в итоге у нас пришли к полной отмене перевода часов.
3: На современное поясное время мы перешли не так давно. В 1919-м декретом Совета народных комиссаров страну поделили на 11 часовых зон. В основе расчетов лежала международная система часовых поясов, принятая еще в конце XIX века. Математика простая. Земля совершает оборот вокруг своей оси за 24 часа, это 360 градусов. Получается, за один час она поворачивается на 15 градусов, и ровно такую долготу занимает каждый часовой пояс. Но проводить границы строго по меридианам невозможно, иначе пришлось бы дробить регионы. Поэтому линии поясов проходят по косой, в зависимости от разных факторов, говорит журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
7: Это транспортный фактор, то есть удобство прохождения железнодорожных составов, их сортировки. Второе – это вот границы губерний, ну и республик, которые позже возникли. И третье – это жизнедеятельность населения. Если есть какие-то важнейшие места работы, скопления людей, то тоже их старались не делить, чтобы, допустим, там ресурсная база была привязана к предприятию в одном часовом поясе.
3: Границы часовых поясов менялись несколько раз, и главной причиной всегда была экономика. Летнее время впервые ввели в 1917-м. Стрелки перевели на час вперед, чтобы увеличить световой день и сэкономить электроэнергию. До этого момента в стране ориентировались на два типа времени – местное солнечное и петербургское, которые отсчитывали по Пулковскому меридиану. Единое петербургское время появилось с развитием железных дорог. Оно помогло составить четкое расписание поездов и избежать путаницы на станциях. А вот разница в солнечных часах была ощутимая, продолжает Арсений Замостьянов.
7: Каждый город, можно сказать, жил по своему времени, в зависимости от расчетов светового времени. Ну, допустим, в Питере был полдень, а в Москве было без 10 час. А после того, как Временное правительство ввело переход на летнее время, везде по-прежнему было по-разному, но на час вперед.
3: До 1921-го в стране регулярно переходили на летнее и зимнее время. Но с утверждением часовых поясов эту практику временно прекратили. Впрочем, уже в 30-м году советские граждане снова перевели стрелки на час вперед. Так Совнарком ввел декретное время ради экономии электричества. В таком режиме страна жила вплоть до начала 80-х, когда власти решили вернуть еще и сезонный переход на летнее время. В итоге, с учетом декретного часа, разница с поясным временем составила сразу 2 часа. В начале 90-х от декретного времени попытались отказаться. Окончательно это произошло уже в нашем веке. И на то было несколько веских причин, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
8: Во-первых, уже не было такой острой необходимости разгрузить электростанции, то есть технологии двинули вперед. Второй момент. Очень было много жалоб, особенно в переходе на летнее время, когда вы с зимы на лето. Это ухудшение самочувствия у граждан, да, это сбой ритмов биологических, которые у нас с вами идут.
3: В 2011 году привычный переход на зимнее время отменили, оставив страну жить по летнему расписанию. Но все это оказалось неудобным, особенно в зимний период, когда светлело очень поздно. Поэтому в 2014 году стрелки перевели на час назад, вернув страну на постоянное зимнее время. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
5: Утро на Радио Звезда.
6: В России появились новые штаммы гриппа, и у населения пока нет иммунитета к ним. Об этом рассказали в Институте гриппа имени Смородинцева. Значит ли это, что вирус стал опаснее, и успевают ли за ним вакцины? Рассуждает доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
9: Нет, конечно. Значит, штаммы бывают новые у вирусов и бактерий в течение суток, но несколько раз у них есть встроенный механизм изменчивости. Если представить их нуклеиновую кислоту, вещество наследственности в виде бус, то бусинки перескакивают с места на место благодаря вот этому встроенному механизму. Поэтому лучше говорить обновленный штамм. Какая цель у всего доживого? Максимально размножиться, занять новую территорию. Поэтому если вирус чуть-чуть изменился, он уклоняется отличается от предыдущей вакцины, которая к старой конструкции. Теперь конкретно. У нас так устроено на планете, да, Земля, что в южной полушарии на зима раньше, и там у них уже эпидемия гриппа, ну, на вспышке прошли. И уже известно, какие штаммы там вот есть обновленные. И Всемирная организация здравоохранения передает их в северное полушарие, в том числе и в Россию, в институты гриппа. И люди уже начинают делать вакцину на основе вот этих обновленных штаммов. Поэтому у них уже не 70%, как прошлогодний на вакцинах, уровень для там защиты. Я говорю, это условные цифры. А 90%, то есть больше.
6: По прогнозам экспертов, пик заболеваемости гриппом ожидается в ноябре. В группе риска – дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Защитить организм поможет своевременная прививка. На формирование иммунитета уходит от 2 до 3 недель.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Поступило в продажу созданное нейросетью продолжение «Мертвых душ». Книга называется «Второй том. Возрождение». Алгоритма обучали на основе сочинений автора, его черновиков и писем. Максим Петренко разбирался, как выглядит этот процесс, как можно сымитировать стиль Гоголя и какова была его личная задумка по второму тому.
10: Первый том знаменитой поэмы Гоголя, как известно, это сатирическая история о Чичикове. Он скупает у помещиков мертвые души, чтобы заложить их и получить ссуду. В произведении автор мастерски показал галерею недостатков человека. Первый том своего рода «Ад пороков». Вторая часть, создававшаяся Гоголем в Риме, более камерная, сохранились фрагменты нескольких глав. В них рассказывается о том, как ведет себя герой с учителем. Предполагается, что это уже чистилище, говорит доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы 20-21 веков Московского педагогического государственного университета Ирина Минералова.
11: Некоторые пишут, что это уже рай, но нет, не рай. Вот это возрождение, не случайно начинается эти отрывок, первый такой пейзаж, а потом человек, и вот учитель его, и какой он, что важно в этом взаимодействии учителя и ученика, и как ты можешь подвигнуть его. В первом томе это доедет, не доедет, да, начинается роман, то здесь путь другого состава, духовного.
10: Гоголь хотел глубже проработать характеры, пытался показать нравственное перерождение Чичикова, однако уничтожил рукопись в феврале 1852 года. Точная причина такого резкого шага так и не установлена. Первая версия – религиозная. Якобы Гоголь боялся, что написанное не спасет человеческие души и даже, напротив, погрузит читателя в грех. Вторая версия – художественная неудовлетворенность. То есть созданные им новые персонажи не были столь убедительными, рассуждает Ирина Минералова.
11: Здесь надо было какие-то узлы находить, и он никак не мог найти этого. Это вещь более описательная. Там нет тех интриг, которые есть в главах, посвященных каждому из помещиков. Он мастер сюжета, но здесь как будто бы перевешивает вот это рассуждение. Так бывает. Пишешь и понимаешь, что ты вязнешь в этом. Мне кажется, что это тоже было причиной.
10: Воспроизвести стиль Гоголя – задача нетривиальная. Ведь писатель отличался гениальными лирическими связками о поэзии, пути человека и о России. Читая его, многое открываешь в самом себе. Насколько хорошо это выходит у нейросетей – вопрос. Базово их учат так. Дают материал автора, а искусственный интеллект предсказывает наиболее вероятное следующее слово. И так постепенно оттачивается навык. О втором способе эксперт по внедрению технологий ИИ в бизнес и госструктуры Ярослав Шуваев.
12: Когда ей уже какой-то универсальной нейросети, универсальной модели, уже обученной, первично дают просто большой корпус текстов данного автора, и она не то чтобы учится, да, но она сначала изучает материалы, то есть ищет какие-то похожие фрагменты внутри текста, собирает, компилирует разные куски текста и потом пытается максимально воспроизвести стиль. Это технология генерации дополненной поисковой выдачей.
10: Конечно, написанное нейросетью – это не 100% то, что хотел нам сказать Николай Васильевич. Тут каждый читающий будет сам решать, насколько органичен результат. И еще эксперты добавляют, финальную версию в идеале должен контролировать человек, литератор, отслеживающий явные ляпы, которые даже у самых совершенных машин пока могут быть. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
13: утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, как аэростаты спасали Москву от немецких бомбардировок, для чего реставраторам картины Айвазовского потребовалось золото и где в мире самые высокие сугробы.
13: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Армия России уничтожила предприятия, задействованные для производства ракет «Фламинго» и дронов в Киеве и 6 областях Украины. Министерство обороны сообщили, что также атакованы объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Уничтожены морские суда, задействованные в интересах боевиков. Минувшей ночью хуситы нанесли серию ракетных ударов по нефтеперерабатывающему комплексу в Джидде в Саудовской Аравии и международному аэропорту Адена, столице лояльного Саудовской Аравии правительства Йемена. Большинство жителей Москвы считает столицу комфортным местом для рождения и воспитания детей. Таковы итоги исследования Центра социального проектирования «Платформа». Среди факторов респонденты чаще всего отмечали разнообразие места для семейного отдыха, удобные детские площадки, развитый общественный транспорт, доступную медицину и социальную поддержку. Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины. Товарищеская игра с Бенином завершилась со счетом 3-0, а капитан отметился во всех голах. Один забил и сделал еще 2 результативные передачи. Всего 39-летний футболист провел за национальную команду более 200 матчей и забил свыше 100 голов. В его активе победа на Олимпиаде, 2 Кубка Америки и главный трофей – чемпионат мира. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
6: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
13: 7 октября. Этот день в истории.
6: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти 2/3 обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
13: Этот день в истории.
14: Ломоносов дошел до Москвы
15: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
16: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
17: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился
2: Никитинге.
4: Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Напомни, будь добр, кто изобрел телефон?
8: О, мир обязан этим целиком и полностью Александру Беллу.
6: А вот и нет.
9: Над созданием телефона трудились сразу несколько человек. Американец Белл собрал прототип устройства, которое передает голос по проводам, в 1875-м. Однако за 15 лет до этого технологию уже освоил итальянец Антонио Меуччи. Он даже хотел запатентовать свое изобретение, но у него не хватило средств для должного оформления заявки.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Прообразы телефонных аппаратов разработали также немецкий физик Филипп Рейс и американский инженер Элайша Грей. Последний, кстати, подал заявку на патент чуть ли не в один день с Александром Беллом. Но первым рассмотрели обращение именно Белла, и ему в итоге выдали свидетельство. Это произошло 7 марта 1876 года. При этом в заслуги Белла, безусловно, можно записать продвижение телефона в массы. Ведь к новинке тогда относились с прохладцей, полагаясь на посыльных.
8: А я слышал, там столько судов было за эти патенты.
9: Это верно. Только в 2002 году Конгресс США признал первенство в создании телефона за Антонио Меуччи спустя 112 лет после смерти итальянца.
6: А вот и да.
10: Как вас звать, величать-то?
11: Не царское это имя!
12: История одного прозвища.
13: Средневековый правитель Саксонии и Тюрингии воевал с королями Германии и пленил собственного отца. А яркое прозвище получил благодаря матери. Фридрих I Укушенный.
12: Как так получилось?
13: Середина 13 века. В Священной Римской империи кризис власти. Разрозненные немецкие земли то и дело сражаются между собой и с германской короной. Когда у графа Тюрингии родился сын Фридрих, все были уверены, он будущий наследник этого региона. А может, и король всей Германии. Но история распорядилась иначе.
12: История одного прозвища.
13: Еще в детстве деспотичный отец вынудил мать Фридриха сбежать. И та, прощаясь с малолетним сыном, в порыве чувств прокусила ему щеку. Шрам остался с Фридрихом на всю жизнь, как и воспоминания о жестоком родителе. Уже будучи взрослым, он силой заставит отца отказаться от власти. Некоторые хронисты нарекут Фридриха храбрым, но куда чаще его будут упоминать как укушенного.
11: Не царское это имя. История одного прозвища.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За минувшую ночь дежурными силами противовоздушной обороны уничтожены 311 украинских беспилотников над 17 регионами России, над акваториями Черного и Азовского морей. Это данные Министерства обороны. В Воронежской области при падении обломков дрона повреждения получила линия электропередачи. Обесточены несколько сел, сообщил губернатор Александр Гусев. Тем временем наши бойцы минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники большой и средней дальности. Цели были в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также наша армия атаковала объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области и морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков. В Омске введен режим повышенной готовности. Причина – возможные проблемы с газоснабжением более чем 3000 многоквартирных домов. Об этом пишет ТАСС. Ранее агентство сообщало, что в городе в связи с банкротством Омской областной газовой компании, которая обеспечивала многоквартирные дома сжиженным топливом, без газоснабжения оставались 12 домов. Власти прорабатывают возможность смены поставщика и перевода объектов на природный газ. До 1 000 000 пассажиров в год сможет пропускать обновленный пункт Краскино на границе России и Китая. Через него уже запустили движение. Теперь пересекать границу и перевозить грузы здесь могут значительно быстрее, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяка.
2: Ну и, соответственно, до 90 тысяч грузовиков пройдет через границу. Поэтому для нас провинция Зелинь, которая является нашим добрым соседом на протяжении многих лет, показывает результаты хорошего взаимодействия. Я думаю, что открытие этого пункта пропуска еще раз улучшит ситуацию, связанную с возможностями китайским туристам проехать в Россию, Приморский край, посмотреть на все те красоты природы. Это одна из важнейших составляющих вектора на восток.
1: Сейчас в регионе работают 7 пунктов пропуска, 5 автомобильных и 2 железнодорожных, через которые проходит 2/3 внешнеторгового оборота региона с КНР. В Забайкалье за добычу медведя охотникам заплатят 15 тысяч рублей. В регионе действует режим повышенной готовности по причине участившихся случаев выхода диких животных к населенным пунктам. Мера поддержки направлена на регулирование численности хищников, обеспечение безопасности жителей региона и сохранение охотничьих ресурсов. Сборная России по футболу в ничью сыграла в товарищеском матче с Нигерией. Игра прошла накануне в Нижнем Новгороде и завершилась с результатом 3-3. На стадионе присутствовало более 40 тысяч болельщиков. Агентство ТАСС отмечает, что наша команда прервала серию без пропущенных мячей, которая составляла 4 матча.
0: Автонавигатор.
1: Движение транспорта временно ограничат в районе Покровская-Стрешнева на северо-западе Москвы в период с 9 по 10 октября. Это связано с проведением спортивного праздника «Красно-белый забег». Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Путилковском шоссе, дороге к Московской кольцевой до Новокуркинского шоссе. Время в пути 40 минут. До 40 минут составит потеря по времени на Калужском шоссе от поселка Ватутинки до поворота на Пенино. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В России для защиты от дронов тестируют аэростаты. Как эта технология помогала в годы Великой Отечественной? Русский музей завершил реставрацию картины «Девятый вал». Сколько фрагментов полотна пришлось восстанавливать? На Урале выпал первый снег. А много ли людей на планете никогда не видели этих осадков? Для защиты от атак дронов можно использовать технологии времен Великой Отечественной войны, заявил руководитель Московского отделения комиссии по воздухоплаванию Российского географического общества Сергей Биндин. К примеру, специалисты уже тестируют аэростаты с натянутыми между ними тросами. Так в годы войны обороняли от бомбардировок советские города. Как именно была организована в то время воздушная оборона? В историю погрузился Ким Андреев.
2: Противовоздушную оборону условно разделяют на два типа – активная и пассивная. Первая подразумевает уничтожение противника в воздухе силовым способом. В годы Великой Отечественной это были артиллерия и авиация. Защита стратегических объектов, вроде мостов, заводов и электростанций, была тогда одной из важнейших задач Красной Армии. Чтобы точно поразить самолеты Люфтваффе, их подсвечивали огромными прожекторами. Изобрели технологию еще в годы Первой мировой. Как это работало, рассказывает методист научно-методического отдела Музея Победы Петр Лагутин.
3: Первоначально направление на самолет определяли посты воздушного наблюдения и специальные звукоулавливатели. Уже после этого прожектор-искатель должен был захватить самолет лучом, а затем к нему подключали другие прожекторы, которые также вели этот самолет, в результате чего он оказывался на пересекающихся лучах и постоянно был освещен, что серьезно облегчало борьбу с ним при помощи зенитных орудий или облегчало атаку ночным истребителем.
2: Над московскими и ленинградскими оборонными предприятиями во время войны регулярно поднимали заградительные аэростаты. Это шары диаметром до 10 метров. Их наполняли гелием и отправляли в небо на высоту до 4 километров. Для немецких бомбардировщиков аэростаты выступали естественной преградой, ограничивающей обзор для точного сброса авиабомб, а порой и служили железной паутиной, объясняет историк-публицист Игорь Пыхалов.
4: Основная опасность для самолетов противника заключалась не в том, чтобы они в этот аэростат врежутся, а в том, что аэростаты были привязаны к металлическим тросам. Причем иногда бывало, что эти тросы натягивались там крест-накрест или там еще более сложные конструкции. И именно в эти тросы и врезались вражеские самолеты. Или, по крайней мере, перед ними существовала такая опасность.
2: К пассивным методам противовоздушной обороны относят в первую очередь маскировку. К примеру, на крышах цехов возводили целые бутафорские кварталы из фанеры, имитируя сады или скверы. Красную площадь в Москве превратили в жилые кварталы, спрятав стены Кремля и Мавзолея за деревянной обшивкой. Электростанции или котельные накрывали специальной защитной сеткой в цвет грунта или травы, а нефтехранилища и аэродромы иногда специально строили с нуля, чтобы запутать противника, продолжает Петр Лагутин.
3: А в рамках системы обороны могли создаваться полноценные муляжи, ложные объекты, в том числе объекты инфраструктуры, которые должны были выступать в качестве мишени для немецких пилотов. В Подмосковье и Москве, начиная примерно от района Клина, считается, что было построено в общей сумме до 240 ложных объектов.
2: Если же важные наземные объекты не маскировали, то обязательно укрепляли, как правило, мешками с песком, а в стенах стратегических предприятий иногда пробивали стрелковые амбразуры. К примеру, так была устроена оборона на заводах «Большевик» в Ленинграде и «Красный Октябрь» в Сталинграде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Русском музее завершилась реставрация шедевра Айвазовского «Девятый вал». Перед началом работ специалисты изучили структуру полотна и обнаружили проблему. В нижней части холста ослабла связь между слоями, что привело к мелким утратам. После этого мастера приступили уже к основному процессу, рассказывает ведущий художник-реставратор отдела научной реставрации станковой масляной живописи Русского музея Ольга Кленова.
5: То есть сначала консервация, это укрепление красочного слоя, укрепление межслойных связей, кладка крокелюра. Дальше работа была с тыльной стороной. Вычистили загрязнения пылевые, которые накопились больше, чем по полтора века. Натянули картину на новый планшетный подрамник и приступили к подведению грунта вот по этим меленьким утраткам, утоньшению и выравниванию лака. Он был очень неровный. И далее затонировали вот эти мелкие утратки.
1: Одновременно специалисты реставрировали аутентичную раму и воссоздали более 100 утраченных фрагментов резьбы. Впервые эти работы проводились полностью, отмечает заведующий сектором научной реставрации картинных рам Русского музея Дмитрий Кичко.
6: Это работа по консервации, потом удаление бронзовых мастичных поздних вставок, и после этого уже приступали к восстановлению резьбы деревянной. Это очень сложный процесс, потому что нужно было восстановить это все в резьбе в соответствии с авторским замыслом. Мы использовали все имеющиеся аналоги как на раме, так и по архивным фотографиям, которые у нас были. Ну и третий этап – восполнение утрат грунта и тонировки реставрационные. Там использовали и сусальную позолоту, и творёное золото, и акварельные тонировки. Поэтому она получилась у нас такая с эффектом своего времени.
1: Обновленный девятый вал запланирован к показу на юбилейной выставке, посвященной 210-летию Ивана Айвазовского. Она откроется в Русском музее 16 октября.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня, по прогнозам синоптиков, на Урале должен завершиться первый в этом году снегопад. Далее в регионе ожидается потепление. Максим Петренко решил разобраться в снежных рекордах и аномалиях. Бывает ли не белый снег? Где самые высокие в мире сугробы? И какие в России самые снежные места?
7: Интересно, что большинство землян снег могут видеть только на фото или видео. Для тропических и многих субтропических регионов, а это 2/3 населения планеты, снег – настоящая экзотика. Для центральной части России, безусловно, снежный покров привычен, и удивить, пожалуй, способна лишь высота сугробов. Так, памятные снегопады февраля 2018 года. Тогда за два дня на Москву обрушился объем осадков больше месячной нормы. При этом специалисты приводят более впечатляющие данные начала 20 века. В городе тогда снежный покров подходил к 1 метру. Однако и эти цифры не идут в сравнение с восточной частью нашей страны, говорит метеоролог, сооснователь проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: Восток страны принимает на себя либо очень мощные тропические вихри, тропические циклоны, либо уже ослабленные, но так или иначе они в основном несут очень много влаги. Эта влага в виде снега зимой выпадает очень обильно. Вспомните, опять же, Владивосток, Курилы. Там снеговые сугробы могут достигать 1,5–2 метров, и выпадать это все может за несколько дней.
7: Категорически назвать самую снежную страну в мире довольно сложно, потому что параметров оценки множество. Это и снежность, и высота сугробов, и за какое время эта высота достигнута, и так далее. Например, выпасть до 1,5–2 метров снега за пару дней спокойно может в Нью-Йорке и в Техасе. Но вот по величине сугробов нет равных японскому городу Аомори. Там они могут вырасти за зиму аж до 8 метров. В интернете можно найти впечатляющие снимки, как дороги в Аомори превращаются в снежные лабиринты, и пассажирские автобусы в них кажутся игрушками. Кстати, снег не всегда белый, и на его цвет, к примеру, влияет наличие или отсутствие кислорода при формировании снежинок, отмечает Алексей Сафонов.
8: Снежинки – это отдельные такие маленькие-маленькие специальные ледышечки, которые формируются по законам симметрии. Меньше кислорода, тем более непрозрачный лед. А раз он непрозрачный, значит, он темный. Он становится таким сине-темным и сине-серым. Такой снег можно наблюдать, например, в горах. Всякие примеси в виде аэрозолей заводов, понятное дело, придают снегу какой-то вид. И если вы видите где-то оранжево-бурый снег, то, скорее всего, рядом с вами какие-то такие химические производства.
7: Смог городов превращает снег в бело-серую массу. А еще он может окрашиваться в зеленый из-за водорослей, которые развиваются в снегу. Это явление можно увидеть в Антарктиде в конце местного лета. Снег считается защитником природы. Он как бы запечатывает тепло, оставшееся в почве, рассказывает биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
9: нет снега, тем не менее минусовая температура, то многие деревья, кустарники, они погибают в таких условиях. Семена растений, они не смогут на следующий год прорасти, потому что тоже отрицательные температуры их фактически убивают. Многие насекомые переживают зиму, пользуясь вот такой защитой от холодов.
7: В таком же защитном слое нуждаются и спящие зимой животные, от сусликов до бурых медведей. Есть и другая главная функция снега. Он хорошо накапливает влагу, и весной при таянии она обогащает плодородные почвы. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут вы узнаете, почему до 20 века в России не задумывались о переводе часов, когда ждать пика заболеваемости гриппом, как нейросеть смогла дописать «Мертвые души» Гоголя.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 10.15 в Москве, главное к этой минуте. В Киеве в результате ночной атаки армии России полностью уничтожен склад автомагазина АТЛ с топливом и запчастями. Его потеря создаст турбулентность в логистике всей сети, сообщили в компании. В Российском министерстве обороны неоднократно отмечали, что на складах и в логистических центрах хранятся и распределяются грузы, предназначенные для украинских боевиков. Кроме того, в Киевской области поражено промышленное предприятие «Умные боеприпасы». Там собирали и хранили крылатые ракеты «Фламинго». Уровень госдолга всех стран приближается к рекордным со времен Второй мировой войны показателям и скоро превысит 100% мирового валового внутреннего продукта, заявила директор, распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Нехватка готовых решений и незрелость нормативной базы создают для компании основные сложности при подготовке к внедрению цифрового рубля. Об этом заявили почти в третьей организации, пишут «Ведомости». Эксперты считают, что основная проблема кроется в нехватке специалистов и готовых импортозамещенных решений. С марта будущего года Почта России и многофункциональные центры смогут взимать плату за прием заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также за доставку готовых документов. Об этом следует из проекта постановления правительства. Отмечается, что максимальная стоимость одной такой услуги не должна быть дороже 5000 рублей. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
11: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
1: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
0: 7 октября. Этот день в истории.
1: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти 2/3 обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
0: Этот день в истории. Радиозвезда.

0: Меховая шапка дворцовых гренадер.
1: Высокий головной убор цилиндрической формы из натурального медвежьего меха с жестким каркасом из толстой кожи или китового уса. Шапка была обязательным элементом уставной формы особой гвардейской роты почетного караула российских императоров.
0: Форма и содержание.
2: В 1827 году Николай I подписал указ.
3: Желаю ознаменовать мое благоволение к нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество, я признал за благо учредить из них при дворе моем особую роту. И чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во дворцах, где будет мое пребывание.
2: Армейские головные уборы для новых государевых стражников решили сделать по образцу меховых шапок знаменитой старой гвардии Наполеона, как символ победы над сильнейшим врагом.

0: Основным материалом для изготовления штатного головного убора дворцовых гренадер служили шкуры североамериканского черного медведя Барибала. Его мех, который специально закупали за океаном, отличался особой густотой, прочностью, благородным блеском и отлично держал форму. Только для изготовления одной высокой гвардейской шапки уходила целая шкура медведя.
1: Форма и содержание.
0: Меховая шапка дворцовых гренадер была очень тяжелой, что-то около 3 килограммов. Поэтому ее носили на службе не всегда, а только в торжественных случаях. В почетном карауле в залах Зимнего дворца или во время официальных государственных приемов. Сейчас те самые гренадерские шапки героев Отечественной войны 1812 года можно увидеть только в музеях. Например, в Эрмитаже или в Центральном музее вооруженных сил в Москве.
1: Форма и содержание. Меховая шапка дворцовых гренадер.
2: Радио «Звезда».
1: Словарь современного города.
3: Б. Бассейн. Они очень разные. Домашние позволяют едва погрузиться в воду и больше похожи на огромную ванну. В фитнес-центрах стандартные 3-4 дорожки длиной 25 метров. Для серьезных тренировок этого мало. Настоящий спортивный бассейн всегда 50-метровый. Только так. Это только с виду гигантская лохань, заполненная водой и телами пловцов. Хотя в каком-нибудь древнем Риме бассейны такими и были. Каменная кладка, изнутри обработанная смолой. А вот в Греции за много веков до барона де Кубертена плавание уже входило в программу Олимпийских игр. Все было хорошо до тех пор, пока доминирующей силой в Европе не стала церковь. То есть до средних веков. Именно тогда люди в рясах объявили бассейны вне закона. Слишком вульгарно. И об искусственных водоемах забыли до середины 19 столетия. Теперь бассейн – сложнейшее инженерное сооружение. Гидроизоляция, подогрев, фильтрация, хлорирование, постоянный подмес чистой воды, мощные насосы, а еще зона гидромассажа, прыжков, подводного плавания, акваэробики, водного пола и даже для любителей серфинга. Бассейны устраивают на крышах отелей и прямо на балконах люксовых номеров. А дно и стены изготавливают из прочного стекла, чтобы оставить потрясающий по своей красоте вид. Как изнутри, так и снаружи. Настоящее чудо. А самый необычный бассейн находится в Чили. Его длина больше километра, глубина до 3 метра. 250 миллионов литров морской воды, которую сюда подают прямо из Тихого океана. До него буквально рукой подать. Зато в искусственном море никогда не бывает шторма. А в любой неприятной ситуации на помощь быстро придут спасатели. Точнее, приплывут на моторной лодке. Да-да, мы о бассейне.
1: Словарь современного города.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российские военнослужащие атаковали табачную фабрику в Кременчуге. На ее территории был налажен выпуск боеприпасов для нужд вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, в населенном пункте Александрия Кировоградской области под удар попал цех группы промышленных предприятий Александрия. Ведомства уточнили, что на объекте производились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, в том числе самолетного типа. Уровень госдолга всех стран приближается к рекордным со времен Второй мировой войны показателям. Он вскоре превысит 100% мирового валового внутреннего продукта. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она назвала чрезмерный бюджетный дефицит, рекордные уровни госдолга и высокие затраты на обслуживание долга среди основных факторов, влияющих на мировую экономику. Наибольшую проблему представляют развитые страны, которые имеют одни из самых высоких показателей валовой долговой нагрузки. В России изменятся условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. С марта следующего года автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время испытания, средства аудио- и видеорегистрации, вести запись в реальном времени. При этом в кадр должны попадать рабочие места экзаменаторов и кандидатов. Автоэксперт Максим Трусов в комментарии для «Радио Звезда» назвал эту инициативу прекрасной, так как уровень знаний автолюбителей в нашей стране крайне невысок.
2: Причем человек может неплохо водить автомобиль, может быть, даже и аккуратно, и правил не нарушать, но у него просто нет теоретических знаний о том, как вести себя в той или иной ситуации, что есть, например, правила там, правой руки. Да? В данном случае будет возможность фиксировать именно знания и прохождение экзаменационного процесса. Поэтому инициатива прекрасная. Единственное, что, как и всегда, любой регламент, любые правила можно обойти. Очень хочется верить, что этот процесс видеофиксации будет выстроен так, что обмануть не удастся.
1: Также с будущей весны изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе, пишут РИА Новости, ссылаясь на Общественную палату. Жительница Соединенных Штатов Криста Пайк, впавшая в кому после неудачной смертной казни, пришла в сознание. Об этом сообщают ее адвокаты. Приговоренная к высшей мере наказания американка говорит и получает медпомощь. Напомним, в конце сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели 2 дозы смертельной инъекции, однако заключенная осталась жива, хотя исполнители приговора израсходовали 7 игл. После произошедшего губернатор штата Теннесси Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, запланированную на этот год.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Американцам предложили отказаться от перехода на зимнее время. А часто ли в нашей истории стрелки часов приходилось сдвигать? В России обнаружили новый штамм гриппа. Значит ли это, что вирус стал опаснее? Искусственный интеллект воссоздал второй том «Мертвых душ». Смогла ли нейросеть повторить фирменный стиль Гоголя? Дональд Трамп призвал американцев навсегда забыть о сезонном переводе стрелок и для удобства людей оставить летнее время. Пока в США спорят об этих реформах, Анна Елисеева предлагает заглянуть в отечественную историю. По какому времени жили до и после Октябрьской революции и как в итоге у нас пришли к полной отмене перевода часов.
3: На современное поясное время мы перешли не так давно. В 1919-м декретом Совета народных комиссаров страну поделили на 11 часовых зон. В основе расчетов лежала международная система часовых поясов, принятая еще в конце XIX века. Математика простая. Земля совершает оборот вокруг своей оси за 24 часа. Это 360 градусов. Получается, за один час она поворачивается на 15 градусов. И ровно такую долготу занимает каждый часовой пояс. Но проводить границы строго по меридианам невозможно, иначе пришлось бы дробить регионы. Поэтому линии поясов проходят по косой, в зависимости от разных факторов, говорит журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: Это транспортный фактор, то есть удобство прохождения железнодорожных составов, их сортировки. Второе – это вот границы губерний, ну и республик, которые позже возникли. И третье – это жизнедеятельность населения. Если есть какие-то важнейшие места работы, скопления людей, то тоже их старались не делить, чтобы, допустим, там ресурсная база была привязана к предприятию в одном часовом поясе.
3: Границы часовых поясов менялись несколько раз, и главной причиной всегда была экономика. Летнее время впервые ввели в 1917-м. Стрелки перевели на час вперед, чтобы увеличить световой день и сэкономить электроэнергию. До этого момента в стране ориентировались на два типа времени – местное солнечное и петербургское, которые отсчитывали по Пулковскому меридиану. Единое петербургское время появилось с развитием железных дорог. Оно помогло составить четкое расписание поездов и избежать путаницы на станциях. А вот разница в солнечных часах была ощутимая, продолжает Арсений Замостьянов.
8: Каждый город, можно сказать, жил по своему времени, в зависимости от расчетов светового времени. Ну, допустим, в Питере был полдень, а в Москве было без 10 час. А после того, как Временное правительство ввело переход на летнее время, везде по-прежнему было по-разному, но на час вперед.
3: До 1921-го в стране регулярно переходили на летнее и зимнее время. Но с утверждением часовых поясов эту практику временно прекратили. Впрочем, уже в 30-м году советские граждане снова перевели стрелки на час вперед. Так Совнарком ввел декретное время ради экономии электричества. В таком режиме страна жила вплоть до начала 80-х, когда власти решили вернуть еще и сезонный переход на летнее время. В итоге, с учетом декретного часа, разница с поясным временем составила сразу 2 часа. В начале 90-х от декретного времени попытались отказаться. Окончательно это произошло уже в нашем веке. И на то было несколько веских причин, говорит учитель географии президентского лицея «Сириус» Михаил Ваганов.
9: Во-первых, уже не было такой острой необходимости разгрузить электростанции, то есть технологии двинули вперед. Второй момент. Очень было много жалоб, особенно в переходе на летнее время, когда вы с зимы на лето. Это ухудшение самочувствия у граждан, да, это сбой ритмов биологических, которые у нас с вами идут.
3: В 2011 году привычный переход на зимнее время отменили, оставив страну жить по летнему расписанию. Но все это оказалось неудобным, особенно в зимний период, когда светлело очень поздно. Поэтому в 2014 году стрелки перевели на час назад, вернув страну на постоянное зимнее время. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: В России появились новые штаммы гриппа, и у населения пока нет иммунитета к ним. Об этом рассказали в Институте гриппа имени Смородинцева. Значит ли это, что вирус стал опаснее, и успевают ли за ним вакцины? Рассуждает доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
10: Нет, конечно. Значит, штаммы бывают новые у вирусов и бактерий в течение суток, но несколько раз у них есть встроенный механизм изменчивости. Если представить их нуклеиновую кислоту, вещество наследственности в виде бус, то бусинки перескакивают с места на место благодаря вот этому встроенному механизму. Поэтому он лучше говорить обновленный штамм. Какая цель у всего, да, живого? Максимально размножиться, занять новую территорию. Поэтому если вирус чуть-чуть изменился, он уклоняется отличается от предыдущей вакцины, которая к старой конструкции. Теперь конкретно. У нас так устроено на планете, да, Земля, что южное полушарие на зима раньше, и там у них уже эпидемия гриппа, ну, на вспышке прошли. И уже известно, какие штаммы там вот есть обновленные. И Всемирная организация здравоохранения передает их в северное полушарие, в том числе и в Россию, в институты гриппа. И люди уже начинают делать вакцину на основе вот этих обновленных штаммов. Поэтому у них уже не 70%, как прошлогодние на вакцинах, уровень для там защиты. Я говорю, это условные цифры. А 90%, то есть больше.
11: По прогнозам экспертов, пик заболеваемости гриппом ожидается в ноябре. В группе риска – дети, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Защитить организм поможет своевременная прививка. На формирование иммунитета уходит от 2 до 3 недель.
12: Утро на радио «Звезда».
11: Поступила в продажу созданная нейросетью продолжение «Мертвых душ». Книга называется «Второй том. Возрождение». Алгоритма обучали на основе сочинений автора, его черновиков и писем. Максим Петренко разбирался, как выглядит этот процесс, как можно сымитировать стиль Гоголя и какова была его личная задумка по второму тому.
13: Первый том знаменитой поэмы Гоголя, как известно, это сатирическая история о Чичикове. Он скупает у помещиков мертвые души, чтобы заложить их и получить ссуду. В произведении автор мастерски показал галерею недостатков человека. Первый том своего рода «Ад пороков». Вторая часть, создававшаяся Гоголем в Риме, более камерная. Сохранились фрагменты нескольких глав. В них рассказывается о том, как ведет себя герой с учителем. Предполагается, что это уже чистилище, говорит доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы 20-21 веков Московского педагогического государственного университета Ирина Минералова.
14: Некоторые пишут, что это уже рай, но нет, не рай. Вот это возрождение, не случайно начинается эти отрывок, первый такой пейзаж, а потом человек, и вот учитель его, и какой он, что важно в этом взаимодействии учителя и ученика, и как ты можешь подвигнуть его. В первом томе это доедет, не доедет, да, начинается роман, то здесь путь другого состава, духовного.
13: Гоголь хотел глубже проработать характеры, пытался показать нравственное перерождение Чичикова, однако уничтожил рукопись в феврале 1852 года. Точная причина такого резкого шага так и не установлена. Первая версия религиозная. Якобы Гоголь боялся, что написанное не спасет человеческие души и даже, напротив, погрузит читателя в грех. Вторая версия – художественная неудовлетворенность. То есть созданные им новые персонажи не были столь убедительными, рассуждает Ирина Минералова.
14: Здесь надо было какие-то узлы находить, и он никак не мог найти этого. Это вещь более описательная. Там нет тех интриг, которые есть в главах, посвященных каждому из помещиков. Он мастер сюжета, но здесь как будто бы перевешивает вот это рассуждение. Так бывает. Пишешь и понимаешь, что ты вязнешь в этом. Мне кажется, что это тоже было причиной.
13: Воспроизвести стиль Гоголя задача нетривиальная, ведь писатель отличался гениальными лирическими связками о поэзии, пути человека и о России. Читая его, многое открываешь в самом себе. Насколько хорошо это выходит у нейросетей – вопрос. Базово их учат так. Дают материал автора, а искусственный интеллект предсказывает наиболее вероятное следующее слово. И так постепенно оттачивается навык. О втором способе эксперт по внедрению технологий ИИ в бизнес и госструктуры Ярослав Шуваев.
15: Когда ей уже какой-то универсальной нейросети, универсальной модели, уже обученной, первично дают просто большой корпус текстов данного автора, и она не то чтобы учится, да, но она сначала изучает материалы, то есть ищет какие-то похожие фрагменты внутри текста, собирает, компилирует разные куски текста и потом пытается максимально воспроизвести стиль. Это технология генерации дополненной поисковой выдачей.
13: Конечно, написанное нейросетью – это не 100% то, что хотел нам сказать Николай Васильевич. Тут каждый читающий будет сам решать, насколько органичен результат. И еще эксперты добавляют, финальную версию в идеале должен контролировать человек, литератор, отслеживающий явные ляпы, которые даже у самых совершенных машин пока могут быть. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
11: каким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Армия России уничтожила предприятия, задействованные для производства ракет «Фламинго» и дронов в Киеве и 6 областях Украины. В Министерстве обороны сообщили, что также атакованы объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Уничтожены морские суда, задействованные в интересах боевиков. Таиланд намерен ввести туристический сбор в размере 450 бат в начале следующего года. В рублях это чуть более 1000. Сумму могут включить в стоимость авиабилета, либо же предложить оплату через приложение, сайт или терминал, пишет местная пресса. В Москве на улице Барклая перед Кутузовским проспектом изменилась организация движения, сообщил столичный департамент транспорта. Там отмечают, что был убран разделительный островок и добавлена третья полоса. Теперь полосы распределены по направлениям. Левая предназначена для поворота налево, средняя для движения прямо и выезда на Кутузовский проспект в сторону области, а по правой можно повернуть на Кутузовский проспект в сторону центра. В ближайшую пятницу на Земле возможны магнитные бури, предупредили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Геомагнитное возмущение ожидается с вероятностью 80%. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
2: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
0: 7 октября. Этот день в истории.
2: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти 2/3 обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
0: Этот день в истории.
3: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Петербургские ученые создали систему сканирования пространства для поиска пропавших людей. Как работает эта система и чем отличается от существующих аналогов?
3: Отвечает руководитель группы разработки Международной научной лаборатории интеллектуальной оптические системы ИТМО Федор Иночкин.
4: Система, разработанная нами, основана на тепловизионном методе формирования изображения. Соответственно, в ночное время суток, в полном отсутствии света, система позволяет выявить на основе разности контраста температур различные объекты. И такие системы, которые используют один тепловизор для сканирования обширного пространства, они, конечно же, были и до нас. Самые распространенные на рынке основаны на называемой технологии охлаждаемых тепловизоров. Всем хороши, но у них исключительно высокая стоимость, которая фактически сводит на нет идею массового их использования для контроля обширных территорий. Задача, которую поставили мы перед собой, это использование доступного тепловизора, так называемого неохлаждаемой технологии. Ну, фактически тот, который можно использовать, например, для контроля качества строительства загородного. Но на гораздо более доступной элементной базе. В отличие от аналогов, наша система совмещает достоинства известных решений, но при этом является экономически эффективной, быстродействующей, обладает надежной конструкцией и минимум энергопотребления для подобного класса системы.

0: Записки врача.
1: Очищает ли чеснок носовые пазухи? Говорят, если поместить зубчик чеснока в нос, немедленно выйдет вся слизь из пазух, и дыхание очистится. Что думает по этому поводу наука?
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
1: Это действительно очень модный тренд. Люди снимают видео, на которых щедро забивают носовые ходы чищенным чесноком, а после его извлечения демонстрируют натурально потоки слизи, объясняя, что она застаивалась в околоносовых пазухах. Под влиянием чеснока вышла, и теперь дышать стало намного легче. К огромному сожалению, многие люди подобным видео верят, не задумываясь, что связь между чесноком и слизью здесь несколько иная. Чеснок содержит аллицин и другие серосодержащие соединения, которые раздражают слизистую оболочку носа. И что происходит на самом деле? Раздражение провоцирует местное воспаление, происходит активация работы слизистых желез и усиленное выделение слизи. То есть слизь – это не застоявшийся гной из пазух, а реакция на химический ожог. Почему это вредно? Во-первых, тот самый химический ожог слизистой. Аллицин – агрессивное вещество, которое может повреждать эпителий. После ожога слизистая становится более уязвимой для инфекций. Во-вторых, усиление воспаления. При хроническом или аллергическом рините дополнительное раздражение только усугубит отек и заложенность. В-третьих, риск вторичной инфекции. Микротравмы и ожоги создают ворота для бактерий и грибков. В-четвертых, отдельная опасность для детей. Маленький кусочек чеснока легко застрянет глубоко в носовом ходе, после чего потребуется визит к лору для извлечения инородных тел. И это хорошо, если в нижележащие дыхательные пути ничего не попадет. Лор-врачи разных стран мира прямо предупреждают: чеснок в носу не лечит синусит, насморк или заложенность. Для облегчения дыхания рекомендует промывание носа физраствором или специальными аптечными спреями. Увлажнение воздуха, а в случае бактериального синусита – антибиотики и другие препараты, но строго по назначению врача, а не социальных сетей. Почему этот миф живучий? Быстрый зрелищный эффект. Плюс безоговорочная вера в натуральное и народное.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Там производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники большой и средней дальности. Цели были в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также наши бойцы атаковали объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области. Морские суда, задействованные в интересах украинских боевиков, информирует Министерство обороны. В Ямало-Ненецком автономном округе мобильным огневым группам начнут выплачивать по 1 000 000 рублей за сбитые беспилотники. Такое постановление подписал глава региона. Выплата полагается только в том случае, если защищаемые объекты остались целыми и не получили повреждений. Напомним, украинские дроны впервые атаковали субъект 9 сентября. Делегация Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности посетила с рабочим визитом Северный флот. В Североморске обсудили военно-политическую обстановку в Арктике и в Северной Атлантике. Представителям стран-участниц показали атомный подводный ракетный крейсер «Казань». Заместитель начальника Объединенного штаба Организации Руслан Шпекбаев заявил телеканалу «Звезда», что для делегации почти все было в новинку.
2: Очень интересно было посмотреть. Потому что основная масса нашей делегации – все сухопутчики, поэтому морская составляющая для нас была новизна.
1: Делегатам также рассказали о нюансах несения боевого дежурства в высоких широтах. Участники встречи подчеркнули, Северный флот – это надежный щит Арктики и важный инструмент стратегического ядерного сдерживания. Россия по итогам прошлого года полностью обеспечила внутренние потребности в картофеле. Показатель достиг 100%. Такие данные приводит Росстат. Уровень выше 100% зафиксировали в 32 регионах страны. В Брянской и Астраханской областях объем производства более чем вдвое превысил внутреннюю потребность. Наиболее заметный рост самообеспеченности картофелем отмечен в Ингушетии, Сахалинской, Орловской, Тамбовской областях. Мошенники предлагают установить обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. Для этого они представляются сотрудниками государственных или медучреждений. Об этом РИА Новости рассказали в Госдуме. На деле пользователю могут прислать вредоносный файл, который после установки дает преступникам возможность получить доступ к данным и функциям устройства. Таиланд намерен ввести туристический сбор. Предполагается, что он появится с первого квартала следующего года, а размер составит около 13,5 долларов. Власти планируют направить часть средств на медицинское страхование туристов. Оставшиеся деньги пойдут в спецфонд развития и модернизации туристической инфраструктуры.
0: Автонавигатор.
1: Движение транспорта временно ограничат в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы в период с 9 по 10 октября. Это связано с проведением спортивного праздника «Красно-белый забег». Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени можно потерять на Путилковском шоссе, дороге к Московской кольцевой до Новокуркинского шоссе. Время в пути 40 минут. До 40 минут составит потеря по времени на Калужском шоссе от поселка Ватутинки до поворота на Пенино. Затор на 35 минут на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Дмитровки до Путилковского шоссе.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Жизнь и смерть гладиатора. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: Кто мог стать гладиатором в Риме? Если мы берем первый период гладиаторских войн, условно, где-то до 100 года до нашей эры, то гладиатором или, как их тогда называли бойцами на погребальном костре, мог стать либо преступник, либо военнопленный. Первоначально гладиаторские игры, они проходили на поминках усопшего. Но со временем это зрелище так полюбилось простому народу, что начали появляться целые школы, которые начали обучать профессиональных бойцов. И тут уже стать гладиатором было несколько путей. Первые пути, они оставались такими же, какими и раньше. Рим, который в то время постоянно и активно расширялся, завоевывая все новые и новые территории, ведя войны с все новыми и новыми соседями, недостатков в военнопленных не было. Те военнопленные, которые подходили по физическим параметрам, мы их даже, кстати, знаем. Так, например, гладиатор не должен был быть ниже 165 сантиметров. Их часто отдавали в гладиаторские школы, которые назывались лудусы. Точно так же и с преступниками. Приговоренные к смертной казни часто тоже отдавались в лудусы. Так же и с рабами. Так, например, если знатного римлянина его раб чем-то не устроил, или просто римлянин не с той ноги сегодня утром встал, он мог продать его в лудус. Рабы считались собственностью, что хочу, то с ним и делаю. С определенного момента, а именно с первого века нашей эры, было разрешено и свободным римским гражданам поступать в гладиаторские школы. И это было решение очень неоднозначное. Дело в том, что отношение к гладиаторам в Риме было довольно, мягко говоря, своеобразным. Ими восхищались. Да, у них были свои собственные фанаты. Так, например, есть история времен Калигулы, если я не ошибаюсь, когда один гладиатор-колесничий решил во время представлений отпустить на волю своего возницу, и народ ему так рукоплескал, этому вознице, так они его любили, что император, который присутствовал на этом представлении, с позором сбежал из театра, потому что даже ему так не рукоплескали. Но при этом, с другой стороны, отношение к гладиаторам было такое, что это люди очень маргинальные. Для мужчины пойти гладиатором было примерно то же самое, что, простите меня, женщине пойти на панель. И юридически это считалось как бы смертью. И поэтому, когда в первом веке нашей эры появилось разрешение для неблагородных людей поступать в гладиаторы, с одной стороны, их пошло туда очень много. Каждый пятый гладиатор был свободным человеком. При этом, получив вот, скажем, послужной список, такую строчку в биографии, во многие властные структуры вход тебе после этого был закрыт. То есть отношение было такое действительно очень прям двойственное. Когда свободный человек решал связать свою судьбу с данным ремеслом, он заключал договор. Он продавал себя фактически в рабство. Ему сразу же платили 5000 сестерциев. Ну, чтобы понимать, 5000 сестерциев – это цена раба, не обладающего никакими особыми навыками. Писать, читать не умеет, не особо физически взять, то есть просто вот такой средний усредненный раб. Чтобы, опять же, понимать порядок сумм, килограмм говядины – это 100 сестерциев. 10 литров вина – это 200 сестерциев. А тут ты себя за 5000 отдаешь. При этом заключая договор, что все, ты себе не принадлежишь. Там прям было прописано, что хозяин школы имеет право заковать тебя в кандалы, он имеет право клеймить тебя железом в случае того, если ты как-то провинишься. То есть, вот, ты себе больше не принадлежишь. Ты вчера был свободным человеком, а сегодня добровольно ты становишься, прости меня, никем. Люди, видимо, столкнувшиеся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, они, тем не менее, даже свободно в это шли.
2: Жизнь и смерть гладиатора.
1: Область знаний.
3: С пленниками и осужденными сложнее. Мы знаем много примеров, когда, например, пленники, которые узнавали о том, что их направят на обучение в гладиаторскую школу, они кончали с собой. Так, например, один германец, когда его уже везли в Лудус на обучение, видимо, шел рядом с повозкой, он засунул свою голову в колесо, и, соответственно, спицы колеса сломали ему шею, чтобы не становиться гладиатором. Другие германцы, после того, как узнали то, что они станут гладиаторами, они сидели в отдельной камере, их было 29 человек, на утро остался один, потому что они все друг друга задушили. Соответственно, вот один, единственный, который как бы последний душил, вот он один, единственный и остался. То есть у пленников и у преступников, у них отношение к судьбе стать гладиаторами было, мягко говоря, очень негативное. Но тут нужно понимать, что отношение к гладиаторам вот из категории пленническо-преступнической и отношение к гладиаторам добровольным, оно все-таки было разным. Потому что пленников и преступников вот их как раз использовали для тех игр, где не подразумевался благоприятный исход для участников. То есть травля дикими зверьми, это все они, реконструкция каких-нибудь огромных битв, как, например, знаменитая Навмахия, которая случилась при императоре Клавдии, когда 19 тысяч пленников было собрано на Фуцуанском озере для того, чтобы показать огромное морское сражение. Да, им дали такие модели кораблей, на которые их загрузили. Само озеро, разумеется, огородили, чтобы никто из них не сумел сбежать. Огромная толпа собралась по берегам озера. И именно во время, кстати, данной Навмахи, то есть морского сражения гладиаторского, эти преступники, которые понимали, что их привели на смерть, вот именно тогда они перед императором Клавдием, это единственный случай в истории, который мы знаем, когда эта фраза была произнесена, они сказали: «Император, идущий на смерть, приветствует тебя. Император, возьми да и ляпни. А может быть и нет?» И преступники такие: «О!» То есть, а может быть и выжить даже получится? И они сначала вообще отказались на корабли грузиться. Так и подумали, то, что, ну, видимо, нас помиловали, как бы, нормально. Изначально они должны были все погибнуть, а в итоге все-таки тем, кто уцелел в бою, тем жизнь сохранили и отпустили. Это вот отношение к преступникам и военнопленным, оно было такое как бы особое. Отношение к тем, кто добровольно почему-то по каким-то соображениям решил связать свою судьбу с данным ремеслом, оно было, конечно, гораздо более лояльным. Все равно они жили в Лудусе, то есть в гладиаторской школе, при этом как бы на лучших условиях их лучше тренировали, их утренировали именно для того, чтобы они становились ценной собственностью. Человек, который возглавлял гладиаторскую школу, он носил звание ланиста, что довольно иронично, потому что это созвучно римскому слову «мясник». Фактически, да, так и было. Это считалось должностью тоже очень-очень-очень нехорошей. То есть, если человек становился ланистой, он больше никогда в своей жизни не смог бы избираться на государственные должности, например. Я считал, что это прям профессия такая недостойная нормального мужчины. Но при этом профессия очень прибыльная. Как писал Сенека, один из друзей которого был ланистой, что, в принципе, если удачно купить гладиаторов, то покупка, она окупает себя где-то через полгода. Более того, были ланисты, у которых не было своей школы, но которые как бы являлись такими кочевыми ланистами. Они покупали гладиаторов, и после этого начинали просто ездить между городами, каких-то перепродавая, каких-то одалживая на проведение игр. И это тоже считалось бизнесом очень и очень неплохим.
1: Область знаний.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама.
2: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок.
5: Что происходит с российской радиоотраслью сегодня?
2: И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Жизнь и смерть гладиатора. Рассказывает историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
1: Область знаний.
3: После того, как гладиатор попадал в школу, его начинали тренировать. Методы тренировки были во многом схожи с методами тренировок, которые были распространены в римской армии. Ему давали тяжелый деревянный меч, который весил на пару порядков больше, чем реальный меч, с которым ему предстояло бы драться. Ему давали тяжелый щит, который также был тяжелее, чем щит реальный, который ему предстояло использовать в бою. После чего он сначала тренировался на деревянном манекене. Отрабатывал удары, причем римские авторы там пишут то, что в первую очередь надо колоть, а не рубить, потому что ты рубанул, не факт, что ты человека вывел из строя, а вот если уколоть человека куда надо, то там уже как бы без вариантов. Причем, когда ты колешь, еще и бок не открывается, гораздо удобнее. После того, как гладиатор отработал упражнение с деревянным чучелом, он переходил на следующий этап, и он уже начинал тренироваться с опытными товарищами, с опытными гладиаторами, причем часто вот этими тренерами выступали гладиаторы, которые уже получили свободу, но при этом как бы решили продолжать работать в данном ресеке уже как свободные люди, как тренера. То есть, в принципе, вообще такая очень похожая на спортивную систему. Причем вот эти поединки с опытными гладиаторами, они проходили на тупом оружии, и после каждого поединка проходил обязательный разбор полетов. Что ты сделал не так, подходили, ну, со всей тщательностью, готовили как спортсменов, а не как какое-то мясо на забив. Касаемо, кстати, мяса. Рацион очень интересен. Здесь мы во многом благодарны вулкану Везувий, который уничтожил города Помпеи и Геркулану, где были откопаны гладиаторские школы, где помимо, собственно, ну, непосредственно предметов, которым принадлежали, были найдены останки. По анализу костей бывших гладиаторов, мы можем установить то, что они были, часто можно встретить такую фразу, они были вегетарианцами. Нет, они не были вегетарианцами, мясо они все-таки ели, но мясо не составляло основы их диеты. Основа их диеты составляла каша, бобовые, ну, в общем, по большей части, да, они ели вот немясные продукты. Для чего это нужно? Чтобы накопить жирок. Гладиаторы не были красивыми, подсушенными, мускулистыми, накачанными
7: они были мускулистые и накачанные, но при этом они были, что называется, в теле. Опять же, вот эта вот жировая прослойка, она еще и дополнительно от ран защищала. То есть они были такими прям мужичками в теле. Вот, это мы прям достоверно установили по их останкам. Гладиаторы делились на 5 рангов в зависимости от своего опыта. Во время боев было обычно принято ставить в пары сражающихся гладиаторов одного ранга. В зависимости от ранга варьировалась и их стоимость. Стоимость, за которую их можно было купить, все это было установлено.

0: оно довольно значимо.
1: Жизнь и смерть гладиатора.
2: Область знаний.
0: По поводу того, как можно было выйти из данного сословия, из данной профессии. Во-первых, если ты преступник, и тебя туда отдали гладиатором, была обязанность какая? Ты 3 года выступаешь на арене, потом 2 года занимаешься тренировками, после этого ты свободен. А если ты вольным человеком пришел быть гладиатором, там все зависит от договора, который ты заключил. Обычно он заключался на год, потом перезаключался. На протяжении действия договора, все, как ты его заключил, ты как бы уйти не можешь, все, ты сам себе не принадлежишь, я напоминаю. Также можно было прекратить быть гладиатором по особому указу устроителя игр. То есть, если устроитель игр особо тебя отметил, он мог вручить тебе рудис, это деревянный меч, и с этого момента ты становился свободным человеком. Мы знаем примеры гладиаторов, которые после того, как становились свободными людьми, покупали себе поместье и спокойно дальше припеваючи жили, умирая у себя в кровати. Опять же, то есть успевая сколотить достаточное количество денег, потому что ты живешь в этой школе гладиаторской, тебя там кормят, поют, ты эти деньги-то особо ни на что и не тратишь. С другой стороны, мы знаем гладиаторов, которые несколько раз отказывались от рудиса, и оставались гладиаторами, и погибали. Вот. Ну, потому что вот так вот и им нравилось жить. Это вот они себя в этом находили. То есть, там, судя по всему, действительно, как только ты втягивался, шансы остаться гладиатором были довольно велики, даже если бы тебя отпускали. Потому что это вот жизнь, так скажем, на острие ножа, она прям затягивала. Часто, кстати, гладиаторы, они же не только тренировались и воевали друг с другом. Часто им находили и другое применение. Так, например, знатные римляне часто ходили в гладиаторские школы для того, чтобы обучиться искусству фехтования у опытных гладиаторов. А часто гладиаторов, опять же, те же самые знатные римляне, нанимали в качестве телохранителей. Более того, часто их, не часто, но бывали случаи, когда их использовали в вооруженных конфликтах. Особенно это касается гражданских войн. Потому что солдаты скептически относились к потенциальной возможности из-за интересов каких-то там, значит, аристократов убивать друг друга. Гладиаторы такими моральными принципами не были скреплены. Наняли? Окей, пойдем воевать. Но опять же, это не надо думать, то, что они воевали вот прям в том снаряжении, которое они воевали на арене. Оно для этого не было предназначено, им выдавали солдатское нормальное снаряжение. Конечно, гладиаторы особо отличались на, так скажем, любовном поприще. Потому что, несмотря на то, что профессия эта считалась, ну, довольно маргинальной, но, тем не менее, вид полуобнаженных мужчин, которые живут на грани смерти, он на женщин влиял определенным образом, и мы знаем и примеры не то что обычно, даже знатных римлянок, которые были замечены в любовных связях с гладиаторами.
1: Рассказывал историк, хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутермин.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок,

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Министерстве обороны, там производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники большой и средней дальности. Цели находились в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, удары нанесены по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также по морским судам, задействованным в интересах украинских боевиков. Все назначенные цели поражены, добавили в нашем военном ведомстве. Росприроднадзор не выявил загрязнений в Черном море после пожара на танкере, атакованном безэкипажными катерами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты наблюдают за береговой полосой и акваторией. Фактов загрязнения сейчас нет. Данных о разливе и угрозе береговой линии также не поступало. Напомню, вчера Министерство транспорта сообщило, что судно под флагом Либерии с грузом нефти было атаковано у побережья. В акватории Черного моря ранее фиксировали открытое горение нефти. Росприроднадзор продолжает мониторинг. Победитель чемпионата мира по версии Международной ассоциации бокса получит рекордный 1 миллион долларов. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил президент организации Умар Кремлев. Мировое первенство пройдет в следующем году.
2: Что касается призовых на Олимпиаде, также мы отстаивали, и сейчас будут призовые спортсменам на Олимпиаде. Ну и гендерное равенство. Спорили, в итоге приняли наши предложения, чтобы все сдавали анализы. Правильный вектор они озвучивали недавно, я знаю, что Международный олимпийский комитет, новое руководство сказал, что в спорте не должно быть политики. Раньше у IBA на чемпионат мира отбор на Олимпиаду получали. А теперь призоры Олимпиады получают отбор на чемпионат мира в IBA. Потому что стало, что самый главный турнир – это чемпионат мира.
1: Ближайший крупный турнир организации – Кубок президента ассоциации – состоится в нынешнем году в Стамбуле. По словам Кремлева, на него уже зарегистрировались участники из более 120 стран. В Москве пройдет международный марафон по разработке видеоигр «Москва-Китай». Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, мероприятие состоится в конце ноября в московском кластере видеоигр и анимации. В течение 3 дней участники будут разрабатывать прототипы игр на заданную тему, а затем презентуют результаты жюри и потенциальным инвесторам. Китайские специалисты присоединятся онлайн. Столица активно поддерживает игровую индустрию. С 29 октября по 1 ноября также пройдет Московская международная неделя видеоигр. О погоде. Переменная облачность и без осадков. До плюс 16 градусов ожидаются в Москве сегодня, а также москвичей ждет потепление до плюс 19 градусов к пятнице. В выходные погода в столице будет теплее нормы и достигнет плюс 15 градусов.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Шишкин.
2: После окончания Императорской академии художеств Шишкина наградили 5-летней поездкой в Европу. Удивительно, но именно там он осознал, насколько дорог ему русский пейзаж и вообще все русское. И на любую попытку европейцев опорочить родину, а такое, увы, случалось, Шишкин реагировал с горячностью.
1: На первый взгляд.
2: «Богатырь леса» — так его называли. И не только потому, что он был главным по русскому пейзажу. Еще и потому, что он действительно выглядел как богатырь. Высокий, стройный здоровяк с густой бородой и копной обычно нечесанных жестких волос.
1: В чем изюминка?
2: Однажды в одном из мюнхенских кабаков над Шишкиным, над Россией и ее населением вздумали потешаться местные выпившие посетители. Иван Иванович осерчал и решил немедленно покарать обидчиков. Случилась эпическая потасовка. Шишкина арестовали. На счастье, в Мюнхене в этот момент жил и работал художник-баталист Александр Коцебу. Его вызвали для опознания. Он пришел в полицию и увидел там известного живописца. Волосы всклокочены, в грязи, сюртук порванный, одного рукава нет. А потом... потом вызвали потерпевших. Они проходили мимо Коцебу длинной вереницей, с завязанными скулами, глазами, головами, с подвязанными руками, хромые и увечные.
3: Глазам не верю. Сколько их пострадавших? Дюжина? Больше? Шишкин, да неужели вы один? Один обидели столько народа?
2: Художник вздохнул и скромно потупился. Суд, к слову, живописца оправдал. В местных газетах Ивана Шишкина назвали русским богатырем.
1: Иван Шишкин. Человек с изюминкой. Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
4: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
1: 7 октября. Этот день в истории.
4: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти 2/3 обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
1: Этот день в истории.
0: Радио «Звезда».
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот эта вещь!» Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
6: Мамин клетчатый передник.
7: Последний раз надевала его в школе на уроке труда.
8: А как он идет мужчинам?
5: Вот это вещь.
9: Кожаный с большим карманом для кузнечных клещей. На поварском тонкий налет мучной пыли. Детский измазан пластилином и, конечно, шоколадом. Кажется, обычный кусок полотна. А ведь раньше его носили чиновники фараонов, римские гладиаторы и знатные дамы. Фартук. Первыми в истории передник надели египтяне. В умелых руках льняное полотно превращалось то в юбку, то в шорты, то в обычный фартук. Модель не перешивали. Отрез ткани попросту складывали по-разному, меняя длину и форму. Носили передник все, от крестьян до сановников. Последние повязывали фартук широким кушаком, подчеркивая свой высокий статус. Фасад ложной юбки мог иметь различные формы – трапеции, веера или треугольника. Передник составлял часть амуниции греческих воинов, а также римских гладиаторов и жрецов. Греческие солдаты закрепляли кожаный фартук поверх нижней части хитона. Жители Крита надевали его наискосок, закрывая одно бедро. Гладиаторы выходили на арену в набедренниках из листовой бронзы. Иногда вместо металла использовалась набивная простеганная ткань. В эпоху Средневековья фартук надели кузнецы, повара и ремесленники. Цвет одежды указывал на род занятий. Голубой носили ткачи. Серебристая и синяя полоски – это выбор мясников. А белые фартуки надевали каменщики, одежда которых стала символом масонства. При посвящении в тайное общество новому участнику выдается церемониальный фартук – масонский запон из белой овечьей шкуры.
5: Вот это вещь!
9: В 18 веке мода обратилась к одежде простолюдинов. Светские дамы, желая изобразить прелестных пастушек, начали носить фартуки. Разумеется, из дорогой тафты или муслина. Более знатные особы, садясь за стол, прикалывали к платью ложную юбку, декорированную кружевами. А германские бюргерши имели обыкновение носить двойные фартуки, прикрывая фигуру и спереди, и сзади. На Руси фартук, он же занавеска и запон, вошел в обиход в 17 веке. Как правило, это был передник из клетчатой ткани с красными завязками и украшенной по краям отделкой. С нарядным изделием было связано немало поверий. В фартук заворачивали детей, желая им счастливой жизни. Заполняли зерном, чтобы год был урожайным. А во время свадьбы клали на пороге перед входом новобрачных. Верили, что это принесет достаток. Сегодня мы знаем разные виды фартуков: повара, официанта, парикмахера. Школьный известен со времен царской России и позднее как часть формы советских учащихся. Передник, причем не один, найдется в доме у каждой хозяйки. Вернувшись с работы, его легко накинуть поверх костюма, покрошить что-то в кастрюлю и спокойно переодеться, пока на плите шкварчит ужин.
5: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
10: Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
4: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1658 году императором Священной Римской империи стал король Венгрии и Чехии Леопольд I Габсбург. В те далекие времена черный цвет символизировал нерушимость католической веры, поэтому новый монарх и все его подданные, в основном австрийцы, свято чтили эту традицию даже во время праздников.
3: Позволяется надевать расшитый темными нитями камзол, темное платье, темные туфли и шляпу.
2: Каждый, кто приближался к императору Леопольду, должен был сделать в низком поклоне сложный тройной реверанс с припаданием на одно колено. Когда посетители уходили от императора, то проделывали все то же самое, одновременно двигаясь назад. Получалось далеко не у всех. В 1687 году разгорелся дипломатический скандал. Русский посол отказался кланяться австрийскому государю трижды.
4: «У нас три поясных поклона совершаются только при воздаянии славы Святой Троицы. Вы уж извините, ваше императорское величество».
2: Уехал наш посол ни с чем. А почему? Нарушил правила этикета. Леопольд I завтракал, обедал и ужинал в шляпе. Снимал ее только перед сном, а иногда по настроению слегка приподнимал шляпу над головой, когда благоверная жена подавала ему салфетку или платок. Ел император один. Каждый из придворных имел право наблюдать за этой торжественной церемонией, а посмотреть было на что. Все блюда передавали друг другу по цепочке 12 слуг. И только потом жареные куропатки, салаты и вино появлялись на столе перед Леопольдом. Говорят, что вечно голодные фрейлины, когда видели всю эту абсурдную процедуру, ни раз и ни два падали в обморок. Придворный этикет Леопольда I назывался испанским. В этом виноват знаменитый дворцовый принцессообмен. Австрийские цесаревны выходили замуж за испанских королей. В обратном направлении, в столицу Австрии Вену, приезжали испанские невесты. Вот они-то и привезли в Центральную Европу мадридские правила поведения, которые в 17 веке считались эталоном. Хватало и нелепостей.
5: «Ваше императорское величество, запомните, навстречу послу вы делаете только 3 шага. В направлении принца 5, не больше».
2: В 1695 году князь Август Саксонский приехал с официальным визитом в Вену. Леопольд I лично прибыл навстречу высокого гостя к Дунайскому мосту. Вышел из кареты, прошел по нему ровно 10 шагов и буквально застыл на месте. Теперь уже князь Саксонский должен был сделать оставшиеся до императора 30 шагов, подойти к нему и поклониться. Этикет прежде всего. Прошло много лет. Старинные правила поведения стали частью австрийской истории. Сегодня жители Вены носят разноцветную одежду, никто больше не отвешивает при встрече тройной реверанс и не считает количество собственных шагов. А зачем?
1: Теперь так не принято.
6: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита». Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Сочи после атаки безэкипажных катеров на танкер не выявили превышений загрязняющих веществ. Как сообщили в мэрии, специалисты исследовали уровень загрязнения по 8 контролируемым показателям. Во всех районах города превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Напомню, в акватории Черного моря накануне вечером произошел пожар на танкере с нефтью, атакованном безэкипажными катерами. Открытое горение на данный момент ликвидировано. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет, сообщили в Минтрансе. Спасательные суда продолжают дежурство. Владимиру Путину сегодня исполняется 74 года. День рождения глава государства предпочитает отмечать в кругу близких людей. Но сегодня президент будет заниматься государственными делами, сообщили в Кремле. В частности, запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия. Известно, что часть дня российский лидер посвятит подготовке к международному саммиту. Скоро он отправится в Туркмению, где встретится с коллегами по сотрудничеству независимых государств. Владимир Путин уже получил многочисленные письменные поздравления, в их числе телеграмма от председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, от президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и других. Дальневосточный федеральный округ можно брендировать как место для молодежи, чтобы привлечь в макрорегион студентов и молодых специалистов. Такое мнение, открывая стратегическую сессию Университета Дальнего Востока «Кадры и технологии для развития макрорегиона», выразил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, особое внимание уделено реализации дальневосточного трека программы «Приоритет-2030».
2: Само наличие программы было обусловлено решением одной насущной проблемы – создание условий для того, чтобы молодежь получала образование в дальневосточных городах, чтобы выпускники школ выбирали дальневосточные университеты для получения образования, ну и, соответственно, те, кто за пределами Дальневосточного федерального округа, рассматривали для себя возможность приезда сюда и получения образования, в том числе и иностранцев.
1: Напомню, на территории Дальнего Востока расположены 39 университетов, а в дальневосточных вузах, участниках программы «Приоритет», обучается более 122 тысяч человек, и это порядка 3/4 всего студенческого контингента ДВФО. Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, сообщил ТАСС «Европейский источник». Ожидается, что до конца недели пакет будет утвержден Советом ЕС и сразу вступит в силу, рассказал собеседник агентства. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Александр Флаговский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ученые выявили, что у женщин при синдроме беспокойных ног, то есть когда в состоянии покоя возникают боли в нижних конечностях, на 43% увеличивается риск умереть. Только вдумайтесь, не от проблем в суставах или коленях, а от заболеваний сосудов и сердца. По статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний в год умирают около 17,9 миллионов человек, что составляет 32% от всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей вызывает инфаркт миокарда и инсульт. Почему так происходит и как с этим бороться? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Кузнецовой Ольгой Николаевной.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которые вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. С годами кожа теряет упругость и слабеет. То же самое происходит и внутри человека. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Также и тут, если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда. Если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена.
1: Ольга Николаевна, но ведь есть современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
2: Важно следить за своим здоровьем. И если появились симптомы, и они становятся регулярными, стоит обратиться к врачу. Также мы рекомендуем всегда следить за развитием медицинских технологий. Ведь иногда случаются удивительные прорывы. Так у группы российских специалистов нашлось уникальное решение. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда». Это можно назвать настоящим совершенством медицины. А знаете, в чем секрет этого аппарата? В его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Наше тело – это своего рода механизм, работа которого построена на энергии, жизнь без которой просто невозможна. Особая частота электрических импульсов оказывает воздействие на работу митохондрий. Клетки начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. И боль может начать отступать. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах. Ведь «Надежда» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
1: То, что вы сейчас рассказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Ольга Николаевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
2: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Надежда», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. 8 800 777 16 17. Кроме этого, доставка по России бесплатная, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать аппарат по акции, которую предоставляет индивидуальный предприниматель Епифанова Татьяна Владимировна. Реквизиты ИП Епифанова Татьяна Владимировна, УГРН ИП 306-730-205-9200-51. Адрес 111-250, город Москва, улица Лефортовский вал, дом 11, корпус 2, квартира 39. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17.
1: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
2: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно приложить электрод к вашим ногам, нажать кнопку и лечение началось. Уже с первых минут вы почувствуете, как боль может начать сменяться теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. Да что говорить, тут не грех и задремать. И ведь это только начало. Ваше дыхание начинает выравниваться, а ноги становятся теплыми. Вот оно, правильное кровообращение. За счет воздействия надежды на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И какие возможности доступны вам сегодня? Ведь наши инженеры смогли внедрить мощную высокотоновую электротерапию в такой компактный современный аппарат. Теперь медицина высокого уровня доступна вам, в том числе в домашних условиях. Надежда – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 1617. 8 800 777 1617. Доставка по России бесплатная. Только сейчас у первых 100 радиослушателей, которые позвонят и оформят заказ на аппарат «Надежда», есть возможность получить специальный подарок от компании. Узнайте подробные условия акции у оператора по телефону 8 800 777 1617.
1: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
2: «Надежда» – феномен современности. Вы живете в уникальное время, и вы можете воспользоваться этим аппаратом одними из первых. Это новая эпоха в лечении ваших заболеваний. Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, поражение межпозвоночных дисков, дарсопатия, радикулопатия, остеоартроз, полиартроз, коксартроз, гонартроз и другие артрозы. Использование аппарата при других заболеваниях возможно по рекомендации лечащего врача.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. Если у вас возникли вопросы по принципу работы изделия или иные вопросы, вы можете обо всем расспросить подробно операторов. 8 800 777 1617. 8 800 777 1617. Номер бесплатный. Вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая электротерапия. Расскажите поподробнее, что это такое и чем она так хороша.
2: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте – на колене, локтях или спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр может открывать 9 новых, тем самым увеличивая кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости, вызывает расслабление мускулатуры. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток и сходят отеки, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» предназначена для восстановления проводимости нервных путей от спинного мозга до сустава. Оживляет сустав. Ведь нарушенная проводимость нервных путей может иногда быть основной причиной развития заболевания. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. Что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. И просто наслаждаться процессом. Боль, которая мешала вам жить годами, может остаться лишь воспоминанием. Ведь если начнет проходить боль и будет улучшаться кровообращение, то за счет этого может уходить угроза инсульта и инфаркта. А лечиться вы сможете как в одиночку, так и всей семьей. Вот они, современные технологии. Вы получаете шанс обрести надежного домашнего помощника и, возможно, источник здоровья и долголетия. Не ждите особого случая, ведь более подходящего момента не будет. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Надежда», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. 8 800 777 16 17. Кроме этого, доставка по России бесплатная, но количество ограничено. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17 и начните помогать своему организму. 8 800 777 16 17.
1: А нам пора прощаться. Уважаемые радиослушатели, живите долгие годы. Сажайте огород, рыбачьте, нянчите внуков. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Орден Александра Невского. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: «Радиозвезда».
1: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
2: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
1: 7 октября. Этот день в истории.
2: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
1: Этот день в истории.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: отравился
4: нерестью. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет.

0: Меучи. Он даже хотел запатентовать свое изобретение, но у него не хватило средств для должного оформления заявки.
1: Исторические мифы и заблуждения.
0: Прообразы телефонных аппаратов разработали также немецкий физик Филипп Рейс и американский инженер Элайша Грей. Последний, кстати, подал заявку на патент чуть ли не в один день с Александром Беллом. Но первым рассмотрели обращение именно Белла, и ему в итоге выдали свидетельство. Это произошло 7 марта 1876 года. При этом в заслуги Белла, безусловно, можно записать продвижение телефона в массы. Ведь к новинке тогда относились с прохладцей, полагаясь на посыльных.
2: А я слышал, там столько судов было за эти патенты.
0: Это верно. Только в 2002 году Конгресс США признал первенство в создании телефона за Антонио Меуччи спустя 112 лет после смерти итальянца.
1: А вот и да.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о розах.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Первая роза была желтой. 6 миллионов лет назад в Азии росли желтые цветы с одним рядом лепестков, похожие на современный шиповник. Ни красных, ни розовых оттенков тогда не существовало.
3: Факт второй.
5: Геометрия шипа розы повторяет форму клыков животных и жал насекомых. Природа использует один чертеж и для защиты, и для нападения.
3: Факт третий.
5: Голубых роз не существует в природе. У них нет пигмента, дающего синий цвет. Все голубые сорта на самом деле лиловые, сиреневые или фиолетовые.
3: Факт четвертый.
5: Для производства 1 грамма эфирного масла дамасской розы нужно от 3 до 5 килограммов лепестков. Их собирают на расцвете, когда концентрация аромата максимальна.
3: Факт пятый.
5: В немецком Хильдесхайме у собора растет куст шиповника, посаженный в 815 году. Во время войны собор разбомбили, стена рухнула, цветок сломался, но корни уцелели. Дикая роза выросла заново и цветет до сих пор.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о розах. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Роскомнадзор в сентябре отразил более 3000 DDoS-атак на российские государственные системы. Как сообщили в ведомстве, чаще всего атаки шли с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, Соединенных Штатах, Аргентине, Украине и Германии. Основной целью был государственный сектор. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Максимальная мощность атаки достигала 1 терабит в секунду, а продолжительность длилась более 3 суток. Кроме того, специалисты Роскомнадзора заблокировали почти 2500 фишинговых ресурсов и более 660 сайтов с вредоносным программным обеспечением. В России нужно привлекать независимых тестировщиков для поиска уязвимостей в госсистемах. Об этом заявил Михаил Мишустин. За найденные уязвимости предусмотрены вознаграждения до 1 миллиона рублей. О важности баг-хантеров «Радио Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
2: Система, которая на первый взгляд кажется безопасной, при более подробном рассмотрении обнаруживаются различные уязвимости. Вот хороший пример. Сейчас проходит большое соревнование международное, где, собственно, люди как раз в безопасности находят различные уязвимости в приложениях и в устройствах. Ну вот там, к примеру, Samsung самый современный взломали недавно. Ну и прочие там всякие сервисы, включая всякие ИИшки. То есть такие нужны специалисты, чтобы они подсветили, как можно взломать, чтобы разработчик, опять-таки, делал свою систему более безопасной, чтобы нельзя было ее как-то вот взломать и нанести тот или иной вред. Особенно это, конечно, важно для государственных сервисов.
1: Ранее в Минцифрах сообщили, что в этом году госуслугами уже воспользовались 117 миллионов человек. Это больше, чем за весь предыдущий год. Российские ученые могут получить премию за достижения в сфере искусственного интеллекта. Заявки принимаются до 15 октября. Как сообщают организаторы, награду «Лидеры искусственного интеллекта» вручат в номинациях «Молодым ученым» и «Первая публикация». Лауреатов выберут авторитетные специалисты из ведущих научных организаций и компаний. Победители получат по 1 000 000 рублей. Премия призвана поддержать молодых исследователей и стимулировать разработки в области искусственного интеллекта. В Москве открылся кластер производства электрических батарей. Как сообщил на открытии гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, производительность линии – одна ячейка в секунду или 18 миллионов ячеек в год. Это достаточно, чтобы оснастить батареями до 50 тысяч электромобилей в течение года. По его словам, это значимая часть российского рынка, и закрывается она только этой площадкой. Кластер станет ключевым элементом развития электротранспорта в стране. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда». We'll be right back.

0: Меховая шапка дворцовых гренадер.
1: Высокий головной убор цилиндрической формы из натурального медвежьего меха с жестким каркасом из толстой кожи или китового уса. Шапка была обязательным элементом уставной формы особой гвардейской роты почетного караула российских императоров.
0: Форма и содержание.
2: В 1827 году Николай I подписал указ: «Желаю ознаменовать мое благоволение к нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество, я признал за благо учредить из них при дворе моем особую роту, и чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во дворцах, где будет мое пребывание».
3: Армейские головные уборы для новых государевых стражников решили сделать по образцу меховых шапок знаменитой старой гвардии Наполеона, как символ победы над сильнейшим врагом.

0: Меховая шапка дворцовых гренадер.
1: Она надежно фиксировалась на голове с помощью кожаного подбородного ремня, покрытого медными чешуйчатыми бляхами. Спереди шапки находился круглый металлический медальон из позолоченной латуни. На медальоне чеканился государственный герб – двуглавый орел под короной. Основным материалом для изготовления штатного головного убора дворцовых гренадер служили шкуры североамериканского черного медведя – барибала. Его мех, который специально закупали за океаном, отличался особой густотой, прочностью, благородным блеском и отлично держал форму. Только для изготовления одной высокой гвардейской шапки уходила целая шкура медведя.
0: Форма и содержание.
1: Меховая шапка дворцовых гренадер была очень тяжелой, что-то около 3 килограммов. Поэтому ее носили на службе не всегда, а только в торжественных случаях. В почетном карауле в залах Зимнего дворца или во время официальных государственных приемов. Сейчас те самые гренадерские шапки героев Отечественной войны 1812 года можно увидеть только в музеях. Например, в Эрмитаже или в Центральном музее вооруженных сил в Москве.
0: Форма и содержание. Меховая шапка дворцовых гренадер.
2: Радио «Звезда».
3: Однажды решил богатырь Альпе избавить мир от старой хитрой Хасядам, главной среди злых духов, и поплыл на своей берестяной лодке к 77 островам, где жила злая старуха. Всех ее 6 слуг убил Альбе, только Хасядам не смог убить. Перехитрила она богатыря, обратилась в Налима, нырнула к подножию великих гор, стала рыть землю и уходить от Альбе. Так бежала Хасядам под землей на север, а Альбе своей палицей ей вслед скалы крушил и наделал много ям. И тогда потекла по руслу вода и стала рекой Енисеем.
1: Кеты. Малые коренные народы России.
3: Кеты. Чудом сохранившаяся народность. На сегодняшний день их осталось всего около 1000 человек. И живут они в основном вдоль среднего и нижнего течения Енисея и по берегам его притоков. Откуда они пришли в эти места, никто не знает. Однако говорят, чтобы попасть в Сибирь, кеты были вынуждены преодолеть высокий горный хребет. А так ничего толком не разгадали ученые. Как и не разгадали суть происхождения самих кетов. По утверждению одних, они имеют генетическую связь с южноамериканскими индейцами. Другие думают, что кеты пришли из Индии, а третьи считают их выходцами с Тибета.
1: Не теряя корней. Кеты.
3: Кеты и правда отличаются от других народов Сибири. Прежде всего, невероятно низким ростом – 140 сантиметров. Это на 4 сантиметра ниже африканского пигмея. А внешне кеты действительно похожи на американских индейцев, однако в их лицах больше монгольского. Кожа смуглая, лицо округлое, волосы черные и прямые. Глаза небольшие и зачастую необычного голубого или серого цвета. Как и все народы Сибирского края, кеты всегда занимались охотой и рыболовством. И понятно, что в тайге основным жилищем у них должен был быть чум. Однако не всегда. Иногда семья проживала на большой лодке, пришвартованной к берегу. По сути, это был небольшой двухкаютный корабль, крытый берестой, с мачтой и парусом. В одной каюте помещалась семья, в другой – запасы еды, оружия и рыболовные снасти. Вниз по рекам шли на веслах или под парусом. Вверх лодку тащили собаки и олени. Кроме кетов, до такого не додумался никто. А еще среди этого народа встречались отменные кузнецы.
1: Малые коренные народы России.
3: В конце 19-го, в начале 20 века кетов пытались крестить, но они продолжали верить в духов, злых и добрых, а больше в предсказания шаманов и приметы. Например, нельзя идти на охоту с оружием, к которому прикасалась женщина. На большого зверя ходили всем родом. На лося, на медведя. Сначала зверя выслеживал самый опытный охотник. Возвращался в стойбище и громко стучал лыжей о лыжу. Созывал род. Если ему удавалось выследить медведя, сначала просили у духа косолапого прощения. Считалось, что дух хозяина тайги обязательно вселяется в новорожденного. А когда медведя убивали, то оставляли в лесу. Разделывать тушу и перетаскивать мясо к чуму мужчинам не полагалось. Это обязанность женщин.
1: Не теряя корней. Кеты.
3: Большинство современных кетов живут в обычных домах. Общаются с помощью телефонов и компьютеров. В большие города и поселки летают на вертолетах. Их дети учатся в интернатах и ходят в школу. И, к сожалению, все реже и реже возвращаются в родные места. Остаются в городах. Но есть и те, кто приезжает обратно. Мало того, навсегда уходит в тайгу, чтобы заниматься рыбалкой и охотой, чтобы говорить на родном языке и жить так же, как это делали их отцы, деды и прадеды.
1: Кеты. Малые коренные народы России.
4: Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
5: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Москва. Экскурсии в столичном музее.
1: Эта передвижная оборонительная крепость могла разбираться и собираться вновь в нужном месте. Вот, послушайте. Без церквей, без колоколен, без боярских теремов, но шуметь, смеяться волен. Гуляй, город, вот каков.
2: По случаю присвоения. История воинских званий. Воевода «Гуляй, город».
3: Командующий обозом русской допетровской армии. Вот кто такой воевода «Гуляй, город». Что же это за чудо-юдо такое? Рассказываю. Подвижная крепость, которая состояла из разборных деревянных щитов, перевозимых на телегах вслед за армией, использовалась в 16 столетии, обычно при нападениях татар на русскую границу.
2: История воинских званий.
3: Как его только не называли: гулявый воевода, гуляйный воевода. Он отвечал за выбор места для установки крепости и командовал ее гарнизоном в случае атаки противника. Гуляй, город перемещался, как правило, вместе с обозом русской армии и всеми необходимыми припасами.
2: По случаю присвоения.
3: Гулявый воевода имел в подчинении 1000 всадников, как тогда говорили, для разъездов и шпионства. Кроме того, в гарнизон крепости часто входили еще и артиллеристы. По сути, Гуляй-город был хорошо укрепленным военным лагерем, где при необходимости могла укрыться значительная часть полевых войск.
2: История воинских званий.
3: Наиболее известным примером применения Гуляй-города в войнах с татарами является битва при Молодях в 1572 году. Ну а дальше, как всегда. Вскоре началось массовое строительство цитаделей засечной, то есть пограничной черты, и надобность в Гуляй-городах отпала сама собой. Но в памяти народной передвижная крепость все же осталась. Обыщись, ни баб, ни девок, что ни рожа, борода. Где еще без посиделок и без свадеб города? Не звенит по кузням молот, не лопочет немчура. Ну, а строить раз и город. Вроде не было вчера.
2: Воевода «Гуляй, города» по случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
2: От слов к делу. Военные училища России.
4: С нами Бог и Андреевский флаг. Ей не случайно дали имя Василиса. В семье ждали мальчика. Хотели назвать в честь знаменитого родственника Василия. Даже рожать Евгения Артуровна Чапаева поехала в Чебоксары, в далекий край своих предков. Однако на свет появилась девочка, праправнучка легендарного комдива Чапая. Вскоре она уже училась в Московском объединенном морском корпусе имени героев Севастополя. В свои 9 лет Василиса Чапаева стала самым юным вице-матросом первой статьи на всем российском флоте.
2: От слов к делу.
4: Программа обучения, кстати, довольно-таки сложная. Летняя практика – 30 дней. Обязательный выход самых подготовленных ребят в поход на шлюпках по Москве-реке до Волги, а также выезд в воинскую часть с освоением программы спецназа ГРУ. В то же время младшие классы осваивают просторы рек Карелии и курсы молодого бойца на различных полевых выходах. Кроме этого, в корпусе есть еще и специальные предметы: морская начальная подготовка и техническое устройство боевых кораблей. Впереди воспитанников ждет почетное звание юнга и служба в составе военно-морского флота.
2: От слов к делу.
4: С нами Бог и Андреевский флаг.
2: Московский объединенный морской корпус имени героев Севастополя.
0: Радио «Звезда».

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза. Но

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. За сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 764 украинских беспилотника и 4 управляемые авиабомбы. Как сообщили в Министерстве обороны, в Харьковской области продолжаются бои за освобождение 5 населенных пунктов в кольце окружения. В Доброполье и в Донецкой Народной Республике штурмовики продвигаются в центральной и северной частях города. Морпехи наступают в северо-западном направлении. Российские подразделения владели 2 произвольными сооружениями на территории шахты «Добропольская». Потери украинских боевиков в результате действий российских группировок войск составили порядка 1440 солдат за сутки, добавили в нашем военном ведомстве. Администрация президента пользуется сервисами искусственного интеллекта, но они все равно не могут заменить общение с людьми. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации Максим Орешкин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».
2: Мы пользуемся всем, чем доступно, и гигачатом, и всем остальным, но, мне кажется, самое важное — это за вот там цифрами, буквами, картинками отчетов, искусственным интеллектом не потерять самое важное — контекст, да, как говорится, не потерять человека. Поэтому гораздо важнее пройтись просто по улице, зайти в магазин, воспользоваться общественным транспортом, с людьми вот так вот поговорить. Это гораздо полезнее, и картинку тебе делает гораздо более понятной и правильной, чем просто работать с какими-то цифровыми устройствами.
1: Напомню, Владимир Путин 1 октября на пленарной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что вместо нейросетей обращается с вопросами к своей администрации, которая, в свою очередь, пользуется всеми современными технологиями. Выдача ипотеки в России в сентябре достигла рекордного уровня. С начала года 445,5 миллиардов рублей. Как сообщил директор департамента сервиса по покупке недвижимости Алексей Лейпи, рост составил почти 66% к августу и более 62% к сентябрю прошлого года. Ажиотажный спрос на льготные программы вывел сентябрь на первое место по объемам, значительно опередив предыдущие пики. Объем кредитования на рынке новостроек обновил рекорд и достиг почти 276 миллиардов рублей. Выдачи на готовые загородные дома выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым сентябрем, добавили аналитики. Сборная России сыграла в ничью с Нигерией в товарищеском матче. Он завершился со счетом 3-3. Встреча прошла накануне в Нижнем Новгороде. Россияне были близки к победе, но пропустили гол на 4-й добавленной минуте. Матч завершился в ничью. Это был первый товарищеский матч сборной России в текущем сезоне. Следующая игра запланирована на ноябрь. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Ну, давайте мы традиционно начнем с нашей любимой в кавычках Майи Санду. Мы отслеживаем ситуацию, которая разворачивается в Молдавии. Это еще одна территория, где хотелось бы нашим противникам открыть второй фронт. Так вот, Санду во время визита в Финляндию признала, что с российской пропагандой сложно бороться, поскольку та использует реальные факты и тревоги граждан. Это признание прозвучало на фоне очередного дипломатического демарша. МИД Молдавии второй раз за неделю вызвал посла России Олега Озерова, вручил ему ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства. По данным молдавской стороны, утром 3 октября 3 ракеты и 2 беспилотника пересекли границу. Санду утверждает, что ракеты были типа «Бандероль», и возложил, естественно, ответственность она на Россию. Доказательств российского происхождения аппаратов не представлено. Озеров предложил направить специалистов для проверки, а ранее его уже вызывали 1 октября из-за 3 дронов, которые нарушили пространство, и 2 упавших на территории страны. В этом смысле тут явно прослеживается та генеральная линия, которую ранее указал Марк Рютте, генсек НАТО, когда он сказал, мол, обвиняйте Россию во всем, неважно, есть, нет доказательства, обвиняйте. Сказал, сделал.
2: Это мне чем-то напоминает знаменитую фразу папского нунция во время расправы, значит, над то ли гугенотами, то ли кем, когда он сказал, убивайте всех, Бог своих отличит на небе, так и здесь. Во всем вините Россию, не стесняйтесь в своей лжи. Чем больше ложь, тем легче в нее верится, через запятую господин Геббельс. И европейская пропаганда, являясь правопреемницей геббельсовской пропаганды, она именно так и поступает. То есть, что бы ни случилось плохое, это Россия, что бы ни случилось хорошее, это вопреки России. И это должно быть на уровне такой стигмы, на уровне таких очень глубоко укоренившихся мыслевирусов. И европеец, он, попадая вот в такую дихотомию, значит, все, что плохо, это Россия, все, что хорошо, это антироссия, он, к сожалению, начинает в контексте этого и мыслить. Хотя ростки, значит, альтернативного мышления там же тоже есть. И об этом говорят успехи таких партий, как, например, АДГ, да, которые идут вопреки пропаганде Брюсселя. Но, тем не менее, общий тренд нам понятен. Теперь как это перенести на Молдову? Первое. Объективные обстоятельства, социально-экономические, в этой республике таковы, что здравое правительство, здравый президент и парламент, они бы приняли бы однозначное решение в сторону активного, подчеркну, не просто общего, а именно активного возобновления отношений с Российской Федерацией. У них в повестке дня существенный рост на цен на энергоносители, на газ, на электричество, на все виды коммунальных услуг. Решения европейцы им не предлагают. Европейцы им предлагают газ по европейской цене, а, извините, разница в зарплатах в Евросоюзе и Молдове, а также в пенсиях и социальных пособиях, она огромная. Одно дело там немцу платить за газ, и то он затягивает пояса, и Германия, Эстония. Другое дело такие же цены в Молдавии. И это реальная катастрофа. Логика подсказывает, вернитесь к нейтральному статусу, уберите со своей территории натовские подразделения, которые там под видом учений, консультаций, каких-то работ технических, ну, находятся в режиме постоянном. Уберите оттуда все разведцентры Украины, уберите оттуда, значит, площадки, где вы производите БПЛА, перестаньте быть транзитной зоной, которая обеспечивает, опять же, войну на Украине. Вернитесь к нейтральному статусу, первое. Второе, пересмотрите отношения с Россией, купите вы этот нормальный газ по нормальной цене, закупайте электроэнергию на Днестровской ГРЭС, и у вас все будет прекрасно. Вы сразу сумеете компенсировать издержки рядовых молдаван, а под ними я подразумеваю всех, кто там живет, там и русские, и украинцы, и евреи, там и гагаузы, болгары все. Вы просто-напросто облегчите жизнь людям и вдохнете новый импульс в свою экономику. Но нет. Молдовой управляют, а мы с вами это неоднократно говорили, по сути, коллаборанты. Внешнее управление реализуется через Санду, ее партию, там, действие «Солидарность» и все, что с этим связано. Они напрямую управляются в телефонном режиме. Более того, в администрации Санду целые этажи выделены под западных не советников, а управленцев. Это тоже важная вещь. Если бы представители западных стран советовали ей что-то, это было бы еще полбеды. Они просто распоряжаются внутренней и внешней политикой Молдовы. Поэтому тут ничего хорошего ждать не приходится. Компенсируется это все гибридизацией дроновой истории. Дроны как из ниоткуда возникают, и постоянно они летят над Молдовой. Их происхождение ни юридически, ни технически не определено, но политически направление четкое. Это Россия. И правильно, Олег Борисович Озеров, он занимает такую позицию. Вы говорите, что это российские дроны. Давайте их разберем, проведем экспертизу и определимся. Нет, мы этого делать не будем, мы и так знаем, что они российские. То есть это важнейшая часть гибридной войны, которая компенсирует ужасные провалы по всем остальным направлениям в Молдавии.
1: Еще один момент. Параллельно Украина столкнулась с отказом Польши и Румынии помочь с экспортом зерна. В чем было дело? Киев запросил содействие в вывозе сельхозпродукции через их территорию и 1 миллиарда евро на компенсацию возросших транспортных расходов, без которых аграриям якобы не хватит средств на посевную. В Варшаве и Бухаресте ответили, что приоритетом для них остаются интересы местных фермеров, а румыны указали, в принципе, на уже возросшие издержки из-за украинского зерна и обмеления Дуная. Издание «Политика» сообщает, менее половины украинского экспорта может выйти за пределы страны через европейские маршруты, а около 35 миллионов тонн зерна рискуют вообще остаться на Украине, и это вынудит фермеров сокращать посевные площади на 35-40%. Возникли проблемы после ударов российских по портовой инфраструктуре в Черном море и на Дунае. Киев долго строил коммуникацию на тезисе о безусловной поддержке Запада, а сейчас получается, что тот самый Запад, который, собственно, об этой поддержке всю дорогу и говорил, все-таки начинает ставить защиту своих интересов выше помощи Украины. И вот здесь как-то вопрос, насколько и в какой перспективе. Это краткосрочная история или долгосрочная? Как бы вы ее охарактеризовали, эту ситуацию?
2: Первое. Дело в том, что национальный эгоизм, он всегда перевешивает некие там глобальные истории. Если речь идет о том, что у власти находятся люди, которые хотя бы немного обращены к интересам собственного народа. Представим, что такое логистика под сельхозпродукцию любую. Это автомобильный, железнодорожный транспорт, в общем-то, иногда речной. Реально Дунай обмелел. То есть эта артерия, важнейшая транспортная артерия в Европе сейчас практически не функциональна. Остался только вот автомобильный, железнодорожный транспорт. Ну, может быть, отчасти какая-то особо ценная продукция может перевозиться авиацией. Но в основном это железная дорога и автомобили. Вот в эту трубу, по которой двигается этот транспорт, надо впихнуть еще украинские машины, украинские вагоны. И, конечно же, политики Румынии, политики Польши, они прекрасно понимают, что у них выборы, что у них рейтинги, что у них решение каких-то собственных проблем. И они, несмотря на свои вот заявления о том, что они с Украиной до конца, они ее просто отшвырнули в сторону. И, по большому счету, украинский производитель остался наедине со своими проблемами. Что это за собой влечет? С одной стороны, львиная доля этого урожая зерновых, она может просто сгнить. Ее надо реализовать. И Украина, как ни парадоксально, а ведь не зря еще в свое время Гитлер очень стремился к захвату Украины, где воткни палку и вырастет дерево. Очень хорошие черноземы, очень благодатные почвы. Да? То есть Украина является одной из мировых житниц. Она даже не региональная житница, это одна из мировых житниц. И обрушение ее аграрного комплекса может повлечь за собой голод или дефицит очень серьезных продуктов на тех территориях, где он изначально имеется. Это что? Это в первую очередь бедные африканские страны и так далее. Вот к чему мы идем благодаря неразумной, катастрофичной политике как Брюсселя, так и Киева, так и Вашингтона.
1: Пауза небольшая, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: А вот если взять картину единого фронта, которую последовательно выстраивали наши западные противники в отношении нас, да, речь идет об Украине, картина единого фронта и реальность разрывается постепенно, или это может быть то, что мы хотим видеть, или, с другой стороны, действительно есть какие-то неопровержимые сюжеты, которые говорят о том, что, ну, не срастается у наших противников так, как им хотелось бы.
2: То, что мы хотим видеть, реализуется в реальном измерении. Почему? Я бы соотнес ситуацию в Европе с тем, что происходит на корабле, который терпит крушение. Вначале идет информация, что есть пару пробоин, но люди относительно спокойны, потому что они не видят реальных изменений. Ну, судно там устойчиво, оно там продолжает оставаться на плаву. Но по мере того, как судно кренится на тот или иной бок, и все понимают, что вот-вот окажутся в воде, это я называю эффект «Титаника», возникает что? Хаос, паника, беспорядок, и каждый начинает что делать? Каждый сам за себя. По мере того, как развивается экономический кризис, как мировой в целом, так и европейский в частности, составные Евросоюза во все большей степени начнут работать на себя, потому что национальные элиты европейских государств интегрированы, являются частью глобальной элиты, тем не менее их избирают все равно. Кого-то немецкий, кого-то итальянский, кого-то там, условно говоря, французский и так далее избиратель. И поэтому по мере углубления кризиса, несомненно, будет разрушаться вот этот так называемый единый фронт.
1: С вашего позволения, пауза, и мы продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: То есть все-таки углубление этого разрыва между картинкой информационной и реальным положением дел в поле, он существует и будет углубляться.
2: Несомненно. Ведь в чем разница, например, экономического положения там, России и Евросоюза? Это очень важная деталь. Евросоюз, он все равно состоит из государственных субъектов. И внутри каждого этого субъекта идет политическая борьба. И в некоторых из них, буквально в двух шагах от победы, вообще евроскептики, назовем это так. Россия – это единая целая страна. Она федеративная, но при этом у нас такая, скажем так, асимметричная федерация с сильным центром, с сильным президентом, с сильными федеральными органами власти. И поэтому даже при самых серьезных штормах экономических мы их переживем эффективнее, чем, например, Европа, которая начнет обсыпаться по национальным границам. Это я просто понимаю четко и ясно, неоднократно такое случалось. И, кстати сказать, вот по мере того, как вот такой тоже пример, он, конечно, можно поспорить, насколько вот он прямо подходит, но он иллюстрирует. По мере того, как все хуже шли дела у вермахта на Восточном фронте, а потом еще начались и на Западном, мгновенно все от Гитлера стали разбегаться в разные стороны. Там переходить на нашу сторону, там капитулировать. Кто-то вообще говорил, да я его не знаю, только там фотографию в газете видел. То есть это мгновенно. И в конечном итоге, в кульминацию кризиса, Германия, по сути, осталась одна. Так и в Евросоюзе. Да, тогда на фоне боевых действий это все произошло, но сейчас экономика, все происходит плавнее, медленнее, но исход один и тот же. По мере проседания все начнут разбегаться, потому что каждый захочет сохранить хотя бы какую-то базу для себя, для того, чтобы поддерживать какую-то социальную стабильность внутри собственной страны, иначе и страна начнет валиться на бок.
1: Ну, кстати говоря, наш президент Владимир Владимирович Путин накануне констатировал на заседании Валдайского клуба о том, что, мол, они и так сами распадутся.
2: Так это объективный экономический, я бы даже так назвал, социально-политический экономический процесс, и то, что президент это подал именно так конкретно выпукло, это очень важно. Это на самом деле информация не только для участников Валдайского форума, она обращена и к тем политикам в Европе, которые сомневаются в адекватности антироссийского курса. И эти слова являются неким подтверждением того, что у вас еще, ребята, есть некоторое время для того, чтобы проявить активность и попытаться спасти свои вот эти сытые, как это было раньше, стабильные европейские площадки.
1: Еще один момент. Теперь немножко с другого ракурса посмотрим на ситуацию. Довольно интересная тоже история. Бывший министр армии США Дэн Дрискол назвал унизительным опыт наблюдения за тем, как Украина при значительно меньшем бюджете смогла быстро изменить свои вооруженные силы и получить лучшее оружие. В интервью Rolling Stone он отметил, что это заставляет очнуться и пересмотреть подходы. А заявление это в целом прозвучало в контексте развития украинских беспилотных технологий и использования этого опыта американской армии. В мае 25 года Дрискол создал экспериментальный батальон из 600 военнослужащих, который был ориентирован на применение дронов. Подразделение базировалось в Италии, имело собственные лаборатории беспилотников, испытывало тактику радиоэлектронной борьбы и работало с украинскими советниками. Дрискол также заявил о технологическом отставании американской армии. По его словам, военнослужащий США ежедневно сталкивается с технологиями 20-30-летней давности. А к началу второго срока Дональда Трампа вооруженные силы, по его оценке, были плохо подготовлены к современным боевым действиям. И одной из причин он назвал систему закупок. К моменту получения оборудования оно уже устаревало или переставало быть нужным. И в качестве примера он привел Хумве, значит, армия требовалось около 50 тысяч машин, но их было более чем вдвое больше, поскольку Конгресс продолжал финансировать производство сверхзаявок. И решение Дрискол видит в усилении конкуренции между поставщиками. И так далее, и так далее, и так далее. Короче, речь идет о том, что накопилось некое количество критическая проблема внутри американской армии, которую уже невозможно сегодня игнорировать. И есть, опять-таки, вот внешняя картина того превосходства, которую пытаются американцы представить вовне, а если копнуть чуть глубже, то тоже все не так просто. Хотя, когда речь идет об украинских технологиях, тут тоже, на самом деле, надо делить на два, как минимум. Но, тем не менее.
2: Примечательно, что украинские технологии впечатлили высокопоставленного американского, пусть и экс-министра,

0: военный бюджет США, а тем более объединенный военный бюджет НАТО, он в десятки раз превышает военный бюджет России. Но все аналитики подчеркивают, что нельзя так линейно воспринимать военный потенциал сквозь призму потраченных долларов. Вопрос в эффективности этих трат, в том, насколько завышены, значит, зарплатные и прочие коммерческие расходы, например, на Западе. И Дрискол, он как раз и показал, что расходуются деньги неадекватно, расходуются на основе какой-то инерции, которую заложили лоббисты, и эти лоббисты в том же там Конгрессе, Сенате, в правительстве и так далее продолжают проталкивать военные заказы, которые не актуальны в силу того, что они уже давно устарели. И этим, значит, снабжается армия США, которая себя позиционирует как армия номер один в мире.
1: Это к вопросу о том, что нас ведь очень долго пытались кормить мифом об эффективности американской машины, об эффективности американской армии, об отсутствии коррупции и так далее, так далее, так далее. Помните, это было особенно ярко еще до начала спецоперации, может быть, даже до Майдана, когда вся вот эта наша либеральная интеллигенция, бегавшая по Болотной, в полный рост на голубом глазу превозносила цивилизованный Запад, потому что подлинная демократия и прозрачные правила – это все там. Но потом случился ковид, все эти скандалы коррупционные с закупками вакцины фон дер Ляйен и так далее, так далее, так далее, лоббизм американский внутри ВПК и так далее. Сейчас, конечно, очень наивными кажутся вот те размышления, однако же, с другой стороны, это никуда не ушло.
0: Никуда не ушло. Да, я помню, был известный скандал, даже, по-моему, в конце 80-х, начале 90-х, он у меня в памяти остался, что при закупке, извиняюсь, раковин и унитазов для Пентагона, значит, была проведена коррупционная схема, когда эти унитазы стали золотыми. И был скандал, разбирательство, когда выяснилось, сколько стоит каждый унитаз по многократно завышенной цене. Там система откатов, система взяток работает как по часам. Более того, там же это, по сути, легализовано. Там есть такое явление, как лоббизм. И по Конгрессу, не скрываясь, ходят люди по Сенату, по Конгрессу, которые просто перекупают конгрессменов и сенаторов под конкретные решения. Это даже не наказывается по закону. Это называется лоббистская деятельность. Я хожу, вот лоббирую. Там можно открыто предложить, ну, не то чтобы прямо вот совсем открыто, но можно предлагать деньги, можно предлагать за услуги, можно предлагать какие-то бонусы, приглашать на дорогие там вечеринки, в дорогие рестораны для ведения переговоров. Там нормально, и поэтому ничего удивительного нет, что в конечном итоге приобретается какой-то хлам для армии.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobrosobakamail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
3: Продолжим после новостей.

Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. В Галичском Заозерье под Костромой продлили туристическую тропу. Новый участок ведет в сказочный лес. Как сообщает российская газета, протяженность нового отрезка 1,5 километра. Тропа начинается на краю исторической части Галича и ведет к деревянным артефактам, сделанным местными жителями. Там можно увидеть избушку на курьих ножках, домик лешего, говорящую печку и гигантский самовар. Проект «Галичское Заозерье» развивается с 2024 года. Маршрут проходит по живописному берегу озера и захватывает старинные храмы и смотровые точки. Часть объектов создана при грантовой поддержке. Цены на краткосрочную аренду жилья в Сочи в бархатный сезон снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает сервис бронирования, это самое заметное падение среди южных городов России. Эксперты объясняют ситуацию перенасыщением рынка. Самым дорогим городом юга остается Геленджик, здесь почти 5000 рублей за сутки. За ним следует Эстосадок, Сочи и Лазаревская. В Северо-Западном федеральном округе предложили модель справедливого туристического налога для отелей. Как сообщает российская газета, размер платежа предлагается увязать с рейтингом отеля. По словам экспертов, сейчас чем дешевле гостиница, тем выше фактическая налоговая нагрузка. Для бюджетного хостела минимальный налог в 100 рублей может составлять до 5% от стоимости, тогда как для дорогого номера это незначительная доля. Эксперты также предлагают ввести инвестиционный вычет для модернизации и законодательно закрепить целевое использование средств. Средний чек пакетного тура по России в октябре снизился на 18% до 70 тысяч рублей. По данным Ассоциации туроператоров России, в топ-10 популярных направлений также вошли Турция, Египет, Мальдивы и Китай. Как рассказал «Радио Звезда», учредитель турагентства и туроператора Go Travel Наталья Ансаль, динамика цен в октябре стала разнонаправленной. Снижение затронуло половину из 10 направлений.
2: Если мы рассматриваем топ-направления, таких как Турция и Египет, то снижение цен или падение спроса мы не наблюдаем. Наоборот, если мы будем смотреть Египет, то по сравнению с сентябрем месяцем, например, Египет цены поставил на октябрь месяц выше. Что касается отдыха во Вьетнаме, то цены снижают на те направления, на те курорты, где уже заканчивается сезон. И в это время стартует Фукуок и Фонтьет, где стоимость, конечно же, выше ввиду того, что начинается сезон.
1: Ранее сообщалось, что Пятигорск стал самым бюджетным популярным направлением на ноябрьские праздники. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Геладринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Геладринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Подробности на сайте geladrink.ru. Не является лекарственным средством.
5: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. ПГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1. ОГРН 102-770-057-87-40.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
7: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор. Новости и оперативная аналитика». Все здесь можно найти. Так, немного, чтобы разгрузить ситуацию, ну, потому что иначе сложно размышлять на следующую тему, но, тем не менее, она же есть. Канада рассматривает сценарий возможного вторжения США, предусматривающий переход к партизанской борьбе и обращение за помощью к европейским союзникам. Об этом сообщает BBC со ссылкой на экспертов. При этом большинство опрошенных считают такое вторжение маловероятным. Бывший высокопоставленный офицер канадских ВВС генерал-лейтенант Кристофер Коутс рассказал, что за 34 года службы возможность нападения с территории США никогда не рассматривалась, поскольку страны входят в НАТО и совместно обеспечивают оборону Северной Америки. Если бы США все же решились на действия против Канады, они могли бы начать с менее явных способов, включая кибератаки, например. Но само моделирование вторжения Коут считает частью подготовки к разным угрозам. Канадским военным необходимо наверстать отставание в планировании ответа на наземное вторжение. Доцент университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт отметил, что тесное военное сотрудничество дает американской стороне информацию, которую та могла бы использовать против Канады, и канадцы воспринимают заявление Трампа по присоединению страны серьезнее, чем многие американцы. По его мнению, в случае нападения США сосредоточились бы на контроле над канадской нефтью, полезными ископаемыми, а также на устранении политического руководства, сравнил, возможно, операцию с действиями США в Венесуэле по захвату Николаса Мадуро. При этом Шмидт считает, что Вашингтон столкнулся бы с сопротивлением внутри собственных вооруженных сил. Многие офицеры подали бы в отставку, сочтя приказ незаконным и аморальным. Ну вот, я прошу прощения, а разве гомосексуалистов берут в плен так, как Мадуро?
8: Это вопрос.
7: Не положено в современном глобалистском мире.
8: Это точно. Но я считаю, что сама по себе эта дискуссия показывает потенциальные линии разлома. Да, конечно же, никакого вторжения сейчас не будет, и партизанскую войну вести не придется, но...
7: Я прям так и вижу среднестатистического канадца, который с автоматом в руках по канадским лесам...
8: Да, значит... вышагивает, да. При этом, несомненно, в Канаде огромные леса, климат очень сложный, непростой, климат в зимний период, даже, я бы так сказал, довольно-таки суровый. И если перейти от теории к практике, Канада в целом готова была бы вести партизанскую войну. Вопрос мотивации. Будет ли ее кто-то там вести? Раз. И второе. Для западного мира такое вторжение означало бы уже реальную катастрофу. Почему? Потому что рушатся основы, которые объединяли их, во-первых, в тот же самый блок НАТО. И Трамп, он ведь как раздражитель, озвучив темы и по Гренландии, и по Канаде.
7: Но по Гренландии-то, кстати говоря, у него в целом-то получается тема, исходя из того, каких договоренностей они достигли с Данией, и военные базы, на которые заходят американцы, строительство новых, это же все фактически реализация плана.
8: Я думаю, здесь очень интересная методика применяется Трампом, которая сводится к такой жесткой поляризации. То есть он вначале требует весь остров для того, чтобы он вошел в состав Соединенных Штатов Америки, там, отдельным штатом. А затем соглашается на типа уступку, но при этом там появляются военные базы и устанавливается, по сути, прямой военный контроль над островом, что и означает, в общем-то, реализацию его плана. При этом, если мы говорим о Канаде, да, там накаты будут... Ну, перебиваться различными откатами, обострения, потеплениями. Все пока будет в области информационной войны, то есть в области информационных технологий, когда все больше экспертов и гражданских активистов втягиваются в дискуссию, нападет ли Америка на Канаду, захватит ли Америка Канаду и получится ли там вести партизанскую войну. Это, так или иначе, очень серьезно расшатывает отношения, сеет сомнения и стимулируют людей, которые в силу разных причин негативно и так относились к США, если мы говорим о канадцах, то на фоне информации о том, что Вашингтон вот-вот организует вторжение, эти тенденции будут нарастать. И вот как в случае с Евросоюзом, так и в случае отношений там между Канадой и Вашингтоном, мы прямо видим вот эти, значит, пока небольшие, но тем не менее потенциальные трещины раскола между этими игроками на западной геополитической доске.
7: А возможный ответ Британии никого не волнует? Это же все-таки Канада.
8: Ну, конечно, так там и Франция должна вмешаться. Там и Франция должна вмешаться, и Британия, и Франция. Ведь Канада состоит из двух частей, из французской и английской, поэтому там вообще получается замес «будь здоров», если вдруг пойдет по такому сценарию.
7: Но вообще сам факт того, что начали западники сами внутри себя пробрасывать такие вещи, он же говорит о том, что не все ладно в датском собирательном королевстве.
8: Дело в том, что если, ну, так, футуристически оценить эту ситуацию, то вторжение США, вот мы так, как фантастический фильм, вторжение США в Канаду, конечно же, приведет к поражению канадской армии, началу партизанской войны, при этом на помощь канадцам придут англичане и французы, а одновременно с этим мексиканцы ударят с тыла.
7: Это отличный сценарий, мне нравится.
8: Да. А в ряде прибрежных штатах еще и испанцы высадятся. Возможно, Испания снова возьмет под контроль Кубу и ряд других территорий. Вообще, на самом деле, геополитика это такая, я бы даже ввел термин такой геоистория. И прямо сейчас экспромт у меня этот родился. Геоистория, ведь по большому счету, если проанализировать, с кем вели войны американцы, когда формировали свою страну, то выяснится, что это были очень серьезные баталии. И внутренние претензии, какая-то историческая неудовлетворенность у многих народов сохраняется. Ведь США очень серьезно подорвали могущество Испании. Они отхватили гигантскую территорию Мексики, в частности, там, Техас, да? Они сдвинули англичан и французов как раз вот туда, в Канаду. Там претензий, будь здоров, накопилось. Но понятно, что в современной истории это маловероятно, но как такая тема для работы мозга, для размышлений, для формирования каких-то проектов будущего, почему бы и нет.
7: Вообще, с другой стороны, вот мы с вами так пофантазировали, ну, занимательно, кстати говоря, и тут же какая приходит на ум мысль? Все-таки есть современные технологии, и понятно, что сегодня война, она больше прокси и гибридными способами ведется, с одной стороны. И вот те же самые кибератаки, которые упоминались, да? И в этом контексте вроде бы нецелесообразным становится там прямой заход на территорию, оккупация, наземная операция там, и так далее. С другой стороны, практика показывает, что какими бы современными технологиями не обладало государство, вот обойтись порою без старых традиционных способов и методов все-таки не представляется возможным. И нам ведь пытались рассказать некоторое время назад о том, что мы входим в совершенно новую итерацию нового мира. Вот особенно ярко мы наблюдали попытку его ускоренными темпами построить в 2020 году, когда был запущен ковид. Потом вроде бы как-то несколько было отмотано назад, однако же мы же видим, что никто останавливаться не собирается. А вот если пофантазировать дальше на предмет той картины, с которой мы все-таки в ближайшем будущем будем иметь дело. Вот это радикальная перекройка, например, границ. Это действительно не то, чтобы не хочется употреблять слово угроза, может быть, это и хорошо, с другой стороны. Это действительно возможность, вот скажем так.
8: Так вся человеческая история состоит из перекройки. Вся человеческая история состоит из того, что постоянно менялись границы. Более того, периодически исчезали целые страны и народы. Причем исчезали крупные страны в свои эпохи. И на их месте возникали другие государства. Там, где жили одни народы, возникали совершенно другие. И эта подвижность во многом, как ни странно, обеспечивала и человеческий прогресс. Как ни странно. Хотя она была сопряжена с войнами, с огромным, значит, с огромными разрушениями и гибелью людей, но тем не менее. Сейчас, да, есть вот эта модная тема, что на самом деле не требуется там прямого вторжения на ту или иную территорию, чтобы сделать ее полностью своей. И в этом есть определенные смыслы, потому что если мы меняем элиту, меняем менталитет той или иной территории, вот тебе и пожалуйста, как бы ты осуществляешь контроль. Но здесь есть уловка. Проанализировав действия, например, того же блока НАТО, мы видим, что они всегда работают комбинированно. И по мере того, как НАТО продвигалось на восток, они отнюдь не ограничивались тем, что там меняли режимы дистанционно с помощью интернета и искусственного интеллекта. Нет. Во всех странах-сателлитах есть натовские гарнизоны. И именно они обеспечивают реальный контроль над территорией. Потому что если нет физического контроля над территорией, то ты постоянные риски несешь. Там может произойти какой-то катаклизм, который разрушит все, что ты до этого делал. Поэтому и возникает тема военных баз НАТО. Только у Америки более 700 военных баз, насколько я припоминаю. И представьте себе, у одной страны сотни зарубежных, подчеркну, военных баз. То есть они отнюдь не ограничиваются контролем через искусственный интеллект, хотя нам ездят, значит, по ушам о том, что вот этого вполне достаточно. Недостаточно. Тем более любой катаклизм, связанный с электричеством, с какими-то геомагнитными потрясениями и так далее, да даже банально с ядерным взрывом, разрушает это все. Разрушает, прекращается коммуникация. Если на тех или иных территориях нет гарнизонов, нет конкретных живых людей, то ты моментально утрачиваешь связь и все.
7: А у них реально сносят крышу у американцев? Или они просто такие высокие делают ставки? Вот сегодня, когда они все чаще говорят о возможности ядерного удара и в целом очень агрессивно себя ведут вовне. Понятно, что агрессия, она увеличивается с увеличением опасности непосредственно того субъекта, который эту агрессию транслирует. Очень сложная финансовая, экономическая ситуация у Америки. Им нужно перестроиться, чтобы вновь выжить и сохранить свою гегемонию. Сейчас гегемония падает. Отсюда, мы понимаем, идет эта агрессия, но тем не менее.
8: Смотрите, если вот ужаться в рамки нашей программы, я бы причинно-следственные связи выстроил таким образом. Первая позиция. Существуют мировые элиты. В первую очередь, это владельцы транснациональных корпораций различной направленности. Там подробно обсуждать не будем. На сегодняшний день их основное базирование, их основной актив называется Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки гарантируют им контроль над миром. Для этого американцы контролируют Европу, создают НАТО. У американцев под рукой есть еще целый ряд региональных военных союзов, которые не относятся к НАТО, но находятся под их контролем. И вот они это осуществляют. Был период, когда существовала двуполярная система: мир капитализма во главе США и мир социализма во главе с СССР. Когда Союз развалился, его развалили или он развалился сам, вопрос дискуссионный, возник однополярный мир. И мировые элиты как бы успокоились, и они поняли, что все, наконец, главный конкурент устранен, есть доминирующая сила, и мы будем обеспечивать максимально комфортные условия для себя и минимальные условия для тех, кто на нас работает, отдает свои там ресурсы, людской потенциал и так далее. И когда эта система стала рушиться, когда Россия, пробуждаясь шаг за шагом, это же не произошло мгновенно, раз проснулись и куда-то помчались, это было поэтапно. Была и там Мюнхенская речь Владимира Владимировича Путина, была ситуация с Абхазией, с Южной Осетией, был еще целый ряд как бы таких, Сирия, там потом история 2014 года, то есть шаг за шагом Россия, пробуждаясь, значит, формируя такие структуры, как тот же самый БРИКС, который уже по численности населения, по площади превосходит вот этот вот золотой миллиард. То есть американцы и стоящие за ними глобалисты, они видят в этом конкретную угрозу того миропорядка, который их устраивал максимально, и экономически, и социально, и с точки зрения всех видов контроля. И они агрессируют, это вообще логичное поведение. Они же не могут спокойно смотреть, как разваливается то, на чем они стригли купоны, пожинали плоды и процветали. Что же они будут смотреть и говорить, да, неплохо, что разваливается наш мир, пусть он будет многополярным или двуполярным. Неважно. Поэтому, да, они будут агрессировать, и мой прогноз такой, что могут пойти на любые обострения, включая крупную войну. Я буду избегать специально вот это определение Третья мировая, сейчас многие об этом говорят. Я употреблю термин крупную, большую войну с применением всех средств, которые имеются в арсенале Запада. И, соответственно, это повлечет ответные шаги со стороны России, у которой тоже сверхмощные средства. И да, это может в конечном итоге привести к глобальной катастрофе человечества. Но если есть такая перспектива, мы должны понимать, что Запад, заинтересованный в сохранении материальных ресурсов, все-таки будет с нами бороться, используя неядерные средства, но все остальные он использует.
7: Просто к вопросу о том, как устроен мир. Помните 2000-е? И многим казалось, что вот она, жизнь началась, так и будет. А вот если подумать как следует, закончились 90-е, начались 2000-е годы, и так что-то потом более-менее вырулилось, а потом уже начался 14-й год. Этот промежуток относительного довольствия, скажем так, относительного благополучия, он ведь в масштабах вообще новейшей истории, если взять, он ничтожен просто. Ничтожен. Да. А у нас многие люди продолжают жить категориями этих нескольких лет до меньше 10. Да. Исходя из этого выстраивать планы. Удивительно.
8: А я вам скажу, дело в том, что перестроить внутреннюю аналитику не так легко. И стереотипы, которые укоренились в мышлении, там, я не знаю, экспертов, политиков, общественных деятелей, предпринимателей, вот это все очень трудно перестроить. Да? Человек привык так мыслить, ему удобно просто-напросто. И он всячески пытается притягивать за уши то, что ему комфортно, избегая реалий дня. А когда это происходит, делаются неверные прогнозы и последующие шаги. Да, мир изменился. Мир даже не меняется, он уже изменился. Просто происходят процессы, связанные с этим изменением.
7: Дмитрий, очень интересная беседа. Спасибо вам большое.
8: Спасибо и вам.
7: Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Напомню, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфоны, дорогие друзья, и смотрите, слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
8: До новых встреч. Всего доброго.
3: Стратегия национальной безопасности.
9: Помните легендарные слова Василия Теркина?
10: Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
9: А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
3: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
11: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
3: 7 октября. Этот день в истории.
11: «Луна-3» — Небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
3: Этот день в истории.
12: 5-то.
13: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
14: Средневековый правитель Саксонии и Тюрингии. Воевал с королями Германии и пленил собственного отца. А яркое прозвище получил благодаря матери. Фридрих I Укушенный.
15: Как так получилось?
14: Середина 13 века. В Священной Римской империи кризис власти. Разрозненные немецкие земли то и дело сражаются между собой и с германской короной. Когда у графа Тюрингии родился сын Фридрих, все были уверены, он будущий наследник этого региона. А может, и король всей Германии. Но история распорядилась иначе.
3: История одного прозвища.
14: Еще в детстве деспотичный отец вынудил мать Фридриха сбежать. И та, прощаясь с малолетним сыном, в порыве чувств прокусила ему щеку. Шрам остался с Фридрихом на всю жизнь, как и воспоминания о жестоком родителе. Уже будучи взрослым, он силой заставит отца отказаться от власти. Некоторые хронисты нарекут Фридриха храбрым, но куда чаще его будут упоминать как Укушенного.
13: Не царское это имя. История одного прозвища.
16: Я мзду не беру, мне за державу обидно.
11: История таможни в жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение 5 населенных пунктов в кольце окружения боевиков в Харьковской области. А в Доброполье, в ДНР, штурмовики группировки войск «Центр» продвигаются в центральной и северной частях. Морпехи наступают в северо-западном направлении. Наши бойцы овладели несколькими зданиями шахты «Добропольская». Как уточнили в Минобороны, средства ПВО сбили за сутки 4 управляемые авиабомбы и более 750 вражеских беспилотников. Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали подробности освобождения населенного пункта Самойловка в Запорожской области. Подробностями поделился штурмовик с позывным «АКС».
2: Штурмовал не один укрепрайон, очень они сильно закреплены. Во-первых, у них там очень большие коммуникации, по которым они передвигаются. Эти коммуникации довольно-таки очень тяжело штурмовать, потому что они в основном все заминированы подными минами, вот этими там ловушками, всякими растяжками. Очень трудно ребятам приходится, так же, как и на моем подразделении, очень трудно пришлось в тот момент. Очень много чего в опорниках мы находили. В основном, я вам скажу так, вот из вооружения, да, очень много польского, немецкого и американского вооружения мы находили. Очень много.
1: В боях за Самойловку военнослужащие группировки войск «Восток» сломили сопротивление противника, зачистили оборудованные позиции и установили контроль над населенным пунктом. Уничтожили до роты противника 2 боевые бронемашины, 5 автомобилей, 7 единиц мототехники, 11 наземных робототехнических комплексов и более 30 тяжелых гексокоптеров. Освобождение Самойловки расширило зону контроля группировки войск «Восток» в Запорожской области и создало условия для дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Терновка. На Балтийском флоте стартовали итоговые проверки за летний период обучения. Первый этап продлится до середины октября. В его рамках командование флота будет проверять соединения и части в Ленинградской и Калининградской областях. Военнослужащие выполнят упражнения учебных стрельб, сдадут нормативы технической, тактико-специальной и физической подготовки. По результатам итоговых проверок лучшие подразделения соединений и воинских частей флота смогут претендовать на получение звания «ударное». Во Владивостоке на маяке Скрипылева в районе гидрографической службы Тихоокеанского флота прошла эколого-просветительская акция. Ее посвятили 150-й годовщине создания маяка. В ней приняли участие курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, представители регионального отделения Русского географического общества, а также волонтеры из Владивостока. Для них организовали экскурсию, а затем они смогли провести экологическую акцию на побережье. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17.00.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Иван Шишкин.
2: После окончания Императорской академии художеств Шишкина наградили 5-летней поездкой в Европу. Удивительно, но именно там он осознал, насколько дорог ему русский пейзаж и вообще все русское. И на любую попытку европейцев опорочить родину, а такое, увы, случалось, Шишкин реагировал с горячностью.
1: На первый взгляд.
2: «Богатырь леса» – так его называли. И не только потому, что он был главным по русскому пейзажу. Еще и потому, что он действительно выглядел как богатырь. Высокий, стройный здоровяк с густой бородой и копной обычно нечесанных жестких волос.
1: В чем изюминка?
2: Однажды в одном из мюнхенских кабаков над Шишкиным, над Россией и ее населением вздумали потешаться местные выпившие посетители. Иван Иванович осерчал и решил немедленно покарать обидчиков. Случилась эпическая потасовка. Шишкина арестовали. На счастье, в Мюнхене в этот момент жил и работал художник-баталист Александр Коцебу. Его вызвали для опознания. Он пришел в полицию и увидел там известного живописца. Волосы всклокочены, в грязи, сюртук порванный, одного рукава нет. А потом... потом вызвали потерпевших. Они проходили мимо Коцебу длинной вереницей, с завязанными скулами, глазами, головами, с подвязанными руками, хромые и увечные.
3: Глазам не верю. Сколько их пострадавших? Дюжина? Больше? Шишкин, да неужели вы один, один обидели столько народа?
2: Художник вздохнул и скромно потупился. Суд, к слову, живописца оправдал. В местных газетах Ивана Шишкина назвали русским богатырем.
1: Иван Шишкин. Человек с изюминкой. Тайное и неизведанное.
4: Пророчества, видения, предсказания. Они не раз меняли ход истории. Английскому лорду Оливеру Кромвелю перед решающей битвой с Карлом II пророчили, что он проживет всего 7 лет. О возможном появлении в Париже орлеанской девы Жанны д'Арк знал каждый француз. Но самым известным предсказанием до сих пор считается проклятие великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Франция, Париж. Здесь в марте 1314 года завершился громкий судебный процесс над рыцарями ордена храма. Тамплиеры обвинялись в ереси, богохульстве, поклонению дьявольскому божеству Бафомету. Пленников пытали больше года, и они признали свою вину. Приговор был суров – сожжение на костре. Во время казни магистр ордена Жак де Моле отрекся от своих показаний и проклял главных обвинителей – короля Франции Филиппа IV Красивого и папу римского Климента V. «Я проклинаю вас и весь ваш род до 13-го колена. Не пройдет и года, как я призову вас на суд Божий». Климент V рассмеялся. А зря. Через 3 недели он скоропостижно скончался от неизвестной болезни. Вслед за ним всего через 7 месяцев умер Филипп Красивый. Что это? Простое совпадение? Может быть. Но как тогда объяснить тот факт, что вслед за королем при весьма загадочных обстоятельствах ушли из жизни все его сыновья. Людовик X, Карл IV и Филипп V. Великий род капетингов прервался. Но это было только начало страшного суда. Жуткое пророчество Жака де Мале обрушилось на династию Валуа, родственников проклятых королей. Иоанн II умер в плену у англичан. Карл V сошел с ума. Именно 13 правителей Франции должны были по очереди сменить друг друга, прежде чем проклятие магистра ордена тамплиеров Жака де Мале сбылось.
1: Тайное и неизведанное. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
0: Савельев взял отпуск, чтобы немного отдохнуть с семьей за городом. В первый день решил просто выспаться. А когда проснулся, почувствовал себя нехорошо. Температура, горло, насморк. Вот тебе и отдохнули. Решили даже поездку отложить. Но отпуск-то не перенесешь. Или можно сначала уйти на больничный, а потом продлить отпускные дни. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
0: Первое. Закон не запрещает вам болеть в отпуске. Если вы находитесь в России, то сообщите о проблеме своему начальнику и смело оформляйте больничный лист. Все данные об этом будут автоматически передаваться в вашу бухгалтерию. Если же вы за границей, то без справки о временной нетрудоспособности вам выплаты не получить. Второе. Все это касается только ежегодного отпуска. Если же вы приболели во время учебного отпуска или за свой счет, то выплаты по больничному должны быть предусмотрены локальными актами вашей организации. Третье. Вы имеете право продлить свой отпуск на то количество дней, которые официально болели. Достаточно известить о своем желании работодателя, и отпуск вам продлят автоматически. Если хотите отдохнуть в другое время, то пишите заявление о переносе отпуска на другие даты. Четвертое. Важно помнить, что отпуск продлевается или переносится только из-за болезни самого сотрудника. Если, находясь с вами в отпуске, заболел ребенок, то такой больничный вам не оплатят, а отпуск не продлят и не перенесут. Подведем итоги. Закон не запрещает болеть в отпуске. Речь идет только про ежегодный отпуск, а не за свой счет. Вы имеете право продлить отпуск на количество больничных дней. Если заболели не вы, а ваш ребенок, то отпуск не продлят и не перенесут. К счастью, Савельев быстро поправился, и уже на следующий день семья отправилась на отдых. Но если бы все сложилось не так удачно, то наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
5: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
10: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили
13: государство выдумал после проекта о возможном продлении.
14: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
15: 1950 название города Пермь.
16: Александр Платовский, Константин Симонов.
17: Утро на радио «Звезда».
14: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Радиозвезда. История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: Дома родители называли его именем героя одноименного романа Редьярда Киплинга «Ким». И никого не волновало, что написано в его документах. Наверное, именно поэтому и сегодня мало кто знает настоящее имя опытного советского разведчика Гарольд. Талантливый шпион, неуловимый двойной агент, сотрудник секретной британской службы
0: Гарольд Адриан Рассел, Ким Филби.
1: В университете его считали убежденным антифашистом и коммунистом. Неудивительно, что советский резидент в Лондоне выбрал для вербовки именно Филби.
2: Никто из сотрудников ОГПУ, с которыми я имел отношение, ни разу не пытался получить от меня заверение в полной верности. Проще говоря, я стал русским шпионом так, как кто-то поступает на службу в армию. Буднично, быстро и без проволочек.
1: Его первое задание – подбор кандидатов для создания крупной агентурной сети на территории Великобритании. Справился Ким блестяще. Составил список студентов, на основе которого и была впоследствии сформирована знаменитая «Кембриджская пятерка».
0: Тайная война.
1: Во время гражданской войны в Испании корреспондент «Таймс» Ким Филби работал на стороне мятежников-франкистов, печатал о них хвалебные статьи и одновременно добывал секретную военно-политическую информацию, которая отправлялась в Москву. Неоценимая помощь испанским республиканцам. Ким настолько вжился в роль репортера-франкиста, что в 1938 году его вызвал к себе сам генералиссимус Франко.
2: «Этот болван вручил мне крест Ордена военных заслуг, причем так называемого Красного дивизиона, то есть за заслуги на поле боя. Знал бы Франко, кого он наградил. Я же говорю, болван».
1: В «Кембриджской пятерке» он был главным. Все разведданные приходили именно к нему. Англо-американский ядерный проект, тактико-технические характеристики новейшего немецкого оружия, сведения о возможном нападении Германии на Советский Союз. Долгое время Ким Филби занимал высокопоставленные посты в английском МИДе и в британской секретной службе, а потому подозрений не вызывал. Но тут...
2: «Это все ЦРУ. Янки откуда-то узнали, что я двойной агент, и рассказали нашему руководству. Однако мой шеф отнесся к информации из-за океана скептически и послал американцев ко всем чертям. Это, кстати, надолго испортило отношения двух спецслужб. А я дальше пальцем не пошевелил.

0: французский разведчик и попросил Кима о личной встрече. Разговор получился откровенным.
1: Он привел неопровержимые доказательства моей измены и предложил подписать признательные показания в шпионаже в обмен на судебный иммунитет и возвращение в Лондон. Я сознался в работе на Советский Союз, а вот насчет возвращения пообещал подумать еще пару суток.
0: Прошло несколько дней, но Ким Филби так и не пришел в английское посольство в Ливане. Не пришел, потому что его уже не было в этой стране. Наша разведка успела эвакуировать своего самого ценного шпиона.
1: Вот именно, эвакуировать. Точнее не скажешь. Я предупредил всех членов кембриджской пятерки о провале, а сам по документам на имя Андрея Федорова отплыл на русском торговом судне в Одессу. Где я и куда подевался, не знала даже моя жена.
0: Он так и не вернулся в Лондон. Остался в Москве навсегда. На родине его лишили ордена Британской империи, зато на Лубянке вручили орден Ленина. В наградном листе стояли настоящие имя и фамилия отважного разведчика. Не забыли в отделе кадров КГБ и про его семейное прозвище
2: Ким Филби. Тайная война. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Воздушно-космические силы России и беспилотные войска поразили вантовый мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в Запорожье. Как сообщили в Министерстве обороны, мост активно использовался вооруженными силами Украины для переброски военных грузов и личного состава. После точного удара движение по нему приостановлено. Ранее сообщалось о повреждении моста через Днепр в Запорожье. Удары по логистическому

0: российской инфраструктуре, используемой в интересах боевиков, продолжаются. Школьники, которые жгут машины и нападают на полицейских, это плохие школьники. Так Дмитрий Песков прокомментировал протесты учащихся во Франции. При этом представитель Кремля добавил, что беспорядки во французских городах – это внутреннее дело этой страны.
1: У нас есть свои школьники российские, которыми мы дорожим, и для которого и правительство, и президент делают все возможное для того, чтобы дальше совершенствовать систему образования, для того, чтобы открывать новые объекты образования, новые школы, новые образовательные центры. Да, но я еще только хочу, правда, в этой связи, наверное, сказать, что, конечно, школьники, которые сжигают свои школы, мусорные баки, машины, нападают на полицейских, это плохие школьники.
0: Протесты во Франции продолжаются с сентября и проходят в Париже и в регионах страны. В маршах участвуют старшеклассники и студенты, к ним присоединились учителя, родители и профсоюзы. Демонстранты требуют увеличить финансирование, решить проблему нехватки преподавателей и ветшающих школьных зданий. В Москве пациенты после инфаркта и инсульта начали получать льготные лекарства на 30 дней уже при выписке. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, по новой системе данные о выписке автоматически передаются в поликлинику. Терапевт видит пациента и может заранее продлить рецепт. Если льготу не оформили раньше, это делают во время госпитализации. Цифровизация процессов помогла выявить проблему. Не все пациенты начинали терапию в первый месяц после выписки. Именно этот период особенно важен для восстановления. Новый подход позволяет сразу начать лечение и повышает вероятность, что человек будет соблюдать назначение врача. Театр «Современник» подготовил программу к столетию со дня рождения Евгения Евстигнеева. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, 9 октября на Никитском бульваре откроют мемориальную доску на доме, где жил артист. Затем на Чистопрудном бульваре рядом с театром появится мурал, созданный совместно с Нижним Новгородом, родиной Евстигнеева. Завершит день юбилейный вечер, со сцены прозвучат воспоминания друзей и коллег. Евгений Евстигнеев участвовал в создании «Современника» в 1956 году. Широкую известность ему принесла роль короля в спектакле «Голый король».
2: Сегодня в программе «Область знаний». Орден Александра Невского. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
2: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
1: 7 октября. Этот день в истории.
2: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
1: Этот день в истории. Очень важные вопросы.
3: Петербургские ученые создали систему сканирования пространства для поиска пропавших людей. Как работает эта система и чем отличается от существующих аналогов?
4: Отвечает руководитель группы разработки Международной научной лаборатории интеллектуальной оптические системы ИТМО Федор Иночкин.
5: Система, разработанная нами, основана на тепловизионном методе формирования изображения. Естественно, в ночное время суток, в полном отсутствии света, система позволяет выявить на основе разности контраста температур различный объект. И такие системы, которые используют один тепловизор для сканирования обширного пространства, они, конечно же, были и до нас. Самые распространенные на рынке основаны на называемой технологии охлаждаемых тепловизоров. Всем хороши, но у них исключительно высокая стоимость, которая фактически сводит на нет идею массового их использования для контроля обширных территорий. Задача, которую поставили мы перед собой, это использование доступного тепловизора, так называемой неохлаждаемой технологии. Ну, фактически тот, который можно использовать, например, для контроля качества строительства загородного. Но нам гораздо более доступны элементные базы. В отличие от аналогов, наша система совмещает достоинства известных решений, но при этом является экономически эффективной, быстродействующей, обладает надежной конструкцией и минимум энергопотребления для подобного класса систем.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
6: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
7: Карелия – край девственной тайги и чистейших озер. Гранитные скалы, болота, реки. Потрясающие закаты и восходы. Незабываемые белые ночи. Природа шикарная. Трудно поверить, но здесь еще в 17 веке появилась первая мануфактура, а в конце 18 века – первая российская железная дорога. Да-да, вы не ослышались. Именно в 18 веке. Это чугунный колесопровод Александровского завода.
6: Пу- пути сообщения. Чугунный колесопровод.
7: Построил эту дорогу шотландец, инженер Чарльз Гаскойн. Он приехал работать в Россию уже вполне состоявшимся человеком. Ему было под 50. Государыня Екатерина II пригласила Гаскойна по рекомендации российского адмирала шотландского происхождения Самуила Грейда. России требовалось наладить свое производство надежных артиллерийских орудий для военных кораблей. Собственно, производством пушек и занимались на Александровском заводе в Петрозаводске. Да только качество орудий оставляло желать лучшего. И виной тому руда с высоким содержанием фосфора и серы и отсутствие современных технологий. И Гаскойну предстояло поднять уровень производства. До приезда в Россию он работал на заводе в городе Каррон, недалеко от Эдинбурга, и прославился изобретением нового вида корабельного орудия – коронады. Инженер прибыл в Россию в 1786 году вместе с дюжиной коллег, со своими станками и даже с собственным запасом каменного угля. И уже спустя месяц на заводе заработала первая доменная печь и был отлит первый образец облегченной тонкостенной пушки с укороченным стволом.
6: Пути сообщения. Дороги и люди.
7: Веренный ему завод Чарльз Гаскойн полностью перестроил. Одним из нововведений стал проложенный в 1788 году чугунный колесопровод. По сути, первая отечественная железная дорога длиной около 170 метров. Немного. Однако использовали колесопровод только на территории завода. Таскали пушки между доменным цехом и механическим. Ствол пушки, хоть и укороченный, был изрядной длины – от 3 до 5 метров, да и весил немало. Немало – это мягко сказано. Согласно технологии, сначала отливали цельную огромную металлическую болванку, и лишь после этого высверливали в ней отверстие. Понятно, что возможность погрузить будущее орудие на вагонетки, которые по рельсам тянули лошади или рабочие, заметно облегчила транспортировку этой махины. Перевозили таким образом и руду из доменного цеха в сверлильный, где стояли вододействующие станки. Шпалы колесопровода были чугунными, рельсы – стальными. Прознав про такое техническое чудо, в 1790 году на Александровский завод приехал инженер Ефим Черепанов и позже построил нечто похожее на Выйском заводе на Урале. Успешное применение чугунного колесопровода привело к расширению узкоколейной сети, которая к началу 20 века шагнула за пределы предприятия. В 1922 году часть дороги была перестроена, перешита на колею 750 мм и переведена на паровозную тягу. Удивительно, но некоторые участки той самой первой дороги Чарльза Гаскойна прослужили вплоть до середины 20 века. Тогда колесопровод разобрали, но до настоящего времени сохранились его фрагменты, которые можно увидеть во дворе Карельского краеведческого музея и при входе в научно-технический музей промышленной истории Петрозаводска.
6: Чугунный колесопровод. Пути сообщения.
0: Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
2: История таможни. Жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: 1807 год. На реке Неман встречаются Александр I и Наполеон Бонапарт. Стороны договариваются о прекращении войны и подписывают Тильзитский мир. В Соединенных Штатах в том же году инженер Роберт Фултон получает патент на первый в мире пароход. В газетах тогда писали: когда судно двигалось по реке, то лодочники закрывали от страха глаза. А в Европе, в землях Вестфалии, в том же 1807-м, два брата отправляются в путешествие и начинают по дороге собирать разные легенды и предания. Кто знает, не запряги они тогда лошадей, возможно, мы бы никогда с вами не узнали про бременских музыкантов, Рапунцель и Белоснежку.
2: Соратники. Братья Гримм.
1: Якоб Людвиг Гримм и Вильгельм Гримм родились в немецком городке Ханау в семье адвоката. Поначалу братья пошли по стопам отца и поступили на юридический факультет. Но со временем тяга к писательскому труду оказалась сильнее. Энергичный Якоб становится секретарем самого короля Вестфалии, а слабый здоровьем Вильгельм определился на службу в библиотеку. Свою первую сказочную историю братья Гримм напишут после знакомства с дочерьми одного аптекаря по фамилии Вильд. Так родится сюжет знаменитой сказки «Гензель и Гретель». А одна из рассказчиц в итоге станет супругой Вильгельма.
2: Соратники.
1: В поисках сюжетов и уникальных фольклорных историй братья Гримм объездят почти все немецкие земли. Они будут обращаться и к дворянам, и к горожанам, и особенно к крестьянам. В итоге за несколько лет они составят первый сборник, в котором будет 49 сказок. Книга братьев Гримм станет хитом продаж. Во втором издании будет уже 170 историй. Впрочем, для самих авторов сказки станут не целью, а скорее средством. Записывая все эти сюжеты, Якоб и Вильгельм обращали внимание на речевые диалекты и лексикон своих собеседников. Много лет спустя все эти наблюдения лягут в основу большого немецкого словаря «Братьев Гримм».
2: Братья Гримм. Соратники.
3: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: На этом снимке три счастливых человека. Режиссер Эльдар Рязанов, актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Буквально несколько минут назад закончились съемки фильма «Служебный роман».
5: Я решил, что начну работу над картиной только лишь в том случае, если директора Калугина сыграет именно Фрейндлих. Эта комедия существует в первую очередь потому, что существует Алиса Фрейндлих.
4: Эльдар Рязанов утверждал: известная советская актриса проявила исключительное мужество. Ей пришлось обезобразить себя до такой степени, чтобы обидное прозвище «Мымра» не показалось зрителям преувеличением.
5: Алиса Бруновна всегда была эффектной, симпатичной и привлекательной женщиной. Как из нее сделать уродину? Ну, хорошо, всю косметику долой. А дальше-то что? Ладно, намочили ей волосы, зачесали назад. Страшненькая. Но все равно для завершения образа не хватало какой-то детали. Но какой именно?
3: История одной фотографии.
4: Несколько дней подряд вся съемочная группа рыскала по закоулкам Мосфильма. Бутафоры и костюмеры подбирали бесформенные непонятного цвета и размера юбки, обувь и пиджаки. помощь пришла, откуда не ждали.
5: Наш оператор, Владимир Нахабцев, вспомнил, что у него дома хранятся огромные очки его отца. Когда Алиса Бруновна их надела, всем стало понятно. Мымра

0: готова. Работа над фильмом «Служебный роман» завершилась в 1977 году. А после команды «Стоп, снято» и была сделана та самая фотография. Режиссер Эльдар Рязанов, актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Уставшие, но счастливые. К тому времени Мымра уже бесследно исчезла.
1: Человек в кадре.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия настаивает на решении международных проблем через диалог, а не с демонстрациями ракетной силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал испытание французской стратегической ракеты и заявление президента Франции Эммануэля Макрона о, цитата, «послании другим странам».
2: Европа одержима идеей милитаризации. Европа одержима планами

0: Милитаризация Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь, как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит.
1: Ранее вооруженные силы Франции провели испытание новой баллистической ракеты. Тестовый запуск состоялся с атомной подводной лодки у берегов Британии. Ракета была без ядерного боезаряда и упала в Северной Атлантике на расстоянии нескольких сотен километров от побережья. Президент Франции Эммануэль Макрон лично наблюдал запуском ракеты. Всемирная организация здравоохранения опубликовала позицию об отсутствии рисков в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Как сообщил Роспотребнадзор, профилактические мероприятия в области организованы в исчерпывающем объеме. Эпидемические риски для населения отсутствуют. Ранее в Иркутске был зафиксирован случай внебольничной пневмонии. Ситуация находится под контролем специалистов. Еврокомиссия перевела Украине еще 1,24 миллиарда евро из программы на 90 миллиардов. Как сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, средства направлены на закупку у европейского военно-промышленного комплекса ракет, беспилотников и дронов-перехватчиков. Это часть запланированных на текущий год траншей. Ранее Евросоюз уже одобрял кредиты Украине на сумму 90 миллиардов евро. Финансирование военной помощи Киеву со стороны Европы продолжается. Шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии текущего года. Ими стали Анри Каган и Кенсо Суай. Награду им присудили за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Ученые нашли способ получать нужные зеркальные формы молекул с высокой точностью и самоускорением. Это важно для создания лекарств, ведь часто только одна из двух зеркальных форм молекулы дает нужный эффект, а вторая может быть бесполезной или даже вредной. В четверг объявят лауреатов по литературе. В этом году Нобелевской премии исполняется 125 лет, а призовой фонд увеличен до 12 миллионов крон.
2: Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
3: История таможни. В жизни, кино и литературе. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: broj tu stoletija i naše praznosti.
1: I každemu danu jablaka.
2: Если звезд зажигай, значит кому-нибудь тьму.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда». Тема нашего сегодняшнего разговора – история таможни в жизни, кино и литературе.
6: Я мзду не беру, мне за державу обидно.
5: Вы, конечно же, помните знаменитую фразу из кинофильма «Белое солнце пустыни». Но мало кто сегодня знает, что у сурового и справедливого экранного таможенника Павла Верещагина был вполне себе реальный прототип. И этим человеком можно и нужно гордиться. Поверьте на слово.
7: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
8: Красный шайтан. В 1924 году один из руководителей Каракумской геологической экспедиции Дмитрий Щербаков записал в своем дневнике: «В Туркестане мы искали запасы серы. Наверняка погибли бы от рук басмачей, если бы не солдаты и офицеры пограничного полка под командованием храброго полковника по прозвищу Красный шайтан». Туркестанский пограничный полк. Год формирования 1919. Зона ответственности – участок советско-персидской границы. Вооружение – сабли, пистолеты, винтовки, пулеметы. Командир – полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. От басмачей он получил прозвище «Красный шайтан» за очень пышные огненно-рыжие усы и способность внезапно появляться со своим отрядом на тайных бандитских тропах. Накануне гражданской войны штабс-ротмистр Михаил Поспелов командовал гермапским пограничным отрядом Закаспийской пограничной бригады. После революции многие царские офицеры бежали за кордон. Поспелов решил остаться. «Мне за державу обидно», — часто повторял он. В пустыне, в небольшом оазисе возле своего дома, Михаил Дмитриевич сформировал свой пограничный отряд из местных жителей, обучил их стрельбе и рукопашному бою. На собственные деньги закупил фураж и обмундирование. В пограничном подворье Михаил Поспелов организовал роскошный отрядный сад. Там росли яблони, груши, алыча, вишни и абрикосы. Там же был и рукотворный пруд, хотя и без осетров, но с карпами. Добровольный пограничный отряд Михаила Поспелова защищал от басмачей стариков, женщин и детей. Отлавливал контрабандистов, уничтожал банды разбойников. А в 1919 году большевики предложили Михаилу Поспелову должность командира регулярного пограничного отряда в Туркестане. В 1970 году на советские экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни». Прототипом легендарного таможенника Павла Верещагина стал «Красный шайтан» полковник Михаил Дмитриевич Поспелов. И сегодня фотографию этого мужественного человека и храброго офицера можно увидеть в Центральном пограничном музее в Москве.
7: Личный состав.
5: Вот такая история. Любопытно, что в дореволюционной русской азбуке буква «Д» называлась «Добро». Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военно-морского флота, имел следующие значения: «Да», «Согласен», «Разрешаю». Так появилось выражение «дать добро», а производная от него фраза «таможня дает добро» впервые прозвучала где? Правильно, в фильме «Белое солнце пустыни».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. «Тамга» — это слово вошло в обиход еще во времена Древней Руси, в период нашествия Золотой Орды. У большинства тюркских народов оно означало некое клеймо, тавро, печать. Кочевые племена Средней Азии в качестве знака принадлежности товара отдельному человеку или конкретному роду ставили тамгу на различные предметы. Как правило, это был домашний скот или особо ценные вещи. При пересечении границ с такого товара собирали налоги. Впоследствии всех работников, кто взимал пошлины, то есть тамгу, стали называть таможенниками. Прошло время, названия тарифов изменились, а вот термин «тавро» никуда не делся.
9: Маршалами не рождаются. Семен Буденный.
10: Во время гражданской войны кавалерийский отряд Буденного повстречал возле Полтавы ассенизационный обоз. Полководец сразу заметил: лошади у мужичка старые, дряхлые, все, кроме одной, наверняка породистой. Семен Михайлович решил поинтересоваться.
11: Ответь мне, хозяин, откуда у тебя вот этот вот конь? Украл, небось?
12: Скажешь, тоже украл. Белые дали взамен моей.
11: А чего это они вдруг решили?
12: От вас спрятать хотели. У этой лошадки, между прочим, тавро имеется. Царская корона.
11: Врешь?
12: Вот тебе крест.
10: Тавро – знак, которым коннозаводчики отмечали своих племенных лошадей. Такое клеймо наследовалось подобно фамильному гербу и редко когда изменялось. Буденный подошел к коню, приподнял гриву и...
11: Вот это да! И вправду тавро! Послушай, хозяин, у меня к тебе предложение.
12: Понятно. Белые, значит, дали коня, красные отберут.
11: Почему отберут? Я предлагаю обмен. Вместо твоей лошади ты получаешь двух моих, любых, на выбор. Идет?
12: Оно, конечно, выгодно. Две больше одной. Ладно, по рукам, забирай.
10: Корона, обнаруженная под гривой коня, была клеймом завода «Султан Гирея», где растили арабских лошадей. Найденная лошадь оказалась племенным жеребцом по кличке Ценитель, вспоминал маршал Буденный.
11: В 20-м году мои бойцы захватили в качестве трофея еще одного арабского жеребца по кличке Цилиндр. Его украл Врангель на государственном стрелецком заводе. Видимо, хотел въехать в Москву на белом коне. Ничего у него не получилось.
10: Впоследствии те самые два коня, Цилиндр и Ценитель, стали родоначальниками совершенно новой породы – терской.
9: Семен Буденный. Маршалами не рождаются.
8: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Павлова, Руслана. Вместе мы справимся.
8: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
14: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история таможни в жизни, кино, литературе. После распада Киевской Руси, приблизительно к XIII веку, стали возникать новые границы и появляться прообразы современных таможенных застав. Правители отдельных княжеств сами устанавливали свои правила перемещения товаров через кордон. Ряд платежей, которые было поручено взимать, назывался «мыт». Так, к примеру, сухой мыт брали за провоз товаров по суходолу, то есть по земле, водяной – по воде. Но и это еще не все. Существовал также налог амбарный за наем амбара и налог гостиной за право торговли в гостином дворе. В те далекие времена таможня могла появиться где угодно и когда угодно. Вот послушайте.
16: В России существовало 9 государевых путей через Урал. В том числе Елецкая дорога, Старая Казанская, но главная из них – Бабиновская. Она была значительно короче других и вела не на север, как прежде, а на восток, через горный перевал на Верхнюю Туру, то есть Верхотурский Кремль, и далее в Сибирь. А появилась эта дорога совершенно случайно, благодаря находчивости некоего посадского жителя Артемия Бабинова.
17: Гляньте, гляньте, мужики, Артемий Сафронович объявился, с неделю его не было. Ты где ж пропадал?
18: За племенем Манчи следил.
17: Зачем? Делать нечего.
18: Давненько их видно не было, а тут вдруг объявились. Откуда пришли? Из Сибири? Какой дорогой следовали? Решил я тогда притаиться. Спрятался в лесу. А после того, как они свои обряды совершили и в дорогу засобирались, за ними пошел. А чтобы обратный путь домой найти, ветки деревьев особым способом заламывал.
17: Врешь! Побожись!
18: Вот тебе крест! Так что есть дорога за Урал в Сибирь. Есть, короткая, надежная. Решил я, строить буду. Вот так, мужички, бывайте. Кто хочет помочь, не откажусь.
16: Но есть и другая версия. Мол, Артемий Бабинов прошел по неведомой русским людям дороге вместе с племенем Манси. И что вроде как они даже помогали ему найти более удобный путь. Что ж, именно так Верхотурский Кремль, который крепостью считался лишь номинально, получил новое предназначение – таможенный центр России на Урале.
19: Верхотурский Кремль. Город-крепость.
16: В разное время его посещали многие известные люди. Исследователи Василий Татищев и Витус Беринг. Чуть позже географ Петр Семенов Тяншанский. Но были и другие именитые гости, даже литературные. Речь идет о главном герое романов Даниэля Дефо, Робинзоне Крузо. Во второй части книги он путешествует по Евразийскому континенту, в том числе по России. И на его пути попадаются города Верхотурье и Соликамск. А это значит, что шел Робинзон именно по Бабиновской дороге.
20: А ну, стой! Стой, я сказал! Покажешь, что в телеге лежит?
21: Ты ж смотри, вот и попался.
16: В своей книге Дефо описывает попытку Робинзона как можно быстрее миновать таможню Верхотурского Кремля и провести незаметно контрабандную по тем временам пушнину. Не повезло, поймали. Правда, потом, видимо, отпустили. Раз бывший герой-островитянин добрался впоследствии до Тобольска.
22: Земля на
0: начинается с Кремля.
1: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. В отечественной литературе образ таможенника чаще бывает отрицательным. К примеру, у Николая Гоголя в «Мертвых душах» Павел Иванович Чичиков, будучи таможенником, занимался контрабандой кружев с помощью овец в двойных тулупчиках. После 3-4 ходок стада через границу у Чичикова и его подельника очутилось по 400 тысяч капиталу. А может, даже перевалило и за 500. Готовились мошенники долго.
22: Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только невидано, но даже неслыханно. В 3-4 недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все. Даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи. Взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье. Нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку. И все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?» Или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? Там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами». Или: «Позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели». И говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек. Он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновником. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжении нескольких минут не мог опомниться и, вытирая пот, выступивший мелкой сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его с тем, чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом

0: всякие поиски. Этого только ему и хотелось.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Михаил Мишустин призвал усилить защиту учетных записей на портале «Госуслуги». Выступая на форуме «Цифровые решения», премьер отметил, что платформой пользуются уже 120 миллионов человек, и их данные должны надежно храниться. Он поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа на портал и при восстановлении доступа к нему. На форуме также впервые проходит международный трек. Участие принимают представители более 100 стран. Нейросеть создала продолжение «Мертвых душ» Гоголя. Книга называется «Мертвые души. Второй том. Возрождение». Алгоритм обучался на полном собрании сочинений писателя. Подробнее о роли нейросети в решении таких задач в эфире «Радио Звезда» рассказал генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин.
2: Вот здесь, конечно же, нужно смотреть, что это очень интересно, очень хорошее продолжение, что драматургия выдержана, что авторский стиль выдержан. Когда мы видим ровно то, как пишет Николай Васильевич, вот его искрометный юмор, его вот эти вот метафоры. Тут получается то, что модель, которая пишет, должна, во-первых,

0: во-первых, быть избавлена вот от этих антипаттернов, раз. Ее функциональный ролевой промпт должен быть настроен так, чтобы она продолжила писать в, как бы, в стиле Гоголя, в той драматургии и так далее.
1: Работа над проектом заняла больше года, а для оценки результата эксперты разработали систему критериев, которая включила анализ лексического строя, синтаксиса и оригинальных смысловых конструкций, чтобы избежать механической компиляции текстов классика. Роскомнадзор в сентябре отразил более 3000 DDoS-атак на российские государственные системы. Как сообщили в ведомстве, чаще всего атаки шли с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, Соединенных Штатах, Аргентине, Украине и Германии. Основной целью был государственный сектор. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Максимальная мощность атаки достигала 1 терабита в секунду, а продолжительность длилась более 3 суток. Кроме того, специалисты Роскомнадзора заблокировали почти 2500 фишинговых ресурсов и более 660 сайтов с вредоносным программным обеспечением. Суд оштрафовал Google на 3,8 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщил ТАСС, участник процесса. Ранее отмечалось, что долг компании перед Россией составил 2 ундециллиона, это число с 36 нулями рублей. Кроме того, суд Москвы оштрафовал Telegram на такую же сумму, почти 4 миллиона рублей, за 3 публикации информации, запрещенной к распространению в России, отмечают в агентстве. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
3: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история таможни в жизни, кино, литературе. Антон Павлович Чехов создал образ русского таможенника в небольшом рассказе под названием «В вагоне». Его герой, предложив случайному попутчику гаванскую сигару, пускается в глубокие рассуждения о дорогих винах, которые предпочитает пить. В ответ на предположение собеседника, что перед ним крупный землевладелец или банкир, он заявляет: «Нет-нет, какой я банкир? Я надзиратель таможни». Дальше идем. Михаил Салтыков-Щедрин в цикле очерков «Мелочи жизни» показывает таможню с точки зрения обывателя. Так, к примеру, выглядел переезд дачников в Финляндию через таможенный пункт.
7: Вы что привезли?
8: Папиросы для мужа.
9: А я целую голову сахару. Угадайте, где она у меня была?
8: Я догадалась и скажу вам.
9: Ах, проказница!
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор. О том, что контрабанда успешно проходила через таможенные посты и в советское время, рассказывают нам Ильф и Петров в романе «12 стульев». Так Киса Воробьянинов приобретает в аптеке замечательное средство для окраски волос «Титаник», поверив рекомендации аптекаря, получено с таможни. Контрабандный товар. И что в результате? На следующий день волосы и усы Ипполита Матвеевича приобрели зеленый, как молодая травка, цвет. Что тут скажешь, контрабанда была всегда. И таможенникам приходилось ох как постараться, чтобы ее обнаружить. А что поделать? Голь на выдумке хитра.
10: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
11: 1878 год. Из Москвы в Варшаву медленно, но верно движется большой торговый обоз. Таможенники дают добро, не подозревая, что в мешках, аккуратно уложенных на телегах, вовсе не дорогой китайский чай, а самый настоящий суррогат.
12: Знавал я одного нашего купца, так он хитрец эдакий. Для большего веса подмешивал в кофе крашеную глину, а для густоты сливок добавлял в них маленькие кусочки мела. А вот мы с братом занимались массовой продажей контрафактного чая. Берешь смесь высокого качества и подкидываешь туда сухие дикие травы. Рогожку, например. Что такое рогожский чай? Эх, темнота! Так ведь это использованная заварка. Ее вначале сушили, а потом подкрашивали купоросом или сажей. И на продажу.
11: Иван и Александр Поповы. Московские купцы третьей гильдии. Когда в середине 19 века в России пошла мода на китайский чай, братья решили подзаработать. Сначала они действительно подмешивали в чай высушенную заварку. Но затем нашли более дешевый суррогат. Ферментированные в русской печке листья сухой травы – кипрея. Ежегодно тысячи пудов контрафакта переправлялись обозами в Петербург, Одессу, Варшаву и дальше по железной дороге в Берлин. Нечистых на руку торговцев собирались привлечь к ответственности. Да куда там? Ну что это такое? Штраф 100 рублей и арест до одного месяца. Так что подпольные фабрики продолжали работать.
12: Сашка и я, меня, кстати, Иваном кличут. Так вот, мы раскрутились лучше всех. Выяснилось, что в России живут самые настоящие чайные магнаты. И они наши однофамильцы. Да-да, братья Семен и Константин Поповы. Представляете? Вот свезло так свезло. Мы разыскали талантливого художника, и он точь-в-точь скопировал их чайную упаковку. Деньги потекли ручьем.
2: Плутовство.
11: Масштабы контрафакта были столь велики, что император Александр III даже подписал особый указ.
13: Первое. Запретить сбор той травы, из которой изготовляется так называемый Иван-чай. Второе. Торговцев, увлеченных в примеси к китайскому напитку, привлекать к ответственности, а в газетах обеих столиц объявлять о них как о лицах, не заслуживающих доверия общества.
11: Не помогло. Только после создания специального комитета по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов братьев Поповых наконец-то поймали. В ходе следствия выяснилось, что они подделывали не только чай, но и лекарства. Во время судебного разбирательства впервые в мире была применена микрофотография, с помощью которой и нашли фальсификат.
12: Мой старший брат Александр взял всю вину на себя. Его лишили купеческого звания и навечно сослали в Сибирь. А вот меня, Ивана Попова, оправдали.
11: Но даже после этого громкого дела контрафактный чай продолжали продавать по всей России. Людей арестовывали, но суррогат появлялся на рынке снова и снова. Удивительно, но факт. Помогли не репрессии, а укрепление курса рубля. Китайский чай внезапно подешевел, и подделка стала невыгодна.
10: Братья Иван и Александр Поповы. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш рассказ. Оно у всех разное, чувство юмора. Таможенники не исключение. Рассказываю. Однажды Федор Иванович Шаляпин приехал на гастроли в США. На таможне в очереди его, конечно же, узнали поклонники. Повсюду стали раздаваться восторженные возгласы. Реплики на русском языке американские чиновники не поняли. Но вдруг какой-то джентльмен крикнул по-английски: «Да это же знаменитый Шаляпин! У него золотое горло!» Таможенник тут же напрягся. «Что-что? Золото? Минуточку!» И тут же попросил Федора Ивановича пройти в отдельную комнату на рентген. Шаляпин не расстроился, но позже написал одному своему другу:
14: «Попробуйте спеть серенаду здесь, в США, когда любимая женщина живет на 49-м этаже. Вокруг стоит адский шум, как будто кроме существующего и видимого города сразу строят еще такой же грандиозный, но невидимый».
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории таможни в жизни, кино и литературе. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, и наши праздности.
16: И каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь
18: нужно. Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: Исторические заметки. На радио «Звезда».
6: Премьера на радио «Звезда».
19: Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
6: Ожеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все, приплыли».
1: Все мы люди очень разные. Вот смотрите, ирландцы свято верят в лепреконов, русские в леших и домовых, скандинавы уважают, но при этом очень боятся сказочных троллей. Настолько боятся, что называют в их честь необычные географические объекты. Отправляемся в Норвегию. Губерния Хордаланд. Город Одда. Это не возглас «Одда». Это официальное название населенного пункта Одда с двумя буквами «Д» посередине. Так вот, здесь, на берегу Норвежского озера, стоит гора. На той горе на высоте 700 метров можно увидеть длинный, почти горизонтальный каменный выступ, словно выдвижная посадочная площадка на борту космического корабля. Называется тот самый выступ «Язык тролля». Он сформировался очень давно, еще во времена ледникового периода, когда большая часть горы замерзла, потом оттаяла и рухнула в пропасть. И лишь верхний осколок скалы, вернее каменный выступ, уцелел и остался на месте. Что ж, он и вправду по своей форме напоминает именно язык. Да вот только добраться до языка тролля могут только самые физически подготовленные туристы. Рассказываю. Маршрут к знаменитому выступу через ущелья и фьорды занимает приблизительно 12 часов пешком. 12! А в общей сложности придется преодолеть 23 километра туда и обратно. Да еще и подняться на высоту 700 метров. И только тогда вы сможете наконец-то увидеть невероятно живописную картинку, которая открывается на самом краю знаменитого на весь мир каменного выступа. Язык тролля. А мы дальше плывем. И снова Норвегия. Местность Кармёй. Здесь на небольшом каменном постаменте стоит, внимание, статуя свободы. Причем ошибки никакой нет. Дело в том, что когда в 1876 году Франция подарила свободу Америке, то она, Франция, закупила медь для легендарного памятника именно в норвежском Кармёй. Французы скандинавам заплатили, а вот спасибо не сказали. Норвежцы обиделись, после чего из той же самой, вернее, точно такой же меди взяли, да и сделали для себя любимых точную копию статуи свободы. Кстати, против никто не был. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
4: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
3: 7 октября. Этот день в истории.
4: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
3: Этот день в истории.
0: радиозвезда.
5: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
6: Вообще сбрасывались.
7: Отравился.
8: А викинги шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет.

0: изобрел телефон?
1: О, мир обязан этим целиком и полностью Александру Беллу.
2: А вот и нет.
3: Над созданием телефона трудились сразу несколько человек. Американец Белл собрал прототип устройства, которое передает голос по проводам, в 1875-м. Однако за 15 лет до этого технологию уже освоил итальянец Антонио Меуччи. Он даже хотел запатентовать свое изобретение, но у него не хватило средств для должного оформления заявки.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Прообразы телефонных аппаратов разработали также немецкий физик Филипп Рейс и американский инженер Элайша Грей. Последний, кстати, подал заявку на патент чуть ли не в один день с Александром Беллом. Но первым рассмотрели обращение именно Белла, и ему в итоге выдали свидетельство. Это произошло 7 марта 1876 года. При этом в заслуги Белла, безусловно, можно записать продвижение телефона в массы. Ведь к новинке тогда относились с прохладцей, полагаясь на посыльных.
1: А я слышал, там столько судов было за эти патенты.
3: Это верно. Только в 2002 году Конгресс США признал первенство в создании телефона за Антонио Меуччи спустя 112 лет после смерти итальянца.
2: А вот и да.
4: Помните легендарные слова Василия Теркина?
5: Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
4: А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Сколько себя помнит, Алиса нежно любит животных. Сейчас ей 11 лет, и желание стать ветеринаром крепнет в чутком сердце день ото дня. По вечерам девочка читает книги о кошках и собаках. Четвероногих друзей она может увидеть только на картинках. Рак забрал у ребенка главный повод для радости, а теперь хочет отнять и самое важное – жизнь. В стенах онкоцентра Алиса заперта уже 6 месяцев. Она стойко переносит химию и решительно идет на каждую пункцию. Долгожданная ремиссия достигнута, но в крови еще остаются бластные клетки. Окончательно избавиться от них позволят курсы иммунотерапии. Стоимость лечения составляет почти 2,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita. Для Анисимовой Алисы. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама.
8: Радио меняется, меняется аудитория, меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра, 26-27 ноября, в Москве? 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». 2 дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
9: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Воздушно-космические силы России и беспилотные войска поразили вантовый мост, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица в Запорожье. Как сообщили в Министерстве обороны, мост активно использовался вооруженными силами Украины для переброски военных грузов и личного состава. После точного удара движение по нему приостановлено. Удары по логистической инфраструктуре, используемой в интересах боевиков, продолжаются, добавили в нашем военном ведомстве. Космонавты Роскосмоса, командир станции Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции поздравили Владимира Путина с 74-летием. При этом они пообещали вечером съесть грейпфрут за здоровье президента. Кадры опубликовала госкорпорация.
2: Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я космонавт Роскосмоса Петр Дубров. На днях я принял командование Международной космической станции. Из борта этого замечательного сооружения сейчас хочу поздравить вас с днем рождения.
3: Владимир Владимирович, добрый день. Я космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Мы благодарим вас за поддержку. Сегодня в нашем государстве продолжает развиваться отечественная космонавтика, космическая отрасль.
4: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Это мои первые дни на орбите.
1: На прошлой неделе к МКС пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с миссией Crew-13. В ее состав вошли российский космонавт Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также представитель канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Средний размер страховой премии по ОСАГО в текущем году вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. Как сообщил представитель Российского союза автостраховщиков Андрей Спиров, за 8 месяцев премия увеличилась примерно на 8%, а средняя выплата на 10%. По его словам, раньше страховщикам удавалось удерживать премию на одном уровне, но сейчас давление усилилось. Основной фактор роста – подорожание запчастей и работ, из-за чего увеличивается и средняя выплата. Специалисты выявили, что подросток может часами обсуждать с искусственным интеллектом самоповреждение, и родители об этом не узнают. Проверку провела американская организация Common Sense Media. Она назвала выявленные проблемы неприемлемым риском и заявила, что защитные механизмы сервисов срабатывают не всегда. Эксперты также обратили внимание, что ChatGPT способен выполнять за подростка домашние задания, несмотря на заявленные ограничения режима. По их мнению, до устранения проблем сервис не следует рекомендовать подросткам без участия взрослых. Разработчики с выводами не согласились и заявили, что часть тестирования могла проходить до полной активации родительского контроля.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: 1792 год. Швеция. Возле старинной усадьбы в пригороде Стокгольма останавливается карета. Из нее выходят офицер и несколько солдат. Бодрым, решительным шагом они направляются к дому, распахивают дверь, грубо отталкивают насмерть перепуганную служанку и заходят в гостиную. Там, за столом, сидит мужчина средних лет и что-то увлеченно рисует на большом листе бумаги.
3: Вы, адмирал Эренсверт?
1: Это я. Чем могу служить?
3: Вы арестованы.
1: Карл Август Эренсверт родился во второй половине 18-го столетия в семье военного. С детства увлекался музыкой, литературой и рисованием. Его отец, фельдмаршал Августин Эренсверт, был главнокомандующим шведской армии. Сына он обожал и всегда брал его с собой в дальние походы или продолжительные армейские экспедиции. Вскоре Эренсверт-младший стал сыном полка, а затем и вовсе был зачислен в состав отдельной пехотной части. В 19 лет он уже офицер. Когда его отцу поручают перестройку знаменитой Свяборгской крепости, Карл Август отправляется вслед за ним. Это была не просто мощная цитадель, но еще и очень удобная гавань для скандинавского грибного флота. Именно там, в Свяборге, Эренсверт-младший решает стать флотоводцем и записывается офицером на один из боевых кораблей. Исполнительный, отважный, решительный человек быстро привлек внимание шведского морского командования. Карл Август Эренсверт становится капитаном, затем командующим эскадрой, а потом и адмиралом. Ему нет и 40. Он влюблен в море, мечтает о кругосветном путешествии, но этим планам не суждено было сбыться. Началась война с Россией. Лето 1789 года. Русская эскадра догоняет шведские корабли под командованием Карла Августа Эренсверда. Скандинавы устают от преследования и укрываются на рейде Рошенсальма посреди островов возле современного финского города Котка. Единственный доступный для крупных вражеских судов пролив шведы перегородили, затопив там 3 своих корабля. Они еще не знали, что сами захлопнули мышеловку и оказались в ловушке. 24 августа русская эскадра атаковала неприятеля. 2 небольших отряда кораблей отвлекали на себя внимание шведов, в то время как основные силы нашего флота пытались прорваться на рейд Рошенсальма. Скандинавы открыли ураганный артиллерийский огонь. Скорее всего, они бы выиграли эту битву, если бы не отвага русских моряков. 5 часов в холодной воде. Под прицельными выстрелами неприятельских батарей разбирали подводные завалы наши матросы. Специальными морскими крюками-гаками, топорами, голыми руками они сумели расчистить пролив, и русские галеры вступили в бой. Шведы дрогнули. В это время Карл Август Эренсверт пытался перестроить свою эскадру. Да куда там? Повсюду стрельба, взрывы, дым, гарь, крики, стоны. Ничего не слышно, ничего не видно. Сигнал не отправить, флажки не помогут. Как управлять боем? И вот тогда шведский флотоводец спрыгнул в корабельную шлюпку и попытался в одиночку добраться до своих. Он хотел отдать приказ к отступлению, чтобы все шли назад под защиту береговых орудий. Напрасная трата сил. Шведы и так отступали. Да так быстро, что огромные скандинавские корабли едва не раздавили крохотную шлюпку Эренсверда. И вот он, адмирал, предательски брошенный на поле битвы, вынужден был сам сесть на весла и плыть в сторону берега. Мундир разорван, лицо в пороховой гари, головной убор где-то в море. В таком неприглядном виде Карл Август Эрнсверд предстал перед королем Швеции Густавом III. Предстал и доложил, что скандинавский флот разбит. Король пришел в ярость и отправил адмирала в отставку. Флотоводец обиделся, он ведь сделал все, что мог, но вынужден был подчиниться. Однако история на этом не закончилась. 16 марта 1792 года в Стокгольме проходил бал «Маскарад». Веселье, танцы, фейерверки. Никто даже не обратил внимания, что королю Густаву III быстро подошел какой-то человек, достал из кармана пистолет и выстрелил в государя. Король умер через несколько дней. Убийцу схватили, пытали, а затем обезглавили. Но даже на плахе он отказался назвать имена сообщников. Тогда судебные исполнители сами решили найти заговорщиков. Кто ненавидел короля? Кому выгодна была его смерть? Или нет, постойте, может так, кого Густав III презирал? Правильно, Карла Августа Эрнсверда, этого неудачника, который проиграл сражение русским. Целый флот загубил. В темницу его. Адмирал Эрнсверд был арестован, однако доказать его причастность к убийству шведского монарха не удалось. Перед флотоводцем даже не извинились, после чего назначили руководителем всего морского ведомства страны. Но Карл Август Эрнсверд больше служить не собирался. Ему до смерти надоели бюрократы, чиновники и паркетные офицеры. Он навсегда оставил военную карьеру, а напоследок заявил всему королевскому двору: «Тогда на рейде Рочен-Сальма это не я проиграл сражение, это победили невероятно отважные русские матросы».
2: Парад побежденных.
1: Враг повергнутый может еще оправиться. Враг примиренный вполне побежден. Немецкий философ Фридрих Шиллер.
2: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Сводный отряд особого назначения «Олимп». Зима 1943 года. Украина. Из особого приказа фашистского командования группы армий «Центр» в Берлин. Всем карательным отрядам СС немедленно приступить к операции «Большой прочес». За поимку рядового партизана объявляется премия в 5000 рейхсмарок. Местным жителям за выдачу главаря банды по кличке «Карась» назначается награда в 30 тысяч марок, дом и корова. «Олимп» — сводный отряд особого назначения отдельной мотострелковой бригады НКВД. Год формирования — 1942. Командир – капитан пограничных войск Виктор Карасев. Позывной – «Карась». Личный состав – 56 человек. Лучшие солдаты Московского военного округа. Подрывники, автоматчики, радисты, минеры, разведчики. В состав «Олимпа» входили две боевые группы захвата под командованием офицеров госбезопасности. Зимой 1943 года сводный отряд «Олимп» перешел линию фронта для проведения боевых операций на оккупированных территориях Белоруссии и Украины. В городе Овруч располагался фашистский гибиц-комиссариат. Он управлял карательными отрядами СС, полиции и жандармерии. Ночью 16 февраля 1943 года бойцы группы «Олимп» бесшумно сняли охрану, проникли в здание гибиц-комиссариата и установили взрывное устройство. Рано утром, когда каратели еще крепко спали, раздался мощный взрыв. Два отряда эсэсовцев было уничтожено. В годы Великой Отечественной войны личный состав сводного партизанского отряда «Олимп» провел более 130 рейдов в глубоком тылу противника. Уничтожил более 600 гитлеровских солдат и офицеров. Подорвал 56 вражеских эшелонов. В 1944 году командиру отряда, капитану Виктору Карасеву, было присвоено звание Героя Советского Союза.
2: Личный состав.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Уже через пару недель Руслану исполнится 4 года. В подарок на день рождения мальчик попросил у родителей нового робота. Это его любимые игрушки. Они невероятно стойкие, не знают страха и совсем не чувствуют боли. Малыш и сам хотел бы стать таким, особенно когда приходит время очередной капельницы химиотерапии. Сражение с лейкозом Руслан начал еще весной. С тех пор ребенок ни разу не покидал больницу. Тяжелое лечение отнимает последние силы, вызывает опасные для жизни осложнения. И все же главная победа достигнута. Малыш вышел в ремиссию. Чтобы рак не вернулся, нужен противорецидивный препарат. Его стоимость составляет почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Павлова Руслана. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Выше нас только звезды, впереди только враг. Мы матеры и черствые, мы быстрее собак. Мы летучие мыши, ночь привычнее дня. Если надо, не дышим, мы не дышим.

0: Летучая мышь.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль Жукова. Известно, что маршал Победы был четырежды Героем Советского Союза. Вот и на этой медали, на военной форме Георгия Константиновича, отчетливо видны четыре золотые звезды. Но это ошибка. Мундир, в котором изображен Жуков, однобортный со стоячим воротником, отменили еще в апреле 1945-го. На тот момент прославленный полководец был только дважды героем. Еще две звезды он получил намного позже. Досадное несоответствие, но оно нисколько не умаляет значимости боевой награды.
4: Медаль вручается от имени и по поручению президента Российской Федерации за проявленные в боевых действиях при защите Родины и государственных интересов страны мужество и отвагу.
3: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, механик-водитель танка сержант Найдан Иванов первым обнаружил боевой расчет и живую силу противника. Военнослужащий незамедлительно выдал целеуказание командиру и наводчику-оператору для уничтожения цели, а затем вывел бронемашину из сектора обстрела. За отвагу, самоотверженность при исполнении воинского долга Найдан Иванов был награжден медалью Жукова.
2: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
5: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
1: От слов к делу.
5: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивное направление, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юноши, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса.
1: От слов к делу.
5: Знание, честь, преданность отчизне.
1: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.
2: Радио «Звезда».
6: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза объявили.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить...
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в нас.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости туризма. Следов загрязнения Черного моря после возгорания танкера «Афромакс Рио» у берегов Сочи не обнаружили, сообщили сотрудники Росприроднадзора. Они сейчас контролируют прибрежную зону и акваторию. Сочи также круглосуточно проверяет воздух, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Танкер под флагом Либерии перевозил нефть и загорелся после атаки украинских безэкипажных катеров. Экипаж эвакуировали, пострадавших нет. Оперативный штаб временно закрыл для туристов и жителей города морские набережные и пляжи. Европейцы начали активно интересоваться покупкой жилья в нашей стране. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. В комментарии агентству ТАСС она добавила, иностранные путешественники регулярно посещают Москву, Петербург и Калининград.
2: Есть граждане Германии, которые довольно активно, ну, по сравнению, конечно, с гражданами других европейских стран и по сравнению с общей картиной въезда, довольно активно граждане Германии приезжают в Калининградскую область, например. И, судя по последним данным, на Балтийском туристическом форуме мы это обсуждали, есть даже кейсы, когда люди приезжают в качестве туристов, но при этом начинают интересоваться приобретением недвижимости.
1: Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что траты россиян на зарубежный отдых в мае-сентябре увеличились в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поток российских туристов в Египет с января по сентябрь вырос почти на четверть, заявил министр туризма и древности Египта Шериф Ахти. Россияне сохраняют первое место среди иностранных гостей. В прошлом году страну посетили более 2 миллионов наших сограждан. Главное направление – курорты Красного моря, Каир и Гиза с пирамидами и Большим египетским музеем. Таиланд намерен ввести туристический сбор для иностранцев. Примерно 1100 рублей. Деньги

0: и начнут взимать с отдыхающих в первом квартале следующего года. Об этом объявил министр туризма. По оценкам, сбор принесет около 8 миллиардов батов в год. Часть средств направят на страховку гостей, что сократит расходы на медицинскую помощь туристам примерно на 7 миллиардов. Остаток пойдет в фонд развития туристической инфраструктуры. Посещение Забайкальского национального парка в Бурятии ограничили из-за частых выходов борых медведей к людям, сообщило Федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедное Подлиморье». Самостоятельно туристам туда нельзя, запрет касается экскурсий и программ юридических лиц. При этом сам парк не закрыт, посещать его можно группой только с государственным инспектором. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Сегодня в программе «Область знаний». Орден Александра Невского. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». Реклама.
2: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночнику двигаться легко. «Гелодринк» богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят «Гелодринк». «Гелодринк» продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Георгий Жуков.
1: Когда в 1939 году его, заместителя командующего Белорусским военным округом по кавалерии, вызвали по телефону в Москву, в наркомат обороны, Жуков спокойным, не дрогнувшим голосом спросил:
2: «А выезжать-то как? С шашкой или с узелком?»
1: Репрессии в Красной Армии к тому времени немного поутихли, но отдельные аресты все еще продолжались. Впоследствии жена Георгия Константиновича после каждого подобного звонка всегда готовила мужу небольшой узелок с теплыми вещами и сухарями. Так, на всякий случай. Его отправили на Хелхенгол. Оттуда он вернулся победителем. В Кремле сделал доклад, в котором доказывал необходимость увеличения в Красной Армии бронетанковых и механизированных войск. Сталин не то чтобы восхитился, но был приятно удивлен талантами нового командира.
3: «Теперь у вас есть боевой опыт. Принимайте Киевский округ и свой опыт используйте в подготовке войск».
1: В послевоенные годы дочь Жукова Маргарита рассказала одну любопытную историю.
4: В 1941 году Гитлер обращался к своим союзникам-японцам за помощью. Самураи спросили: «А кто это там командует фронтом под Москвой?» Фюрер небрежно сказал: «Какой-то малоизвестный генерал, какой-то Жуков». Японцы ответили: «Мы помним данного человека. Посылаем вам золотой поднос. Плените его, отрежьте голову и пришлите нам. Мы помним его еще с 1939 года, когда он разгромил 6-ю Квантунскую армию. Получив его голову, мы вам поможем. А пока извините, мы не восстановили нашу боевую мощь».
1: Многие современные историки утверждают, это легенда, которую Маргарита Георгиевна придумала сама. Что ж, вполне возможно, но дочери Жукова почему-то хочется верить. К тому же архивные документы подробно рассказывают, как будущий маршал Победы отложил в сторону тот самый узелок и рубанул шашкой по самураям.
0: Георгий Жуков. Маршалами не рождаются.

0: Меховая шапка дворцовых гренадер.
1: Высокий головной убор цилиндрической формы из натурального медвежьего меха с жестким каркасом из толстой кожи или китового уса. Шапка была обязательным элементом уставной формы особой гвардейской роты почетного караула российских императоров.
0: Форма и содержание.
2: В 1827 году Николай I подписал указ.
3: Желаю ознаменовать мое благоволение к нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество, я признал за благо учредить из них при дворе моем особую роту. И чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во дворцах, где будет мое пребывание.
2: Армейские головные уборы для новых государевых стражников решили сделать по образцу меховых шапок знаменитой старой гвардии Наполеона, как символ победы над сильнейшим врагом.

0: обмундирования.
1: Меховая шапка дворцовых гренадер.
2: Она надежно фиксировалась на голове с помощью кожаного подбородного ремня, покрытого медными чешуйчатыми бляхами. Спереди шапки находился круглый металлический медальон из позолоченной латуни. На медальоне чеканился государственный герб – двуглавый орел под короной. Основным материалом для изготовления штатного головного убора дворцовых гренадер служили шкуры североамериканского черного медведя – барибала. Его мех, который специально закупали за океаном, отличался особой густотой, прочностью, благородным блеском и отлично держал форму. Только для изготовления одной высокой гвардейской шапки уходила целая шкура медведя.
1: Форма и содержание.
2: Меховая шапка дворцовых гренадер была очень тяжелой. Что-то около 3 килограммов. Поэтому ее носили на службе не всегда, а только в торжественных случаях. В почетном карауле в залах Зимнего дворца или во время официальных государственных приемов. Сейчас те самые гренадерские шапки героев Отечественной войны 1812 года можно увидеть только в музеях. Например, в Эрмитаже или в Центральном музее вооруженных сил в Москве.
1: Форма и содержание. Меховая шапка дворцовых гренадер.
3: Радиозвезда.
2: Оружейка. Стрелковое оружие. Автоматическая винтовка Симонова.
4: Конструктор-самоучка. Еще в детстве Сережа Симонов начал интересоваться различными механическими устройствами. Однажды взял, да и смастерил для мамы деревянную маслобойку. И она работала. А когда в руки ребенка попал сломанный велосипед, то мальчик сам восстановил его и начал ездить на нем в кузницу, куда устроился помощником. А ведь образование у Сергея на тот момент всего-то 3 класса сельской школы. Он быстро освоил слесарное дело и в 1917 году стал лекальщиком на пулеметном заводе в Коврове. Там наставниками юноши стали известные оружейники Дегтярев и Токарев.
2: Автоматическая винтовка Симонова.
4: Он начал разрабатывать новое оружие самостоятельно. Зря, мог бы попросить совета. Но он этого не сделал, и его самый первый образец попросту не допустили до испытаний. Что ж, ошибки были учтены, и на следующем конкурсе в финал вышли только 2 самозарядных винтовки – Симонова и Федора Токарева. Ученик против учителя. Это было интересное соревнование. На полигоне винтовка Токарева перегорела. В буквальном, а не в переносном смысле. Она не выдержала интенсивности испытаний. Зато самодельный экземпляр Симонова удивил всех, даже самых опытных оружейников. Достаточно сказать, что винтовка Сергея Гавриловича без проблем справилась с циклом в 10 тысяч выстрелов, а максимальный полигонный настрел и вовсе составил 27 тысяч. Это была заслуженная победа.
2: Автоматическая винтовка Симонова.
4: Ему было 38 лет, когда его винтовку поставили на поток. К тому времени Сергей Симонов уже учился в Московской промышленной академии. Пришлось бросить и отправиться на механический завод в Ижевске. Производство оружия необходимо было организовывать с нуля.
2: Автоматическая винтовка Симонова.
0: Оружейка.
5: Тайная война.
3: История мирового шпионажа.
6: Агентурный псевдоним Ирина. Разведчицей стала в 14 лет во время гражданской войны. Числилась в штабе армейских частей особого назначения Смоленской губернии. Выполняла секретные задания в Китае, Германии, Австрии, Швейцарии, Турции, Латвии, Финляндии и Швеции. В совершенстве владела немецким языком. В служебных командировках выдавала себя за русскую мигрантку-баронессу и ни разу даже близко не оказалась на грани провала. В это трудно поверить, но настоящее имя отважной разведчицы и талантливой детской писательницы
7: – Зоя Воскресенская-Рыбкина.
6: В иностранное отдел ГПУ ее приняли в 1929 году. Молодая, красивая, эффектная женщина работала аналитиком особого направления – «Затея», где занималась сбором и обработкой информации о Германии. В мае 41 года Зоя Воскресенская под видом сотрудницы Всесоюзного общества культурных связей пришла на прием в немецкое посольство в Москве. Пришла и произвела на гостей несгладимое впечатление.
8: Хорошенькая я тогда была, чего уж скрывать. До того хорошенькая, что на тур вальса меня пригласил сам посол Вернер фон Шуленбург. Во время танца он рассказывал какие-то неприличные анекдоты, я хохотала, а сама мельком обратила внимание на светлые прямоугольники на стене, оставшиеся от снятых картин, а через приоткрытую дверь служебного помещения заметила груду чемоданов. В отчете я доложила: немцы готовят эвакуацию посольства, а следовательно и войну. Но мое сообщение проигнорировали. А зря.
5: Тайная война.
6: Незадолго до Второй мировой войны она вышла замуж за советского резидента Финляндии Бориса Рыбкина. Тот, кстати, получил агентурный псевдоним Кин. Впоследствии именно эту фамилию носили в романе Юлиана Семенова и в фильме Татьяны Лиозновой радистка Кэт и ее муж Эрвин. Совпадение? Кто знает. К слову, у самой реальной разведчицы в паспорте отныне значилась
7: Зоя Воскресенская-Рыбкина.
6: В годы Великой Отечественной войны она занималась подготовкой разведчиков и диверсантов.
8: Двух комсомольцев-добровольцев хотели забросить к немцам под видом членов якобы существующей в Куйбышеве антисоветской религиозной организации. Когда одного из них на экзамене я спросила, а выучил ли он молитвы, доброволец взял и выдал как на духу: «Отче наш, блины намажь, и же еси, на стол неси». Но что тут скажешь? Этого весельчака я отправила на все четыре стороны. Дурачок. А в разведке дурачкам не место.
6: Талантливую советскую шпионку начальство ценило. Как-то Воскресенская-Рыбкина получила задание стать любовницей прогермански настроенного швейцарского генерала. Зоя доложила руководству, что приказ, конечно же, выполнит, но после этого она застрелится. Операцию решили отменить. Из разведки она ушла в середине 50-х. Ушла, когда ее многолетнего шефа генерала-лейтенанта Павла Судоплатова арестовали за контрреволюционную деятельность. Но и в отставке на пенсии нашла применение своему таланту. Воскресенская стала писать книги для детей. Все свои рассказы и повести она подписывала девичьей фамилией «Воскресенская». Ее часто приглашали на творческие встречи в школы. И никто из ребятишек не знал, что с ними общается разведчица в звании полковника
7: Зоя Воскресенская-Рыбкина.
5: Тайная война.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время. На радио «Звезда».
1: этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
9: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
1: 7 октября. Этот день в истории.
9: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
1: Этот день в истории. Премьера на радио «Звезда».
10: Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
11: Ажеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Ночью наши вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, где производили и хранили крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники большой и средней дальности. Цели были в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, били по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также морским судам с грузами для боевиков. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками и украинских боевиков в Харьковской области. Подробнее о боевой работе и гаубице рассказал командир орудия с позывным «Леон».
2: Гаубица Д-30, мобильная снайперская винтовка в артиллерии, как ее называют. Удобная, небольшая, легко спрятать. Хороший аппарат. Цели разнообразные. Пехота, блиндажи противника, техника, квадроциклы, бронированная. Ну, всякое разное. Поражаем часто, удачно, хорошо, так сказать, бьем врага. Бывает цель, когда ждешь передвижения противника в указанном квадрате. Ну и потом, когда попадаешь, это, так сказать, радует.
1: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. Благодаря работе артиллеристов была нарушена ротация противника и снижена его активность на этом участке. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Заместитель командира роты по военно-политической работе, гвардии лейтенант Сергей Ильясов, организовал засаду на группу боевиков. Он прикрывал своих товарищей в лесном массиве, обнаружил вражеских диверсантов, решил дождаться сумерек и вступить с ними в бой. Офицер приказал занять позиции, открыть огонь. В итоге противник с большими потерями отступил. Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии лейтенанта Арсена Ильясова и слаженной боевой работе штурмовой группы, нашим бойцам удалось продвинуться вперед и занять более выгодные позиции. Экипажи вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота провели групповые полеты на Камчатке. Основная цель учения – совершенствование навыков пилотирования в сложных метеорологических условиях. Экипажи корабельных вертолетов К-27 отработали слаженность действий в парах. Тренировки проводили по установленным маршрутам над акваторией морских и береговых полигонов Тихоокеанского флота. Особое внимание уделили выполнению полетов при ограниченной видимости, а также взлетам и посадкам при низком крае облачности и умеренном ветре. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Помните легендарные слова Василия Теркина? Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. А мог бы наш скромный герой получить таки орден? О наградной системе России расскажет методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Орден Александра Невского. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим с вами об ордене святого благоверного князя Александра Невского. Он был задуман еще императором Петром I в начале 18 века. Почему имя Александра Ярославича Невского было так важно для Петра? Давайте вспомним в паре слов буквально, кто это такой. Князь-воитель, который заметен своими подвигами в военной истории России первой половины XIII века. Надо сказать, что он был князем во многих городах Руси, но именно два своих главных сражения, которые до сих пор известны и которые описываются в любом учебнике истории, да, то есть Невская битва и сражение на Чудском озере, эти два сражения он провел, будучи новгородским князем. И, конечно, имя князя, который боролся в том числе со шведскими рыцарями, для Петра представляло особую актуальность, потому как он вел Северную войну как раз со Швецией за выход к Балтийскому морю. Более того, Невская битва в 1240 году проходила фактически на территории Санкт-Петербурга у впадения реки Ижоры в реку Неву. И именно в этой местности спустя много сотен лет Петр I основал Александро-Невскую лавру, Александро-Невский монастырь, и в 1724 году перенес туда мощи святого благоверного князя Александра Невского из Владимира. Надо сказать, что задумывал Петр I эту награду как чисто военный орден. Но дело в том, что в последние годы правления Петра никаких крупных военных конфликтов не было, и Петр не успел реализовать эту затею, видимо, откладывая ее по сравнению с какими-то другими, более насущными вопросами. Но этот орден все-таки был учрежден практически сразу после смерти Петра I в 1725 году. Только учредила его уже вдова Петра, царствующая императрица Екатерина I, Екатерина Алексеевна. Что представлял из себя этот орден? Как и другие ордена Российской империи, он состоял из нескольких элементов. Самый заметный из них – это крест с лучами из стекла рубинового цвета. Надо сказать, что действительно эти кресты делались очень высокого качества, и многие задаются вопросами, а не рубин ли это настоящий? Но нет, это все-таки рубиновое стекло. Между перекладинами креста располагались орлы с императорской короной. В центре эмалью изображался князь Александр Ярославич Невский в плаще, в красном плаще, на белом коне, ну а на оборотной стороне латинский вензель «СА», то есть «Святой Александр» под княжеской короной. Крест этот носился на ленте красного цвета, муаровой ленте, через левое плечо. Надо сказать, что для всех орденов, которые имеют чисто российское происхождение, это уникальный случай. В основном российские ордена императорские носились через правое плечо. Я сейчас сознательно говорю именно про ордена российского происхождения, потому как был еще один орден, орден Святой Анны, но все-таки он изначально имеет галштинское происхождение. Так вот, крест этот носился на ленте, но, конечно, полагалось и носить звезду. Звезда эта была стандартной, восьмиконечной, в центре вензель Александра Невского под княжеской короной, а вокруг на красном поле золотыми буквами девиз ордена «За труды и Отечество».
2: Орден Александра Невского.
1: Область знаний.
3: При этом нужно сказать, что этот орден был, как бы сейчас сказали, тесно интегрирован с орденом апостола Андрея Первозванного. В частности, если человек имел Андреевскую награду, то орден Александра Невского он носил не на ленте через плечо, потому что иначе они бы тогда пересекались с Андреевской лентой, а на узкой ленте на шее. Надо сказать, что орден Александра Невского вручался всем кавалерам ордена апостола Андрея Первозванного, если, конечно, они раньше этот орден не имели. В частности, например, в 1807 году во время тильзитских переговоров именно два ордена получил император французов Наполеон I от Александра. Не потому что нужно было как-то его дополнительно задобрить, а просто потому что так полагалось. Он получил орден и святого апостола Андрея Первозванного, и святого благоверного князя Александра Невского. В 1797 году Павел I принимает установление об императорских орденах, которое изменяет правила существования всех российских орденов и в том числе одного из отделений российского кавалерского ордена, как теперь все российские награды назывались, то есть отделение ордена Александра Невского. Были четко установлены и прописаны и орденские одеяния, и пенсии, и командорство старшим кавалерам ордена, и был установлен орденский капитульный храм. Естественно, это был собор в Александро-Невской лавре. Где же еще установить капитульный храм в таком случае? Если мы будем говорить о кавалерах, первое же награждение, оно продемонстрировало в мае 1725 года по случаю замужества Анны Петровны за галштинским герцогом Карлом Фридрихом, что Екатерина хочет отойти от логики Петра и не вручать этот орден исключительно за военные заслуги. Потому как по случаю этих свадебных торжеств ордена получили как военные, так и гражданские лица. Ну и надо сказать, что этот орден все-таки был довольно высокой наградой, и именно только в первом этом массовом таком награждении, все-таки почти 20 человек получили этот орден, затесался, можно так сказать, бригадир, то есть человек со званием примерно между полковником и генерал-майором. Да, это звание существовало до конца XVIII века. Уже буквально через несколько месяцев, когда этот орден возложила на себя и сама Екатерина I, и вручила эти ордена, наградила ими и польского короля Августа II, и короля Дании Фредерика IV, естественно, стало понятно, что эта награда не для среднего уровня, скажем так, да, никакой даже полковник и бригадир не мог рассчитывать на такую награду. Действительно, эта награда стала довольно редкой. Конечно, она была более популярной, чем орден Андрея Первозванного, но на фоне остальных российских орденов действительно орден Александра Невского вручали меньше. При этом были разные курьезные случаи. Например, известнейший военный деятель XVIII века Бурхард Христоф Мюних, или по-русски Христофор Антонович Миних, добился не только себе этого ордена, но и своему брату и сыну. Так хотел породеть за своих родных людей. Ну и надо сказать, что действительно многие люди получали эти ордена и в XVIII, и в XIX веке вполне заслуженно. Я не говорю сейчас, что Миних незаслуженно получил, да, но, например, да, вспомним отца знаменитого генерал-фельдмаршала Петра Александровича Румянцева-Задунайского. Александр Иванович Румянцев получил этот орден, будучи, кстати говоря, еще генерал-майором. Правда, потом в силу политических обстоятельств он был лишен этого ордена и потом снова его получил, будучи уже генерал-поручиком. Василий Иванович Суворов, отец великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, тоже получал этот орден. Известный Абрам Петрович Ганнибал, предок Пушкина, конечно, тоже знаменитая личность, также был награжден этим орденом. Ну и надо вспомнить гражданских кавалеров, в частности, например, Кирилл Григорьевич Разумовский, как президент Академии наук, был награжден таким орденом, и Иван Иванович Шувалов, один из тех людей, которые основывали Московский университет, ныне МГУ. Действительно, без Шувалова при всем уважении к талантам Михаила Васильевича Ломоносова, да, без вот этого лобби от одного из таких известных придворных персонажей, конечно, видимо, учредить университет было бы гораздо-гораздо сложнее.
1: Область знаний.
0: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Орден Александра Невского. Рассказывает методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский.
1: Область знаний.
3: Конечно, ношение российских орденов подчинялось определенным правилам. Безусловно, можно было получить орден за разные заслуги, но при этом человек, который его получил, мог быть как христианского вероисповедания, так и иноверцем. И специально для таких случаев ближе к середине XIX века были учреждены знаки для нехристиан. Не только в случае ордена Александра Невского, но и во всех других подобных изображения святых заменялись там на изображение двуглавого орла, как герба Российской империи. Ну и в 1855 году Николай I вводит новое правило. Ордена, которые получаются за военные заслуги, должны дополнительно украшаться мечами. Надо сказать, что даже орден святого апостола Андрея Первозванного тоже производили с мечами, да, ну там буквально была пара награждений. И орден Александра Невского также мог носить на себе мечи. Но интересно, что они должны были располагаться на звезде и на кресте, проходя через центр. А вот если человек потом получал какую-то дополнительную степень отличия, при том, что на самом деле никаких формальных степеней-то у Александра Невского не было, у этого ордена, да, но можно было получить, например, бриллиантовые знаки. Так вот, на этих бриллиантовых знаках мечи уже закреплялись сверху. То есть они показывали, что человек сначала получил за что-то военную награду, а потом дополнительную степень отличия уже, ну, наверное, за какие-то государственные или гражданские заслуги. Орден Александра Невского стал также самым высокопоставленным орденом, с которым в годы Первой мировой войны произошло такое вот падение. С 1916 года его стали изготавливать из бронзы, а не из драгоценных металлов. Тем не менее, формально все остальные атрибуты сохранялись, и это действительно была очень высокая государственная награда. Всего за годы существования Российской империи этим орденом было произведено больше 3500 награждений. Где-то приводится цифра 3674 полученных награды. И тут можно было бы закончить рассказ об ордене. Но дело в том, что идея ордена Александра Невского, она имеет уникальную жизнь в истории России. Конечно, после революции этот орден сохранился как награда дома Романовых, но в июле 1942 года был учрежден советский орден Александра Невского. Конечно, уже в названии не было упомянуто, что он святой благоверный князь, просто орден Александра Невского, именно как полководца. Причем получить могли этот орден очень разного уровня командующие, от командира взвода до командира дивизии.
2: Орден Александра Невского.
1: Область знаний.
3: Ну и вопрос. Как же изобразить на таком ордене Александра Невского? Так перед Великой Отечественной войной вышел фильм Сергея Эйзенштейна, где князя прекрасно сыграл актер Николай Черкасов. Именно поэтому автор эскиза Игорь Телятников и решил, что изображение на этом советском ордене будет скопировано из фильма Эйзенштейна. Таким вот образом советский актер попал на военный орден. Только за годы Великой Отечественной войны этот орден получило более 42 тысяч человек, из них 42 человека два раза, а 5 человек получили этот орден три раза, и в их числе подполковник Николай Невский. Вот получилось такое интересное совпадение. Формально после распада Советского Союза этот орден сохранялся, но до 2010 года никаких награждений им не производилось. Более того, даже было юридически неясно, как он должен выглядеть. В 2010 году, когда было произведено усовершенствование наградной системы Российской Федерации, этот орден был восстановлен в полной мере, и его дизайн стал очень похожим на тот орден, который существовал в дореволюционной России. Ну и надо сказать, что традиция награждения и военных, и гражданских лиц также была сохранена. Да, в нынешнее время получают эту награду как военные, так и гражданские деятели. Надо сказать, что орденом Александра Невского в годы Великой Отечественной войны, вообще в советское время, награждались не только военные, конечно, лица советские, но и представители союзных держав Соединенных Штатов Америки, Франции, Великобритании и других. И это, конечно, отличает советскую наградную систему от наградной системы Российской империи, потому что в первую очередь все-таки, конечно, до революции, если уж и награждали военных, то в первую очередь, конечно, подданных Российской империи. Хотя нужно сказать, что многие награды получали главнокомандующие союзными войсками. Ну, особенно эта практика была распространена в наполеоновские войны. Но здесь уже нужно очень четко понимать, что это происходит уже по границе военного награждения и такого политическо-дипломатического награждения. То есть, конечно, безусловно, главнокомандующие союзными войсками были людьми заслуженными, да, но это несло еще и некий дипломатический посыл. Хотя можно сказать, что и в советское время награждение союзников тоже как-то должно было сблизить позиции Советского Союза и других стран.
2: Рассказывал методист Государственного исторического музея Кирилл Никольский.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Уровень воды в реке Урал,
1: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
2: Российские космонавты совершили
3: государство открытый проект о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Фадовский, Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
8: 17.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин в свой 74-й день рождения провел телефонные разговоры с лидерами 10 государств, тепло поздравившими его с праздником. По данным Кремля, среди позвонивших были главы Белоруссии, Турции, стран СНГ. При этом, сообщает канцелярия турецкого лидера, Эрдоган дополнительно поздравил Владимира Путина с победой «Единой России» на выборах в Государственную Думу, обсудив безопасность черноморского судоходства и выразил готовность содействовать прямым контактам России и Украины. Совесть России касательно украинских переговоров чиста, заявил Сергей Лавров. По его словам, Соединенные Штаты не смогли устоять перед давлением Европы. Об этом министр иностранных дел говорил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИДов стран Содружества независимых государств.
9: Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы также полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита Путина и Трампа на Аляске. Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она похоронила Анкоридж.
8: Комментируя предложение США о проведении трехсторонних переговоров при участии Киева, министр напомнил об украинских ударах в период проведения парламентских выборов в России. Дипломат также указал, что в таких условиях Москва желает понять, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Снабжение внутреннего рынка продовольствием стабильное и проходит без перебоев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на 28-й агропромышленной выставке «Золотая осень». По его словам, доктрина продовольственной безопасности выполняется последовательно, аграрии активнее страхуют риски, хорошо работают в Донбассе и Новороссии, получают дополнительную поддержку. Правительство вскоре рассмотрит продление льготного кредитования для хозяйств зерновых регионов на срок до 1 года. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француз Анри Каган и японец Кенсо Суаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном синтезе. По данным агентства ТАСС, Шведская Королевская Академия Наук подчеркнула, ученые разгадали вековую загадку химической асимметрии живых организмов, создав реакцию управления гомохиральностью, что критически важно для производства фармацевтических препаратов. И о погоде. Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений с 1891 года. Средняя температура месяца составила 14,5

0: 0,1 градуса, что на несколько градусов выше обычного уровня. Сейчас в столице плюс 14. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
2: Ажеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: радио «Звезда».
1: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
2: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
1: 7 октября. Этот день в истории.
2: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
1: Этот день в истории. Приключения иностранцев в России.
3: Он приедет в нашу страну опытным предпринимателем, официальным представителем крупной голландской торговой компании. А уедет обыкновенным вором, которого повсюду разыскивала русская жандармерия. Имя этого человека – Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман.
4: Да-да, тот самый немецкий археолог-самоучка, которому удалось найти и раскопать руины античной Трои. В 1846 году, по совету друзей, Шлиман переехал в Санкт-Петербург. Ему объяснили, в Европе весь бизнес давно прибран к рукам, и пробиться наверх практически нереально. А вот в России куда лучше. Куры денег не клюют. Генрих поверил и на деловую поездку согласился. В 24 года он уже знал 5 языков, поэтому выучить русскую грамматику для него большого труда не составило. Но этого мало, решил полиглот Шлиман. Чтобы вести успешный бизнес в России, необходимо упражняться еще и в разговорной речи. Предприимчивый немец нанял себе репетиторов. Но каких? Простых русских мужиков.
5: Я тебе давать 100 рублей, ты мне говорить ваши поговорка и пословиц. Вот.
6: Да за 100 крепеньких, барин, я тебе все расскажу. Не сумлевайся.
3: Дела Генриха шли в гору. Он быстренько получил российское подданство и выгодно женился на 18-летней Екатерине, дочери влиятельного петербургского адвоката, сестре богатого ростовщика. Приданного запросто хватило бы на покупку небольшой африканской страны со всеми потрохами. И вот уже Андрей Арестович Шлиман, так его станут величать, знаменитый русский купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин и судья Санкт-Петербургского торгового суда. «Живи не хочу», но, как говорится, жадность фрая разгубила.
7: «Стой! Кто идет? Стрелять буду!»
8: «Убери свою пуколку, отворяй ворота! Я от Шлимана сапоги армейские привез!»
3: 1853 год. Крымская война. Генрих – монополист по производству краски индиго в России. Спрашивается, зачем ему это надо? Все очень просто. Именно в это время цвет русских военных мундиров, правильно, синий. Так находчивый Шлиман стал главным поставщиком нашей армии. Одна беда. Воровал он безбожно. На передовую отправляли сапоги с картонной подошвой, форму из некачественного сукна, дырявые фляги. Да за такое снабжение в лучшем случае тюрьма. Но нет, Генрих понимает. Пока разберутся, кто виноват в поражении, кто сдал Севастополь, пока накажут виновных, пока то, пока сё, и про него забудут. Так и произошло. Поэтому Шлиман, не раздумывая, пустился в очередную, очень даже выгодную авантюру.
1: Приключения иностранцев в России.
3: 1861 год. Правительство России собирается напечатать манифест об отмене крепостного права и разместить важный документ на огромных афишах по всей стране. Генрих узнал об этом заранее и, правильно, оптом начал скупать все запасы бумаги в государстве.
8: Опять шельма обвел вокруг пальца, да еще втридорога продает. Вот же морда курляндская, но делать нечего. Покупаем.
3: Русские чиновники вынуждены были обратиться именно к Шлиману, и он не прогадал. Правда, после этого немец как-то очень быстро засобирался в дорогу, неожиданно сделался археологом и отправился на поиски Трои. Видимо, понимал, в данном конкретном случае переборщил. На этот раз могут и не простить, отправят куда-нибудь в Сибирь или еще дальше. Однако бизнесмен в этом человеке не умирал никогда. Прошло время, и Генрих обратился к Александру II с прошением на въезд в страну, на что русский император поставил свой знаменитый ответ – резолюцию.
8: «Пусть приезжает. Повесим».
3: Шлиману о Санкт-Петербурге пришлось забыть.

0: России.
1: Премьера на радио «Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
3: «Человек с изюминкой»
2: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Иван Шишкин.
2: После окончания Императорской академии художеств Шишкина наградили 5-летней поездкой в Европу. Удивительно, но именно там он осознал, насколько дорог ему русский пейзаж и вообще все русское. И на любую попытку европейцев опорочить родину, а такое, увы, случалось, Шишкин реагировал с горячностью.
1: На первый взгляд.
2: «Богатырь леса» — так его называли. И не только потому, что он был главным по русскому пейзажу. Еще и потому, что он действительно выглядел как богатырь. Высокий, стройный здоровяк с густой бородой и копной обычно нечесанных жестких волос.
1: В чем изюминка?
2: Однажды в одном из мюнхенских кабаков над Шишкиным, над Россией и ее населением вздумали потешаться местные выпившие посетители. Иван Иванович осерчал и решил немедленно покарать обидчиков. Случилась эпическая потасовка. Шишкина арестовали. На счастье, в Мюнхене в этот момент жил и работал художник-баталист Александр Коцебу. Его вызвали для опознания. Он пришел в полицию и увидел там известного живописца. Волосы всклокочены, в грязи, сюртук порванный, одного рукава нет. А потом... потом вызвали потерпевших. Они проходили мимо Коцебу длинной вереницей, с завязанными скулами, глазами, головами, с подвязанными руками, хромые и увечные.
3: Глазам не верю. Сколько их пострадавших? Дюжина? Больше? Шишкин, да неужели вы один, один обидели столько народа?
2: Художник вздохнул и скромно потупился. Суд, к слову, живописца оправдал. В местных газетах Ивана Шишкина назвали русским богатырем.
1: Иван Шишкин. Человек с изюминкой.
4: Как вас звать величать-то?
5: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
6: Средневековый правитель Саксонии и Тюрингии. Воевал с королями Германии и пленил собственного отца. А яркое прозвище получил благодаря матери. Фридрих I Укушенный.
7: Как так получилось?
6: Середина 13 века. В Священной Римской империи кризис власти. Разрозненные немецкие земли то и дело сражаются между собой и с германской короной. Когда у графа Тюрингии родился сын Фридрих, все были уверены, он будущий наследник этого региона, а может и король всей Германии. Но история распорядилась иначе.
1: История одного прозвища.
6: Еще в детстве деспотичный отец вынудил мать Фридриха сбежать. И та, прощаясь с малолетним сыном, в порыве чувств прокусила ему щеку. Шрам остался с Фридрихом на всю жизнь, как и воспоминания о жестоком родителе. Уже будучи взрослым, он силой заставит отца отказаться от власти. Некоторые хронисты нарекут Фридриха храбрым, но куда чаще его будут упоминать как укушенного.

0: Больше одного прозвища. Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
1: Шапка-чебурашка.
2: А как в ней Шварценеггер в «Красной жаре» смотрится?
3: В одном ряду с ватником, балалайкой и автоматом Калашникова.
0: Вот это вещь!
4: Меховой шлем монгольского кочевника. Шапка-трансформер поморского охотника. Суконная колчаковка белогвардейца. И, наконец, культовая русская шапка. Ушанка. Головной убор из овчины в виде конуса. Так выглядел монгольский малахай. Один из прототипов русской ушанки. Сшитый из нескольких слоев кожи и меха, он защищал степных воинов не только от холода, но и от вражеских стрел. Шапка надрезалась в двух местах, и получались три отворота. Два над ушами, один на затылке. Широкие лопасти закрывали шею, а при необходимости поднимались наверх, соединяясь с завязками. Свою ушанку изобрели практичные поморы. Меховая шапка с длинными ушами до пояса называлась оплеуха. Еще один вариант – цыбака. Головной убор надевали рыбаки и охотники, отправляясь на промысел. Позднее ушанку полюбили сибирские ямщики. В мороз и ветер концами треуха обматывались как шарфом. Есть и такая версия, что ушастая шапка произошла от колчаковки. В гражданскую войну белогвардейцы носили ушанку с круглой тульей. Свое название она получила в честь командующего Александра Колчака. Головному убору предшествовала шапка «Нансеновка» — часть экипировки норвежских полярников. Считается, что ее придумал знаменитый исследователь Фритьоф Нансен. Но в отличие от северной шапки, колчаковку шили не из меха, а из сукна.
0: Вот это вещь!
4: В начале 30-х ушанку включили в зимнее обмундирование советских военных. Первыми головной убор надели моряки. Из черной цигейки – рядовые и средний командный состав, а из меха – мерлушки – высшие ранги. Позднее свои комплекты получили милиция и армия. Для сухопутных войск использовали светлую овчину. На флоте традиционно носили черные уборы. В 80-е и 90-е легендарными стали шапки-формовки. Название происходит от метода производства. Сырая шкурка натягивалась на деревянную болванку и получала нужную форму. Норковые модели с пришитыми намертво ушами стали символом достатка. Уход за шапками был тщательный. Их начесывали и даже убирали в холодильник на ночь, чтобы сохранить красоту меха. Считается, что моду на ушанки ввел Леонид Брежнев, выйдя однажды на трибуну Мавзолея в норковом уборе. Но всемирную популярность русскому треуху принесли голливудские фильмы. Герои на экране появлялись обязательно в ушанке. Иностранцам она тоже оказалась к лицу. Помните Арнольда Шварценеггера в «Красной жаре»? Сегодня ушанка в рекламе не нуждается. И среди туристов остается самым популярным зимним сувениром.
0: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
5: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Соединенные Штаты с пониманием приняли к сведению позицию России по возможности трехсторонней встречи по Украине. Об этом сообщил Сергей Лавров. Министр иностранных дел говорил об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИДов стран-участниц СНГ.
2: Американцы предложили организовать такие переговоры. Москва согласилась при понимании, что нам нужно провести выборы, а потом будем договариваться о сроках вместе и других деталей, о повестке дня. Сразу же после того, как мы ответили таким образом на американское предложение, киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, которые проходили в Государственную Думу. И мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. И американская сторона с пониманием приняла к сведению наши аргументы.
1: Сергей Лавров также напомнил о беспрецедентном количестве террористических атак по гражданским целям, включая избирательные участки, которые совершил киевский режим в дни выборов. Следов загрязнения Черного моря после возгорания танкера «Афрамакс Рио» у берегов Сочи не обнаружили, сообщили сотрудники Росприроднадзора. Они сейчас полностью контролируют прибрежную зону и акваторию. В Сочи также круглосуточно проверяют воздух, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано. Танкер под флагом Либерии перевозил нефть и загорелся после атаки украинских безэкипажных катеров в ночь на 6 октября. Экипаж эвакуировали, пострадавших нет. Оперативный штаб временно закрыл для туристов и жителей города морские набережные и пляжи. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил России юридическими основаниями для аннулирования концессионного соглашения по управлению местными железными дорогами, принадлежащими дочке РЖД. По данным Интерфакса, в интервью Infocom Пашинян предложил Москве добровольно передать права на концессию третьей стороне, хотя ранее российский Минтранс полностью отрицал факт ведения подобных переговоров. Число официально зарегистрированных россиян с ожирением за 5 лет выросло вдвое, а детей почти в 1,5 раза. По данным Минздрава, озвученным замглавы ведомства Евгением Камкиным на конгрессе в Москве, в прошлом году 3 миллиона 700 тысяч граждан официально получили такой диагноз. Однако реальные показатели заболеваемости могут быть значительно выше официальной статистики, поскольку многие не обращаются к врачам из-за лишнего веса. И коротко о погоде. В четверг в Москве переменная облачность 15 градусов. В пятницу временами небольшой дождь и до 18 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
3: Ажеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Маршалы Наполеона. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пойду столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Каждый солдат в своем ранце носит маршальский жезл.
5: Сегодня мы будем говорить о маршалах Наполеона Бонапарта. Ажеро, Удино, Бертье, Мюрат, Даву, Массена. Какие имена? Люди, которые сделали себя сами. Так говорили о них. Большинство французских военачальников той эпохи были простолюдинами и не имели специального военного образования. Их знания и навыки пополняла сама жизнь. Они получали опыт в многочисленных боях и кровопролитных сражениях. Наполеон высоко ценил таланты своих маршалов. Все они впоследствии стали герцогами. Но и цена, которую приходилось платить за регулярные милости, была очень высокой – жизнь. Так, еще до войны 1812 года Бонапарт потерял в битве, возможно, одного из самых талантливых полководцев Франции.
7: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
8: Парад побежденных.
9: 22 мая 1809 года. Сражение австрийских и французских войск у деревни Эслинг, что в нескольких километрах от Вены. Возле штаба Великой армии лежат носилки. На носилках тяжело раненый офицер. Пушечным ядром ему раздробило обе ноги. Рядом, стоя на коленях, рыдает Наполеон. Как считают некоторые историки, именно в тот день Бонапарт плакал всего лишь второй раз в жизни. Первый, когда он сам появился на свет, и во второй, когда на его руках умирал маршал Лан. Армия баранов, которой командует лев, всегда победит армию львов, которой командует баран. Так говорил Наполеон. Баранами он называл многих, иногда в шутку, иногда всерьез. Но только одного французского полководца Бонапарт называл «мой лев». Его имя – Жан Лан. Он родился во второй половине 18 века в семье конюха. Учился на священника, но стал подмастерьем красильщика. О карьере военного даже не мечтал, но все изменила революция. В 23 года Жан Лан был зачислен во второй батальон волонтеров департамента Жер. Воевал честно, в бой шел одним из первых, отличался мужеством и отвагой, за что пользовался уважением в войсках. Именно они, сослуживцы, выдвинули его, Жана Ланна, на должность младшего лейтенанта. И командование, единодушный выбор солдат, одобрило. Так началась карьера будущего маршала Франции. Боевое крещение он получил в войне с испанцами. В одном из кровопролитных боев французов охватила паника, и они в беспорядке стали отступать. Тогда офицер Лан бросился в гущу беглецов и одними только крепкими выражениями, проще говоря, нецензурной бранью, смог не только остановить, но даже увлечь солдат в контратаку. Он воевал в Италии и в Египте, быстро продвигался по службе. Генералом Жан Лан стал в 1798 году, сразу после знаменитого сражения у пирамид. Ему было тогда 29 лет. Он командовал несколькими батальонами карабинеров и гренадеров, которых прозвали «адской колонной», потому что они всегда действовали впереди. Всегда первые. На Апеннинах полководец Лан дважды спас жизнь самому Наполеону. Бонапарт искренне уважал отважного генерала и называл его своим братом. Только он, Жан Лан, имел право обращаться к императору Франции на «ты». Мог спорить с ним, пререкаться и даже посылать к черту. Однажды на совещании Наполеон попытался было рукой дотронуться до плеча Ланна, мол, дайте же мне досказать. Ланн движение руки Бонапарта заметил и тут же воскликнул: «Только коснись меня, и я тебя убью!» А в качестве подтверждения вынул из ножен саблю. Наполеон все понял. Наполеон решил в этот раз промолчать. Он мечтал о военном походе в Россию, но этим мечтам не суждено было сбыться. В 1809 году, во время сражения с австрийцами при Эслинге, войска Ланна переправились через Дунай. Противник был практически разбит, но в это время прицельный огонь неприятельских орудий разрушил единственный мост через реку. Французам был отрезан путь назад. Ждать помощи неоткуда. Тогда Ланн решил лично осмотреть поле боя. Ему необходимо было понять, что же делать дальше. С одним из своих генералов он выехал на передовую и... Первым погиб генерал. Шальная пуля сразила его наповал. Маршал Жан Ланн собирался было поднять тело погибшего офицера и отвезти его в тыл к своим. Но в эту же минуту он сам падает чуть ли не замертво. Пушечное ядро раздробило Ланну обе ноги. Полководцы пытались спасти. Ему ампутировали левую ногу. Не помогло. Началась гангрена. Через несколько дней Жан Ланн скончался. Он лишь успел прошептать рыдающему возле носилок Бонапарту: «Живите и спасите армию!» Только при смерти он обратился к императору Франции на «вы». У маршала Ланна мужество было сильнее разума, но разум просыпался каждый день, чтобы восстановить равновесие. Я нашел его пигмеем, а потерял гигантом. Так впоследствии говорил Наполеон. У полководца Ланна остались жена и пятеро детей. Его супруга была красивой, эффектной женщиной. Ей не было и 30. Но она сохранила верность мужу до конца своих дней. И повторно замуж так и не вышла. Хотя претендентов было немало. Среди прочих король Испании Фердинанд VII. Этот европейский монарх получил вежливый, но категорический отказ. «После того, как я была женой Ланна, я не могу принадлежать никому другому». Что ж, маршал Жан Ланн был в высшей степени одаренным, талантливым полководцем. Он побеждал не раз, но и сам был повержен в бою. Это был серьезный враг.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Говорят, что многие маршалы наполеоновской Франции считали войну с Россией легкой прогулкой. Мол, победа достанется быстро и малой кровью. Это неправда. Еще до вторжения 1812 года полководцы Наполеона не раз сражались с нашими войсками и прекрасно осознавали, что их ждет на противоположном берегу Немана.
8: Многие реки Европы, Дунай, к примеру, мы пересекали легко под нескончаемые шутки и неприличные анекдоты, но только не сейчас, не в России. Среди офицеров царило зловещее молчание, чуть ли не уныние. Когда кто-то вдруг рассмеялся, Огюст де Калинкур сделал ему знак рукой и тихо сказал: «Здесь не веселятся». И указал при этом на противоположный берег реки Неман, как будто хотел присовокупить: «Вот наша могила».
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «ЖИВИ» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «ЖИВИ» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
13: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». Два дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
14: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Практически всю историю наполеоновских войн можно проследить по так называемым особым титулам французских маршалов. Вот смотрите. Маршал Лан – герцог Монтебелло, Массена – князь Эслингский, маршал Бертье – князь Ваграмский, Даву – герцог Ауэрштетский. А вот маршал Ней получил за поход в Россию титул князя Москворецкого, то есть московского. Да вот только вряд ли эта награда принесла легендарному полководцу хоть какое-то удовлетворение.
15: Московский пожар.
16: 14 сентября 1812 года, на второй день после Бородинского сражения, Наполеон приехал на Поклонную гору. Это был пригород, до Москвы 3 километра. Бонапарт надеялся, что с минуты на минуту прибудет русская делегация и принесет ему символические ключи от города.
17: Господа генералы, уверяю вас, они обязательно явятся.
18: Ваше Величество, мои люди осмотрели все вокруг, поблизости никого.
17: А, это вы, маршал Ней, вечно вы драматизируете. Неужели правду говорите?
18: Хуже. Так оно и есть на самом деле.
17: Странно. Тогда здесь делать нечего.
16: Не дождавшись, император Франции приказал идти дальше и повелел остановиться у Дорогомиловской заставы возле Камеркалежского вала. Результат тот же. Ни ключей, ни одной живой души. В это время Наполеону доложили. Армия Кутузова и большинство жителей покинули Москву. Бонапарт снова удивился, подождал еще час и только после этого въехал в город и расположился в Кремле.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Еще во время Бородинской битвы, глядя на ход кровопролитного сражения, маршал Ней тяжело вздохнул и прошептал своим адъютантам: «Сегодня на этом поле победителей не будет». И оказался прав. Впрочем, Нею откровенно повезло. Он вышел из боя целым и невредимым. Не то что его коллега по маршальскому цеху.
17: 10 мая 1770 года. Бургундия. Замок Анну. В небольшой комнате на третьем этаже в колыбели громко кричит младенец. Сразу три пожилые горничные пытаются успокоить ребенка. Бесполезно. И тут дверь резко распахивается. На пороге лейтенант французской армии. Он быстро заходит в детскую, внимательно смотрит на маленького сына, после чего выхватывает саблю и поднимает ее острием вверх. Насмерть перепуганные няньки в ужасе. Но офицер лишь улыбается.
9: Первые лучи солнца уже поблескивают на рукояти его старинного оружия. Младенец перестает плакать, а счастливый отец гордо произносит девиз своего древнего рода. Когда рождается Даву, ножны покидает боевой клинок. Именно в этот день, 10 мая 1770 года, на свет появился будущий маршал Франции Луи Николя Даву. На протяжении многих веков его предки были верными вассалами герцогов бургундских. Отец маленького Луи Николя Даву – потомственный военный. Мать – Мария Аделаида, по свидетельству современников, была женщиной редких достоинств и глубокого ума. Обычная семья из высшего общества Франции второй половины 18 столетия. Богатая, счастливая, беззаботная, куча детей. Беда пришла, откуда не ждали. Однажды на охоте Даву-старший получает смертельное ранение, якобы случайный выстрел. Однако злые языки утверждают, дело было на дуэли. Так или иначе, но в результате убитая горем Мария Аделаида остается вдовой в 38 лет с четырьмя малолетними детьми на руках. Она продает родовое поместье и покупает замок в Равьере. А Луи Николя Даву-младшего, ему на тот момент исполнилось уже 9, заботливая мать отдает в военную королевскую школу в Ассере. Так начинается военная карьера одного из лучших полководцев наполеоновской Франции. Когда остальные ученики штудировали военные уставы, начищали армейские бляхи и оттачивали строевые движения на плацу, Луи Николя Даву запоем читал книги по истории и математике. Даже в шампанском кавалерийском полку он умудрялся выкроить время для своего любимого занятия. Его называли чокнутым, но он не обращал на это никакого внимания. Молодой человек утверждал, настоящий полководец должен быть хорошо образованным, умным и мудрым. Невероятный век просвещения, удивительная эпоха Возрождения, труды гениального Руссо, работы философа Мишеля де Монтенья – все это его жутко интересовало. Но тут, как гром среди ясного неба, революция. Свобода, равенство, братство. Даву радовался, как ребенок. Он поддерживал революционеров слишком открыто, за что был арестован и даже посажен в тюрьму. Его выпустили. Он тут же уволился с королевской службы и простым солдатом записался в 3-й батальон волонтеров. И уже на следующий день Даву большинством голосов избрали капитаном, а затем почти сразу назначили полковником. Вместе с Бонапартом он сражался в далеком Египте. Командовал дивизионной кавалерией. Принимал участие в знаменитой битве у пирамид. Громил мамлюков. Наполеон все видел, Наполеон все понял. После чего отправил Даву особый благодарственный приказ. Главнокомандующий желает выразить бригадному генералу удовлетворение за службу, которую он нес в армиях республики. Это считалось высшей похвалой того времени. Он воевал против австрийцев, пруссаков, шведов. После битвы под Аустерлицем Даву записал в своем дневнике: «Большую часть дня мне пришлось сражаться как в центре моих позиций, так и на моих флангах с чрезвычайно сильными колоннами противника. Русские достойны всяческого уважения. А впереди был военный поход в Россию». Во время Отечественной войны 1812 года Даву командовал первым армейским корпусом Великой армии. А это, по разным оценкам, 72 тысячи человек. Мощный кулак. Возле Могилева французский военачальник преградил дорогу нашим частям и не дал Багратиону выйти на соединение с частями Барклая. Решительный Даву был чрезвычайно доволен собой, но вскоре узнал, что его перехитрили. Русские армии встретились под Смоленском. Любимец Бонапарта был в ярости. Как такое может быть? Кого провели как ребенка? Меня? Да что за чертовщина? Бородинском сражении его войска атаковали позиции левого фланга Кутузова. Несколько прицельных пушечных выстрелов, мощные взрывы и там, и тут контузия. Помутнение в глазах, кровь из ушей. Впервые в жизни маршал Даву не знал, что ему делать на поле боя. Не понимал, кто, где, что происходит. Один из лучших полководцев Франции вынужден был выйти из боя. А потом бегство из России. Позорное. Он даже с маршалом Неем поссорился. Причина – отсутствие продовольствия. Чьи-то солдаты жируют, а кто-то воюет впроголодь. Даже Наполеон не смог помирить своих военачальников. –

0: Пытался отвлечься, развеяться, занялся виноделием, но торговец из него вышел никудышный. Да и вино получилось откровенно плохим. Маршал Даву скончался от туберкулеза в 1823 году. Ему было 53. На смертном одре он успел сказать: «Я прожил жизнь честного человека. Я умираю незапятнанным». Его похоронили с почестями. Траурная церемония завершилась, но никто не расходился до тех пор, пока сын прославленного маршала Франции не вытащил саблю, не поднял ее острием вверх, после чего произнес то, что и должен был сказать. Когда рождается или умирает Даву, ножны покидает боевой клинок.
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Россия настаивает на решении международных проблем через диалог, а не с демонстрациями ракетной силы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал испытание французской стратегической ракеты и заявление президента Франции Эммануэля Макрона о, цитата, «послании другим странам».
2: Европа одержима идеей милитаризации. Европа одержима планами по милитаризации Европейского Союза, то есть экономического блока, по превращению его в военно-политический блок. То есть там будет теперь три измерения, насколько мы понимаем, экономическое, военное и военно-политическое. Это плохо, потому что они свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Российской Федерацией. Это тупиковый путь. Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит.
1: Ранее вооруженные силы Франции провели испытание новой баллистической ракеты. Тестовый запуск состоялся с атомной подводной лодки у берегов Британии. Ракета была без ядерного боезаряда и упала в Северной Атлантике на расстоянии нескольких сотен километров от побережья. Делегация военного комитета НАТО во главе с итальянским адмиралом Джузеппе Каво Драгоне впервые за 8 лет посетила Киев в полном составе. По данным СМИ, военные представители всех 32 стран Альянса встретились с главкомом ВСУ Александром Дропатом для обсуждения приоритетов и уроков боевых действий. Визит носил символический характер ради демонстрации поддержки. При этом Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что связь блока с киевским режимом крепнет. Комиссия по трудовым, пенсионным и социальным правам займется обращениями по вопросам пенсии жителей воссоединенных регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство рассмотрит поправки в закон о пенсионном обеспечении в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Они касаются военнослужащих и приравненных к ним лиц, не способных подтвердить выслугу для страхового стажа. Законопроект даст комиссии дополнительные полномочия, что защитит права людей. И Гагаринский суд Москвы признал недействительным передачу управления многоэтажкой на Профсоюзной улице ГБУ «Жилищник». Выяснилось, что протокол общего собрания был сфальсифицирован. По данным «Известий», жители дома больше года доказывали подделку подписей, по факту которых Следственный комитет завел уголовное дело. Теперь жильцам предстоит отменить 250 судебных приказов о взыскании долгов за ЖКХ, инициированных государственных управдомом. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса.

0: Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на Радио Звезда.
1: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш разговор. Наполеон очень любил своих маршалов. Любил настолько, что поручал им проводить не только сложнейшие боевые операции, но и доверял полководцам весьма и весьма, скажем так, щепетильные дела. Естественно, во благо себя любимого.
3: Теперь так не принято. История правил поведения.
4: В 1804 году императором Франции стал Наполеон Бонапарт. Наступили новые времена. Правила придворного этикета изменились. И не в лучшую сторону. Больше всего досталось парижским женщинам.
5: Боже мой, мадам, а мне говорили, что вы не дурны собой. Безжалостно врут.
4: Наполеон женщин боялся. Факт. Он думал, что они считают его некрасивым, тупоголовым, толстым коротышкой. Что же делать? Как быть? Правильно. Лучшая защита – нападение. Так император Франции стал отъявленным грубияном.
5: Мадам, пойдите и подрумяньтесь, а то вы похожи на труп.
4: Во время торжественных приемов все без исключения фрейлины буквально дрожали от страха. Бонапарт мог запросто к ним подойти и сделать весьма и весьма нелестный комплимент. К примеру, у совсем еще юной девушки император, как правило, ехидно спрашивал, сколько у нее детей. А потом заразительно гоготал над собственной якобы смешной шуткой. Дальше больше. У молодой замужней женщины Наполеон всегда интересовался, а на каком месяце счастливого ожидания она находится.
5: Как еще нет ребенка? А почему же вы, голубушка, такая бледная? Как будто только что встали после родов.
4: И смех на весь дворец. Причем возраст дамы никакой роли не играл. Например, пожилых женщин император гнобил с каким-то особым дьявольским удовольствием.
5: Ай-яй-яй. По всей вероятности, маркиза, вам недолго осталось собираться на тот свет.
4: Жозефина. Единственная женщина, которую Наполеон действительно любил. Никакой грубости, злорадства, неприличных анекдотов. Он сочинял для нее стихи, дарил любимые цветы, писал нежные письма. Одна беда – детей у них не было. Так распорядилась жизнь. Но Бонапарту требовался наследник. И вот тогда он решил жениться во второй раз на дочери императора Священной Римской империи Марии Луизе Австрийской. Именно тогда вся несуразность французского придворного этикета предстала миру во всей красе. Наполеон был человеком занятым, воевал много. Большую часть времени тратил на неотложные государственные дела. Приехать на собственную свадебную церемонию он не то чтобы поленился, попросту не успел. Поэтому жених и невеста не видели друг друга не только до свадьбы, это, к слову, обычное дело, но и в день самого бракосочетания. Минуточку. Но как такое может быть? Очень даже просто. Французский королевский этикет позволил разрешить эту, казалось бы, нерешаемую проблему.
6: Здравствуйте, мадам. Меня зовут Луи Александр Бертье.
4: Сначала к австрийскому двору отправили храброго полководца, маршала Бертье. Он, правда, только изображал императора и от его имени просил руки Марии Луизы.
7: Ваше будущее величество, я к вашим услугам.
4: На следующем этапе свадебного спектакля маршал Бертье передал эстафету другому актеру, эрцгерцогу Карлу. Тот исполнял роль Наполеона в церкви, стоя рядом с новой французской императрицей у алтаря. И только после этой церемонии счастливая новобрачная отправилась к своему настоящему супругу в Париж, где 1 апреля 1810 года молодоженов повторно обвенчал кардинал Фэш. И никто даже слова не сказал, хотя это была чистой воды профанация.
3: Теперь так не принято.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Вот так Луи Александр Бертье превратился из прославленного маршала в свадебного генерала. Как говорится, пошел на понижение. Но это еще что? Наполеон ведь обожал заниматься не только своими сердечными делами, но и амурами своих полководцев. Проще говоря, Бонапарт предпочитал сам устраивать семейную жизнь подчиненных. Он чуть ли не лично подбирал им невест. И только попробуй откажи императору. Заканчивались браки по расчету, как правило, полной катастрофой.
8: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
3: Парад побежденных.
9: 1812 год. Отступление французской армии. Небольшая деревушка на западной окраине Российской империи. Полуразрушенный крестьянский сарай. Внутри, на грязной соломе, лежит один из полководцев Бонапарта. Его некогда золотые эполеты потускнели, правый рукав разорван. На армейском мундире не хватает нескольких пуговиц. Военачальник подбрасывает и ловит рукой небольшой камень, разговаривая сам с собой.
10: Что толку от 1,5 миллионов моей ежегодной ренты, прекрасного особняка в Париже и огромного поместья, если я вынужден переносить такие муки? Я умираю здесь, и последний солдат великой армии счастливее меня.
9: В это трудно поверить, но на грязной соломе лежит князь Невшательский, Ивограмский, он же герцог Воланженский, начальник штаба армии Наполеона, маршал Луи Александр Бертье.
11: Природа, создавая людей, пожелала, чтобы некоторые из них всегда оставались в подчиненном положении. У меня никогда не было лучшего начальника штаба, однако он был не способен командовать даже 500 воинов. Вот каков он, маршал Бертье.
9: Так говорил Наполеон. И говорил неспроста. Луи Александр Бертье действительно не был выдающимся полководцем. А зачем? Ведь его задачей было не одерживать, а подготавливать победы. Он умел чрезвычайно ясно представить себе самые сложные передвижения войск. Лучше всех разбирался в армейских картах, быстро и четко подводил итоги разведки. По необходимости мог правильно начертить расположение врага. Память Бертье была феноменальной. Он наизусть знал все дивизии, все полки, помнил все без исключения роты и даже батальоны великой армии. Он был мастером штабной работы, лучшим в Европе того времени. А ведь для этого нужно было пройти очень сложный карьерный путь. Луи Александр Бертье родился в Версале в 1753 году. Его отец занимал должность географа при дворе короля Людовика XVI. Место почетное, денежное, но главное – это связи. Благодаря им Бертье-младший всего в 13 лет становится инженером-топографом. Да еще каким! Его карты отличались точностью, чистотой отделки и приятностью рисунка. «Такие люди на дороге не валяются», — решили в армии и быстренько зачислили талантливого юношу в лотарингский полк, лучшую кавалерийскую школу Франции. Когда во время революции парижане захватывали Бастилию, офицер Луи Александр Бертье отмечал свое 36-летие. Он уже опытный штабной офицер, дисциплинированный, строгий, исполнительный. Бонапарт прослышал о нем и пригласил в итальянскую армию. Бертье отвечал за составление и передачу приказов в войска. Благодаря ему Наполеон имел постоянную и быструю связь с командующими всех корпусов и дивизий. Во время боевых действий указы императора посылались Бертье не с одним, как было сказано в уставе, а сразу с несколькими курьерами, чтобы до цели обязательно добрался хотя бы один посыльный, если остальные погибнут. Тандем Бонапарта и Бертье был по-своему уникален. Понимая императора с полуслова, а иногда предвосхищая его мысли, Луи Александр оперативно превращал идеи шефа в детальные и ясные распоряжения. Два гения работали как хорошо отлаженный механизм. Один в штабе, другой на поле боя. Вот он, залог блистательных побед. Император оценил Бертье, назначил его сенатором, главным офицером двора и главным егерем Франции. Теперь Луи Александр должен был организовать охоту. Получилось очень даже забавно. На волка, медведя или кабана ходить опасно. История знает много примеров, когда от клыков диких зверей погибали даже короли. Тогда на кого идти? На зайцев? Они слишком шустрые, бегают быстро. А вдруг Наполеон промахнется? Конфуз получится. И вот тогда Бертье решил заменить зайцев кроликами. Эти животные менее резвые и спокойные. А еще лучше всего заранее их прикормить рядом с тем местом, где и будет стоять Бонапарт. И вот началась охота. Наполеон с ружьем наперевес ждет сигнала егерей. Звучит горн, на опушку выбегает первый кролик. Бонапарт прицеливается, но тут появляется второй кролик, третий, десятый, 24-й, 50-й. Бертье перестарался. Животные гурьбой бросились к Наполеону, думая, что он приготовил им очередную кормежку. Это был скандал. Охоту отменили, а Бонапарт вынужден был бегством спасаться от надоедливых кроликов. А потом была война с Россией, в которой маршал Бертье, как начальник штаба Великой армии, потерпел провал. Если во время наступления на Москву он еще справлялся со своими обязанностями, то во время гибельного отступления оказался неспособным правильно истолковывать приказы и распоряжения Наполеона. Злые языки утверждают, всему виной несчастная любовь маршала Бертье к некой очаровательной итальянке. Несчастная, потому что полководец без этой девушки жить не мог, хотел на ней жениться, но Бонапарт этот брак запретил и заставил Луи Александра взять себе другую жену, потомственную дворянку. Из далекой России маршал Бертье вернулся абсолютно разбитый, как морально, так и физически. Он долго не мог решить, стоит ли помогать Наполеону вернуть престол или же присягнуть на верность королю. Как поступить? Что делать? Раздумья, раздумья, и ничего хорошего из этого не вышло. 1 июня 1815 года колонна антифранцузской коалиции двигалась по улице баварского города Бамберг. Неожиданно из окна высокого дома выпал человек, разбился насмерть. Вскоре выяснилось, что это маршал Луи Александр Бертье. Было ли это самоубийство или полководцу кто-то помог выйти из окна, история умалчивает. Так трагически закончилась жизнь одного из лучших военачальников 19-го столетия. А ведь это был серьезный противник.
3: Парад побежденных.
9: Люди редко имеют врагов не по своей вине. Французский философ Пьер Буаст.
2: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о маршалах Наполеона. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, наши праздники.
13: И каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
15: Перед нами огромные, разнообразные работы.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
16: Гипсовые и бронзовые, нарисованные и шоколадные, сказочные, но при этом реальные.
3: Знакомые незнакомки. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
17: Ломоносов дошел до Москвы
18: пешком. Вообще сбрасывали
19: на тропинку Сергея.
20: А викинги шлемы с рогами носили.
21: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
22: Напомни, будь добр, кто изобрел телефон?
2: О, мир обязан этим целиком и полностью Александру Беллу.
1: А вот и нет.
16: Над созданием телефона трудились сразу несколько человек. Американец Белл собрал прототип устройства, которое передает голос по проводам, в 1875-м. Однако за 15 лет до этого технологию уже освоил итальянец Антонио Меуччи. Он даже хотел запатентовать свое изобретение, но у него не хватило средств для должного оформления заявки.
1: Исторические мифы и заблуждения.
16: Прообразы телефонных аппаратов разработали также немецкий физик Филипп Рейс и американский инженер Элайша Грей. Последний, кстати, подал заявку на патент чуть ли не в один день с Александром Беллом. Но первым рассмотрели обращение именно Белла, и ему в итоге выдали свидетельство. Это произошло 7 марта 1876 года. При этом в заслуги Белла, безусловно, можно записать продвижение телефона в массы. Ведь к новинке тогда относились с прохладцей, полагаясь на посыльных.
2: А я слышал, там столько судов было за эти патенты.
16: Это верно. Только в 2002 году Конгресс США признал первенство в создании телефона за Антонио Меуччи спустя 112 лет после смерти итальянца.
1: А вот и да.
3: Кто так строит?
23: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
24: Жители Древней Руси.
23: Что?
24: Кремль. Впервые это слово встречается в летописях в 1314 году при описании укреплений Твери. Однако специалисты считают, что крепости такого типа славяне строили уже за несколько веков до этого. У ученых нет единого мнения о происхождении этого слова. Одни связывают его с греческим «кремнос», что значит «крутая гора над оврагом», другие с диалектным «кремлевник», «хвойный лес на маховом болоте». Третий со словом «кремень». Кремлем называли город, окруженный крепостной стеной с бойницами и башнями.
23: Где?
24: Кремли строили на берегах рек и на высоких холмах, в густых лесах и на островах, в местах, где было проще укрыться от врагов. На территории Древней Руси кремли встречались повсеместно, от восточных окраин до шведских границ. Особенно много их было на юге, где такие крепости защищали наших предков от набегов татар. Исследователи считают, что в домонгольской Руси было около 400 кремлей. Наши соседи-скандинавы даже называли славянские земли «гордарики», что значит «страна крепостей».
23: Из чего?
24: Первые кремли были деревянными. Это был самый доступный материал, а строить укрепления из дерева было куда быстрее, чем возводить каменные. К тому же среди славян издавна было много искусных плотников. Постепенно за деревянными стенами стали появляться отдельно стоящие каменные башни – вежи. Они служили сторожевыми вышками. В 8-9 веках из камня стали делать части стен и проездные башни с воротами. И только спустя еще несколько веков на Руси появились первые полностью каменные кремли.
0: Как?
24: Сначала рядом с местом, где собирались строить Кремль, выкапывали ров. Землю из него насыпали в вал, который укрепляли досками, а на гребне ставили частокол. Потом отправлялись на поиски подходящих бревен. Срубленные деревья распределяли по размеру и помечали каждое специальным знаком, по которому было понятно, на какую часть будущего Кремля оно предназначается. Если крепость строили у реки, бревна спускали вниз по течению. На месте их вылавливали и сразу раскладывали по порядку. После этого на сооружение крепости нужно было всего лишь несколько недель.
0: А что теперь?
24: Уже к 18 веку Кремли безнадежно устарели с военной точки зрения. К тому же Россия расширила свои границы, старинные крепости оказались в глубине ее территории, и охранять им стало нечего. Одни из них сгорели в пожарах, другие были разобраны, а более прочные, каменные, были переданы под городские нужды. Но и они ветшали и разрушались. В результате до наших дней в России сохранились лишь около двух десятков кремлей. Кремль.
0: Кто так строит?
5: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
2: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
5: 7 октября. Этот день в истории.
2: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
5: Этот день в истории.
23: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
6: Позвольте, товарищи, у меня же все ходы записаны.
12: «Контора пишет», — сказал Остап.
6: «Это возмутительно», — заорал Одноглазый. «Отдайте мою ладью».
23: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев». Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Совесть России касательно украинских переговоров чиста, заявил Сергей Лавров. По его словам, Соединенные Штаты не смогли устоять перед давлением Европы. Об этом министр иностранных дел говорил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИДа стран Содружества независимых государств.
2: Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы также полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита Путина и Трампа на Аляске. Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она похоронила Анкоридж.
1: Комментируя предложение США о проведении трехсторонних переговоров при участии Киева, министр напомнил об украинских ударах в период проведения парламентских выборов в России. Многодетный отец и его 15-летняя дочь погибли при атаке украинского дрона на автомобиль возле села Рыково в Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, уточнив, что машина была полностью уничтожена. В семье погибшего Александра Колотуна воспитывались 13 детей, а его жена, владелица местной пекарни, сейчас ожидает 14-го ребенка. Летом этого года Владимир Путин лично вручил Татьяне Колотуну орден «Мать-героиня». Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Документ внесен правительством 30 сентября, а рассмотрение планируется 29 октября. Комитет считает, что проект определяет поддержание обороноспособности, технологическое лидерство и социальные обязательства, включая поддержку участников специальной военной операции и их семей. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француз Андрей Каган и японец Кенсо Асуаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном синтезе. По данным агентства ТАСС, Шведская Королевская Академия Наук подчеркнула, ученые разгадали вековую загадку химической асимметрии живых организмов, создав реакцию управления гомохиральностью, что критически важно для производства фармацевтических препаратов. И 80% россиян считают Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, а 71% уверен, что при нем Россия стала сильнее. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Еще 69% отмечают рост уважения к стране на международной арене, 68% верят, что государство преодолеет все трудности. Добавлю, исследование проводилось в преддверии дня рождения Владимира Путина, а 7 октября ему исполнилось 74 года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Александр, а давайте сегодня поподробнее поговорим о будущем ведения войны в том смысле, как эту картину видят наши оппоненты. Почему? Потому что если взять геополитическое пространство, так или иначе повестка сводится к противостоянию в той или иной точке планеты, и совершенно очевидно, что мы сегодня, погрузившись в эпоху этих кризисов, сталкиваемся с необходимостью, во-первых, их разрешать, а во-вторых, конечно же, к сожалению, по-прежнему есть угроза того, что все эти отдельные конфликты могут перерасти в какой-то больший, чего, конечно, не хотелось бы. Но вот в этом контексте интересно разобраться поподробнее в том, как наши противники себе представляют вот это ближайшее и отдаленное будущее относительно того, каким образом военные действия могут разворачиваться.
2: Пока они не представляют, им очень хочется увидеть, как нас победить, как победить Китай, как снова восстановить превосходство, гегемонию. И для этого годятся любые методы, включая магические. Но вот новость последних дней. Пентагон запускает проект «Меридиан» для выявления перспективных технологий ведения войны. Что такое проект «Меридиан»? Там их задача, то есть вот то, что опубликовал на сайте Министерства войны Соединенных Штатов, был опубликован меморандум, и в этом меморандуме Пит Хексет, глава Пентагона, пишет: «Основная функция проекта «Меридиан» будет заключаться в том, чтобы составить карту траектории будущих военных действий, выявить критический пробел в возможностях и предложить действенные решения для достижения целей, обозначенных в стратегии национальной безопасности в области науки и технологий до 26 года». Да? Напомню, стратегия национальной безопасности вот этого 26 года, мы ее комментировали, когда она вышла в январе, она подразумевает, что главный враг – Китай. При этом она подразумевает неукоснительное соблюдение доктрины Монро. Западное полушарие должно быть американским. Ну, вот это основные такие вектора этой стратегии. Для противостояния с Китаем применяется стратегия, разработанная еще во время Корейской войны, стратегия цепи островов, где будут развернуты три линии обороны, ну, или три линии нападения на Китай, от Японии до Филиппин, ну, и дальше, вот, включая Австралию. То есть планируется, что и Тайвань, и Тайваньский пролив, и Малакский пролив могут стать угрозой для китайской торговли. Когда мы говорим про войны, надо понимать, что они, в принципе, уже начались. Да, мы видим сейчас, что они идут в такой смешанной фазе. И горячая война, как у нас на Украине или на Ближнем Востоке, или местами в Африке. И война гибридная, война холодная, война экономическая, та же самая торговая, санкционная. Еще раз напомним, сейчас есть 5 типов войн одновременно. Первая – это война за гегемонию между Соединенными Штатами и Китаем. Их любимый Фукидид, древнегреческий историк, участник Пелопоннесской войны, который доказал, что падающий гегемон обязан вязать войну претенденту, иначе он не выживает. Война за ресурсы. Мы тоже ее прекрасно видим. Вот то, что творится на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты развязали эту войну для того, чтобы в итоге вернуть себе контроль над этими ресурсами. То, что творится на Украине, то же самое. Да, не случайно тестью главы ФРС Зеленский отдал крупнейшее месторождение лития на Украине. Тоже война за ресурсы. Война за время. Мы прекрасно понимаем, что каждый год войны дает кому-то подготовиться, стать сильнее, кого-то делает слабее. Война за десубъективизацию, когда одни государства теряют свою субъектность и становятся просто объектом геополитики, как говорил Молотов нарком иностранных дел при Сталине в мировой политике, как на званом обеде. Ты либо за столом, либо в меню. Война цивилизационная. Мы видим, как идет столкновение цивилизаций. Те, кто хотят сохранить гегемонию, те, кто хотят сохранить свою власть в этом мире, понимают, что нет ничего проще, чем столкнуть цивилизации. Мы видим, вот есть исламская цивилизация, у которой большие проблемы, потому что ядро этой цивилизации, арабский мир, не может защитить Палестину. И дальше развязан конфликт на Ближнем Востоке, в который будут втягиваться все больше и больше стран, и от которого будут страдать и европейцы, и китайцы, и страны Южной Азии. Война на Украине – тоже цивилизационная война Запада против России. Китай – отдельная цивилизация, да и Латинская Америка – тоже отдельная цивилизация, на которые будут Соединенные Штаты подминать под себя. И мы видим это уже по выборам в Бразилии, по Аргентине, по Венесуэле и так далее. И да, им хочется каким-то образом понять, как побеждать вот во всех этих войнах. Своих мозгов недостаточно, точнее, вот те наработки со времен Клаузевица, они считают, уже не подходят, да, потому что мир изменился, изменились способы ведения войн, изменилось влияние того же самого гегемона.
1: А какие принципы Клаузевица сегодня не работают?
2: Для них не работают. И мы почему-то плохо следуем, но мы начинаем. Да, вот один из принципов Клаузевица. Я напомню, Карл фон Клаузевиц воевал в рядах русской армии во время наполеоновских войн, после которых стал великим теоретиком и стратегом. Да, потом уже служил в прусской армии после победы над Наполеоном. Участвовал в Бородинском сражении в корпусе генерала Уварова. Клаузевиц говорил, цель войны – лишить противника возможности сопротивления. Это такая ближайшая цель. Вот мы сейчас наносим удары по инфраструктуре Украины, наконец-то. Да, уже чуть-чуть по-настоящему, хотя надо посильнее. А главная цель войны по Клаузевицу – это мир, комфортный для победителя. Но вот в данном случае то, чего хотят американцы, мир конфликтов, мир, который горит, он некомфортный. И вот знаете, когда я увидел название «Проект Меридиан», я вспомнил «Глобус Воланда». Помните, у Булгакова «Мастер Маргарита»? Маргарита смотрела на глобус, на котором разгорались конфликты. Да, и демон войны Абадон уже это зажигал, и она видела Испанию, как горят, идет бомбардировка, горят дома, и мертвая женщина с ребенком. Вот, мне кажется, они хотят это увидеть. Но если мы говорим про магию, есть один доклад одного известного американского аналитического центра. Не буду я его называть в эфире, центр, да, чтобы не произносить эту мантру, нежелательный он или запрещенный, потому что этот центр занимался как раз разработкой антироссийских стратегий и разработкой санкций и поддержкой войны на Украине. А вот доклад назову. «Вглядываясь в хрустальный шар. Целостная оценка будущего ведения войны».
1: Кстати, Александр Вячеславович, как вы это метко сделали, провели аналогию между глобусом Воланда и названием доклада, да-да. И, кстати говоря, здесь же вспоминаются адские санкции.
2: Конечно.
1: Буквально камин-аут американцев.
2: Да, с кем мы воюем, да? Процитирую оттуда. Там указывается, что среди наиболее вероятных причин новой мировой войны будет сокращение экономической мощи США и их союзников, а также снижение силы санкций, что мы видим. Да? Возможности применения экономических санкций могут снизиться, если другие крупные экономики будут разрабатывать альтернативные системы международных платежей в ответ на чрезмерное использование санкций. Если координация между союзниками США будет более сложной, и если Китай сделает свой финансовый сектор гораздо более открытым, чем сейчас. Если это произойдет, то Соединенным Штатам придется прибегнуть к кинетическим военным формам принуждения.
1: С вашего позволения, пауза, и отсюда продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте. Преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: А кинетические военные формы принуждения, это так куртуазно сформулировано, это про то, что откровенно бомбить?
2: Да, с залпами тысяч томагавков, бомбардировками. То, что мы видим, как начиналась война Соединенных Штатов и Израиля с Ираном, да, и гибель девочек в школе. Вот это вот кинетические методы принуждения. Про ядерные они пока не заикаются, но я думаю, что и до этого они дойдут. Так вот, он, проект «Меридиан», кого туда подключили? Пособника террористов Илона Маска. Как же без него? Это и компьютерная техника, и ракетная техника. Да, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, который был таким главным ястребом по развязыванию войны с Ираном. И Палмер Лаки, основатель оборонной технологической компании Anduril Industries. Знаете, вот у них Палантир, Anduril – это же Толкин. То есть на Булгакова тяжело ссылаться, а вот Толкин вполне подойдет. Лаки – это такой сионист, и тот, кто поддерживал нападение на Иран и оказание помощи Израилю. В общем, компания прекрасная.
1: Еще одна пауза – это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И в этом смысле, как это удивительно в кавычках звучит. Те самые персонажи, которые некоторое время назад вели разговоры об разоружении, призывали, точнее, нас, например, к ядерному разоружению. Те персонажи, которые рассказывали про свободу, демократию, всеобщее благоденствие, призывая параллельно всех закрывать свои военные базы, сами-то базы открывали и продолжали вести военные разработки, а сейчас уже, в общем-то, вышли на уровень, когда и скрываться перестали.
2: Вопрос в другом. Смотрите, вопрос ответственности. Да, мы видим, что современная западная элита, они абсолютно безответственны. Да, и задача просто сохранить власть и влияние. И когда министр обороны, ну, теперь министр войны, передает ответственность за разработку оружия, стратегии, доктрин тем, по сути, технофашистам, да, и тем, кто не давал присягу, просто передавая власть государства частным корпорациям. Это как называется? Да? Для нас вот это должно беспокоить. Да? По сути, это десубъективизация Америки. Когда из страны, вот в прошлой холодной войне Америка все-таки после Карибского кризиса относительно ответственно себя вела в взаимоотношениях с Советским Союзом, понимая, чем это может кончиться, эти не понимают. Да, у этих в мозгах триллионы долларов и нынешние, и будущие, которые они получат, если весь мир подчинится. И ноль ответственности и за судьбу самой Америки, и за судьбу всего остального мира. Да, они думают отсидеться где-то в Новой Зеландии в своих бункерах. И туда же привлекается вот проект «Меридиан», будет использовать, как пишут, важные точки зрения извне Пентагона. Это вот из меморандума, да? Извне Пентагона. То есть не военные будут говорить военным, как они будут воевать. Будут привлечены ведущие технологи, новаторы, бизнес-лидеры и политики. Основная функция проекта «Меридиан» будет заключаться в определении траектории будущих военных действий. И, как Хексе заявил, что Маск, Лаки и Грингвич под руководством Эмиля Майкла, заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам, сосредоточатся на открытии разработки и внедрении оружия и систем, которые понадобятся в будущем даже нашим детям и внукам без каких-либо ограничений или препятствий на любом будущем поле боя от недр Земли до космоса. Вот смотрите, комфортным ли будет мир для победителей в такой войне? Или сбудутся самые мрачные сценарии антиутопии и Голливуда?
1: Это самый неприятный сценарий, которого все мы опасаемся.
2: Напомню, «Терминатор 1» прилетел убивать Сару Коннор из 29-го года.
1: Ну и
2: недолго
1: что?
2: Недолго осталось. Если искусственный интеллект и боевые машины, вот этих вот ребят, которые никак не связаны с государством и не несут никакую ответственность, начнут использовать свои капиталы и технологии для того, чтобы жизнь на планете Земля, человечество уступило в пользу иных каких-то форм.
1: Ну так-то, если предаться мрачным размышлениям, то в целом это становится вполне возможной перспективой, именно такая антиутопия, которая воцаряется на Земле.
2: Что им может помешать?
1: Да, что им может помешать?
2: Ну, во-первых, мы, которые продолжают держаться. Во-вторых, финансовый кризис. Потому что деньги, которые они хотят потратить на разработку вот этого всего, они конечны, и сейчас вот эти разговоры о том, что искусственный интеллект всех убьет, давайте приостановим исследования, на самом деле звучат не потому, что они такие вот вдруг альтруистами стали и
1: осознали. А потому что денег нет?
2: Потому что деньги кончаются, да.
1: Энергоресурсы, энергия?
2: Энергия там есть, а вот с деньгами хуже, потому что в эту отрасль искусственного интеллекта, больших языковых моделей и так далее, там и OpenAI, Сэма Альтмана и Палантир Алекса Карпа, которые как раз на Украине изучают возможности уничтожения нас, да, и вот этот Андурил, и Илон Маск с своим Гроком, они уже заняли слишком много денег. Только в этом году планируется добавить в эту индустрию 800 миллиардов долларов. И почему-то вдруг начали задавать всякие инвестиционные фонды, непонятно какие, с большим количеством активов, и пенсионные фонды американские. А где же прибыль?
1: Да, где прибыль? Ее что, разве нет?
2: Нет.
1: Ну, как так? Они постоянно презентуют новые версии. Так это все дорого-богато звучит.
2: Да, звучит. Да, ну, как бы презентовать это не... Да, и при этом прибыль-то у них есть. То есть деньги, которые поступают от инвестиционных фондов, от банков, от пенсионных фондов, попадают этим компаниям, часть денег инвестируется, часть денег остается на счетах вот этих деятелей. Прибыли для будущих пенсионеров, для инвесторов из инвестфондов, для банкиров нет.
1: А как так? Это же нечестно.
2: Понимаете.
1: Сказали мы.
2: А как иначе победить? Да, вот ваши денежки, они послужат доброму делу, победу над Россией, над Китаем и так далее. А при этом, если брать уже тактику, да, еще одна новость, о которой нужно упомянуть, это недавнее сообщение Bloomberg о том, что НАТО разработал план по отражению российской атаки с помощью беспилотников и искусственного интеллекта. НАТО, российская атака. Мы видим сейчас, ну, знаете, есть такое понятие асинт, это разведка по открытым источникам, да, когда можно оценить действия врага, оценить те провокации, которые он планирует, что они хотят развязать что-то, такой локальный конфликт на Балтике или, как они говорят, на восточном фланге своем, ну, соответственно, для того, чтобы оттянуть наши силы от Украины, чтобы не позволить быстро добить бандеровский режим. И об этом говорят и немцы. Вот после визита Меркель, там высокопоставленные генералы в Германии начали об этом говорить, о том, что будет война на Балтике. Ну, видимо, там ожидается провокация. И наш президент Путин на Валдайском форуме предостерег от нападения на Калининградскую область, на наших склав. То есть, понятно, что вот эти приготовления ведутся. И то, что мы видим, вот утечка Блумберга, НАТО разработала стратегию, которая получила название «Теория победы». Теоретики такие. Эта стратегия призвана пояснить, как Альянс будет действовать в случае возможного нападения на территории НАТО, и стратегия будет предоставлена Объединенным Вооруженным Силам НАТО в Европе, ну, соответственно, генералом Алексисом Гингричем в Польше. Да, то есть пытаются притянуть Прибалтику и Польшу. Дальше пишут, что Альянс будет действовать в случае возможного вторжения

0: сдерживания агрессии, а если потребуется, для победы в случае нападения.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobro@mail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
3: Продолжим после новостей.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение 5 населенных пунктов в кольце окружения боевиков Харьковской области. За сутки нанесли поражение формированием противника в районах сел Купино и Черное. При расширении внешней зоны контроля идут активные бои за населенные пункты Анаполья, Приколотная и Котовка. Как уточнили в Министерстве обороны, в Доброполье, в ДНР, штурмовики группировки войск «Центр» продвигаются в центральной и северной частях. Морпехи наступают в северо-западном направлении. Наши бойцы овладели 2 производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки 4 управляемые авиабомбы и 750 вражеских беспилотников. Расчет самоходной гаубицы М-100С группировки войск «Запад» ликвидировал пункт управления вражескими беспилотниками на Харьковском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир орудия с позывным «Пенза».
6: Ну, задачи здесь выполняем. Поддерживаем пехоту при наступлении. Расчеты БПЛА были цели. Арт-орудия тоже. Я сижу за пультом командира, то есть даю команды, считаю цели. Мне передает наш офицер, я подсчитываю цели, даю координаты наводчику, он наводится, и, соответственно, по команде выстрел. Машина несложная. Изучить ее, ну, буквально где-то месяц-полтора ее можно изучить, все. Но машина надежная, безотказная.
5: Артиллеристы группировки войск «Запад» активно выполняют широкий спектр огневых задач. Поражение скоплений боевиков и вражеской техники, удары по командным пунктам и наблюдательным постам противника, контрбатарейную борьбу, а также поддержку наступления штурмовиков. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Дмитрий Пасечник выполнял боевую задачу по поддержке огнем артиллерии наших штурмовых подразделений. Боевики не давали им продвинуться. Офицер получил координаты огневых точек противника и организовал ведение артиллерийского огня при поддержке расчетов беспилотников. Благодаря профессионализму Дмитрия Пасечника были уничтожены 2 огневые точки противника, а также до 10 украинских боевиков. Жители Таймыра посещают экскурсии корабли Северного флота. Они прибыли в порт Дудинка. Посетители знакомятся с патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин» и большим противолодочным кораблем «Кандапога». Офицеры рассказывают гостям об истории кораблей, их основных технических характеристиках и боевых возможностях. Также посетители узнают о военнослужащих Северного флота, героически выполняющих задачи специальной военной операции. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
7: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
8: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: Ученые доказали, активное движение – залог здоровья в любом возрасте. Серия артродиетического питания «Гелодринк» позволяет суставам и позвоночникам

0: позвоночнику двигаться легко. Гелодринк богат витаминами, минералами и биоактивным коллагеном. Суставы любят гелодринк. Гелодринк продается в аптеках. Подробности на сайте gelodrink.ru. Не является лекарственным средством.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, вот какой вопрос. Но любая война, как вы часто говорите в нашем эфире, это деньги. А если экономическую составляющую войны разобрать с точки зрения того, как это видят американцы и что у них в поле реально происходит?
4: Ну, кстати, американцы видят все правильно с точки зрения того, что война должна приносить прибыль. Даже если она затратная сейчас, все равно вот те технологии, которые они будут разрабатывать, то влияние, которое они получают, потому что Вьетнам отбился, но другие-то страны понимают, что Вьетнам заплатил за это миллионами жертв. Им не хочется платить такими же жертвами, им проще согласиться с американскими аргументами, так ведь? И экономика вот, конфликтов и войн, она подчиняется определенным законным правилам. Причем эти законы и правила, они могут быть далеки от экономических теорий, потому что экономикс – это на самом деле одна из теорий. Да? Надо оперировать таким понятием, полузабытым у нас, политэкономия, да, взаимосвязь экономики, политики, общества. И вот надо, на самом деле, разделять капитальные затраты на строительство военных объектов, на создание, и операционные затраты, связанные с боеприпасами, с топливом, там, с эксплуатацией техники, с оплатой военных и так далее. Вот это они умеют разделять. Капекс и опекс, капитальные затраты и операционные затраты. И вот с точки зрения американцев, если следовать правилам, которые они прекрасно применяли в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, то расходы на оборону создают рабочие места. Причем не только на предприятиях ОПК, это и инфраструктура, и транспорт, и там здравоохранение, и связь, энергетика, научная деятельность, и банковский бизнес. Да? Через банки идут бюджет Пентагона на следующий год 1,5 триллиона долларов. Но такие деньги-то пройдут. Как прекрасно. Да, и вообще у финансистов и промышленников, сотрудничающих с государством, у них все вообще замечательно. Да, и давайте вспомним, что Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну нации должников, а вышли из нее нации кредиторов. То есть вот это прекрасно работает. Да, и получается, что военные, плюс они понимают, что есть экономический метод изъятия прибавочной добавленной стоимости, да? А есть военный метод изъятия. Надо просто ограбить, как они это делали везде. То есть, американцы это понимают. А теперь посмотрим на европейцев, которые собрались с нами воевать. У них сейчас проблема с нефтью и газом. Да? И с дизелем, там, со всем остальным. Снять санкции они не хотят, не желают, не могут, да? Казалось бы, вот они такие, с такой историей, в том числе колониальной. У них нефти и газа рядышком очень и очень много, та же Ливия. Ну, если вы такие крутые, ну, давайте высадите десант в Ливии, в стране, которая вашими же усилиями находится в состоянии гражданской войны, заберите нефть и газ, там, перебейте аборигенов, как вы это везде делали. А нет, почему-то не получается. А что такое? Значит, что кишка тонкая, воевать не можете. А значит, что вы нам угрожаете?
3: Это, кстати, очень интересная постановка вопроса.
4: Значит, это, ну, знаете, есть антоним фразе «не мешки ворочать, мы его не будем в эфире произносить». Да, но получается, что вот все это не более чем что такое биологические особенности павлина. Распушить хвост там или что-то еще, там, или петухов. Да? А на самом-то деле если они не могут забрать те ресурсы, которые им необходимы, и которые, по сути, лежат как на ладони, рядышком, то чего же им думать про войну с Россией?
3: Ну и, кстати говоря, тот же иранский кейс на поверхности.
4: А, плюс еще вот эта пятая колонна или шестая колонна мусульманская у них. Да, еще немножко, и мечеть Парижской Богоматери. Это будет уже реальность.
3: Но, видите, получилось, де-факто у них пока только с Венесуэлой. Очевидно, в Венесуэле что-то было совсем не так внутри, если при тех невозможностях, которые вы только что обозначили, Александр, в Венесуэле состоялось.
4: Да, но получилось и в Аргентине, где Хавьер Милей, по сути, стал союзником, да, сионист Хавьер Милей. Возможно, сейчас получится в Бразилии, и это будет еще одна проблема для объединения БРИКС. Но важно другое. Вот смотрите, я процитирую Джона Аткинсона Гобсона, да, на него ссылался Ленин в своих работах. Он пишет, что в работе «Империализм» 1902 года показал, что прибыль от войны получает не общество, не торговцы, не налогоплательщики, а лишь финансовый капитал, ищущий прибыльных вариантов инвестирования. Вот. Да, мы понимаем, что в итоге все вот эти жертвы, все эти затраты, да, у них будет конечный бенефициар. А тот, кто получит миллиарды от налогоплательщиков, триллион даже. А тот, кто получит прибыль от инвестиций в ВПК, тот, кто получит прибыль от месторождений захваченных, от слома общественно-политической системы в этих странах. Давайте вспомним «Исповедь экономического убийцы» Джона Перкинса. Да, это очень интересная книжка о том, как американские финансисты захватывают, ну, с помощью ЦРУ, захватывают влияние, получают влияние над целыми странами, над их экономикой, над их политикой. Да, и если государство готово вести внешнюю политику военными силами и защищать инвестиции вооруженными силами там, и политическим контролем подчиненных территорий, то, конечно, финансисты здесь помогут. Потому что мы живем в эпоху суперкапитализма такого финансового. Но и у них вот глобус Лоунда к ним поворачивается неправильной стороной. Мы на пороге такого очень серьезного финансового кризиса, который может потрясти основы мировых финансов от Соединенных Штатов до Китая. Да, там, посмотрите, и в Соединенных Штатах гигантский долг и дисбалансы, и у стран-союзников, Япония, Франция. Вот когда-то нам рассказывали про страны ПИКС, поросята. Это Португалия, Испания, Италия, Греция, да? А теперь Блумберг пишет про новую аббревиатуру ФРОК, ФРОКС, лягушки.
3: Что это?
4: Это Франция, у которой гигантский долг, высокие затраты на социалку, высокие затраты на все, высокие государственные расходы. Ну, это аббревиатура такая, ФРОКС. Франция превращается в такую же угрозу мировой финансовой системы, как и Япония. Да, если в Японии сейчас начнется крах японских облигаций, то и повышение доходности росставок, то это обойдется мировой экономике в 7 триллионов долларов.
3: Вот к вопросу о том, в каком разваленном состоянии находится система, например, социальная. В Европе в целом, во Франции в частности. Это удивительно, да, насколько ломается шаблон наш, да, среднестатистического обывателя, когда немножко подробнее смотрим на то, что происходит. Я прошу прощения исключительно в качестве лирического отступления. Во Франции возбуждены судебные дела в отношении более 1800 человек из-за массовых протестов старшеклассников. Вот сейчас они развернулись по всей стране. Ле Фигаро издание сообщает со ссылкой на Минюст, что преследование ведется против 1800 человек, среди которых 319 совершеннолетних и 1483 несовершеннолетних. По данным канцелярии премьер-министра Себастьяна Лекарню, в результате протестов пострадали 215 учащихся, а ранее власти закрыли до 500 школ по всей стране, Тысячи школьников протестуют из-за чего? Вот это вот интересно. Из-за нехватки учителей, переполненных классов и обветшавших зданий. Демонстрации начались в Париже, распространились по регионам. Сначала акции протестующие подожгли или разграбили 24 школы, 78 сотрудников системы образования получили травмы. Нормально вообще? Можно такое представить в России? Это было бы просто ЧП невероятных масштабов. Я уж молчу о том, как бы наши противники кричали из всех утюгов о том, что происходит.
4: 68-й год начался с студенческих волнений в Сорбонне, в ведущем университете. Здесь мы видим мигрантские школы, на которых не уделялись деньги, и такие же волнения. Хотя многие проводят параллели с 68-м годом. А почему? А потому что в 68-м году суммарный ВВП стран Западной Европы и Японии сравнялся с ВВП США. И Соединенные Штаты для того, чтобы притормозить развитие своих союзников, чтобы союзники не стали сильнее, не стали Соединенным Штатам диктовать свою волю, решили устроить им вот эту вот оранжевую революцию. Это было и во Франции, это было в Германии. Вот в результате вот эти двоечники, недоучившиеся, это те политики, которые сейчас возглавляют Европу. Это перекинулось на советский блок. И давайте вспомним события в Праге. Это было и в Юго-Восточной Азии, но в Латинской Америке там все было хорошо уже, там кругом были диктатуры военные, там Аргентина, Бразилия, там все потом и Чили, там американцы поработали очень хорошо. Но вот что-то похожее появляется сейчас, да, то есть вот эта вот задача десубъективизировать своих союзников, да, превратить их в послушных марионеток, задача выкачать из них капитал, она работает любыми способами. И на это накладывается технофашизм деятелей Кремниевой долины, политиков абсолютно безответственных и, соответственно, бизнесменов, которые считают, что они получили вот тот самый глобус Воланда, хрустальный шар и вообще магические инструменты ведения войны, такие как искусственный интеллект и все остальное. Сочетание, ну, такое взрывоопасное, мягко скажем. Поэтому наша задача как можно быстрее добить гадину, как говорится, и привести Европу в чувство. Потому что чем дольше все это будет происходить в Европе, тем более безответственные политики там будут. Я думаю, что не дадут таким партиям, как «Альтернатива для Германии», получить власть, или, возможно, используют «Альтернативу для Германии» как такой бульдозер для того, чтобы расчистить поляну для настоящих фашистов. Ну, и вот как когда-то был Эрнст Рём, а потом была «Ночь длинных ножей», когда Гитлера заставили убить своего соратника Рёма для того, чтобы открыть Гитлеру дорогу к власти. Такое тоже может быть. Поэтому наша задача, ну, простая. Это иметь сильную экономику и сильную армию, развивать технологии. И не особо надеяться на Китай, потому что Китай следующий. И вот то, что мы видим и в открытых докладах, и в публикациях, ну, закрытые доклады мы не видим, но общественное мнение готовит в Америке, и политикам готовит к тому, что Китай следующий, и перекрытие Малакского пролива, Тайваньского пролива, это дело не такого уж и отдаленного будущего. То есть блокада Китая. И реализация стратегии национальной обороны, где будет развернута против Китая целая цепь военных баз и островов. Вот,
3: звучит исключительно фантастически.
4: Ну, почему? Если есть задача решить выйти за ушки Фукидиды победителем и учесть опыт Афин, почему Алкивиад проиграл, почему Спарта выиграла, они считают, что Афины немножко не там применили силу своего флота. То зачем они полезли в Сицилию, если враг был на Пелопоннесе? Вот они сейчас будут думать, вызывать дух древнегреческих участников и Перикла, Алкивиада и остальных клеархов, может быть. А может быть, и не будут. Может быть, все эти Алексы Карпы, Илона Маски и прочие пособники терроризма скажут: мы знаем как, мы знаем лучше, слушайте нас, наша система искусственного интеллекта, закройте глаза, закройте уши, вот, а мы сейчас нажмем на кнопку, и все будет.
3: Какие мы должны делать для себя промежуточные выводы, исходя из всего вышесказанного?
4: Ну, враг никуда не делся. Чем дольше мы будем давать ему времени на подготовку, тем лучше он будет подготовлен. Да, чем меньше нас будут бояться европейцы, тем, соответственно, больше они будут делать глупостей, которые ведут реально к конфликту. Опять же, о чем говорил президент на заседании Валдайского клуба. Поэтому необходимо вот максимальными усилиями решить одну из задач клаузевицы. Лишить противника возможности сопротивления. А потом уже думать, как построить мир, комфортно для нас.
3: Но ведь та ситуация, которую мы с вами сейчас обсуждали, совершенно очевидно, она ведет к большому мировому кризису. А что нам делать в этой ситуации?
4: Ну, не полагаться теперь уже ни на кого, кроме себя. А понятно, что никаких технологий нам в случае кризиса не продадут. И торговля сократится, и вот эти вот связи, на которые мы могли бы рассчитывать. Поэтому нам необходимо понимать, что есть у нас технологии, есть ресурсы, есть капиталы. Капиталы надо возвращать, технологии развивать. И приоритетом должны быть высокотехнологичные отрасли и наукоемкое производство. Поэтому подготовка кадров, и инженерных кадров, и научных кадров, и инвестиции в науку. Поэтому вот сейчас, когда мы видим бюджет, и мы видим, что действительно много средств тратится на оборону, это все обосновано, это необходимо, но надо изыскивать деньги на науку, на образование, потому что без этого у нас не будет ни технологий, ни возможности победы.
3: Учитывая особенности того, что происходит в мире, а даже сами американцы последовательно говорят в разных докладах о том, что деградация молодого поколения в целом человечества усиливается ввиду развития информационных технологий. Так вот, хотелось бы все-таки учесть этот момент и на 180 градусов изменить свою собственную политику в отношении образования.
4: Да, с точки зрения школьного образования никакого искусственного интеллекта там быть не должно. Дети должны уметь думать самостоятельно. Потом, когда станут взрослыми, тогда они будут использовать искусственный интеллект как инструмент для решения каких-то прикладных задач. Но ни в коем случае не для решения домашнего задания и учебы. Да, знания надо получать самостоятельно.
3: Александр, спасибо вам большое за эту беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороне и политике, был сегодня с нами. Но я напомню, что у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на смартфон и смотрите, слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности.
5: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
6: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
2: 7 октября.
5: Этот день в истории.
6: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
5: Этот день в истории.

0: Меховая шапка дворцовых гренадер.
1: Высокий головной убор цилиндрической формы из натурального медвежьего меха с жестким каркасом из толстой кожи или китового уса. Шапка была обязательным элементом уставной формы особой гвардейской роты почетного караула российских императоров.
0: Форма и содержание.
2: В 1827 году Николай I подписал указ.
3: Желаю ознаменовать мое благоволение к нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество. Я признал за благо учредить из них при дворе моем особую роту. И чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во дворцах, где будет мое пребывание.
2: Армейские головные уборы для новых государевых стражников решили сделать по образцу меховых шапок знаменитой старой гвардии Наполеона, как символ победы над сильнейшим врагом.

0: Меховая шапка дворцовых гренадер.
1: Она надежно фиксировалась на голове с помощью кожаного подбородного ремня, покрытого медными чешуйчатыми бляхами. Спереди шапки находился круглый металлический медальон из позолоченной латуни. На медальоне чеканился государственный герб – двуглавый орел под короной. Основным материалом для изготовления штатного головного убора дворцовых гренадер служили шкуры североамериканского черного медведя – барибала. Его мех, который специально закупали за океаном, отличался особой густотой, прочностью, благородным блеском и отлично держал форму. Только для изготовления одной высокой гвардейской шапки уходила целая шкура медведя.
0: Форма и содержание.
1: Меховая шапка дворцовых гренадер была очень тяжелой, что-то около 3 килограммов. Поэтому ее носили на службе не всегда, а только в торжественных случаях. В почетном карауле в залах Зимнего дворца или во время официальных государственных приемов. Сейчас те самые гренадерские шапки героев Отечественной войны 1812 года можно увидеть только в музеях. Например, в Эрмитаже или в Центральном музее вооруженных сил в Москве.
0: Форма и содержание. Меховая шапка дворцовых гренадер.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Открытое горение на танкере «Афрамакс Рио» у берегов Сочи ликвидировано, сообщило Министерство транспорта России. Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнение акватории нефтью не зафиксировано. Сводная группировка сил транспортного ведомства, МЧС, Министерство обороны и администрации Краснодарского края приступают к ликвидации последствий. Ранее судно под флагом Либерии с грузом нефти подверглось атаке без экипажных катеров. Экипаж из 23 человек был спасен, пострадавших нет. Азербайджан выразил официальный протест Германии после обвинения в шпионаже в пользу Баку в адрес бывшего главы Федеральной разведывательной службы Августа Ханинга, сообщило агентство АПА. Протест направлен офису канцлера и Министерству иностранных дел ФРГ. Ханинга задержали по подозрению в шпионаже. Немецкие СМИ писали, что он мог использовать секретные сведения для доклада в интересах сотрудника азербайджанских спецслужб. Баку опровергает эти сообщения. Число официально зарегистрированных россиян с ожирением за 5 лет выросло вдвое, а детей почти в 1,5 раза. По данным Минздрава, в прошлом году 3 миллиона 700 тысяч граждан официально получили такой диагноз. Однако реальные показатели заболеваемости могут быть значительно выше официальной статистики, поскольку многие не обращаются к врачам из-за лишнего веса. И красная икра может подорожать до 40 тысяч рублей за килограмм к Новому году. Причина в резком сокращении вылова тихоокеанского лосося. На ситуацию повлияли климатические условия, наплыв акул у Приморья и Сахалина, которые пришли вслед за рыбой из-за потепления воды, отмечают эксперты. Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов в комментарии телеканалу «Звезда» выразил предположение, что россияне, впрочем, все же будут покупать икру.
2: В этом году, к сожалению, красная путина на Дальнем Востоке не удалась. Вместо прогнозируемых 230 тысяч тонн к берегам подошло всего лишь 100 тысяч тонн различных видов диких тихоокеанских лососей. А это отразится на внутреннем рынке красной рыбы и в первую очередь на рынке красной икры. В принципе-то икры, наверное, хватит на тех, кто сможет ее купить по новым ценам. Но я все-таки думаю, что большинство населения России хотя бы маленькую баночку красной икры на Новый год купит.
1: За год красная икра подорожала почти на 90% из-за втрое сократившегося производства. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».
4: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал.

десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Звезда», в студии Алексей Леонков, и ему помогаю я, Дмитрий Лысенков. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте, Дмитрий.
2: В последнее время творится что-то невообразимое, что, честно говоря, не очень хорошо укладывается в голове нормального человека, коим мы с вами себя, несомненно, причисляем. То Запад вынашивает планы захвата Калининграда по венесуэльскому сценарию, и почему-то им кажется, что это может получиться. То, значит, Марк Рютте публично заявляет о том, что что бы в мире ни случилось, надо сразу обвинять Россию. Угу. И вот этот вот дурдом, он меня, честно говоря, пугает, потому что либо это клиника, то есть людям пора обращаться в медицинские учреждения, либо это какая-то игра, последствия которой эти люди отчет себе могут и не отдавать. Мы в прошлой программе остановились на очень серьезных вещах, которые обещали нашим радиослушателям продолжить обсуждать, и вот мы сегодня это делаем. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получается. Сейчас существует так называемое окно уязвимости, которое создается между началом вывод американских войск из Европы. Они планируют это делать с конца 26 по 27. И не раньше конца 30 года срок окончания европейского перевооружения. И как мы должны отреагировать, и что за этим воспоследует?
3: Ну, смотрите, Дмитрий, вот этот психоз как раз и связан с этим окном уязвимости. Это ведь уязвимости Европы. Потому что они считают о том, что если США выведут войска, а Европа не успеет подготовиться к противостоянию с Россией, то как раз в этот промежуток с 27 по 30 год Путин однозначно, как они говорят,
2: нападет,
3: попробует на зубок крепость 5-й статьи Вашингтонского договора. И вот эта истерия, она, конечно, хлещет через край. При этом, скажем так, за то время, когда мы обсуждали это в первой передаче, очень много изменений произошло, таких кардинальных, которые начали менять картину, скажем так, более радикальным, быстрым способом. Ну, например, о том, что Украина, на которую возлагали надежды, еще где-то 3 недели назад говорили, что Украина может, все больше голосов раздается на Западе о том, что на самом деле Украина не может. Даже та пропаганда, которая говорит, что Украина выстоит, если давать соответствующую материальную помощь в виде вооружения и так далее, на самом деле не показывает удель молодецкую, потери слишком большие. Туск там называл, что Украина теряет 30 тысяч. А с той стороны некий Фергюсон заявил, что на самом деле Россия теряет 40 тысяч бойцов ежемесячно, и чуть ли не ссылался на авторитетнейшие источники. Но если мы берем, как говорится, официальную статистику, да, которую ведут серьезные институты, то даже Институт по изучению войны называл в том, что соотношение потерь 8:1 в пользу России. Это если мы говорим по таким цифрам. А Международный Красный Крест фиксирует, что по тему обмена тел, который происходит у нас там эпизодически, ну, почти на постоянной основе, соотношение потерь 11:1. Это и Туз, когда называет 27 тысяч потерь и 30 тысяч ТЦК, мы видим, что Украина разваливается. Там уже демографический кризис. И Джон Миршаймер, такой вот представитель школы реальной политики, говорит, что Украина не только не вступит в ЕС и в НАТО, она еще, как говорится, не сможет подняться в демографии. То есть там уже демографическая катастрофа. Там действительно идет война до последнего украинца.
2: Ну, еще принимая во внимание, сколько людей уехало и сколько не вернутся никогда.
3: Да, это точно. И поэтому мы называли вот ловушку Фукидида и определили, что Европа, она больше всех в нее угодила, потому что она действует спонтанно, исходя из того страха, который сам создала. Если помнишь, с 2014 года все говорили «русские, страшные русские», потом началось СВО, они говорят, да мы сейчас им покажем, да мы нанесем стратегическое поражение и как бы успокоимся. Это фактически был превентивный удар с помощью прокси-государства под названием Украина. Но все это разваливается. И теперь они в панике, нужно что-то делать. И они говорят, если мы сейчас не остановим Россию, то потом будет поздно. Поэтому все срочно скидываемся на милитаризацию, готовимся к войне. Швеция, которая имела нейтральный статус, становится милитаристским государством. Нам увеличились расходы всех под ружье, возродили гражданскую оборону, роют окопы и так далее, и так далее. То есть такая вот истерия, которую мы вот снимаем, как говорится, с тех сообщений средств массовой информации, говорит, что действительно среди политиков Европы, которые возглавляют многие страны Европы, царит такие панические настроения, что они как бы оценивая ситуацию как бы проецируя на себя, пришли к выводу, что Россия однозначно нападет. В Швеции вообще сказали, вот как только Украина закончится, Россия тут же нападет на страны Прибалтики и Швецию. Хотя никаких оснований для этого нет. Наши политики, наше Министерство иностранных дел, да, лично Владимир Владимирович Путин говорит об этом, что нет у нас планов нападения на Европу. Читайте внимательно нашу оборонную доктрину. Но если вы на нас нападете, вот тогда, как говорится, пеняйте произойдет. На себя. И на фоне этого мы видим, что та стратегия Трампа, которую он играл с Европой, да, там вот эти эпатажные заявления и так далее, он же начинает воплощать. Гренландия переходит фактически под контроль Соединенных Штатов Америки.
2: Да.
3: То есть мы смеялись, что дедушка там захотел Гренландию, у него никогда не получится. Получается, потому что Европа, которая вот истерит, она, понятное дело, судорожно тратит ресурсы, слабеет, нужны деньги, нужны материальные ресурсы, из которых точить те же самые средства вооружения и военной техники, а взять их откуда? А тут Трамп. Он говорит, да, конечно, мы вам поможем, но давайте тут подпишите по Гренландии. И они подписываются.
2: Угу.
3: То есть Европа сдает свои позиции на фоне того страха, который она сама же создала. И при этом, не желая втягиваться в конфликт, они все равно к нему сползают. И если мы посмотрим, что на самом деле вот эта позиция Европы для США очень выгодна. Европа слабеет, она становится более гибкой той формуле, которую преследуют американцы. Они понимают, что в борьбе за будущим они в одиночку против великих держав, таких как Россия и Китай, в военном плане не выстоят от слова совсем. Им нужны союзники, им нужны передние края обороны. Например, это Европа, да? Восточная Европа – это передний фланг, авангард. Им нужно в Азии создавать такой же плацдарм, где там Япония, Тайвань будут играть такие же вот передовые позиции, да, они строят свою оборону, в центре которой, конечно же, цитадель Соединенных Штатов Америки. Но вот Европа не хочет идти на размен. Она хочет какую-то самостоятельность проявлять, хочет быть, ну, скажем, одним участником этого процесса. Но Европа благодаря этим процессам разваливается. Не зря же на Валдае наш президент сказал, что когда ему ответили, что там с Европой делать, он говорит, да ничего не делать.
2: Сами развалятся.
3: Сами развалятся. Сами развалятся. Но при этом Европа пытается сказать такие слова, что вот мы тут готовы на мир, а Россия не идет. Что им отвечает Лавров? Да, конечно, мы будем готовы к переговорам, но боевые действия на Украине прекращаться не будет. Это уже заявлено официально.
2: Это уже проходили мы.
3: Да. Да, а мы еще где-то год назад говорили о том, что когда идут переговорные процессы там в духе Анкориджа, боевые действия не должны остановиться. Теперь это официально наша политика, которую мы проводим, и она дает эффект. То есть чем больнее Украине, тем больше они ищут какие-то вопросы, чтобы согласовать, заморозить и так далее. Но нас же заморозка не устраивает. Мы обнуляем их инфраструктуру. Мы обнуляем не только инфраструктуру Украины, но и те, кто на нее скинулся, последний отдал. Да? Поэтому мы видим, что Украина еще держит как полигон, Да, но в то же время истерия нарастает в Европе. Конечно, очень опасный период. Потому что Владимир Владимирович сказал, что, в принципе, стороны не хотят в это. Россия, конечно, тоже не хочет в это. Но любое, как говорится, действие может спровоцировать этот конфликт. Потому что, когда человек безумен и охвачен страхом, паническим страхом, он может пойти на непредсказуемые действия.
2: Вот природа этого страха мне все равно непонятна. Я, наверное, мы все-таки с вами, Алексей, живем в каком-то другом мире, где разум преобладает над психически неустойчивыми реакциями людей, которые вообще неизвестно в какой обстановке воспитывали, что они такие проявляют не мужские эмоции. Мы вернемся через минуту. Не уходите, оставайтесь с нами.
1: Военная экспертиза. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Радио меняется. Меняется аудитория. Меняется рекламный рынок. Что происходит с российской радиоотраслью сегодня? И что определит ее развитие завтра? 26-27 ноября в Москве. 16-я международная конференция «Радио в глобальной медиаконкуренции». Два дня профессионального разговора о будущем российского радио. 26-27 ноября. Отель «Рэдисон Коллекшн». Подробности на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
2: А что их сдерживает? Какие есть причины вот прямо сейчас не атаковать, например, Калининградскую область? Почему Европа до сих пор только вопит?
3: Ну, дело в том, что, несмотря на то, что они вопят, и там у них практически психическое расстройство у некоторых наблюдается, одним из главных сдерживающих факторов все-таки ядерное оружие. Как только там наш МИД сказал про то, что в защиту Калининграда мы применим все виды оружия, на Западе истолковали это четко. Ядерное оружие. Тактическое ядерное оружие. Они сели на свою любимую тему, на свою любимую пугалочку. Нашему президенту специально пришлось говорить на Валде, что, ребята, там не было нигде сказано про ядерное оружие. Там было про это и то, если вы проявите акт агрессии. То есть он опять их, как говорится, расставил точки над «и». Но Европа не может. Второй сдерживающий фактор – это вот Европа сейчас находится в условиях кризиса и еще занимается милитаризацией. Это очень уязвимая позиция, и аналитики там, в Европе, говорят, что если Европа затеет военный конфликт, то военно-промышленный комплекс просто не успеет адаптироваться. Конфликт высокой интенсивности, поэтому конфликт будет короткий. В качестве поддержки этого конфликта войск НАТО, если они вдруг полезут на нас. И третий, еще очень важный фактор – это глобальный юг и Китай, которые начинают влиять на эти процессы, как бы пытаясь охлаждать пыл Европы, что вы, ребята, не истерите, а давайте, как говорится, вместо военной истерики подумаем о том, как вы будете жить дальше.
2: Да, при том, что мир – это не только вот эта бесноватая Европа, но еще огромные территории.
3: Я не разговариваю, кстати, не с психически неуравновешенными людьми, а с нормальными политиками, которые в Европе еще сохранились.
2: Мы прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами.

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Как никогда близко мир находится на пороге серьезных событий. И дай бог, чтобы ядерная триада России нам не пригодилась в отстаивании своего суверенитета. Есть еще очень важные вещи, которые происходят на поверхности вот этого мутного бульона под названием Европа, где каждый день, каждое утро каждого политика начинается с заклинаний, вот, с попытки убедить самого себя, что смысл жизни в том, чтобы уничтожить Россию. Ну, по крайней мере, мы это так видим, и это следует из всех публичных заявлений. Большая тройка. Макрон, Мерц и Бёрнем. У них, наверное, они себя чувствуют самыми ответственными людьми за судьбу Европы, и в том числе за возможность воевать или нет.
2: Это, да.
1: Да. Так ли это на самом деле? Как распределяют, как они вообще рассчитывают распределять ресурсы на милитаризацию собственных экономик, и возможно ли это?
2: Ну, смотри, Дмитрий, получается очень интересная картина, да, все вот эти тройка представителей партии войны, как их называют, да, они же действуют на таком очень, скажем, зловредном фоне, потому что, например, отсутствует диалог между Россией и Европой, он давно был подорван, еще перед началом СВО мы давали предложение о картине безопасности в Европе, где четко все раскладывали. Европа не потеряла бы свой статус-кво, сохранила бы свои ресурсы, не попала в этот экономический кризис. Но отсутствие диалога привело к тому, что любая деталь, которая может в это время спровоцировать войну. Ну, например, дрон в Лейпциге, да, чуть не довел до этого дела. Там, а вдруг какая-то кибератака, да? А вдруг еще что-то может быть произойти такое, что будет зеленый человечек, переоденут, например, форму российской армии, и что-нибудь там сделают. Кто-нибудь спровоцирует, и это будет казусом Белли, который снимет вот этот спусковой крючок, и Европа, которая на грани истерии, может пойти во все тяжкие, конечно же, с большим ущербом для себя.
1: А вот, кстати, последний пример, который я просто не могу его не упомянуть, извини, что прерываю. Совсем недавно министр иностранных дел ФРГ попытался разговаривать с Сергеем Викторовичем Лавровым.
2: Да.
1: Он мямлил какую-то чушь, находясь вот в границах прежнего представления о том, что Европа – это цветущий сад, и сейчас он с дикарем Лавровым что-нибудь порешает на условиях правил, которые у них есть, и про которые никто больше не осведомлен. Лавров пожал плечами и, значит, промямливший глупость министра иностранных дел ФРГ, даже не нашелся, как это комментировать более или менее так, чтобы не потерять лицо.
2: Но дело в том, что вот эта зашоренность взглядов в Европе, она присутствует, да, у всех вот этих европолитиков, еврокарликов, как их называют. Они же, например, верят в закон Грэма. Да, и Трамп верит, что сейчас он этой дубинкой начнет махать, и все будет по его воле. Но мир уже перестраивается, чтобы обойти вот эту угрозу. Ну и главное преткновение, они все поддерживают Украину. Потому что Украина уже, скажем, потеряла свое стратегическое значение. Она им нужна только для того, чтобы побыстрее опробовать новые виды вооружений.
1: Ну и потянуть время.
2: Потянуть время как можно дольше. И поэтому мы видим, что все меры защиты, которые якобы получают Украина, на самом деле игнорируются. Для украинцев они вообще там не, как бы, даже не стоят в этом формуле. Там просто решаются интересы. И вот когда мы говорим про партию войны, да, вот про эту тройку, Мерц, Макрон и Бёрнем, начинаешь смотреть их прошлое, ну, например, кто такой Мерц? Это человек BlackRock. Он долгое время, с 2016 по 2020 год, возглавлял немецкий филиал вот этого большого инвестиционного концерна, да, который 40% инвестиций внес в военный бюджет Германии. То есть через него все, что сейчас в Германии происходит...
1: Через
2: его руки. И на самом деле мир же, он не политик, он как раз ставленный к этому военному промышленному комплексу. Поэтому наплевать ему на немцев. Абсолютно. Поэтому им важна поддержка Украины. Потому что это решаются многомиллионные контракты. Если посмотреть, то вокруг Мерца крутится лоббистская организация, одна, в которую входят такие известные люди, как, например, Мэри Агнеш Штрах-Циммерман, такая ярая русофобка. Они все обслуживают известные военные концерны, как Rheinmetall, КНДС, Heckler & Koch. То есть там большие деньги. Есть там еще один представитель, Маркус Фабер, который до 25 года возглавлял оборонный комитет Бундестага, а потом стал политическим, ну, стал фактически вице-президентом по политическим вопросам израильского концерна Elbit Systems. И тут же, значит, немецкий ВПК получил большой контракт от Израиля. То есть там большие деньги. Эти деньги должны работать. Поэтому Мерс, он не тот политик, который трясется за свою политическую карьеру. Поэтому на него там нападает, ему абсолютно это все равно.
1: Да, и, кстати,
2: он человек BlackRock.
1: Это иллюстрирует очень простым примером. Когда вот они с треском проиграли выборы в местные парламенты, Мерс сказал: ну что, ну мне очень жаль, они просто ничего не понимают. Голосуют непонятно.
2: Да.
1: Вот, то есть его реакция была отнюдь... Ну, говорит, ну я огорчился, да. Но это люди дураки, они не понимают, что они делают. Вот, то есть как бы он совсем другие
2: конечно,
1: задачи решает.
2: Конечно, он не будет раскрывать, что он четко лоббирует интересы вот этой компании BlackRock и других, кто заинтересован. Там израильский военный арсенал и так далее. Его, он не будет раскрывать эти детали. Это просто вот вещи, когда делаешь анализ, выясняешь, что на самом деле военным концернам, которые огромные инвестиции взяли, только при Мерце, значит, это, скажем, госдолг Германии увеличился на 1 триллион долларов. Откуда они взяли эти деньги? Понятное дело, там что-то, может быть, и дали немецкие банкиры, но в основном это был американский капитал, который вкладывается в те разработки инновационные, которые потом, конечно же, перетекут американскому ВПК. Поэтому остановить, поэтому остановить войну Мерс, даже бы, если очень хотел, не мог. Только он попробует остановить, вот тогда и сразу пройдет конец его политической карьеры. Поэтому он и едет, например, на Украину, не боясь ничего, и как бы плюнув на мнение немцев, да, он решает там вопросы своего патрона, BlackRock. Он решает вопросы, чтобы вот эти инвестиции работали по максимуму, чтобы новые виды вооружения отрабатывались на Украине, потому что то, что происходит на поле боя, это вы не достигнете таких результатов, если 100 раз то же самое сделаете на полигоне. Все это понятно. Поэтому Мерс такой же. Такой же и другие представители, тот же Макрон, которого мы некоторые называют, ну, например, есть такой французский военный эксперт Ксавье Моро, который называет, что Макрон на самом деле это как Зеленский, он некомпетентен, очень много эпатажа, говорит, но все-таки за этим некомпетентным человеком стоят достаточно серьезные структуры. Вот, и эти серьезные структуры тоже делают так, что Макрон становится заложником, его привели к власти, и он должен отрабатывать программу тех, кто привел к его власти.
1: Ну, а по поводу Бёрнама, вот я хотел съехидничать, и я это сделаю. Это 94-й за последние 3 года премьер Британии, вот, который, заступив на свой пост, через 10 минут вспотел, устал и ушел в отпуск. А мы вернемся через короткую паузу, оставайтесь с нами.
0: Канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в канале «Доброинформ» в национальном мессенджере «Макс». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты – dobrosobakamail.ru. Единый телефонный номер для связи – 117.
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение 5 населенных пунктов в кольце окружения боевиков Харьковской области. За сутки нанесли поражение формированием противника в районах сел Купино и Черное. При расширении внешней зоны контроля идут активные бои за населенные пункты Анаполья, Приколотная и Котовка. Как уточнили в Министерстве обороны, в Доброполе, в ДНР, штурмовики группировки войск «Центр» продвигаются в центральной и северной частях. Морпехи наступают в северо-западном направлении. Наши бойцы овладели 2 производственными сооружениями на территории шахты Добропольская. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки 4 управляемые авиабомбы и 750 вражеских беспилотников. Расчет самоходной гаубицы М-100С группировки войск «Запад» ликвидировал пункт управления вражескими беспилотниками на Харьковском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир орудия с позывным «Пенза».
2: Ну, задачи здесь выполняем. Поддерживаем пехоту при наступлении. Расчеты БПЛА были цели. Арт-орудия. Я сижу за пультом командира, то есть даю команды, считаю цели. Мне передает наш офицер, я подсчитываю цели, даю координаты наводчику, он наводится. И, соответственно, по команде выстрел. Машина несложная. Изучить ее, буквально где-то месяц-полтора ее можно изучить, все. Машина надежная, безотказная.
1: Артиллеристы группировки войск «Запад» активно выполняют широкий спектр огневых задач. Поражение скоплений боевиков и вражеской техники, удары по командным пунктам и наблюдательным постам противника, контрбатарейную борьбу, а также поддержку наступления штурмовиков. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Лейтенант Дмитрий Пасечник выполнял боевую задачу по поддержке огнем артиллерии наших штурмовых подразделений. Боевики не давали им продвинуться. Офицер получил координаты огневых точек противника и организовал ведение артиллерийского огня при поддержке расчетов беспилотников. Благодаря профессионализму Дмитрия Пасечника были уничтожены 2 огневые точки противника, а также до 10 украинских боевиков. Жители Таймыра посещают с экскурсии корабли Северного флота. Они прибыли в порт Дудинка. Посетители знакомятся с патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин» и большим противолодочным кораблем «КНДПГ». Офицеры рассказывают гостям об истории кораблей, их основных технических характеристиках и боевых возможностях. Также посетители узнают о военнослужащих Северного флота, героически выполняющих задачи специальной военной операции. Выпуски новостей армии и флота на «Радио Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
4: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
5: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
6: Мы только что поняли, что Мерц, ставленник Блэк-Рока, и отрабатывает повестку, да, коньячок пил, работай. А Макрон, чей ставленник, он тоже представляет какой-нибудь крупный теневой или не теневой концерн, который определяет судьбы человечества?
7: Ну, дело в том, что биография Макрона до того, как он стал президентом Франции, она достаточно прозрачна. Он ставленник Ротшильдов, французского банка Ротшильдов, которые, скажем, являются основными спонсорами, инвесторами известных оборонных гигантов Франции, такие как Dassault, Thales и MBDA. То есть вот эти концерны, которые сейчас зарабатывают деньги, у которых, кстати, тоже увеличились контракты, если мы у Мерц его деятельность «Рейнметалл» получил неожиданно портфель заказов на 85 миллиардов долларов, да, и увеличил, как говорится, портфель до примерно 44% в годовом исчислении, а так вообще почти в 2 раза, то эти концерны французские тоже не сидят без дела, им тоже выгодна война. И поэтому Макрон не может предать ту среду, в которой его воспитывали, банковскую среду. Там же все четко посчитано. Поэтому ему тоже наплевать на мнение.

0: французов для него главное капиталы. Капиталы вложили, они должны принести дивиденды. Поэтому Макрон может заявлять все, что угодно. Ему позволяют эпатажи там какие-то, там еще что-то. С ним очень много скандалов. Но его держат до тех пор, пока не найдут ему замену. Если найдут второго Макрона, ну, более сообразительного, то его поменяют. Поэтому мы знаем, что в 27-м году, когда мы в прошлой передаче говорили, это год, который очень много будет решаться в судьбе Мерца и в судьбе Макрона. Но и вот упомянутый Бёрнам, это такая темная лошадка, да, которая, да, 10 минут поработал, устал, но он вообще-то человек даже, ну, как бы, нет у него ярко выраженного присутствия там банковского капитала его, или военно-промышленного капитала. Вообще, если его посмотреть, то его карьера – это карьера либористского аппаратчика и регионального лидера. Он там известен по городу Манчестер, он там навел порядок, его чуть ли не королем Севера. То есть его привели к власти на волнах популярности. Но в его окружении есть люди, которые являются лоббистами военно-промышленного комплекса Великобритании. Ну, и его глава аппарата Джеймс Пёрнелл. Вот он как раз был раньше главой такой лоббистской структуры, как Flint Global. То есть вот эта Flint Global, она являлась лоббистом всех оборонных предприятий Англии, а также работала с Amazon, Apple и Times Water. То есть такая финансовая, лоббистская структура, которая поддерживала в том числе оборонные заказы. Ну, есть у него там еще люди, которые, например, обеспечили его выбранную компанию. Вот есть такая Марта Далтон, которая до этого работала в фирме Lodestone, которая работала с небезызвестной компанией Palantir.
1: То есть это круг такая, замкнулся.
0: Да, круг замкнулся. То есть она, мы знаем, что эта компания связана с Пентагоном, с армией США. Вот, играла, и она, кстати, играла ключевую роль в избирательной кампании Бёрнама. А если мы посмотрим, из чего же сложился предвыборный, скажем так, бюджет Бёрнама, который позволил ему провести рекламную кампанию, выступление на телевидении и так далее, чтобы подняли его там ранг популярности, чтобы он заменил Стармера, да, то в него вложились порядка 350 тысяч фунтов стерлингов. Основное поступление было от лорда Сейнсбери, миллиардера и давнего донора лейбористов. Поэтому и часто Бёрнама в Англии называют человеком Сейнсбери. То есть это человек определенных кругов, deep state, если можно так сказать, mm-hmm. Великобритания. То есть темная лошадка, но и тоже имеет определенный бэкграунд. Но у Бёрнама, в отличие, например, от Мерца и Макрона, позиция более, как скажем, сглаженная. Почему мы говорили, что в ловушку Фукидида Британия отдала первенство Германии. Она немножко отошла назад, и там, скорее всего, идут теневые игры, подталкивающие Германию к промечивому шагу.
1: Ну, как и все, что связано с Британией, это страна знаменитый провокатор и теневой игрок. Ну, вот что касается Мерца и Макрона, правильно ли мы должны понимать, что они просто самые настоящие заложники военно-промышленного комплекса, который сидит на поводке, и на которого наверняка есть огромное досье и на того, и на другого, которым этим досье и Макрону, и Мерцу могут угрожать в случае, если они попытаются играть в свою игру или, например, начать заботиться о французском и немецком народе.
0: Да, ну, Дмитрий, ты прав. Дело в том, что действительно те страхи, которые они выражают, они как бы декларируют, что они сдерживают угрозу России, да, на самом деле это не тот страх. У них страх больше перед теми, кто за ними стоит. Поэтому деэскалация делается невозможным в политическом плане. Они не могут эту деэскалацию провести. Пока эти три фигуры у власти, самосбывающееся пророчество, да, ловушка mm-hmm. Фукидида, будет только приближаться. Не потому, что они хотят войны, а потому, что не могут позволить себе мира. Они не могут нарушить те инвестиции, которые, как говорится, потянут там долговые всякие другие обязательства. Не могут. Им поставили задачу, они отработают. Просто внешние обстоятельства, связанные с Украиной, изменились.
1: Коготок увяз, все птички пропасть.
0: Поэтому вот эта вот позиция, вот, которую они увязли, Украина оказалась не такой стойкой, как они рассчитывали, несмотря на то, что ей дали многое, она спутала все карты. А вот эти инвестиции под угрозой, поэтому они, конечно, хотят затянуть войну. Но при этом они получаются как бы между... молотом и наковальней. С одной стороны, затягивая войну и вкладываясь в эти военные инвестиции, и производя какую-то технику, стараясь ее произвести, да, они ослабляют себя в экономическом плане, поэтому Трамп добивается того, что он хочет. Вот Гренландию взял, там еще что-то там возьмет, да, Канаду так подомнет там, или еще что-либо. Вот. А с другой стороны, ослабевая, они пытаются сдержать Россию, но тем самым провоцируют будущий конфликт. И, казалось бы, все, у нас ничего не получается, но если посмотреть, что вообще-то на самом деле не только Россия, но и весь мир делает много для предотвращения этой катастрофы.
1: Например?
0: Да, ну, ядерное сдерживание пока работает, но Европа как бы там перевооружается, но глобальный юг тоже начинает играть. То есть различные вот эти встречи на экономических саммитах, там обсуждается этот вопрос, где вот этим вот горячим головам, которые грозит, боятся больше всего финансовой ямы, да, финансового краха, говорят, ребята, можно, как говорится, это предотвратить, лучше торговать, чем воевать. Но пока горячие головы не остыли, они плохо воспринимают эти предложения. Поэтому если мы говорим, что сейчас мы находимся в очень интересном состоянии, да, вот, если обрисовать картину. Ну, понятное дело, Россия не хочет войны. Да, мы четко, наши лидеры говорят, что никакой войны мы с Европой не хотим, не желаем, да.
1: Но они прям настойчиво, вот прям лезут и лезут,
0: да,
1: что называется.
0: Да, но мы как бы предупреждаем, да, вот по Калининградской области мы четко там сказали, куда вы, ребята, идете, чем это закончится. При этом США не заинтересованы, чтобы Европа была слабой, но они не хотят, чтобы Европа была уничтожена. Потому что если эти союзники, которые США рассчитывают подчинить и все-таки действуют по принципу единого начала, исчезнут, США однозначно не сможет себе вернуть гегемонию или хотя бы войти в тройку государств, которые они считают, которые в будущем будут делить мир на троих. Хотя мы говорим о многополярном мире, но американцы мыслят своими категориями. Они недавно говорят биполярные, то есть научились считать до двух. Теперь они пытаются научиться считать до трех. Да, говорит, ну ладно, на троих. Но там еще посмотрим, кто будет третьим. То есть есть такая надежда, что там какие-то переговорные процессы. Но еще главный процесс, что в основном-то Европа-то не хочет воевать. Я имею в виду европейское население.
1: Когда там происходит... них не спросят.
0: Нет, в том дело, что спрашивают. И производят обросы, и 70% населения, большинство стран Европы не собирается воевать.
1: Да, они мобилизоваться не
0: собираются. И мобилизации не воюют. Поэтому 27-й год, когда начинаются перевыборы, там в некоторых землях, вот как в Германии, в трех землях, как говорится, партия власти потеряла свои позиции, да, в одной вообще в парламент не вошло. То есть это говорит о том, что в Европе есть определенные здоровые процессы, на которые стоит рассчитывать. Но точка риска все-таки существует.
1: Ну, потому что кто первый успеет.
0: Вот но точка риска, она так и называется, случайный инцидент, о чем наш президент говорит. Что, говорит, может произойти такая случайность, которая вот эти пружины, которые сейчас Европа себе согнала, может развернуть.
1: Да и любая провокация может
0: любая быть провокация, да. Может быть, те же самые британцы могут спровоцировать, так чтобы Германия однозначно вляпалась в войну с нами. Если мы вспоминаем, с чего началась Вторая мировая война или... Первая мировая война. Да, там же тоже была провокация. Но убили этого эрцгерцога.
1: Да, Гаврила Принцип, сербский студент, застрелил эрцгерцога Фердинанда. И началась всемирная бойня.
0: Да, Первая мировая. Да. А Вторая мировая война, что немцы переоделись в форму поляков и атаковали немецкую радиостанцию. Да. И это стало поводом вторжения в Польшу. То есть мы видим, что провокация, к сожалению, это тот момент, который мы не можем контролировать. А те, кто хочет развязать войну и отсидеться, как говорится, за спинами, в принципе, позиция Великобритании как раз об этом, воюют страны Восточной Европы, а, как говорится, Великобритания потом пожмет свои дивиденды, потому что она из слабой страны на фоне тех, кого мы разрушим с помощью нашего оружия, будет выглядеть более сильной, чем, как говорится, не цель, к которой они стремятся. Поэтому, конечно же, существуют так называемые сценарии эскалация, это вот зарубежные аналитики называют. Значит, есть такая, первый сценарий, это управляемый хаос. Европа воюет в долг, то есть берет деньги США и продает оружие, но не вступает в войну напрямую, да. Россия не выигрывает полностью войну, ну, то есть наносит стратегический урон, но и не проигрывает, то есть, как говорится, ставит точки над «и», достигает тех вещей, которые она считает важными для своей национальной безопасности. Конфликт замораживает на неопределенный срок, и Европа теряет, понятное дело, остатки своей суверенитета. США их фактически поглощает. Потом сценарий номер два – это фрагментация Европы. То есть внутреннее противоречие Европы приведет к тому, что она раздробится на несколько стран. Ну, значит, Западная Европа или Атлантический блок, в который войдут Германия, Франция, Британия, Польша, они все лягут, понятное дело, под США. Национально ориентированные государства – Венгрия, Словакия, Сербия, скорее всего, потянутся к России и к БРИКС. И есть еще южный фланг, Италия, Испания, Греция, которые будут балансировать между пойти или к американцам, или все-таки где-то рядом с БРИКС постоять.
1: Вот. Они не учитывают еще одного вполне вероятного развития событий, особенно то, что касается Франции и Германии, это прекращение существования этих стран и превращение этих стран в этнические анклавы.
0: Это как раз этот сценарий, который называется прямой конфликт, когда без США Европа проигрывает быстро. Вот симуляции западных искусственных интеллектов показали, что, например, Прибалтика пойдет за 2-4 часа. Да? А США оказывается перед выбором смириться с российскими завоеваниями или применить ядерное оружие. Но в это время сейчас с американским арсеналом все достаточно плохо, поэтому они, скорее всего, в этот конфликт не вступят, постараются с нами как-то договориться. Да, но Европа будет действительно понесет большой урон, разобьется на анклавы, да, это тоже практически та же федерализация, да. Ну, или произойдет невероятный сценарий по-американскому, называется «Великая сделка», да, когда США предлагают России снять и санкции в обмен на геополитические уступки, и Европа остается как бы слабой, но не уничтоженной. И Россия получает гарантии безопасности, а США контроль над Европой. Как бы вот такой сценарий. Ну, и более реальный сценарий, это все-таки действительно Европа распадается, Европейский Союз, на что он абсолютно не работает, только вредит странам Европы, США сохраняет контроль над всем Атлантическим блоком, а Россия укрепляет позиции на востоке и на юге, а Украина становится недееспособным государством, ну, или вообще есть... прекращает свое существование.
1: Получится просто так, что Украина зафиксирует уже существующее свое положение на международной, на карте мира, на политической, потому что такого государства, в принципе, уже нет. У него нет основных признаков государства. Как будет развиваться вот это вот интересное действие дальше, мы обязательно обсудим в следующих программах с Алексеем Леонковым. Напоминаю, что у медиахолдинга «Звезда» появилось свое приложение, которую можно скачать на смартфон, смотреть в любое время, в любом месте свои любимые программы. А на сегодня у нас для вас все. Услышимся. Спасибо, Алексей. До свидания, друзья.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую всех слушателей радио «Звезда». На связи автор-исполнитель, композитор Александр Сергеев. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя авторская песня «Сегодня». Это песня о событиях сегодняшних дней, переживаниях и настроении наших ребят, которые выполняют боевые задачи на фронтах специальной военной операции.

0: Время выбрало нас.
1: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
2: Этот день в истории. 7 октября. Сделаны первые фотографии обратной стороны Луны.
3: В 1959 году советский космический аппарат «Луна-3» облетел вокруг естественного спутника нашей планеты. Аппарат сделал первые в истории снимки обратной стороны Луны, которая с Земли не видна. Фотографии, переданные в Центр управления полетами самым совершенным на то время компьютером, стали символом новой эпохи. Человек научился открывать Вселенную с помощью машин.
2: 7 октября. Этот день в истории.
3: «Луна-3» — небольшой герметичный цилиндр, начиненный сложной электроникой и уникальной фотосистемой «Енисей-2». Установка могла не только делать снимки, но и проявлять пленку прямо на борту в условиях вакуума и радиации. Затем изображения сканировались построчно, превращаясь в радиосигнал. По сути, это была первая в истории космическая факс-машина. 7 октября станция начала фотосъемку с расстояния около 60 тысяч километров от поверхности. За время полета она сделала 29 кадров, охватив почти две трети обратной стороны Луны. Из них на Земле удалось принять 17 изображений. И мир впервые увидел то, чего прежде не видел никогда.
2: Этот день в истории. Человек с изюминкой. Иван Шишкин.
4: После окончания Императорской академии художеств Шишкина наградили 5-летней поездкой в Европу. Удивительно, но именно там он осознал, насколько дорог ему русский пейзаж и вообще все русское. И на любую попытку европейцев опорочить родину, а такое, увы, случалось, Шишкин реагировал с горячностью.
2: На первый взгляд.
4: «Богатырь леса» — так его называли. И не только потому, что он был главным по русскому пейзажу. Еще и потому, что он действительно выглядел как богатырь. Высокий, стройный здоровяк с густой бородой и копной обычно нечесанных жестких волос.
2: В чем изюминка?
4: Однажды в одном из мюнхенских кабаков над Шишкиным, над Россией и ее населением вздумали потешаться местные выпившие посетители. Иван Иванович осерчал и решил немедленно покарать обидчиков. Случилась эпическая потасовка. Шишкина арестовали. На счастье, в Мюнхене в этот момент жил и работал художник-баталист Александр Коцебу. Его вызвали для опознания. Он пришел в полицию и увидел там известного живописца. Волосы всклокочены, в грязи, сюртук порванный, одного рукава нет. А потом... потом вызвали потерпевших. Они проходили мимо Коцебу длинной вереницей с завязанными скулами, глазами, головами, с подвязанными руками, хромые и увечные.
5: Глазам не верю. Сколько их пострадавших? Дюжина? Больше? Шишкин, да неужели вы один? Один обидели столько народа?
4: Художник вздохнул и скромно потупился. Суд, к слову, живописца оправдал. В местных газетах Ивана Шишкина назвали русским богатырем.
2: Иван Шишкин. Человек с изюминкой.
6: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Угроза эпидемии в Иркутской области полностью отсутствует. Представители Роспотребнадзора указали, что Всемирная организация здравоохранения подтвердила безопасность ситуации, так как почти 5000 анализов не выявили опасных патогенов после смерти сотрудницы противочумного института от внебольничной пневмонии. В ведомстве уточнили, медицинское наблюдение завершено для 90% контактных лиц, а сама погибшая имела иммунитет и не допускала аварии при работе с инфекциями. Соединенные Штаты с пониманием приняли к сведению позицию России по возможности трехсторонней встречи по Украине. Об этом сообщил Сергей Лавров. Министр иностранных дел говорил об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИДов стран-участниц Содружества независимых государств.
2: Американцы предложили организовать такие переговоры. Москва согласилась при понимании, что нам нужно провести выбор, а потом будем договариваться о сроках вместе и других деталей, о повестке дня. Сразу же после того, как мы ответили таким образом на американское предложение, киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, которые проходили в Государственную Думу. И мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. И американская сторона с пониманием приняла к сведению наши аргументы.
1: Сергей Лавров также напомнил о беспрецедентном количестве террористических атак по гражданским целям, включая избирательные участки, которые совершил киевский режим в дни выборов. Киев частично лишился света и водоснабжения после ударов российской армии по объектам, задействованным в военно-промышленном комплексе Украины. Круглосуточные подчасовые отключения электроэнергии в ряде украинских регионов на 8 октября ввела компания «Укрэнерго». По данным городских властей, на правом берегу Киева обесточены водопроводные насосные станции. Национальный энергооператор уточнил, ограничения затронут как промышленность, так и бытовых потребителей. Однако точный список пострадавших областей не раскрыл. Министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космосе. По данным МИДа России, решение принято на заседании Совета в туркменской зоне Аваза, где также анонсировали следующую встречу глав внешнеполитических ведомств в Бишкеке в апреле 2027 года. Кроме того, в пятницу в Туркменбаши состоится саммит лидеров Содружества при участии президента России Владимира Путина. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Человек – существо хрупкое и неисследованное. То тут что-то кольнет, то там заноет. И ладно еще, если нога заболит или спина перестанет сгибаться. А как быть с душевными недугами? С ними мы к врачам обращаемся редко. И зря.
4: О врачах и пациентах. С иронией и грустью, но всегда искренне и талантливо. Доктор Чехов. Истории болезней. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама. 8 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова «Во имя Победы». В программе самые известные и яркие номера легендарного коллектива, покорившего своим мастерством весь мир. 8 октября. Кремлевский дворец. Не пропустите. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+. В ГБУК ГКД Кремлевская набережная, дом 1, ОГРН 102-770-057-87-40.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
8: Савельевы обнаружили в своем почтовом ящике новую квитанцию. В документе сказано, что надо оплатить услуги за предоставление домовой антенны. Но наши герои никогда ей не пользовались. Все телевизоры в квартире уже давно подключены к интернету. Выходит, антенну можно не оплачивать? Или все равно будет накапливаться долг? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
9: на всякий случай.
8: Первое. Для начала выясните, почему услуги за антенну оказались в отдельной квитанции. Чаще всего их включают в единый платежный документ. Если в старых квитанциях вы нашли графу «Антенна», то позвоните в единый расчетный центр и уточните, кто является поставщиком этих услуг. Номер, как правило, указан на самой квитанции. Второе. По телефону объясните ситуацию и сообщите, что не пользуетесь услугами оператора. Учтите, что вас могут уговаривать оставить антенну, завлекая различными акциями и скидками. Отвечайте спокойно, но дайте понять оператору, что намерены отказаться от услуги. Третье. Сделать это можно двумя путями. Или отправить скан-копию вашего письменного обращения на электронную почту оператора, или же лично явиться в офис. Второй вариант сложнее, но надежнее. По электронке лучше не рассылать документы с вашей подписью. Четвертое. Не забудьте взять с собой документ, подтверждающий ваше владение квартирой. Выписка из ЕГРН, свидетельство или договор об аренде жилья. А еще напишите заявление о списании долга, если такое имеется. Обычно операторы идут навстречу и аннулируют задолженность за антенну, которой не пользовались. Подведем итоги. Выясните, кто является поставщиком услуг. Объясните оператору, что не пользуетесь антенной. Составьте письменный отказ от услуги в офисе компании. Не забудьте документы на квартиру. Их могут спросить. Савельевы сделали все по инструкции и быстро решили вопрос с антенной. Уже на следующий день наш герой попал в офис оператора. Еще через сутки услугу отключили, а долг аннулировали. Но если ситуация вдруг повторится, то Савельевы знают, что делать. Узнали вы на всякий случай.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерние истории на «Радио Звезда».
11: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Разговор». Читает Дмитрий Шиляев.
12: Особы обоего пола сидели в мягких креслах, кушали фрукты и от нечего делать бранили докторов. Порешили так, что если бы на этом свете вовсе не существовало докторов, то было бы прекрасно. По крайней мере, люди не так бы часто болели и умирали.
13: «Впрочем, господа, иногда, впрочем...» заговорила в конце концов маленькая тщедушная блондиночка, кушая грушу и краснея. «Иногда доктора бывают полезны. Нельзя отрицать их пользы в некоторых случаях. В семейной жизни, например. Представьте себе, что жена... Мужа моего нет здесь». Блондинка окинула взором собеседников и, убедясь, что в гостиной нет ее мужа, продолжала. Представьте себе, что жена, в силу каких бы там ни было причин, не желает, чтобы, положим, он не смел и подходить к ней. Представьте, что она не может, одним словом, любить мужа, потому что, одним словом, отдалась другому, любимому существу. Ну, что ей прикажете делать? Она отправляется к доктору и просит его, чтобы он нашел причины. Доктор идет к мужу и говорит ему, что если, одним словом, вы меня понимаете, у Писемского даже есть кое-что в этом роде. Доктор приходит к мужу и во имя здоровья жены приказывает ему отказаться от своих супружеских обязанностей. Vous comprenez? Вы понимаете?
14: «А я ничего не имею против господ докторов», — сказал сидящий в стороне старичок-чиновник. «Милейший и, могу вас уверить, умнейший народ. Благодетели наши они, ежели вникнуть. Рассудите сами, сударыни мои. Вы вот, мадам, сейчас насчет супружеских обязанностей говорили, а я вам скажу насчет наших обязанностей. Мы тоже ведь любим спокойствие и вожделение душевное этакое, чтобы все хорошо было. Службу свою я знаю,
13: Но ежели

0: ваше, положим, превосходительство, вы изволите требовать, что поверх службы, то извинитесь, это уже атанде. Нам наш покой тоже дорог. Вы знаете нашего генерала? Душа человек, великодушие. Все поступки, можно сказать, душевные. И не обидит тебя, руку тебе подаст, насчет семейства расспросит. Начальник, а равного с тобой поведения. Шуточки этак, прибауточки всякие, анекдотцы. Ах, как отец, одним словом, короче говоря. Но раз три в год в этом великом человеке переворот бывает, меняется, совсем другим делается. И не дай тебе, Господи, любит, знаете ли, реформы вводить. Это его струна, идея, как говорят социалисты. И когда вот он раза три в год с ним это случается, начнет реформы вводить, не подходи к нему тогда. Как тигр или лев какой-нибудь. Красный ходит, такой потный, дрожит, говорит, что у него людей нет. Ходим все мы тогда бледные и помираем от ужаса. И держит нас на службе до поздней ночи. Мы пишем, бегаем, архив роем, справки. И не дай тебе, Господи, и злому татарину этого не пожелаю. В аду кромешном лучше. А намедь не плакал, что его не понимают, что помощников настоящих у него нет. Плакался. Конечно, нам приятно видеть, как начальник плачет.
1: Старичок умолк и отвернулся, чтобы не показать слез, заблестевших на его глазах.
0: «А при чем же тут доктора?» — спросила блондинка. «А вот при чем ж? Постойте ж. Как только мы заприметим, стало быть, что начинается этот самый переворот, мы сейчас к доктору. Иван Матвеевич, голубчик, благодетель, отец родной, выручи, на тебя только и надежда. Сделай божескую милость, спровадь ты его за границу. Жить нет возможности. Ну-с, доктор-то старичок славный такой, известно, сам в подчинении был и всю сладость вкусил. Идет к нашему, свидетельствует. Печенки, говорит, не того. Что-то в них там не того, ваше превосходительство. Вы бы, говорит, за границу водами пользоваться. Ну, напугает печенка, а тот, известно, человек мнительный, болезней страшится. Сейчас за границу, а реформы тю-тю, вот.
2: А вот ежели присяжным заседателям положим, начал купец, кому идти, вот ежели...
1: После купца стала говорить одна пожилая дама, сын которой недавно чуть было не пошел на военную службу. И докторов стали хвалить. Говорили, что без них никак нельзя, что если бы на этом свете не было докторов, то было бы ужасно. И решили в конце концов так, что если бы не было докторов, то люди болели бы и умирали гораздо чаще.
3: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Разговор».
4: Радио «Звезда».

Радио «Звезда». О врачах и пациентах. Специальный литературный проект «Доктор Чехов. Истории

0: болезней.
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Симулянты». Читает Сергей Алексяк.
2: Генеральша Марфа Петровна Печенкина, или, как ее зовут мужики, Печениха, 10 лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптека, лечебник из щита гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны, очень знаменитого и даже великого. И висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением, отречением от зловредной аллопатии и знанием истины. В передней сидят и ждут пациенты, все больше мужики. Все они, кроме 2-3, боссы, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе. Марфа Петровна приняла уже 10 человек и вызывает 11-го. Гаврила Грусть. Дверь отворяется, и вместо Гаврилы Груздя в кабинет входит Замухришин, генеральшин сосед, помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой. Он ставит палку в угол, подходит к генеральше и молча становится перед ней на одно колено. Что вы, Кузьма Кузьмич? Ужасается генеральша, вся вспыхивая. Бога ради! Покуда жив буду, не встану, говорит Замухришин, прижимаясь к ручке. Пусть весь народ видит мое коленопреклонение, ангел-хранитель наш, благодетельница рода человеческого. Пусть, которая благодетельная фея даровала мне жизнь, указала мне путь истинный и просветила мудрование мое скептическое, перед тою согласен стоять не только на коленях, но и в огне. Целительница наша чудесная, мать сирых и вдовых, выздоровел, воскрес, волшебница. Я очень рада, бормочет генеральша, краснея от удовольствия. Это так приятно слышать. Садитесь, пожалуйста. А ведь вы в тот вторник были так тяжело больны. «Да ведь как болен! Вспомнить страшно!» — говорит Замухришин, садясь. «Во всех частях и органах ревматизм стоял. 8 лет мучился, покою себе не знал. Ни днем, ни ночью, благодетельница моя!» Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды лил, и чего только я не перепробовал. Состояние свое пролечил, матушка-красавица. Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли. Они болезнь мою вовнутрь мне вогнали. Вогнать-то вогнали, а выгнать наука ихняя не дошла. Только деньги любят брать, разбойники. А ежели касательно пользы человечества, то им и горя мало. Пропишет какой-нибудь хиромантин, а ты пей. Душегубцы, одним словом. Если бы не вы, ангел наш, быть бы мне в могиле. Прихожу от вас в тот вторник, гляжу на крупинки, что вы дали тогда, и думаю, ну какой в них толк? Не что эти песчинки, еле видимые, могут излечить мою громадную застарелую болезнь. Думаю, маловер, и улыбаюсь. А как принял крупинку, моментально, словно и болен не был, или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит. Да ты ли это, Кузя? Я говорю. И стали мы с ней перед образом на коленки, и давай молиться за ангела нашего. Пошли ты ей, Господи, всего, что мы только чувствуем. Замухришин вытирает рукавом глаза, поднимается со стула и выказывает намерение снова стать на одно колено. Но генеральша останавливает и усаживает его. «Не меня благодарите», — говорит она, краснея от волнения и глядя восторженно на портрет отца Аристарха. «Не меня. Я тут только послушное орудие. Действительно, чудеса! Застарелый 8-летний ревматизм от одной крупинки скрофулоза. Изволили дать мне 3 крупинки, из них 1 принял я в обед и моментально, 2 вечером, а 3 на другой день. И с той поры хоть бы тебе что, хоть бы кольнуло где. А ведь помирать уже собрался. Сыну в Москву написал, чтоб приехал. Умудрил вас Господь, целительница. Теперь вот хожу и словно в раю. В тот вторник, когда у вас был, хромал, а теперь хоть за зайцем готов. Хоть еще 100 лет жить. Одна только беда — недостатки наши. И здоров. А для чего здоровье, если жить не на что? Нужда одолела пуще болезни. К примеру, взять хоть бы такое дело. Теперь время овес сеять. А как его посеешь, ежели семенов нет? Нужно бы купить, а денег... Известно, какие у нас деньги. Я вам дам овса, Кузьма Кузьмич. Сидите, сидите. Вы так меня порадовали... Такое удовольствие мне доставили, что не вы, а я должна вас благодарить. Радость вы наша! Создаст же Господь такую доброту! Радуйтесь, матушка, на свои добрые дела глядячи. А вот нам, грешным, и порадоваться у себя не на что. Люди мы маленькие, малодушные, бесполезные, мелкота. Одно звание только что дворяне, а в материальном смысле те же мужики, даже хуже. Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому что крыша течет. Не на что тесу купить. Я дам вам тесу, Кузьма Кузьмич. Замухришин выпрашивает еще корову. Рекомендательное письмо для дочки, которую намерен ввести в институт, и, тронутый щедротами генеральши, от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком. Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то красная бумажка и бесшумно падает на пол. «Во веки веков не забуду», — бормочет он, — «и детям закажу помнить, и внукам в рот и рот. Вот, дети, та, которая спасла меня от гроба, которая...» Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами полными слез глядит на отца Аристарха, потом ласкающим, благоговеющим взором обводит аптечку, лечебники, щита, кресло, в котором только что сидел спасенный ею от смерти человек, и взор ее падает на оброненную пациентом бумажку. Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее и видит в ней 3 крупинки. Те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник за Мухришину. Это те самые... Недоумевает она. Даже бумажка та самая. Он и не разворачивал даже. Что же он принимал в таком случае? Странно. Не станет же он меня обманывать? И в душу генеральши в первый раз за все 10 лет практики западает сомнение. Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскальзывало мимо ее ушей. Больные все до единого, словно сговорившись, сначала славословят ее за чудесное исцеление, восхищаются ее медицинской мудростью, бранят докторов-аллопатов. Потом же, когда она становится красной от волнения, приступают к изложению своих нужд. Один просит землицы для запашки, другой — дровец, третий — позволение охотиться в ее лесах и так далее. Она глядит на широкую благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину. И новая истина начинает сосать ее за душу. Истина нехорошая, тяжелая. Лукав человек.
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Симулянты».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Антон Павлович Чехов. Рассказ «Анюта». Читает Алексей Грибов.
2: В самом дешевом номерке меблированных комнат «Лиссабон» из угла в угол ходил студент-медик третьего курса Степан Колочков и усердно зубрил свою медицину. От неустанной напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот. У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица Анюта. Маленькая, худенькая брюнетка лет 25, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувшись спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная. Коридорные часы сипло пробили 2 пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платья, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу. Все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано. «Правое легкое состоит из 3 долей», — зубрил Клочков. «Границы. Верхняя доля на передней стенке груди достигает до 4-5 ребер. На боковой поверхности до 4 ребра. На зади до спинноскапуляи». Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра. «Эти ребра похожи на рояльные клавиши», — сказал он. «Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется проштудировать на скелете и на живом человеке. А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь». Анюта оставила вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра. Первое ребро не прощупывается, а оно за ключицей. Вот это будет второе ребро, так. Это вот третье. Это вот четвертое. Так. Что ты жмешься? У вас пальцы холодные. Но, не умрешь, не вертись. Стало быть, это третье ребро, а это четвертое. Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе, это третье. Нет. Это спутаешься и не представишь себе ясно. Придется нарисовать. Где мой уголек? Клочков взял уголек и начертал им на груди Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам. Превосходно. Все как на ладони. Ну-с, а теперь и постучать можно. Встань-ка. Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен. «Теперь все ясно», — сказал Клочков, перестав стучать. «Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко». И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала.

четвертый художник, а пятый, даже говорят, уже профессор. Клочков шестой. Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно. И из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плохо. У Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахара осталось 4 кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышивание, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю, и табаку. «Можно войти?» – послышалось за дверью. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов. «А я к вам с просьбой», – начал, обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. «Сделайте одолжение. Одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два. Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя». «Ах, с удовольствием», – согласился Клочков. «Ступай, Анюта». «Чего я там не видела?» – тихо проговорила Анюта. «Ну, полно. Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. А чего не помочь, если можешь?» Анюта стала одеваться. «А что вы пишете?» – спросил Клочков. «Психею. Хороший сюжет, да все как-то не выходит. Приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами». «Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги?» «Это, говорит, чулки линяют. А вы все зубрите?» «Счастливый человек, терпение есть. Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки». «Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете. Черт знает, как живете». «То есть как? Иначе нельзя жить. От батьки я получаю только 12 в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно». «Так-то так», – сказал художник и брезгливо поморщился. «Но можно все-таки лучше жить. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком, не правда ли? А у вас тут черт знает что. Постель не прибрана, помой, ссор, вчерашний каш на тарелке». «Фу! Это правда», – сказал медик и сконфузился. «Но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята». Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа. Потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнили слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой в обществе жены, порядочной женщины. И теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкой. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой. И он решил расстаться с нею немедля, во что бы то ни стало. Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно: «Вот что, моя милая, садись и выслушай. Нам нужно расстаться. Одним словом, жить с тобой я больше не желаю». Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали. «Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться», — сказал медик. «Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь». Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышивание в бумагу, собрала нитки, иголки. Сверток с 4 кусочками сахара нашла на окне и положила на столе возле книг. «Это ваше. Сахар», — тихо

0: сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Ну, что же ты плачешь?» – спросил Клочков. Он прошелся по комнате в смущении и сказал: «Странная ты, право. Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе». Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало жаль ее. «Разве пусть еще одну неделю поживет здесь?» – подумал он. «В самом деле, пусть еще поживет, а через неделю я велю ей уйти». И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово: «Ну что же стоишь? Уходить так уходить. А не хочешь, так снимай шубу и оставайся. Оставайся». Анюта сняла шубу молча, потихоньку. Потом высморкалась тоже потихоньку. Вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции, к табурету у окна. Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол. «Правое и легкое состоит из трех долей», – зубрил он. «Верхние доли на передней стенке груди достигают до 4-5 ребер». А в коридоре кто-то кричал во все горло: «Григорий, самовар!»
1: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Анюта».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Отчаянное путешествие. После Второй мировой войны американский моряк Джон Колдуэлл волею судьбы оказался в Панаме, а в Австралии, по другую сторону Тихого океана, его ждала любимая жена Мэри. Корабли между этими странами курсировали крайне редко. Чтобы вернуться к возлюбленной, отважный моряк решился на отчаянный и рискованный шаг. Один в лодке, не считая котят. Джон Колдуэлл купил небольшую яхту «Язычник». На ней он намеревался проплыть по океану 8500 миль. Проблема состояла в том, что Джон, моряк торгового флота, никогда не плавал на парусных судах и имел весьма смутное представление о такелаже. Попытки найти попутчика, разбирающегося в управлении парусами, провалились. Яхта для подобного дальнего путешествия была слишком мала. Всего в два раза шире обыкновенной кровати и только в четыре раза длиннее ее. На американца поглядывали с любопытством и иронией. Многие считали, что он явно тронулся умом. Но Колдуэлл не привык отступать перед трудностями. Он купил книгу «Как управлять парусным судном» и, надеясь на удачу, в мае 1946 года отправился в далекое путешествие в полном одиночестве, если не считать взятых на борт яхты двух очаровательных котят. Морская практика. Как только Колдуэлл поднял якорь, палуба накренилась. Моряк не удержался на ногах и упал за борт. Неуправляемый язычник двинулся прямо на скопление судов у берега Панамского канала. Джону с трудом удалось взобраться на яхту и предотвратить столкновение. Пока он возился с парусами, язычник сел на мель. Только с помощью двигателя Колдуэллу удалось с грехом пополам вывести яхту в открытое море. Прежде чем пуститься в далекое океанское путешествие, он разумно решил сначала попрактиковаться в управлении судном в акватории Жемчужных островов. Начинающий яхтсмен учился ходить узкими проливами, против ветра и течений, пробовал ложиться на все курсы и галсы. Язычник несколько раз садился на мель, протаранил и потопил рыбачью лодку, а однажды чуть не разбился о прибрежные скалы. Но из всякого трудного положения Колдуэлл находил выход. Спустя две недели он и яхта начали понимать друг друга. Боевое крещение. Колдуэлл направил форстевень судна на запад и поплыл к жене, в Австралию. Тихий океан встретил его штормом. Управлять парусами при сильном ветре и скачущей по волнам яхте оказалось куда сложнее, чем Джон себе это представлял. К тому же у него началась морская болезнь. Преодолевая слабость и головокружение, между приступами рвоты моряку удалось зарифить часть парусов, а остальные шторм разорвал в клочья. Джон всерьез опасался, что уже в начале плавания язычник прямиком отправится в порт мертвых кораблей. Через сутки ветер сбавил обороты, и океан, вздымавший гигантские валы, начал постепенно успокаиваться. Колдуэлл пришел в себя, но тут случилась новая беда. Яхта налетела на огромное плавучее дерево и дала течь. Моряк кинулся к помпе. Изо всех сил откачивая воду из трюма, он направил гибнущее судно в ближайшую спасительную гавань, к необитаемому острову Сан-Хосе. Суша медленно приближалась, а яхта оседала в море все глубже. Колдуэлл уже готов был к тому, что палуба вот-вот скроется под водой, но тут киль судна зашуршал по песку. Полузатопленный язычник замер у берега. Положение казалось безвыходным, но, осмотрев во время отлива повреждения, моряк убедился, что они вполне исправимы. Он наложил на пробоины свинцовые заплаты, заново проконопатил днище, выправил грибной винт и отремонтировал такелаж. Через 10 дней Колдуэлл вновь вышел в океан. Штормы преследовали кораблик. При попытке убрать кливер на бушприте, Джон упал в море. Ему удалось спастись, схватившись за штаны, которые моряк накануне спустил по веревке за корму, чтобы постирать их. Впоследствии он еще несколько раз падал за борт. Но благодаря приобретенному в плавании опыту и удаче, каждый раз вновь поднимался на палубу. Несмотря на ежедневные опасности, Колдуэлл был в восторге от плавания. Он испытывал жажду, знакомую всем настоящим мужчинам, жажду приключений. Опасная рыбалка. Однажды к борту яхты подплыла огромная тупорылая акула. Хищница уставилась маленькими свинячьими глазками на моряка. Держалась она с наглостью настоящего бандита. Бесцеремонно пробовала обшивку судна на зуб, скребла плавниками днище, со всего маху ударялась своей тушей о борт. Джон вооружился острогой и лисой. Ему очень хотелось заполучить челюсти акулы в качестве сувенира для Мэри. Заглотнув наживку, хищница в ярости начала метаться, бить огромным хвостом по воде, уходить на глубину, вновь выныривать, сгибаться в кольцо, щелкать страшными зубами размерами в человеческий палец и так дергать лису, словно хотела могучим рывком оторвать себе голову. Когда акула ослабела, моряк подтянул ее к борту яхты и с трудом втащил на борт. Морское чудовище казалось мертвым. Но когда Колдуэлл вооружился топором и приступил к разделке туши, акула неожиданно ожила и начала крушить яхту. Рыбий хвост действовал как молот. Румпель разлетелся в щепки с первого удара. В следующее мгновение был смят бак с горючим. Голова акулы угодила в двигатель, выбила свечи и порвала провода. Одним рывком тело чудовища погнуло гребной вал, треснула переборка машинного отделения. Яхта разваливалась на глазах. Джон с топором в руках бросился на акулу и, как обезумевший лесоруб, начал наносить удары. Весь перепачканный кровью, он рубил и рубил без передышки, до тех пор, пока, широко разинув пасть, морское чудовище окончательно не испустило дух. Осмотрев разрушение, Колдуэлл убедился, что мотор вышел из строя. Подлатав яхту, он продолжил плавание только под парусами. Через 40 дней плавания язычник миновал безжизненные Галапагосские острова, где Колдуэлл едва не потерпел роковое крушение. При полном безветрии яхту быстрым течением понесло прямо на скалы. Но в критический момент налетел внезапный шквал и отогнал ее в спасительное открытое море. Здесь Джону удалось поймать пассат, устойчивый попутный ветер. Погода стояла великолепная. С наполненными парусами и закрепленным румпелем яхта легко и свободно неслась вперед. Через 3 месяца плавания язычник оставил за кормой Маркизские острова, преодолев половину пути до Австралии. Монотонные дни плавания нарушило очередное опасное приключение. В океане забурлила вода, и рядом с яхтой из глубины всплыл морской дьявол, гигантский скат. Его черные выпученные глазки пренебрежительно рассматривали судно и человека на его борту. Колдуэлл давно мечтал о подобном трофее и немедленно приступил к рыбалке. Но скат оказался многократно сильнее акулы. Трос с наживкой натянулся так, что корма яхты резко осела, а ее нос завибрировал от напряжения. Потом послышался треск ломающегося дерева. Шурупы, удерживающие погону правого борта, отлетели как кнопки. Поручни, через которые проходил натянутый струной трос, сломались, словно спички. Язычник, заваливаясь на бок, заметался на воде. Опасаясь за судно, Джон полоснул ножом по тросу, и морской дьявол скрылся в глубине океана.
0: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из книги Ивана Медведева
2: в поисках Эльдорадо.
1: Тропический ураган. Осмотрев свои продовольственные запасы, Джон обнаружил, что половина продуктов испорчена морской водой. Мореплавателю пришлось перейти на двухразовое питание. Через несколько дней показался атолл Кэролайн, где Джон пополнил съестные припасы. Немногочисленные островитяне оказали ему радушный прием. Они жили в полной изоляции от мира и имели весьма туманные представления о недавно закончившейся войне. Самое большое впечатление на них произвели котята на борту яхты. Жители атолла никогда раньше не видели кошек. Быстро привязались к ним и очень не хотели расставаться с этими очаровательными существами. Перед отплытием, в благодарность за оказанную помощь, Колдуэлл подарил котят счастливым аборигенам. Покинув остров, язычник попал в самый свирепый ураган за все время плавания. Под мощными ударами яростной стихии лопнула удерживающая мачту Ванта. Чтобы укрепить ее, Джон выполз из каюты. Ветер в считанные секунды сорвал с его рубашки пуговицы и разодрал ее в клочья. На палубе моряк передвигался, обвязавшись для страховки веревкой и крепко держась за протянутый вдоль палубы леер. Но все его усилия спасти снасти судна оказались напрасными. Мачта треснула и завалилась. Через сорванный люк каюта яхты заливалась потоками воды. Судну грозила гибель. Только водонепроницаемые переборки не давали ему затонуть немедленно. Добраться по пляшущей под ногами палубе, достоящей на корме трюмной помпы, Колдуэлл не мог. Ураган свирепствовал двое суток. До изнеможения, до темноты в глазах, Джон лихорадочно вычерпывал воду ведром. Стресс притупил его сознание, и он механически выбросил в море постель, одежду, инструменты, продукты, бочонки с водой, все, что мешало ему работать. Он вычерпывал воду до тех пор, пока не почувствовал, что не в силах поднять даже пустое ведро. Обессиленный моряк в забытье свалился на койку. Муки голода. Очнулся Колдуэлл, когда на море стоял мертвый штиль. Откачав воду, мореплаватель осмотрел яхту. Разбитая ураганом, она казалась воплощением хаоса. Но Джон был счастлив, что уцелел в этом кошмаре. Из обломков снастей он соорудил две короткие мачты и продолжил путь со скоростью один узел. На язычнике не осталось ни одного исправного навигационного прибора. Карты и лоции океан унес за борт. Пришлось ориентироваться по звездам. Очень скоро обнаружилась течь. Чтобы откачать воду, моряк каждый час становился к помпе. Из продуктов у него осталась бутылка томатного соуса, две консервные банки и кокосовый орех. Запасов пресной воды 15 литров. Колдуэлл полагал, что находится в 400 милях от архипелага Самоа, который язычник мог пройти за 16-18 дней. Джон распределил скудные запасы пищи на крохотные порции, но не смог совладать с муками голода и в течение нескольких дней съел все, что у него оставалось. Рыба ловилась плохо. Муки голода заставили моряка проглотить вазелин, лекарственные мази и зубной порошок, варить в морской воде лапшу из кожаных армейских ботинок, ремня и бумажника. В небе появились птицы. Некоторые из них подлетали к яхте совсем близко. Колдуэлл изготовил лук со стрелами и начал охоту на дичь. После многих неудачных выстрелов ему все же удалось подбить крачку, которую он зажарил на машинном масле. Тем временем, по расчетам моряка, выходило, что земля близко. Но горизонт оставался пуст. Проходили дни. Голод мучил все сильнее. Силы покидали моряка. За время плавания подветренный борт яхты оброс водорослями. Содрав зеленый мох, Джон полил его бриллиантином и набил желудок салатом. Колдуэлл страшно исхудал. На месте живота образовалась глубокая впадина. Колени торчали бильярдными шарами. Ноги и руки распухли. Джон с трудом успевал откачивать из трюма воду, приток которой увеличивался с каждым днем. Временами моряка охватывало чувство обреченности. Но отчаяние проходило, и он снова начинал бороться за жизнь. А земли все не было. Колдуэлл полагал, что его пронесло мимо Самоа. Следующие острова по курсу — новые гибриды. Еще 15-16 дней пути. Хватит ли у него сил доплыть до спасительной земли? Однажды умирающему от голода моряку удалось загарпунить акулу, но он не успел втащить ее на борт. В пойманную на лесу хищницу вцепились ее сородичи и за несколько минут разодрали ее в клочья, не оставив Джону даже маленького кусочка. Вдобавок ко всему на борту кончилась вода. Выпавший дождь спас моряка от мук жажды, но не от голода. Медленно плывущий по океану язычник попал в штилевую зону. Его паруса безжизненно повисли. У Колдуэлла оставалось все меньше сил для работы у помпы, а вода прибывала все с большим напором. Земля обетованная. Задувший спустя 4 дня бриз вдохнул в моряка слабую надежду на спасение. «Где же ты, земля обетованная?» В обрамлении сочной зелени она появилась на следующее утро. Джона охватили сомнения. По его расчетам, до новых гибрид оставалась неделя пути. Может, перед ним мираж? Лишившись после урагана навигационных приборов, Колдуэлл потерял ориентировку и по счастливой случайности оказался у острова Таута в архипелаге Фиджи. Не найдя в коралловых рифах прохода к берегу, Джон направил яхту прямо на скалы. От удара она содрогнулась так, словно в нее попал артиллерийский снаряд. Моряка выбросило на мелководье. Шатаясь от истощения, он побрел к берегу, а едва ступив на него, упал и забылся тяжелым сном. Очнувшись, Колдуэлл решил отправиться на поиски пищи и людей, но не смог сделать и 10 шагов. На 3-й день умирающего белого человека обнаружили местные островитяне. Перевезли его на лодке в деревню, заботливо ухаживали за ним и буквально вновь поставили на ноги, так как за время тяжелого плавания протяженностью в 7000 миль Колдуэлл совершенно потерял способность ходить. Через несколько месяцев на попутных судах Джон добрался до Сувы, столицы Фиджи. В ее окрестностях располагалась американская военно-воздушная база. Выслушав историю нашего героя, летчики посадили его на военный самолет, вылетающий в Сидней. На аэродроме, предупрежденная радиограммой, Джона Колдуэлла встречала счастливая жена Мэри.
2: Мы читали фрагмент из книги Ивана Медведева «В поисках Эльдорадо».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Который час? В век, когда все электронные устройства синхронизируют свои часы через интернет, этот вопрос звучит странно. Но давайте выключим компьютеры, смартфоны и навигаторы. Что будем делать теперь? Очевидный ответ – попытаться определить время по расположению Солнца. В древности так и делали. Сутки делили на две части – ночь и день, по 12 часов. Отчет обычно начинали в полдень, на рассвете или с закатом Солнца. Такие моменты несложно зафиксировать.
0: Человек и время.
1: Но вот проблема. Продолжительность светового дня постоянно меняется. Летом длиннее, зимой короче. А значит, и час в древние времена был величиной переменной. Неудобно, но как-то привыкли. Ведь зачем нужно было знать время? Например, чтобы не опоздать к службе в церкви, не пропустить молитву. Не случайно монахи в далеком прошлом пользовались огненными часами, представлявшими собой наполненный маслом сосуд и фитиль. Огонь горит, масло уходит, а уровень оставшейся жидкости показывает, сколько прошло времени. Или вот будильник из далекого прошлого. Спираль с подвешенными на ней бусинками. Спираль медленно тлеет, подвес выгорает, бусины со звоном падают. Такими нехитрыми способами люди определяли время, нет, не веками, тысячелетиями. Но никого это не смущало. Только представьте, за всю историю человеческой цивилизации было сделано всего лишь 3 попытки как-то объяснить, что же такое секунда. Ее описывали то как часть года, то как часть дня. И лишь в середине 20 века астрономы, которые столетиями отвечали за время, отдали заботу о нем физикам. И те предложили исчислять время через частоту излучения изотопа цезия. Точность метода оказалась такова, что погрешность в одну секунду накапливается больше, чем за 100 миллиардов лет. Наша Вселенная существенно моложе.
0: Человек и время.
2: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Совесть России касательно украинских переговоров чиста, заявил Сергей Лавров. По его словам, Соединенные Штаты не смогли устоять перед давлением Европы. Об этом министр иностранных дел говорил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИДа стран Содружества независимых государств.
2: Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы также полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита Путина и Трампа на Аляске. Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она похоронила Анкоридж.
1: Комментируя предложение США о проведении трехсторонних переговоров при участии Киева, министр напомнил об украинских ударах в период проведения парламентских выборов в России. Многодетный отец и его 15-летняя дочь погибли при атаке украинского дрона на автомобиль возле села Рыково в Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальда, уточнив, что машина была полностью уничтожена. В семье погибшего Александра Колотуна воспитывались 13 детей, а его жена, владелица местной пекарни, сейчас ожидает 14-го ребенка. Летом этого года Владимир Путин лично вручил Татьяне Колотуну орден «Мать героиня». Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Документ внесен правительством 30 сентября, а рассмотрение планируется 29 октября. Комитет считает, что проект определяет поддержание обороноспособности, технологическое лидерство и социальные обязательства, включая поддержку участников специальной военной операции и их семей. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француз Андрей Каган и японец Кенсо Асуаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном синтезе. По данным агентства ТАСС, Шведская Королевская Академия Наук подчеркнула, ученые разгадали вековую загадку химической асимметрии живых организмов, что критически важно для производства фармацевтических препаратов. И 80% россиян считают Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, а 71% уверен, что при нем Россия стала сильнее. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Еще 69% отмечают рост уважения к стране на международной арене, 68% верят, что государство преодолеет все трудности. Добавлю, исследование проводилось в преддверии дня рождения Владимира Путина, а 7 октября ему исполнилось 74 года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте на радио «Звезда».
3: У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
4: Илья Ильф и Евгений Петров. Роман «12 стульев».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Река истории. История реки. Шексна.
6: Как рассказывает повесть временных лет, в 1070 году случился на Руси неурожай. Через год, как следствие, начался голод. Тогда-то в Ростовское княжество из-под Ярославля пришли два волхва и привели с собой 300 сподвижников. Повесть пишет, шли они вдоль Волги, грабили богатые дома и сеяли молву, что женщины из этих домов – колдуньи, и что они виновны в голоде и неурожае. В селении Усть-Шексна, нынешний Рыбинск, устроили настоящую охоту на ведьм, и сколько женщин пострадало, летопись умалчивает. Написано только «Убиваш-то многие жены». После поднялись волхвы вверх по Шексне до истока, до нынешнего Белозерска. А там, в это время, пребывал сборщик дани, воевода Ян Вышатич. Он со своей небольшой дружиной в 12 воинов легко разогнал бунтовщиков. но волхвов от него спрятали местные жители. Тогда Ян пригрозил:
7: «Если сей момент мне не выдадут главарей бунта, я встану здесь с дружиной на годовое содержание, а то и дольше».
6: Местные всполошились. «Ой, беда! Это будет похуже, чем князю дань платить». Волхвов живо отловили и отдали Яну. Далее, как говорит летопись, волхвы потребовали отвезти их на суд к самому князю. Воевода же поступил проще. Погрузил бунтовщиков на ладьи, а по пути свернул в усть Шексну и выдал родственникам жертв для кровной мести. Так завершилась драма голодного бунта в ростовской земле.
5: Шексна. Река истории. История реки.

Первая в России аптека была открыта в 1581 году в Московском Кремле по приказу Ивана Грозного и называлась «Аптекарская палата». Она была предназначена только для нужд царского двора. Изначально все медикаменты поставлялись из Англии, Германии и Голландии. В 1672 году открылась новая аптека на Ильинке в здании гостиного двора. Там продавались лекарства для всех жителей города. К середине XIX века в Москве

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Глава 21. Экзекуция. Аукционный торг открывался в 5 часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с 4. Друзья явились в 3 и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом. «Похоже на то, — сказал Остап, — что уже завтра мы сможем при наличии доброй воли купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз». Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить. От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках столетия и бороде, не спадавшей на толстовку русского коверкота. Концессионеры заняли места в 4-м ряду справа, и Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же, но они стояли 43-м номером. Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно. Все стулья налицо, цель была близка, ее можно было достать рукой. «А большой бы здесь начался переполох», — подумал Остап, оглядывая аукционную публику, «если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев».
3: «Фигура, изображающая правосудие», — провозгласил аукционист. «Бронзовая в полном порядке, 5 рублей, кто больше, 6 с половиной справа, в конце 7, 8 рублей в первом ряду прямо, второй раз 8 рублей прямо, третий раз в первом ряду прямо». Гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег. Время тянулось мучительно. «Бронзовый бюстик Александра Третьего! Может служить пресс-папье, больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего!» В публике засмеялись. «Купите, предводитель!» — съязвил Остап. «Вы, кажется, любите!» Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал. «Нет желающих?» «Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная, к только что купленной. Василий, покажите публике правосудие. 5 рублей, кто больше?» В первом ряду прямо послышалось сопенье. Как видно, гражданину хотелось иметь правосудие в полном составе. 5 рублей бронзовое правосудие. 6! Четко сказал гражданин. 6 рублей прямо. 7! 9 рублей. В конце справа. 9 с полтиной. Тихо сказал любитель правосудия, поднимая руку. «С полтиной прямо! Второй раз с полтиной прямо! Третий раз с полтиной!» Молоточек опустился. На гражданина из первого ряда налетела барышня. Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу. 10 стульев из дворца!» — сказал вдруг аукционист.
4: «Почему из дворца?» — тихо ахнул Ипполит Матвеевич.
3: Остап рассердился. «Да идите вы к черту! Слушайте и не рыпайтесь!» 10 стульев из дворца, ореховые, эпохи Александра II в полном порядке, работы мебельной мастерской Гамса. Василий, подайте 1 стул под рефлектор. Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил. «Да сядьте вы, идиот проклятый!» «Навязался на мою голову», — зашипел Остап. «Сядьте, я вам говорю!» У Ипполита Матвеевича заходила нижнюю челюсть. Остап сделал стойку, глаза его посветлели.
5: 10 стульев ореховых, 80 рублей. Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен.
3: «Чего же вы не торгуетесь?» — набросился на него Воробьянинов. «Пошел вон!» — ответил Остап, стиснув зубы.
5: 120 рублей позади, 135 там же, 140.
2: Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов. Был разгар аукциона, свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья.
3: «Чудные полукресла, дивная работа Саня из дворца же!» И подняла руку.
5: 145 в пятом ряду справа, раз.
2: Зал потух. «Слишком дорого».
5: 145, 2.
2: Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Ипполит Матвеевич сидел, опустив голову, и вздрагивал.
5: 145, 3.
2: Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал 200. Все головы повернулись в сторону концессионеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа. 200 раз, сказал он. 200 в 4-м ряду справа, 2.
5: Нет больше желающих торговаться. 200 рублей гарнитура ореховой, дворцовой из 10 предметов. 200 рублей, 3 в 4-м ряду справа.
2: Рука с молоточком повисла над кафедрой.
4: «Мама!»
2: — сказал Ипполит Матвеевич громко. Остап розовый, спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук.
5: «Продано!» — сказал аукционист. «Барышня в четвертом ряду справа!»
6: «Но, председатель, эффектно?» — спросил Остап.
5: «Что бы, интересно, знать вы делали без технического руководителя?»
6: Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня.
7: «Вы купили стулья?»
8: «Мы!»
5: — воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеевич.
8: «Мы! Когда их можно будет взять?»
5: «А когда хотите, хоть сейчас».
8: «Наши стулья! Наши!»
5: Об этом кричал весь его организм.
8: «Наши!»
5: — кричала печень.
8: «Наши!»
5: — подтверждала слепая кишка.
6: Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Он катил в Эдем.
5: «А почему же 230, а не 200?» — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.
7: «Включается 15% комиссионного сбора», — ответила барышня.
5: «Ну что же делать? Берите!» Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. «Гоните 30 рублей, дражайший, да поживее, не видите, дамочка ждет. Ну?»
6: Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги.
7: «Ну?» «Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?»
6: «У меня нет денег», — пробормотал, наконец, Ипполит Матвеевич.
7: «У кого нет?» — спросил Остап очень тихо.
6: «У меня».
7: «А 200 рублей?» «И я потерял».
5: Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.
7: «Дайте деньги», — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь!»
5: «Так вы будете платить?» — спросила барышня.
7: «Одну минуточку», — сказал Остап, чарующе улыбаясь. «Маленькая заминка. Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами».
5: Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.
9: «Позвольте», — завопил он.
5: «Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сбое. Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти 30 рублей».
7: «Хорошо», — сказала барышня кротко. «Я сейчас все устрою».
5: Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся, борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, «лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется».
6: Изумленные друзья сидели недвижимо.
5: «Попрошу вас», — сказал аукционист.
6: Эффект был велик.
5: В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно. «Попрошу вас!»
6: Аукционист пел голосом, не допускающим возражений. Смех в зале усилился, и они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов, согнув прямые костистые плечи, в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах. Он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора. Концессионеры остановились в комнате, соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь туда был уже прегражден. Остап дружественно молчал.
8: «Возмутительные порядки!» — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. «Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться!»
6: Остап молчал.
8: «Нет, действительно, этот черт знает, что такое!»
6: Продолжал горячиться Воробьянинов.
8: «Дюц трудящихся втридорога! Ей-богу, за какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей! С ума сойти!»
6: «Да!» — деревянно сказал Остап.
8: «Правда?»
6: — переспросил Воробьянинов.
8: «С ума сойти можно!»
6: «Можно!» Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.
7: «Вот тебе милиция, вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран, вот тебе ночные прогулки по девочкам, вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребра!»
6: Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.
7: «Но теперь пошел вон!»
6: Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся. Ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам.
5: «Ах, вы еще здесь, душа общества? Пошел!»
8: «Ну, товарищ Бендер!»
6: — взмолился Воробьянинов.
8: «Товарищ Бендер!»
10: Иди, иди. И к Иванополу не приходи. Выгоню.
8: Товарищ Бендер!
10: Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приоткрыл дверь и стал прислушиваться.
5: «Все пропало», — пробормотал он.
8: «Что пропало?»
10: — угодливо спросил Воробьянинов. «Стулья отдельно продают вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста. Я вас не держу, только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас, кажется, не густо».
2: В это время в аукционном зале происходило следующее. Аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики 200 рублей сразу не удастся, слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале, решил получить эти 200 рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям.
5: 4 стула из дворца, ореховые мягкие, работы Гампса, 30 рублей. Кто больше?
2: К Остапу быстро вернулись вся его решительность и хладнокровие. Но вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через 5 минут приду. А вы тут смотрите, кто и что, чтоб ни один стул не ушел. В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились. Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорными. Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через 5 минут. Беспризорные стояли наготове у входа в аукцион.
8: «Продают, продают», — зашептал Ипполит Матвеевич. «4 и 2 уже продали».
2: «Это вы удружили», — сказал Остап.
5: «Радуйтесь. В руках все было, понимаете? В руках. Можете вы это понять?»
2: В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистом, крупье и стекольщиком.
5: «С полтины налево! 3! Еще один стул из дворца Ореховой в полной исправности, с полтиной прямо! 1! С полтиной прямо!»
2: 3 стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, наклонялся, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис.
11: «А скажите...»
2: — поспешно спросил он Остапа.
11: «Здесь в самом деле аукцион? Да, аукцион! И здесь в самом деле продаются вещи! Замечательно!»
2: Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок.
11: «Вот здесь действительно продаются вещи! И в самом деле можно дешево купить! Высокий класс! Очень, очень!»
2: Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных концессионеров и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи.
11: «А скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно!
2: Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный. Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось. На Сивцевом вражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты. У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени. «Добрый вечер!» — решительно сказал он, и не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо. Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу.
5: «Так будет со всеми!» — сказал Коля детским голосом. «Кто покусится?»
2: На что именно покуситься, Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке. Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть. «Правильно», — приговаривал Остап. «А теперь по шее. 2 раза. Так. Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить взорвавшуюся курицу. Еще разок. Так, не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место».
5: Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз меча и орала прекратил бы свое существование.
2: «Ну, кажется, хватит», — сказал Коля, пряча руку в карман.
5: «Еще один разик», — умолял Остап. «Ну его к черту, будет знать другой раз».
2: Коля ушел. Остап поднялся к Иванополу и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде.
5: «Гражданин Михельсон!» — крикнул Остап.
6: «Конрад Карлович, войдите в помещение, я разрешаю». В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший.
4: «Неслыханная наглость», — сказал он гневно. «Я еле сдержал себя».
6: «Ай-яй-яй», — посочувствовал Остап. «Какая теперь молодежь пошла, ужасная молодежь. Преследует чужих жен, растрачивает чужие деньги. Полная упадочность. А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно?»
4: «Я его вызову на дуэль».
6: «Чудно. Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть». В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных. Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. 4 стула попали в театр «Колумба». 2 стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, «шикарная чмара». Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья, в Арсенофьевский, он знал, помнил даже, что номер квартиры 17-й, но номер дома никак не мог вспомнить. «Очень шибко бежал», — сказал беспризорный. «Из головы выскочило». «Не получишь денег», — заявил наниматель.
4: «Дядя, да я тебе покажу».
6: «Хорошо, оставайся, пойдем вместе». Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садово-Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот. 8-й стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждение в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен завхозом редакции «Станка». 2 мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные.
12: «Казарменный переулок у Чистых прудов».
6: «Номер?»
12: 9. «И квартира 9. Там татары рядом живут. Во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли».
6: Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак нельзя. У ворот стояли стрелки ОВО НКПС.
12: «Наверное, уехал»,
6: — закончил беспризорный свой доклад. Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски рубль на гонца, не считая вестника с Варсонофьевского переулка, забывшего номер дома, ему было велено явиться на другой день пораньше, технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления, принялся комбинировать. «Ничего еще не потеряно. Адреса есть. А для того, чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Первое – простое знакомство, второе – любовная интрига, третье – знакомство со взломом, четвертое – обмен и пятое – деньги. Последнее – самое верное, но денег мало». Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. «Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелись. Картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», «Чайная ситечка» и полная возможность продолжать карьеру многоженца». Беспокоил только 10-й стул. След, конечно, был, но какой след? Расплывчатый и туманный. «Ну что ж», — сказал Остап громко, — «на такие шансы ловить можно. Играю 9-1. Заседание продолжается. Слышите? Вы...» «Присяжный заседатель!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
6: Глава 22. Людоедка Элочка. Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Элочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка. Первое. Хамите. Второе. Хо-хо. Выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Третье. Знаменито. Четвертое. Мрачный. По отношению ко всему. Например, мрачный Петя пришел, мрачная погода, мрачный случай, мрачный кот и так далее. Пятое. Мрак. Шестое. Жуть. Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой жуткая встреча. Седьмое. Парниша. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Восьмое. Не учите меня жить. Девятое. Как ребенка.
7: Я бью его, как ребенка, при игре в карты. Я его срезала, как ребенка, как видно в разговоре с ответственным съемщиком. 10. Красота. 11. Толстый и красивый. Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов. 12. Поедем на извозчике, говорится мужу. 13. Поедем в таксо, знакомым мужского пола. 14. У вас вся спина белая. Шутка. 15. Подумаешь. 16. Уля. Ласкательное окончание имен. Например, Мишуля, Зинуля. 17. Ого. Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина, одна анфас, другая в профиль, то нетрудно заметить лоб, приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам, она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них, она была красива. 200 рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе электролюстра, для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже 4 года, с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Палч брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Эллочка 4 года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. «Хо-хо!» — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе. «Увидев меня такой, мужчины взволнуются, они задрожат, они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна, разве они стоят меня? Я самая красивая, такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре!» Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное «хо-хо». Такой великий час к ней пришла Фима Собок. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал «Мод». На первой странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все.
13: «Ого!»
7: — сказала Эллочка сама себе. Это значило «или я, или она». Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, негодящиеся домашние хозяйки Щукиной даже в подметке. Пора б кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл.

0: жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильт. Очередной номер журнала «Мод» заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах. Первое — в черно-бурых лисах, второе — с бриллиантовой звездой во лбу, третье — в авиационном костюме. Высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины. И четвертое — в бальном туалете. Каскады драгоценностей и немножко шелку. Элочка произвела мобилизацию. Папа Щукин взял суду в кассе взаимопомощи. Больше 30 рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Элочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе 2 мягких стула. Удачная покупка, никак нельзя было пропустить. Не спросясь мужа, Элочка взяла деньги из обеденных сумм. До 15-го осталось 10 дней и 4 рубля. Элочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было, впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук. «Мрачный муж пришел», — отчетливо сказала Элочка. Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины.
1: «Здравствуй, Еленочка. А это что такое? Откуда стулья? Хо-хо! Нет, в самом деле красота!»
2: «Да, стулья хорошие,
1: знаменитые!»
2: «Подарил кто-нибудь?»
1: «Ого!
2: Как? Неужели ты купила? Но какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе 1000 раз говорил,
1: Эрнестуля, хамишь!
2: Ну как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет,
1: подумаешь!
2: Но ведь это возмутительно! Ты живешь непосредством,
1: шутите!»
2: «Да, да, вы живете непосредством!»
1: «Не учите меня жить!»
2: «Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю 200 рублей.
1: Мрак!»
2: «Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею.
1: Жуть!»
0: Эрнест Палч замолчал.
2: «Вот что», — сказал он наконец, — «так жить нельзя».
1: «Хо-хо!»
0: — сказала Элочка, садясь на новый стул.
2: «Нам надо разойтись».
1: «Подумаешь!
2: Мы не сходимся характерами.
1: Я ты толстый и красивый парниша».
2: «Сколько раз я просил не называть меня парнишей!»
1: «Шутите?»
2: «И откуда у тебя этот идиотский жаргон?»
1: «Не учите меня жить!»
2: «О, черт!» — крикнул инженер.
1: «Хамите, Эрнестуля!»
2: «Давай разойдемся мирно!»
1: «Ого!»
2: «Ты мне ничего не докажешь! Этот спор...»
1: «Я побью тебя, как ребенка!»
2: «Нет, это совершенно невыносимо! Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать! Я сейчас же иду за ломовиком!»
1: «Шутите?»
2: «Мебель мы делим поровну!»
1: «Жуть!
2: Ты будешь получать 100 рублей в месяц, даже 120. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу!»
1: «Знаменито!»
0: — сказала Элочка презрительно. «А я перееду к Ивану Алексеевичу».
1: «Ого!»
0: «Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня, только мебели нет».
1: «Красота!»
0: Эрнест Палч через 5 минут вернулся с дворником.
2: «Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее. А вот письменный стол уж, будь так добра.
0: А я возьму один из этих 2 стульев. Я думаю, что имею на это право».
1: «У тебя вся спина белая»,
0: — сказала Элочка граммофонным голосом.
2: «До свидания, Елена».
1: «Поедешь в таксо? Красота!»
0: Инженер лавиной скатился по лестнице. Вечер Элочка провела с Фимой Собок. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику.
3: «Кажется, будут носить длинное и широкое», — говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи.
1: «Мрак!»
0: И Элочка с уважением посмотрела на Фиму Собок. Мадемуазель Собок слыла культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Элочке даже не могло присниться. Это было богатое слово — гомосексуализм. Фима Собок, несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Варсонофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал дом. «Не врешь?»
4: «Что вы, дядя, вот сюда, в парадное».
0: Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик по извозчичьи.

0: От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный. Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
1: «Ого!»
0: — спросили из-за двери. «По делу!» — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Палча и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он.
1: «Шутите?»
0: — сказала Элочка нежно.
1: «Это мексиканский тушкан».
0: «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучше мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я знаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд?» «Изумруд!» Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
1: «Вы парниша, что надо».
0: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины».
1: «Хо-хо!»
0: «Но я к вам по одному деликатному делу».
1: «Шутите?»
0: «Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление».
1: «Хамите?»
0: «Помилуйте, хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно».
1: «Жуть!»
0: Беседа продолжалась дальше, в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от раза становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Элочкиной жизни. «Новое дело», — подумал он, — «стулья расползаются, как тараканы». «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей».
1: «Хамите, парниша»,
0: — лукаво сказала Элочка. «Хо-хо», — втолковывал Остап. «С ней нужно действовать иначе», — решил он. «Предложим обмен. Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь».
1: «Должно быть знаменито»,
0: — заинтересовалась Элочка. «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Элочка тихо застонала.
1: «Хо-хо!»
0: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Главы из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
2: Глава 23. А Весолом Владимирович Изнуренков. Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. Ипполит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его: «И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой, в ЗАГС. Там вас покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев, поезжайте». Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. «Без него не так смешно жить», — думал Остап. И он весело поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророс серебряный газончик. В плане работы инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только Тихий Иванополо уходил, Бендер вдалбливал в голову компаньона кратчайшие пути к отысканию сокровищ. Действовать смело, никого не расспрашивать, побольше цинизма, людям это нравится, через третьих лиц ничего не предпринимать, дураков больше нет, никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана, но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить. И тем не менее розыски шли без особенного блеска. Мешали уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально. В комнате студента Иванопола в день посещения Остапом Эллочки Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайное ситечко, третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за бриллиантами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины. «Даже если в стульях ничего нет, — говорил Остап, — считайте, что мы заработали 10 тысяч, по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванополо помеблируется. Нам самим приятнее». Тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец с Садово-Спасской, дано 25 рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Эллочкиного мужа. Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе номер 6. Трясясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути. Высадившись у красных ворот, он нашел по записанному Остапом адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. Войти он не решался. Это была старая грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованная, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками. Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов и, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать невыученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате номер 41. На дверях висела на одной кнопке головой вниз визитная карточка «А Весолом Владимирович Изнуренков». В полном затмении Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал 3 лунатических шага и очутился посреди комнаты. «Простите», — сказал он придушенным голосом, — «могу я видеть товарища Изнуренкова?» А Весолом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет. По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонности ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост, и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками, тахта у стены была завалена газетами, на маленькой полочке стояло несколько пыльных книг, со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися на бок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка, болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу. В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус. «Фу!» — сказал Ипполит Матвеевич. И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты, блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки. Об Авессаломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин в пении, Горький в литературе, Капабланка в шахматах, Мельников в беге на коньках и самый носатый, самый коричневый ассириец, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского, в чистке сапог с желтым кремом. Шаляпин пел, Горький писал большой роман, Капабланка готовился к матчу с Алехиным, Мельников рвал рекорды, ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска, а Авессалом Изнуренков острил. Он никогда не острил бесцельно, ради красного словца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании, снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов. Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Изнуренков выпускал не меньше 60 первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми, и все же оставался в неизвестности. Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и закликотал. «Вы с ума сошли? Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дураком он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще 2 недели. Я пожалуюсь прокурору! Я уплачу, наконец!» Ипполит Матвеевич стоял на месте, а Изнуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнуренков был толстоват, но лицо имел худое. Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился. «Поймите же», — заговорил хозяин примирительным тоном, — «ведь я не могу на это согласиться». Ипполит Матвеевич на месте Изнуренкова тоже, в конце концов, не мог бы согласиться, чтобы у него среди бела дня крали стулья. Но он не знал, что сказать, и поэтому молчал. «Это не я виноват. Виноват сам Успред. Да, я сознаюсь, я не платил за прокатный пианино 8 месяцев. Но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они пожульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя писать. Это мебель орудие производства. И стул тоже орудие производства». Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать. «Отпустите стул!» – завизжал вдруг Авессалом Владимирович. «Слышите вы, бюрократ!» Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал. «Простите, недоразумение, служба такая». Тут Изнуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел. Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом схватил газету и, ничего в ней не прочитав, кинул на пол. «Так вы не возьмете сегодня мебель? Хорошо. Ипполит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери. «Подождите!» — крикнул вдруг Изнуренков. «Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности!» Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеевича. «Высокий класс!» — бормотал Авессалом Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергии. «Ах! Ах!» С этими словами он дал предводителю полтинник. «Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен». «Премного благодарен», — сказал Ипполит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости. «Спасибо, дорогой, спасибо, душечка». Идя по коридору, Ипполит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты Изнуренкова блеяние, визг, пение и страстные крики. На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха. Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос, принять ванну или не принимать. «Пойду умоюсь». «Хорошо», — сказал Эрнест Павлович. «Все было хорошо. Жены не было. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно поднимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдавить. Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза. Спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника. «Пусть хоть он воды принесет», — решил инженер, протирая глаза и медленно закипая, «а то черт знает, что такое». Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живет в парадном под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев. «Дворник!» — крикнул он вниз. Слово грянуло и шумом покатилось по ступенькам. «Гу-гу!» — ответила лестница. «Дворник! Дворник! Гум-гум-гум-гу!» Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Стена задрожала. Эрнест Павлович, не поняв еще непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не подалась. Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет. Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке. С ума можно сойти. Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел. Положение было ужасное. В Москве, в центре города, на площадке 9-го этажа, стоял взрослый, усатый человек с высшим образованием, абсолютно голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным. Щукин решил спуститься вниз, к дворнику, чего бы это ему ни стоило. «Нету другого выхода, нету, только спрятаться у дворника!» Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. Он очутился на площадке между 8-м и 9-м этажами. Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на Орликина, подслушивающего разговор Коломбины с паяцем. Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил, и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Эрнест Павлович, повинуясь уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый собаками кот, взлетел на 9-й этаж. Очутившись на своей загаженной мокрыми следами площадке, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистые борозды. «Господи!» — сказал инженер. «Боже мой! Боже мой!» Жизни не было. Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. Но Эрнест Палч совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся на площадке. Выхода не было.
1: Мы читали главы из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Фёдор Иванович Толстой. Несмотря на графский титул и фамилию, писателем не был. Родоначальнику литературной династии Льву Толстому он приходился двоюродным дядей. И все-таки за художественным словом Федор Иванович в карман не лез. Чего стоит одна только эпиграмма в адрес Пушкина. Отношения между Федором Толстым и Пушкиным никогда не были особенно теплыми. Как-то раз они повздорили за карточным столом. Окончательная размолвка между ними случилась после отъезда поэта в Кишинев. Граф распустил слух, будто перед отправкой в ссылку Пушкина крепко высекли розгами в охранном отделении. Александр Сергеевич пришел в ярость. Он тут же отправил обидчику приглашение к барьеру, сопроводив его колкой эпиграммой. Федор Иванович в долгу не остался и написал ответ. Сатиры нравственные, язвительное жало с пасквильной клеветой не сходствует немало. В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл. Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил. Примером ты рази, а не стихом пороки. И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки. Дуэль казалась неизбежной. Чем бы закончился этот поединок, неизвестно. Пушкин был неплохим стрелком, а Федор Толстой и вовсе не знал промаха. Но, к счастью, одному из их общих знакомых каким-то чудом удалось примирить гордецов. Впоследствии дуэлянты даже подружились. Подружились настолько, что письмо с предложением руки и сердца своей будущей жене Наталье Гончаровой Пушкин доверил передать бывшему недругу Федору Ивановичу Толстому.
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Константина Сергеевича Станиславского матери. Лето 1899 года. Франция. Что я здесь делаю? Ничего. В театрах не бываю совсем, потому что не нам у французов, а им у нас следовало бы поучиться. Все одно и то же. Рутина и рутина. Недавно я выиграл спор с одной здешней француженкой. Я взялся предсказать по первым двум актам неизвестной мне пьесы все последующие. И, конечно же, угадал. Это так легко. Она была поражена моим знанием французской литературы. Но при чем тут литература? Просто скучная рутина. Пусть учатся у нас, у русских. Твой, как Ося, Станиславский.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Открытое горение на танкере «Афрамакс Рио» у берегов Сочи ликвидировано, сообщило Министерство транспорта России. Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнение акватории нефтью не зафиксировано. Сводная группировка сил транспортного ведомства, МЧС, Министерство обороны и администрации Краснодарского края приступают к ликвидации последствий. Ранее судно под флагом Либерии с грузом нефти подверглось атаке без экипажных катеров. Экипаж из 23 человек был спасен, пострадавших нет. Азербайджан выразил официальный протест Германии после обвинения в шпионаже в пользу Баку в адрес бывшего главы Федеральной разведывательной службы Августа Ханинга, сообщило агентство АПА. Протест направлен офису канцлера и Министерству иностранных дел ФРГ. Ханинга задержали по подозрению в шпионаже. Немецкие СМИ писали, что он мог использовать секретные сведения для доклада в интересах сотрудника азербайджанских спецслужб. Баку опровергает эти сообщения. Число официально зарегистрированных россиян с ожирением за 5 лет выросло вдвое, а детей почти в 1,5 раза. По данным Минздрава, в прошлом году 3 миллиона 700 тысяч граждан официально получили такой диагноз. Однако реальные показатели заболеваемости могут быть значительно выше официальной статистики, поскольку многие не обращаются к врачам из-за лишнего веса. И красная икра может подорожать до 40 тысяч рублей за килограмм к Новому году. Причина в резком сокращении вылова тихоокеанского лосося. На ситуацию повлияли климатические условия, наплыв акул у Приморья и Сахалина, которые пришли вслед за рыбой из-за потепления воды, отмечают эксперты. Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов в комментарии телеканалу «Звезда» выразил предположение, что россияне, впрочем, все же будут покупать икру.
2: В этом году, к сожалению, красная путина на Дальнем Востоке не удалась. Вместо прогнозируемых 230 тысяч тонн к берегам подошло всего лишь 100 тысяч тонн различных видов диких тихоокеанских лососей. А это отразится на внутреннем рынке красной рыбы и в первую очередь на рынке красной икры. В принципе-то икры, наверное, хватит на тех, кто сможет ее купить по новым ценам. Но я все-таки думаю, что большинство населения России хотя бы маленькую баночку красной икры на Новый год купит.
1: За год красная икра подорожала почти на 90% из-за втрое сократившегося производства. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
4: Живые организмы, замеченные под микроскопом лишь в 17 веке и позднее устроившие промышленную революцию. Речь о дрожжах. Их история насчитывает тысячелетия. Еще в Древнем Египте использовали закваску для выпечки хлеба и изготовления напитка, похожего на пиво. Для закваски муку заливали водой и оставляли на несколько дней. Но тогда и не подозревали, что процессы брожения происходят за счет живых существ, которые питаются сахарами и выделяют углекислый газ. Именно за счет этого газа тесто увеличивается в объеме, как говорят, поднимается. И только в 1857 году микробиолог Луи Пастер определил, наконец, что дрожжи – это живые одноклеточные существа. В дальнейшем ученые их определят в царство грибов. С развитием промышленности остров стал вопрос, как кормить большое количество рабочих. Проблема в том, что тесто на закваске было капризным и долго поднималось. Поэтому требовался вариант более стабильный и быстрый. 20 веке выведут новый вид дрожжей – сухие активные дрожжи, которых в природе не существовало. Они поднимали тесто всего за пару часов. Получался пышный хлеб, да еще и дешевый. Задача заполнения желудков трудящихся была решена. В дальнейшем изобретут и быстрорастворимые дрожжи, и дрожжи для ускоренной выпечки. Все это направлено на экономию времени и увеличение объемов продукции. Кстати, сегодня маркетологи вводят потребителей в заблуждение, утверждая, что хлеб на закваске бездрожжевой. Это не так. Просто в нем дрожжи природные, натуральные, а не сухие. При этом доказано, что в натуральных дрожжах много витаминов группы В, и хлеб на закваске действительно полезный.
0: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
1: Из газетной статьи Сергея Рахманинова. 1934 год. Нью-Йорк. Я в последние годы предпочел жизнь артиста-исполнителя жизни композитора. Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций, родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимого безмолвия, нетревожимых воспоминаний. Сергей Рахманинов.
5: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
7: Глава 23. Аббат Скарон. На улице Турнель был один дом, который в Париже знали все носильщики портшезов и все лакеи. А между тем хозяин его не был ни вельможа, ни богач. Там не давали обедов, никогда не играли в карты и почти не танцевали. Несмотря на это, все высшее общество съезжалось туда, и весь Париж там бывал. Это было жилище маленького Скарона. У остроумного аббата время проводили весело. Можно было вдоволь наслушаться разных новостей, которые так остро комментировались, разбирались по косточкам и превращались в басни, в эпиграммы, что каждому хотелось провести часок-другой с маленьким Скароном, послушать, что он скажет, и разнести его слова по знакомым. Многие стремились сами вставить словечко, и если словечко было забавно, они становились желанными гостями. Маленький аббат Скарон, кстати сказать, он назывался аббатом только потому, что получал доход с одного аббатства, а вовсе не потому, что был духовным лицом, в молодости жил в Мансе и был одним из самых щеголеватых прибендариев. А раз во время карнавала Скарон вздумал потешить этот славный город, душой которого он был. Он велел своему лакею намазать себя с головы до ног медом, потом распорол перину и, вывалившись в пуху, превратился в какую-то невиданную чудовищную птицу. В этом странном костюме он отправился делать визиты своим многочисленным друзьям и приятельницам. Сначала прохожие с восхищением смотрели на него, потом послышались свистки, потом грузчики начали его бронить, потом мальчишки стали швырять в него камнями, и, наконец, Скарон, спасаясь от обстрела, обратился в бегство. Но стоило ему побежать, как все кинулись за ним в погоню. Его окружили со всех сторон, стали мять, толкать, и он, чтобы спастись от толпы, кинулся в реку. Скаррон плавал как рыба, но вода была ледяная. Он был в испарине, простудился, и его, едва он вышел на берег, хватил паралич. Были испробованы все известные средства, чтобы восстановить подвижность его членов. В конце концов, доктора так измучили его, что он выгнал их всех, предпочитая страдать от болезни, чем от лечения. Затем он переселился в Париж, где о нем уже составилось мнение, как о замечательно умном человеке. Там он заказал себе кресло собственного изобретения, и раз, когда он в этом кресле явился с визитом к Анне Австрийской, она, очарованная его умом, спросила, не желает ли он получить какой-нибудь титул. «Да, Ваше Величество», — ответил он, — «есть один титул, который я бы очень желал получить». «Какой же?» — спросила Анна Австрийская. «Титул больного, Вашего Величества». Желание Скаррона было исполнено. Его стали называть больным королевы и назначили ему пенсию в 1500 ливров. С тех пор маленький аббат, которому уже нечего было беспокоиться о будущем, зажил весело, проживая без остатка все, что получал. Но однажды один из близких кардиналу людей намекнул Скаррону, что ему не следовало бы принимать у себя коадьютора. «Почему?» — спросил Скаррон. «Кажется, он достаточно высокого происхождения». «О, конечно! Любезен, несомненно. Умен, к несчастью, даже чересчур. Так почему же вы хотите, чтобы я не принимал его?» «Из-за его образа мыслей». «Какого? О ком?» «О кардинале». «Как?» — воскликнул Скаррон. «Я не прекращаю знакомство с Жилем де Прео, который плохого мнения обо мне. А вы хотите, чтобы я не принимал коадьютора, потому что он плохого мнения о ком-то другом? Это невозможно». На этом разговор кончился, и Скаррон из духа противоречия стал еще чаще видеться с господином де Гонди. В тот день, до которого мы дошли в нашем рассказе, Скаррону надо было получить свою пенсию за 3 месяца. Он, как всегда, дал лакею расписку и послал его в казначейство. Но на этот раз там заявили, что у государства нет больше денег для аббата Скаррона. Когда лакей вернулся с этим ответом, у Скаррона сидел герцог де Лонгвиль, тотчас же предложивший выплачивать ему пенсию вдвое больше той, которую отнял у него Мазарини. Но хитрый инвалид предпочел отказаться и сделал так, что к 4 часам пополудни весь город знал о поступке кардинала. Это было как раз в четверг, приемный день у аббата. К нему повалили толпой, и весь город бешено фрондировал. Атос нагнал на улице Сент-Оноре 2 незнакомцев, ехавших по тому же направлению, что и он. Они были, как и он, верхом и тоже в сопровождении лакеев. Один из них снял шляпу и обратился к Атосу. «Представьте себе, сударь, этот негодяй Мазарини лишил пенсии бедного Скаррона». «Возмутительно», — сказал Атос, тоже снимая шляпу. «Сразу видно, что вы благородный человек, сударь», — продолжал всадник, вступивший в разговор с Атосом. «Этот Мазарини просто язва». «Увы, сударь», — ответил Атос, — «именно так». И они разъехались, любезно раскланившись. «Очень удачно вышло, что мы будем у аббата Скаррона именно сегодня вечером», — сказал Атос Раулю. «Мы выразим бедняге наше соболезнование». «Кто такой этот Скаррон, что из-за него волнуется весь Париж?» — спросил Рауль. «Какой-нибудь министр в опале?» «О, нет, виконт», — ответил Атос. «Это просто маленький дворянин, но с большим умом. Он попал в немилость к кардиналу за то, что сочинил на него 4-стишье».
8: «Разве дворяне пишут стихи?» — наивно спросил Рауль. «Я полагал, что это унизительно для дворянина».
7: «Да, если стихи плохи, мой милый виконт», — смеясь ответил Атос. «Если же нет, то они доставляют славу. Возьмем, к примеру, Ратру». «И все-таки», — добавил он тоном человека, подающего добрый совет, — «лучше, пожалуй, совсем не писать их».
8: «Значит, аббат Скарон — поэт?» — спросил Рауль.
7: «Да, имейте это в виду, Рауль. Следите хорошенько за собой у него в доме. Объясняйтесь больше жестами, а всего лучше просто слушайте».
8: «Хорошо, сударь.
7: Мне придется вести продолжительный разговор с одним из моих старинных друзей. Это аббат Дербле, о котором я не раз говорил вам».
8: «Да, я помню».
7: «Подходите к нам время от времени, как бы за тем, чтобы вмешаться в наш разговор, но на самом деле ничего не говорите, а главное, не слушайте. Эта игра необходима для того, чтобы никто из посторонних не мешал нам».
8: «Хорошо, граф, я в точности исполню ваше желание».
7: Атос сделал еще два визита, а в 7 часов отправился вместе с Раулем к аббату Скарону. Множество экипажей, портшезов, лакеев и лошадей теснилось на улице Турнель. Атос проложил себе дорогу и в сопровождении Рауля вошел в дом. Прежде всего им бросился в глаза Арамис, стоявший около большого широкого кресла на колесах. В этом кресле под шелковым балдахином, прикрытый парчевым одеялом, сидел маленький человечек, еще не старый, с веселым смеющимся лицом, которое иногда бледнело.
9: Причем, однако, глаза больного не теряли выражения живости, ума и любезности.
7: То был аббат Скарон, всегда веселый, насмешливый, остроумный, всегда страдающий и почесывающийся маленькой палочкой. Вокруг этого подобия кочевой кибитки толпились мужчины и дамы. Комната была чисто прибрана, недурно обставлена. Длинные шелковые занавеси, затканные цветами, когда-то яркими, а теперь несколько полинявшими, закрывали окна. Обивка стен, хоть и скромная, отличалась большим вкусом. Два вежливых, благовоспитанных лакея почтительно прислуживали гостям. Увидев Атоса, Арамис двинулся к нему навстречу и, взяв его за руку, представил Скарону, который очень радушно и с большим уважением встретил нового гостя, а к виконту обратился с остроумным приветствием. Рауль не произнес в ответ ни слова. Он не осмелился состязаться с королем остроумия, но поклон его был во всяком случае грациозным. Потом Арамис познакомил Атоса с 2-3 из своих приятелей, и после того, как тот обменялся с ними несколькими любезными словами, легкое замешательство, вызванное его приходом, изгладилось, и разговор снова стал общим.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
7: Через несколько минут, в течение которых Рауль успел освоиться и разобраться в топографии общества, дверь снова отворилась, и лакей доложил о мадемуазель Поле. Атос прикоснулся к плечу виконта.
8: «Обратите на нее внимание, Рауль», — сказал он. «Это историческая личность. Генрих IV был убит в то время, когда ехал к ней».
7: Рауль вздрогнул. За последние дни перед ним уже несколько раз приподнималась завеса, скрывающая героическое прошлое. Эта женщина, еще молодая и красивая, знала Генриха IV и говорила с ним. Все столпились около мадемуазель Поле, так как она и сейчас пользовалась большой известностью. Это была высокая женщина с тонкой гибкой талией и густыми рыжевато-золотистыми волосами, какие так любил Рафаэль и какими Тициан наделял своих Магдалин. За этот цвет волос, а может быть, за первенство среди других женщин, ее прозвали «Львицей».
8: Да будет известно нашим очаровательным современницам, которые претендуют на этот фешенебельный титул, что он происходит не из Англии, как они, может быть, думают, но от их прекрасной и остроумной соотечественницы, мадемуазель Поле. Мадемуазель Поле, не обращая внимания на шепот, поднявшийся со всех сторон ей навстречу, подошла прямо к Скарону. «Итак, вы обеднели, мой милый аббат», — сказала она спокойно. «Мы узнали об этом сегодня утром у госпожи Рамбулье. Нам сообщил это господин де Грасс».
10: «Да, но зато государство обогатилось», — ответил Скаррон. «Нужно уметь жертвовать собой для блага Отечества. Теперь кардиналу можно будет увеличить свой ежегодный расход на духи и помаду на 1500 ливров», — заметил какой-то фрондер, в котором Атос узнал всадника, встретившегося ему на улице Сент-Оноре.
8: «Да, но что скажет на это муза?» — заметил Арамис самым медовым голосом, которая любит золотую середину. «Потому что си Вирджилио пуэр аут толерабеле десит, хоспитиум кадерант омнис экринибус идра». Если бы у Вергилия не было отрока и пристойного крова, его гидра лишилась бы своих щупалец.
10: «Отлично», — сказал Скаррон, протягивая руку мадемуазель Поле. «Но хоть я и лишился моей гидры, при мне, по крайней мере, осталась львица». В этот вечер все еще более обычного восхищались остротами Скаррона. «Все-таки хорошо быть притесняемым». Господин Минаж приходил от слов Скаррона прямо в неистовый восторг. Мадемуазель Поле направилась к своему обычному месту, но прежде чем сесть, окинула всех присутствующих взглядом королевы и на минуту остановила его на Рауле. Атос улыбнулся.
8: «Мадемуазель Поле обратила на вас внимание, виконт», — сказал он. «Пойдите поприветствуйте ее». «Будьте тем, что вы есть на самом деле, то есть простодушным провинциалом. Но смотрите, не вздумайте заговорить с нею о Генрихе IV». Виконт краснея подошел к львице и вмешался в толпу мужчин, теснившихся вокруг нее. Таким образом составились две строго разграниченные группы. Одна из них окружала Минажа, другая — мадемуазель Поле. Скаррон присоединялся то к той, то к другой, лавируя между гостями в своем кресле на колесиках с ловкостью опытного лоцмана, управляющего судном среди рифов.
11: «Когда же мы поговорим?» — спросил Атос у Арамиса.
8: «Подождем. Сейчас еще мало народу, мы можем привлечь внимание».
10: В эту минуту дверь отворилась, и лакей доложил о приходе господина коадьютора. Все обернулись, услышав это имя, которое уже становилось знаменитым. Атос тоже взглянул на дверь. Он знал аббата Ганди только по имени. Вошел маленький черненький человечек, неуклюжий, близорукий, не знающий, куда девать руки, которые ловко справлялись только со шпагой и пистолетами. С первого же шага он наткнулся на стол, чуть не опрокинув его. И все же, несмотря на это, в лице его было нечто величавое и гордое. Скаррон подъехал к нему на своем кресле. Мадемуазель Поле кивнула ему и сделала дружеский жест рукой. «А!» — сказал коадьютор, наскочив на кресло Скаррона и тут только заметив его. «Так вы попали в немилость, аббат!» Это была сакраментальная фраза. Она повторялась 100 раз в продолжении сегодняшнего вечера, и Скаррону приходилось в 100-й раз придумывать новую остроту на ту же тему. Он едва не растерялся, но собрался с силами и нашел ответ. «Господин кардинал Мазарини был так добр, что вспомнил обо мне», — сказал он. «Великолепно!» — воскликнул Минаж. «Но как же вы теперь будете принимать нас?» продолжал коадьютор. «Если ваши доходы уменьшатся, мне придется сделать вас каноником в соборе Богоматери?» «Нет, я вас могу подвести». «Значит, у вас есть какие-то неизвестные нам средства?»
8: «Я займу денег у королевы».
11: «Но у Ее Величества нет ничего, принадлежащего лично ей», — сказал Арамис. «Ведь имущество супругов нераздельно». Коадьютор обернулся с улыбкой и дружески кивнул Арамису. «Простите, любезный аббат, вы отстали от моды, и мне придется вам сделать подарок».
12: «Какой?» — спросил Арамис.
11: «Шнурок для шляпы».
12: Все глаза устремились на коадьютора, который вынул из кармана шнурок, завязанный каким-то особым узлом. «А-а-а!» — воскликнул Скаррон. «Да ведь это проща!»
11: «Совершенно верно!» — сказал коадьютор. «Теперь все делается в виде прощи, а-ля Фронда. Для вас, мадемуазель Пале, у меня есть веер а-ля Фронда. Вам, Дербле, я могу рекомендовать своего перчаточника, который шьет перчатки а-ля Фронда, а вам, Скаррон, своего булочника, и притом с неограниченным кредитом. Он печет булки а-ля Фронда и привкусные». Арамис взял шнурок и обвязал им свою шляпу. В эту минуту дверь отворилась, и лакей громко доложил: «Герцогиня де Шеврес!» При имени герцогини де Шеврес все встали. Скаррон торопливо подкатил свое кресло к двери. Рауль покраснел, а Атос сделал Арамису знак, и тот сейчас же отошел в амбразуру окна. Рассеянно слушая обращенные к ней со всех сторон приветствия, герцогиня, по-видимому, искала кого-то или что-то. Глаза ее загорелись, когда она увидела Рауля. Легкая тень задумчивости легла на ее лицо при виде Атоса, а когда она заметила Арамиса, стоящего в амбразуре окна, она вздрогнула от неожиданности и прикрылась веером. «Как здоровье бедного Вуатюра?» — спросила она, как бы стараясь отогнать нахлынувшие мысли. «Вы ничего не слыхали о нем, Скаррон?» «Как, Вуатюр болен?» — спросил дворянин, беседовавший с Атосом на улице Сент-Оноре. «Что с ним?» «Он сел играть в карты», — сказал коадьютор. «По обыкновению разгорячился, но не мог переменить рубашку, так как лакей не захватил ее. И вот бедный Вуатюр простудился и лежит при смерти».
12: «Где он играл?»
11: «Да у меня же. Нужно вам сказать, что Вуатюр поклялся никогда не прикасаться к картам. Через 3 дня он не выдержал и явился ко мне, чтобы я разрешил его от клятвы. К несчастью, у меня в это время был наш любезный советник Бруссель, и мы были заняты очень серьезным разговором в одной из самых дальних комнат. Между тем Вуатюр, войдя в приемную, увидал маркиза де Люин за карточным столом в ожидании партнера. Маркиз обращается к нему и приглашает сыграть. Вуатюр отказывается, говоря, что не станет играть до тех пор, пока я не разрешу его от клятвы. Тогда Люин успокаивает его обещанием принять грех на себя. Вуатюр садится за стол, проигрывает 400 IQ, выйдя на воздух, схватывает сильнейшую простуду и ложится в постель, чтобы уже больше не встать».
12: «Неужели милому Вуатюру так плохо?» — спросил Арамис из-за оконной занавески.
11: «Увы, очень плохо», — сказал Минаж. «Этот великий человек, по всей вероятности, скоро покинет нас.
12: Десерет орбем.
11: Он покидает мир».
12: «Ну, он-то не умрет»,
11: — резко проговорила мадемуазель Пале.
12: «И не подумает даже. Он, как турок, окружен султаншами. Госпожа де Санто прилетела к нему кормить его бульоном. Госпожа Ларенадо греет ему простыни, и даже наша приятельница маркиза Рамбулье посылает ему какие-то отвары».
11: «Вы, однако, не любите его, моя дорогая парфянка», — сказал, смеясь, Скаррон.
12: «Какая ужасная несправедливость, мой милый больной», — воскликнула мадемуазель Поле. «У меня к нему так мало ненависти, что я с удовольствием закажу обедню за упокой его души».
11: «Недаром вас прозвали львицей, моя дорогая», — сказала герцогиня де Шеврес. «Вы прибольно кусаетесь».
12: «Мне кажется, вы слишком презрительно относитесь к большому поэту, сударыня», — осмелился заметить Рауль.
11: «Большой поэт? Он? Сразу видно, что
12: Как вы сами сейчас признавались, вы приехали из провинции, виконт, и что никогда не видали его. Он большой поэт, да в нем и 5 футов не будет».
11: «Браво, браво!» — воскликнул высокий, худощавый и черноволосый человек с лихо закрученными усами и огромной рапирой. «Браво, прекрасное поле! Пора указать этому маленькому вуатюру его настоящее место. Я ведь кое-что смыслю в поэзии и заявляю во всеуслышание, что его стихи мне всегда казались преотвратительными».
8: «Кто этот капитан, граф?» — спросил Рауль.
11: «Господин де Скюдери,
8: автор романов «Клелия» и «Кир Великий»,
11: добрая половина которых написана его сестрой.
8: Вот она разговаривает с хорошенькой девушкой там, около Скарона».
11: Рауль обернулся и увидел 2 новых, только что вошедших посетительниц. Одна из них была прелестная, хрупкая девушка с грустным выражением лица, прекрасными черными волосами и бархатными глазами, похожими на лиловые лепестки Ивана да Марии, среди которых блестит золотая чашечка. Другая, под покровительством которой, по-видимому, находилась молодая девушка, была сухая, желтая, холодная женщина, настоящая дуэнья или ханжа. Рауль дал себе слово не уходить от аббата Скарона, не поговорив с хорошенькой девушкой с чудными бархатными глазами, которая по какому-то странному сочетанию мыслей напомнила ему, хотя внешнего сходства не было никакого, бедную маленькую Луизу. Она лежала

0: Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Между тем Арамис подошел к коадьютору, который, смеясь, шепнул ему на ухо несколько слов. Несмотря на все свое самообладание, Арамис невольно вздрогнул.
3: «Смейтесь же», — сказал господин Дерец, — «на нас глядят».
2: И он отошел к герцогине де Шеврес, около которой составился большой кружок. Арамис притворно засмеялся, чтобы отвести подозрения каких-нибудь досужих наблюдателей. Увидев, что Атос стоит в амбразуре окна, из которой он сам недавно вышел, он обменялся несколькими словами кое с кем из присутствующих и незаметно присоединился к нему. Между ними тотчас же завязался оживленный разговор. Рауль, как было условлено с Атосом, подошел к ним.
4: «Аббат декламирует мне рандо вуатюра»,
2: — громко сказал Атос. «По-моему, оно несравненно». Рауль постоял около них несколько минут, потом отошел к группе, окружавшей герцогиню де Шеврес, к которой присоединились с одной стороны мадемуазель Поле, а с другой — мадемуазель Скюдери. «Ну-с», — сказал коадьютор, — «а я позволю себе не согласиться с мнением господина Скюдери. Я нахожу напротив, что вуатюр — поэт, но при этом только поэт. Политические идеи ему совершенно не свойственны».
3: «Итак», — шепотом спросил Атос, — «завтра»,
2: — быстро ответил Арамис.
3: «В котором часу?»
2: «В 6.
3: «Где?»
2: «В Сен-Манде».
3: «Кто вам сказал?»
2: «Граф Рашфор». Тут к ним подошел кто-то из гостей. «А философские идеи, — сказал Арамис, — их тоже нет у бедного вуатюра. Я совершенно согласен с господином коадьютором. Вуатюр — чистый поэт». «Да, в одном отношении он, конечно, замечателен, — заметил Минаж. Но потомство, воздавая ему должное, поставит ему в упрек излишнюю вольность стиха. Он, сам того не сознавая, убил поэзию».
5: «Убил! Вот настоящее слово!» — воскликнул Скюдери.
2: «Зато его письма — верх совершенства», — заметила герцогиня де Шеврес. «О, в этом отношении он вполне заслуживает славы», — согласилась мадемуазель Скюдери.
5: «Совершенно верно, но только когда он шутит», — сказала мадемуазель Поле. «В серьезном эпистолярном жанре он просто жалок. И согласитесь, что когда он не груб, он пишет попросту плохо».
2: «Признайтесь все же хоть в том, что шутки его неподражаемы».
5: «Да, конечно», — сказал Скюдери, крутя ус. «Я нахожу только, что у него вымученный юмор, а шутки пошловаты. Прочитайте, например, письмо Карпа к Щуке». «Уж не говоря о том, что лучшие его произведения обязаны своим происхождением отелю Рамбулье», — заметил Минаж. «Зелида и Альсидолея, например».
2: «А я со своей стороны», — сказал Арамис, подходя к кружку и почтительно кланяясь герцогине де Шеврес, которая отвечала ему любезной улыбкой, «а я со своей стороны ставлю ему в вину еще то, что он держит себя чересчур свободно с великими мира сего». Он позволил себе слишком бесцеремонно обращаться с принцессой, с маршалом Дальбре, с господином де Шомбером и даже с самой королевой.
5: «Как с королевой?» — воскликнул Скюдери и, словно ожидая нападения, выставил вперед правую ногу. «Черт побери, я не знал этого. Каким же образом оказал он неуважение ее величеству?»
2: «Разве вы не знаете его стихотворение «Я думал»?» «Нет», — сказала герцогиня де Шеврес. «Нет», — сказала мадемуазель Скюдери. «Нет», — сказала мадемуазель Поле. «Правда, королева, по всей вероятности, сообщила его очень немногим», — заметил Арамис. «Но я получил его из верных рук». «И вы знаете это стихотворение?» «Кажется, могу припомнить». «Так прочтите, прочтите!» — закричали со всех сторон. «Вот как было дело», — сказал Арамис. «Однажды вуатюр катался вдвоем с

0: левой в коляске по парку Фонтенбло. Он притворился, будто задумался, и сделал это для того, чтобы королева спросила, о чем он думает. Так оно и вышло. «О чем вы думаете, господин де Вуатюр?» — спросила она. Вуатюр улыбнулся, помолчал секунд пять, делая вид, будто импровизирует, и в ответ произнес. «Я думал, почести и славу дарует вам сегодня рок, вознаграждая вас по праву за годы скорби и тревог. Но, может быть, счастливы были вы в те года, когда его... Я не хотел сказать «любили», но рифма требует того». Скюдери Менаж и мадемуазель Поле пожали плечами. «Погодите, погодите», — сказал Арамис, — «в стихотворении три строфы». «Или, вернее, три куплета», — заметила мадемуазель Скюдери. «Это просто песенка». Арамис продолжал. «Я думал, резвый Купидон, когда-то ваш соратник смелый, сложив оружие, принужден покинуть здешние пределы и мнель сулить себе успех, задумавшись близ вас, Мария. Когда вы позабыли всех, кто был вам предан в дни былые». «Не берусь решать, соблюдены ли все правила поэзии в этом куплете», — сказала герцогиня де Шеврес, «но прошу к нему снисхождения ради его правдивости. Госпожа де Отфор и госпожа Сен-Эссе присоединятся ко мне в случае надобности, не говоря уже о герцоге де Бофоре». «Продолжайте, продолжайте», — сказал Скаррон. «Теперь мне все равно. С сегодняшнего дня я уже не больной королевы». «А последний куплет? Давайте послушаем последний куплет», — попросила мадемуазель Скюдери. «Извольте, тут уж прямо поставлены собственные имена, так что никак не ошибешься». «Я думал, ибо нам, поэтам, приходит странных мыслей рой, когда бы вы в бесстрастии этом, вот здесь, сейчас, перед собой вдруг Бекингема увидали, кто из двоих бы в этот миг подвергнут вашей был опале? Прекрасный лорд или духовник?» По окончании этой строфы все в один голос принялись осуждать дерзость Вуатюра. «А я», — вполголоса проговорила молодая девушка с бархатными глазами, — «имею несчастье находить эти стихи прелестными». То же самое думал и Рауль. Он подошел к Скаррону и краснея обратился к нему. «Господин Скаррон, я прошу вас оказать мне честь и сообщить, кто эта молодая девушка, которая не согласна с мнением всего этого блестящего общества». «Ага, мой юный виконт», — сказал Скаррон. «Вы, кажется, намерены предложить ей наступательный и оборонительный союз?» Рауль снова покраснел. «Я должен сознаться, что стихи Вуатюра понравились и мне», — сказал он. «Они на самом деле хороши. Но не говорите этого. У поэтов не принято хвалить чужие стихи». «Но я не имею чести быть поэтом, и я ведь спросил у вас...» «Да, правда, вы спрашивали, кто эта прелестная девушка, не так ли?» «Это прекрасная индианка». «Прошу прощения, сударь», — смущенно сказал Рауль, «но я все-таки не понимаю, увы, ведь я провинциал». «Или иначе сказать, вы еще не научились говорить тем высокопарным языком, на каком теперь объясняются все. Тем лучше, молодой человек, тем лучше. И не старайтесь изучить его, не стоит труда. А к тому времени, как вы его изучите, никто, надеюсь, уже не будет так говорить». «Итак, вы прощаете меня, сударь, и соблаговолите объяснить, кто эта дама, которую вы называете прекрасной индианкой?»
1: «Да, конечно. Это одно из самых очаровательных существ на свете. Ее зовут Франсуаза Добинье».
0: «Она родственница Агриппы, друга Генриха IV?»
1: «Его внучка. Она приехала с острова Мартиника, и потому-то я называю ее прекрасной индианкой». Рауль с удивлением взглянул на молодую девушку. Глаза их встретились, и она улыбнулась. Между тем разговор о Вуатюре продолжался. «Скажите, сударь», — сказала Франсуаза Дубенье, обращаясь к Скаррону, словно для того, чтобы вмешаться в его разговор с виконтом. «Как вам нравятся друзья бедного Вуатюра? Послушайте, как они отделывают его, расточая ему похвалы. Один отнимает у него здравый смысл, другой — поэтичность, третий — оригинальность, четвертый — юмор, пятый — самостоятельность, шестой... Боже мой, что же они оставили этому человеку, вполне заслужившему славу, как выразилась мадемуазель Скюдери?» Скарон и Рауль рассмеялись. Прекрасная индианка, по-видимому, не ожидала, что ее слова произведут такой эффект. Она скромно опустила глаза, и лицо ее стало опять простодушно. «Она очень умна», — подумал Рауль. Атос, все еще стоя в амбразуре окна, с легкой усмешкой наблюдал эту сцену. «Позовите мне графа де ла Фер», — сказала коадьютору герцогиня де Шеврес. «Мне нужно поговорить с ним».
2: «А мне нужно, чтобы все считали, что я с ним не разговариваю», — сказал коадьютор. «Я люблю и уважаю его, потому что знаю его былые дела, некоторые, по крайней мере, но поздороваться с ним я рассчитываю только послезавтра утром».
1: «Почему именно послезавтра утром?» — спросила госпожа де Шеврес.
2: «Вы узнаете завтра вечером», — ответил, смеясь, коадьютор.
1: «Право же, любезный Ганди, вы говорите, как апокалипсис», — сказала герцогиня. «Господин Дорбле», — обратилась она к Арамису, — «не можете ли вы сегодня оказать мне еще одну услугу?» «Конечно, герцогиня, сегодня, завтра, когда угодно, приказывайте». «Так позовите мне графа де ла Фер, я хочу с ним поговорить».
2: Арамис подошел к Атосу и вернулся вместе с ним к герцогине.
1: «Вот то, что я обещала вам, граф»,
2: — сказала она, подавая Атосу письмо.
1: «Тому, о ком мы хлопочем, будет оказан самый любезный прием».
2: «Как он счастлив, что будет обязан вам, герцогиня».
1: «Вам нечего завидовать ему, граф, ведь я сама обязана вам тем, что узнала его», — сказала герцогиня, с лукавой улыбкой, напомнившей Атосу и Арамису очаровательную Мари Мишон.
2: С этими словами она встала и велела подать карету. Мадемуазель Поле уже уехала, мадемуазель Скюдери собиралась уезжать. «Виконт», — обратился Атос к Раулю, — «проводите герцогиню де Шеврес. Попросите ее, чтобы она, спускаясь по лестнице, оказала вам честь опереться на вашу руку, и по дороге поблагодарите ее».
1: Прекрасная индианка подошла проститься со Скароном.
2: «Вы уже уезжаете?» — спросил он.
1: «Я уезжаю одной из последних, как видите. Если вы будете иметь известие о господине де Вуатюре, и в особенности, если они будут хорошие, пожалуйста, уведомите меня завтра».
2: «О, теперь он может умереть», — сказал Скарон.
1: «Почему?» — спросила девушка с бархатными глазами.
2: «Потому что ему уже готов панегирик». Они расстались, оба смеясь, но девушка еще раз обернулась и с участием взглянула на бедного паралитика, который провожал ее любовным взором.
3: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
1: Мало-помалу толпа поредела. Скаррон как будто не замечал, что некоторые из его гостей таинственно шептались о чем-то, что многим из них приносили письма, и что, казалось, вечер устроен с какой-то тайной целью, а совсем не для разговоров о литературе, хотя все время и толковали о ней. Но теперь Скаррону было все равно. Теперь у него в доме можно было фрондировать сколько угодно. С этого утра, как он сказал, он перестал быть больным королевы. Рауль проводил герцогиню де Шеврес и помог ей сесть в карету. Она дала ему поцеловать свою руку, а потом, под влиянием одного из тех безумных порывов, которые делали ее такой очаровательной и еще более опасной, привлекла его к себе и, поцеловав в лоб, сказала:
5: «Виконт, пусть мои пожелания и мой поцелуй принесут вам счастье».
1: Потом оттолкнула его
2: и велела кучеру ехать в особняк Люинь. Лошади тронулись. Герцогиня еще раз кивнула из окна Раулю, и он, растерянный и смущенный, вернулся в салон. Атос понял, что произошло, и улыбнулся.
1: «Пойдемте, виконт», — сказал он, — «пора ехать. Завтра вы отправитесь в армию принца. Спите хорошенько. Это ваша последняя мирная ночь».
5: «Значит, я буду солдатом!» — воскликнул Рауль. «О, благодарю! Благодарю вас, граф, от всего сердца!»
2: «До свидания, граф», — сказал аббат Дербле. «Я отправляюсь к себе в монастырь».
1: «До свидания, аббат», — сказал коадьютор. «Я завтра говорю проповедь и должен еще просмотреть десятка два текстов». «До свидания, господа», — сказал Атос. «А я лягу и просплю 24 часа кряду. Я на ногах не стою от усталости». Они пожали друг другу руки и, обменявшись последним взглядом, вышли из комнаты. Скаррон украдкой следил за ними сквозь занавеси своей гостиной. «И ни один-то из них не сделает того, что говорил», — усмехнувшись своей обезьяньей улыбкой, пробормотал он. «Ну что ж, в добрый час, храбрецы. Как знать, может быть, их труды вернут мне пенсию. Они могут действовать руками, это много значит. У меня же, увы, есть только язык. Но я постараюсь доказать, что и он кое-чего стоит. Эй, Шампенуа! Пробило 11 часов, вези меня в спальню. Право, эта мадемуазель Добинье очаровательна». И несчастный паралитик исчез в своей спальне. Дверь затворилась за ним, и вскоре огни один за другим потухли в салоне на улице Турнель.
4: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
3: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Лекарство и сустав». Читает Алла Човжик.
1: У одного из петербургских мировых судей разбиралось дело. Какой-то мещанин обвинял степенного бородача-кучера, что тот его неправильно лечил. Выяснилось дело так. Кучер пользовался славой прекрасного, знающего и добросовестного доктора. Лечил он от всех болезней составом, как называли свидетели, суставом собственного изобретения. Состоял сустав из ртути и какой-нибудь кислоты, карболовой, серной, азотной, какой бог пошлет. Кто ее знает, какая она? К ней тоже внутро не влезешь, да и нутра у ей нету. Известно, кислота и ладно. Пациентов своих кучер принимал обыкновенно, сидя на козлах, и долго не задерживал. Аскультацией, диагнозами и прогнозами заниматься ему было не досуг. «Ты чего, хвораешь, что ли?» «Хвораю, батюшка. Не оставь, отец». «Стал быть, хворый», — устанавливает кучер. «Да уж так. Выходит, что хворый», — вздыхает пациент. «У меня, знаешь, денежки-то вперед. 5 рублев». «Знаю, говорили. Делать нечего, бери». Степенный кучер брал деньги и вечерком на досуге у себя в кучерской готовил ртуть на кислоте, подбавляя либо водки, либо водицы из-под крана, по усмотрению. От ревматизма лучше, кажется, действовала вода, а для борьбы с туберкулезом требовалась водка. Кучер тонко знал свое дело, и слава его росла. Но вот один мещанин остался неудовлетворенным. Испробовав кучеровой бурды, нашел, что она слабовата. Попросил у кучера того же снадобья, да покрепче. «Ладно», — отвечал кучер, — «волоки 5 рублев, будет тебе покрепче». На этот раз лекарство действительно оказалось крепким. После второго приема у мещанина вывалились все зубы и вылезли волосы. И он же еще остался недоволен. И в результате степенному кучеру запрещена практика. Воображаю, как негодуют остальные его пациенты. Ведь им чего доброго придется в конце концов обратиться к доктору и вместо таинственного сустава с кислотой покрепче принимать оскверненные наукой йод, хинин да салициловый натр. Русский человек этого не любит. К науке он относится очень подозрительно. «Учится», — говорит он. «Учится, учится, да и заучится. Дело известное». А уж раз человек заучился, хорошего от него ждать нечего. Позовете доктора, а как разобрать сразу, учился он как следует, понемножку или заучился? Дело серьезное, спустя рукава к нему относиться нельзя. Позовите любую старуху, няньку, кухарку, ключницу, коровницу, каждая сумеет вам порассказать такие ужасы про докторов и такие чудеса из собственной практики, что вы только руками разведете. Способы лечить у них самые различные, но каждая старуха лечит непременно по-своему, а методу соседней бабы строго осуждает и осмеивает. Я знавала одну старуху, Белошвейку, та ото всех болезней с большим успехом пользовала свежим творогом и капустным листом. Творогом потрет, листом обвернет, как рукой снимет. Кухарка издевалась над этой системой со всей едкостью холодного ума. И все, даже рак желудка и вывихнутый палец лечила хреном снаружи и редькой внутро. Знакомая мне старая нянька прибегала к более утонченному и сложному приему. От каждой болезни ей нужно было что-нибудь пожевать и приложить. От всякой опухоли нянька жевала мак с медом и прикладывала. От зубной боли жевала хлеб с керосином. От ревматизма — укроп с льняным семенем. От золотухи — морковную траву с ячменным тестом. Всего не перечтешь. Очень хорошо помогало. А если не помогало, значит, сглазили. Тогда уже совсем простое дело. Нужно только спрыснуть с уголька. Для этого берут 3 уголька и загадывают на серый глаз, на черный глаз и на голубой. Потом брызнут на угольки водой и смотрят. Какой уголек зашипит, такой глаз, значит, и сглазил. Уголек этот поливают водой, а потом этой самой воды наберут в рот и прыснут прямо по лицу болящему. Сделать это нужно неожиданно, чтобы болящий перепугался. И если он малолетний, то разревелся бы благим матом. А если взрослый, выругался бы и послал бы вас ко всем чертям. Об этой няньке я вспомнила недавно, и вот при каких обстоятельствах. Я простудилась, слегла и на другой день позвала доктора. Пришел худой, меланхолический человек с распухшей щекой и упрекнул меня, зачем я не пригласила его тотчас же, как почувствовала себя больной. «Может быть, вы уже приняли какое-нибудь лекарство?» «Нет», — отвечала я, — «выпила только малины».
2: «Стыдно, стыдно», — упрекнул он меня снова.
1: «Заниматься каким-то знахарством, когда к вашим услугам врачи и медикаменты. Что же тогда говорить про людей неинтеллигентных?»
3: Я молчала и опустила голову, делая вид, что подавлена стыдом. Не могла же я ему объяснять, какая в сущности неприятная штука звать доктора. Во-первых, нужно все убрать в комнате, иначе он рассядется на вашу шляпу и на вас же рассердится. Во-вторых, нужно приготовить бумагу для рецепта, которую он сам же будто нечаянно смахнет под стол, а потом будет приобидно удивляться, что в интеллигентном семействе нет листка бумаги. Потом нужно выдумать, какая у вас вообще всегда бывает температура по утрам, днем и по вечерам. Каждый доктор в глубине души уверен, что для человека нет лучшего развлечения, как мерить свою температуру. Подите-ка, разуверьте его в этом. Но самое главное, что вы должны сделать, это приготовить деньги, непременно бумажные, и держать их так, чтобы доктор отнюдь не мог их заметить. Самое лучшее – держать их в левой руке, в кулаке. А потом, когда почувствуете, что доктор скоро уйдет, потихоньку переложить их в правую. Если вы приготовили деньги звонкой монетой, я вам не завидую. Они выскочат из вашего кулака как раз в тот самый момент, когда вы будете пожимать докторскую руку нежно и значительно. Доктор увидит ваши деньги, и все лечение на смарку. Если же вы хотите, чтобы лечение пошло вам на пользу, то вы должны играть в такую игру, как будто доктор очень добрый и лечит вас даром. Так как всего этого я рассказать не могла, то и сделала вид, что сконфузилась. Он тоже замолчал и задумался, потирая свою распухшую щеку.
4: «У вас зубы болят?» — спросила я.
2: «Да не знаю сам, что такое. Должно быть, простудился».
4: «А вы бы к дантисту?»
2: «Не хочется. Боюсь, что только даром разверидит».
4: «Надуло, верно».
2: «Должно быть».
4: «А вы бы припарку положили, согревающую?»
2: «Вы думаете, поможет?»
4: Оживился он вдруг. «Не знаю. А вот есть еще одно народное средство. Мне нянька говорила, опытная старуха. Нужно, знаете ли, хлеб с керосином пожевать и привязать к щеке».
2: «С керосином? Это интересно. Только зачем же жевать? Может быть, просто размешать?»
4: «Не знаю. Она говорила, что жевать».
1: Он радостно вскочил со стула и пожал мне руку.
2: «Знаете, эта идея, очень вам благодарен. Это, конечно, вздор, но тем не менее. И много нужно керосина?»
1: Он так загорелся нянькиной терапевтикой, что даже забыл прописать мне рецепт.
2: Трудно русскому человеку лекарства принимать.
1: Конечно, наука, в нее не верить нельзя. Ну а сустав, тот как-то уютнее, душевнее. Жаль, что степенному кучеру запрещена практика. Я бы послала к нему моего доктора.
0: Мы читали рассказ Стеффи «Лекарство и сустав». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Угроза эпидемии в Иркутской области полностью отсутствует. Представители Роспотребнадзора указали, что Всемирная организация здравоохранения подтвердила безопасность ситуации, так как почти 5000 анализов не выявили опасных патогенов после смерти сотрудницы противочумного института от внебольничной пневмонии. В ведомстве уточнили, медицинское наблюдение завершено для 90% контактных лиц, а сама погибшая имела иммунитет и не допускала аварии при работе с инфекциями. Соединенные Штаты с пониманием приняли к сведению позицию России по возможности трехсторонней встречи по Украине. Об этом сообщил Сергей Лавров. Министр иностранных дел говорил об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИДов стран-участниц Содружества независимых государств.
2: Американцы предложили организовать такие переговоры. Москва согласилась при понимании, что нам нужно провести выбор, а потом будем договариваться о сроках, месте и других деталях, о повестке дня. Сразу же после того, как мы ответили таким образом на американское предложение, киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, которые проходили в Государственную Думу. И мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. И американская сторона с пониманием приняла к сведению наши аргументы.
1: Сергей Лавров также напомнил о беспрецедентном количестве террористических атак по гражданским целям, включая избирательные участки, которые совершил киевский режим в дни выборов. Киев частично лишился света и водоснабжения после ударов российской армии по объектам, задействованным в военно-промышленном комплексе Украины. Круглосуточные подчасовые отключения электроэнергии в ряде украинских регионов на 8 октября ввела компания «Укрэнерго». По данным городских властей, на правом берегу Киева обесточены водопроводные насосные станции. Национальный энергооператор уточнил, ограничения затронут как промышленность, так и бытовых потребителей. Однако точный список пострадавших областей не раскрыл. Министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космосе. По данным МИДа России, решение принято на заседании Совета в туркменской зоне Аваза, где также анонсировали следующую встречу глав внешнеполитических ведомств в Бишкеке в апреле 2027 года. Кроме того, в пятницу в Туркменбаши состоится саммит лидеров Содружества при участии президента России Владимира Путина. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ярославль. Галерея актерской славы Леонида Куравлева. Столица Золотого кольца России. Город древний и прекрасный. Здесь есть на что посмотреть. Здание гимназии, в которой учился поэт Некрасов. Знаменитый Волковский театр. Монолиты крепостных башен, монастыри, усадьбы. Однако некоторые гиды не зря настоятельно рекомендуют любопытным туристам: обращайте внимание на подворотни старинных домов в центре Ярославля. Не пожалеете, там можно увидеть настоящие чудеса. Например, галерею актерского мастерства Леонида Куравлева.
1: Имя на карте.
3: Чувствуйте себя как дома. Да не забывайте, что в гостях.
2: Популярный советский фильм Георгия Данелии «Афоня» давно разобрали на цитаты. Ярославцам эта картина особенно дорога. Ее снимали здесь летом 1974 года. В кадре зрители увидели как центральные улицы города, так и свои родные хрущевки. В 1975 году фильм вышел на первое место в советском прокате. А герои Леонида Куравлева и Евгения Леонова стали народными любимцами.
1: Имя на карте.
2: Если идти от памятника Ярославу Мудрому вдоль стены Спаса Преображенского монастыря, не надо вместе с основным потоком сворачивать налево, на шумную Первомайскую. Проходите прямо на тихую улицу Нахимсона. Вот тут-то не пропустите вход в арку, расположенную в фасаде дома номер 21. Она будет по правую руку. Это и есть галерея Куравлева. Длинная арка проходит под всем домом и ведет во двор. Под ногами темный аккуратный булыжник, в который встроены большие звезды с названиями популярных фильмов с участием Леонида Куравлева. На каждый выбит год выхода картины, имя режиссера. Но главное – стены. Центральное место здесь занимает барельеф известного актера и его подпись – «Признание в любви». Он не раз говорил о теплых чувствах к Ярославлю. А дальше вся арка украшена муралами, имитирующими стиль киноафиш фильмов, в которых сыграл Куравлев. Полное ощущение хорошо освещенного коридора в фойе в кинотеатре. Арка выводит во двор, где находится стилизованная под советское время пивная «Афоня». А за пивной туриста встречает скульптурная композиция. Собственно, «Афоня», роль которого исполнил Леонид Куравлев, «Коля Штукатур» в исполнении Евгения Леонова и, конечно, «Кот», которого сантехник «Афоня» героически спас, когда прорвало трубу. Памятник труд, фотографируют, обнимают и приходят к нему снова и снова.
1: Имя на карте.
2: Во время съемок фильма Леонид Куравлев искренне полюбил Ярославль. После часто приезжал сюда на отдых, предпочитая этот русский город заграничным курортом. В свой последний визит он сказал:
3: «Я желаю людям Ярославля и Ярославской области всего самого хорошего, здоровья, тепла вам, чтобы стены ваших домов вас согревали и чтобы в душе всегда было солнышко».
2: Ярославль. Галерея актерской славы Леонида Куравлева.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Они оба замолчали, и вдруг громко шмыгнул носом ушатиков, затоптался, передвинулся на площадке и беспокойством вполз шепот сквозь тьму в комнату.
3: «Товарищ лейтенант, что вы там щелкаете? Не оружие у вас?»
2: «Нет, Ваня, зажигалка. Очень хочу курить. Сигареты кончились. У вас что-нибудь есть покурить?»
3: «Ах, Господи!»
2: Ахнул Шатиков и, вероятно, озадаченный, шлепнул себя ладонью по бедру.
3: «А я думаю, защелкало у вас, не пистолетом ли балуетесь? Мысль дурная пришла, как бы с отчаяния в себя не пальнули. И, Господи, моя мама, есть у меня курево, есть, сигарет трофейные, цельная пачка есть. Если можно, откройте дверь, дайте мне несколько штук».
2: «Да что же вы раньше-то? Сейчас я... Если бы вы раньше, так я бы... Сейчас я ключом открою, только втихаря, товарищ лейтенант, ладно? Откройте».
1: Тихо звякнул, заскоблил ключ в замке, а потом дверь отворилась, и в проеме темноты, теплой, плотно сгустившейся на маленькой лестничной площадке с голубоватым от звезд круглым оконцем вверху, неловко толкнулся навстречу своими горячими руками едва различимый за порогом ушатиков, засовывая Никитину в пальцы пачку сигарет, бормоча сконфуженно:
3: «И как вы раньше-то? Не курю я, а так для фасону со всеми дым когда пустить. Всю пачку возьмите, не нужно мне».
2: «Спасибо». Никитин нащупал сигарету. Пламя зажигалки красновато осветило молодое удивленное лицо Ушатикова. Поморгав, замерцали остановленные на жидком пламени растерянно ждущие чего-то глаза, а юношеская шея его вытягивалась столбиком, вся открытая расстегнутым воротником гимнастерки. Спертая духота скапливалась тут, на тесной площадке, подымалась теплом из нижнего этажа.
3: «Может быть, вместе покурим, Ушатиков?» — сказал Никитин.
2: И, заметив, что не было при нем положенного часовому оружия, усмехнувшись, спросил: «Ну, а где ваш автомат? Что же вы меня без оружия охраняете?»
1: Он прикурил, но не затушил огонек зажигалки, смотрел на добрые губы Ушатикова. Так было веселее, спокойнее как-то ему.
3: «В углу он, извините, товарищ лейтенант», — забормотал Ушатиков, повозил еле слышно сапогами, потупился, затем перевел разговор легонько. «И кошка, дура такая немецкая, пришла дачи снизу и пристроилась на половичке. Спит себе сатана, как русская, и никаких. Пристала ко мне», — ласково прибавил он, глядя под ноги. «Видите, товарищ лейтенант, мурлычет себе животное такая. Умная, ровно с родственника нашла. Тут и стою с ней, зашибить ее сапогом боюсь».
1: Но Никитин не проявил никакого интереса к кошке, молча дал прикурить Ушатикову и погасил зажигалку. Долго молчали. Ни единого звука не было в доме, погруженном в сонный час ночи.
3: «Эх, боже мой, боже мой!» —
1: шепотом заговорил грустно Ушатиков, сдерживая кашель, давясь дымом.
3: «Не страшно вам? А утром как с вами будет, товарищ лейтенант?»
2: «Я когда-то еще до войны читал, Ваня, за все надо отвечать и расплачиваться. За все, понимаете, Ваня? Я раньше этому не верил».
3: «Да как так может быть?» —
2: не понимая, смутился и вздохнул Ушатиков.
3: «А если какой человек только доброе делал, за что же тогда? Ах, боже мой, боже мой!»
1: Они опять замолчали и так курили вместе среди несокрушимого покоя дома, разделенные порогом отворенной двери. Никитин, стоя в комнате плечом к косяку, Ушатиков на лестничной площадке. И загорались, меркли в потьмах светлячки сигарет, несовместимо связывая их недоговоренностью, одинаково неразрешимой простотой и сложностью обстоятельств, которые также не зависели от них обоих, как не зависело еще вчера утром многое, что принято считать судьбой,
3: от команд, приказов Никитина, от нервной расторопности Ушатикова у затвора орудия в часы атаки и отхода через лес немецких самоходок. «Товарищ лейтенант, слышите?» Вспыхнув, жарок сигареты выхватил, подсветил снизу лицо Ушатикова, и фосфорическими бликами тревожно скользнули его белки вправо-влево, истаивая одновременно с тускнеющим угольком сигареты. «Все время так», — договорил он, прерывисто потянув носом. «С тех пор, как встал на посту, так и слышу». «Что вы? О чем, Ушатиков?» — спросил невнимательно Никитин. И Ушатиков заговорил таинственным шепотом, проглатывая слова скороговоркой. «То на цыпочках она к двери подойдет, поцарапается, как будто ногтем, и отойдет. То поплачет у себя тихонько, чтоб не слыхать под дверью, а слух у меня, как у собаки. Комбат на улицу ее не велел выпускать, а она выходить из комнатенки боится, товарищ лейтенант, а ей что-то надо». Немочка-то глазастая, шустрая такая, а вот боится нас, как зверей каких. Слышите, товарищ лейтенант, похоже, по двери скребется. Эмма, Эмма! Остро обожгло Никитина, и, глянув в темноту, где должна быть ее дверь, почувствовал, как знойно стало лицу и горячо сдвинулось, забилось в висках сердце. Вспомнил тот момент, когда конвоируемый Таткиным утром без ремня и погон, арестованный Гранатуровым, подымался вот сюда по лестнице, и промелькнуло что-то быстрое, белое в дверной щели, а потом стукнуло наверху, прихлопнулась дверь, испуганно щелкнул изнутри ключ. «Да, в той комнате здесь рядом Эмма. Это она!» В течение многих часов, проведенных уже под арестом в своей мансарде, он почти не думал, не вспоминал о ней с последовательной и необходимой подробностью. Все, казавшееся не главным теперь, измельченным, случайным, было вытеснено из головы огромным, совершившимся, что он сделал сегодня утром, и мысль к Эмме возвращалась непрочно, лишь начинал звучать, ворочаться в ушах голос Гранатурова, и, не соглашаясь, отрицая его подозрения, он чудилось ощущал слабый вкус ее шершавых губ, видел полураскрытые улыбкой влажные зеркальца зубов, сиявших после произнесенного по слогам с радостным удивлением выученного русского имени «Вадим». Тотчас же он вытравлял и подавлял в душе это связанное с ней, будто бы преступно притрагивался к чему-то запретному, никому недозволенному, перешагнувшему установленные святые законы, что самой войной не разрешено было ему переступать.
4: «А Меженин давеча Зыкину врал, товарищ лейтенант», — стесненно проговорил Ушатиков. «На вроде у вас с немкой амуры начались». Заливал по лошадиному, ужас как плел.
3: «Нет, Меженин, не врал», — внезапно сказал Никитин. «Я знаком с ней». Сигарета зарделась. Ушатиков замялся, издавая отпыхивающиеся звуки, глотая дым, выговорил.
4: «Как же понимать, товарищ лейтенант, любовь между вами, боже мой, по-настоящему или как? Как же это такое?»
3: «Не знаю». И какое-то новое противоречивое чувство испытал Никитин. Да, конечно, Эмма должна была слышать выстрелы, крики внизу, затем могла видеть в щелку, как его вели по лестнице без ремня и погон, и тут же, вероятно, могла подумать, что несчастье случилось из-за нее, перепугалась, заперлась у себя в комнате, плача там одна, временами подходя к двери, в робости не осмеливаясь уже открыть дверь, выйти. Часовой стоял на лестничной площадке, подобно угрозе, и никто не хотел ничего объяснить ей. И Никитин со злым стыдом к своей насильной попытке не думать, забыть, отдалить все, что напоминало об Эмме, об их несправедливой близости, что внушал он себе, предавая и себя, и ее, этим защитным самообманом понял. Комбат на улицу ее не велел выпускать, что подспудно тяготило его весь день. «Ушатиков», — сказал Никитин, неожиданно решаясь и зная, что он, наконец, сделает сейчас. «Ушатиков, слушайте, это моя просьба к вам, если вы согласитесь. Немка не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Но она, наверное, думает, что виновата во всем. Я должен с ней поговорить, объяснить ей, вы понимаете? Я постучу к ней и поговорю. Все будет тихо, мы никого не разбудим, вы понимаете меня?» «А как же, товарищ лейтенант, а как же мне быть?» Замешкался и заелозил по полу сапогами Ушатиков. «Я как-никак часовой, вы ведь меня... Вы меня ведь сами в уставу учили, и вы нарушить разрешаете?» «Нет, какой все-таки милый и наивный парень этот Ушатиков. Он, кажется, извиняется передо мной. Поймите, Ушатиков, я никуда не убегу, это для вас главное. Никуда не убегу. И бежать некуда», — сказал быстро Никитин. «Остальное не имеет значения, верите мне или не верите». «Да разве не верю вам, товарищ лейтенант?» — ответил Ушатиков с оторопелым согласием, но в голосе его пульсировало недоверчивое изумление. «Не знал я, совсем не знал, что с немкой у вас. Это важно, Ушатиков, очень важно. Я должен с ней поговорить, сейчас поговорить». И, чиркнув зажигалкой, он посмотрел в проем лестничной площадки, перешагнул порог, подошел к закрытой двери напротив, увидел на ней розоватыми блестками задвигался отраженный свет, постучал тихо, слегка прикасаясь пальцем, произнес шепотом: «Эмма, ком цумир?» Однако там за дверью не отозвались. Не было слышно ни шелеста, ни шагов, ни человеческого дыхания. Нерушимая пустота ночи таилась в комнате, и Никитин постучал повторно и громче, опять позвал шепотом: «Эмма, это я, Вадим, Эмма!» Вдруг невнятное шевеление, не то всхлипывание, не то вскрик послышались где-то внизу. Потом от самого пола неразборчиво этот шорох робко пополз вверх, убыстренно толкнулся к замку, но не сразу звякнул задержанный второй поворот ключа. Неяркий огонек зажигалки сник, заколебался в потянувшем по лестнице теплом сквознячке, и через щель при открытой двери свет тускловато загорелся в испуганных огромных глазах Эммы, на ее волосах, неопрятно длинно висевших вдоль одной щеки. Пальцы ее лежали на ключицах, будто зимним холодом обдало из коридора, и все беспомощно искривленное дрожанием пухлых губ, бровей, заплаканное ее лицо показалось Никитину в тот миг больным, обреченным, некрасивым и с мукой полунемого, подбирая немецкие слова, он проговорил в отчаянном поиске нужного смысла: «Эмма, алес, алес гут». «Эмма, все, все, все хорошо». У нее как-то ослабленно запрокинулось назад лицо, выгнулось горло, она мотнула головой, заплакала, вскрикивая и шепча: «Эр лейтенант Вадим, алес зершлехт, зершлехт». «Все очень плохо, очень плохо». Бензин выгорал на фитильке зажигалки, пламя осело, немощно затухло. Никитин с поспешной резкостью нажал на колесико, брызгнули искры, фитилек затлел багровым пятнышком, наконец пыхнул капелькой пламени и окончательно сник. Никитин выругался: «Черт возьми, бензин кончился». «Товарищ лейтенант, у меня есть», — забормотал рядом Ушатиков, — «возьмите». Он взял зажигалку, на ощупь трофейную, австрийского производства, какие появились во взводе еще до Берлина, крохотный артиллерийский снарядик, и разом приостановил себя, не зажег ее и, словно забыв о потерянном праве принимать решение в своем положении, в полголоса проговорил с утверждением найденного выхода: «Лучше будет поговорить в моей комнате. Так будет лучше, Ушатиков. Если что-нибудь или приедет Гранатуров, сообщите. Кашляните громче. Не хочу подводить вас и не подведу. Вы понимаете? Понимаете?» И Ушатиков заговорщически и жарко зашелестел в темноте: «Товарищ лейтенант, отсюда я каждый шумок снизу слышу. Слух у меня собачий, не сомневайтесь. Ежели что, посигналил.
4: «Эмма», — шепотом повторил Никитин, и без света зажигалки, не хотел, чтобы Ушатиков видел их лица, раскрыл дверь в ее комнату, где молча стояла она, нашел, скользнув по теплому бедру, тонкую кисть ее опущенной руки, встречной цепко впившуюся в его пальцы, осторожно повлек за собой. «Эмма, комцумир, комцумир, руих, Эмма». «Води».
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
4: Как только Ушатиков закрыл за ними дверь и повернулся ключ в замке, они с такой нетерпеливой, горькой жадностью кинулись друг к другу, с такой молодой неистовостью сжали друг друга в объятиях, томительно и неутоленно ища губы, что она, тихонько плача, задохнулась, все еще повторяя слабыми вскриками между поцелуями: «Вадим! Вадим!» А он, ощущая вкус Эмминых слез, спутанных волос на щеках, тоже с трудом отрываясь от ее ищущего мягкого рта, шептал какой-то непонятный самому нежный туман слов, соприкасаясь дыханием с этим теплом неровного, еле переведенного ею дыхания, и как бы вдали от всего рассыпанными искорками. Верховым ветерком проходила в голове отрешенная мысль: что бы ни было, что бы с ним ни случилось, он ничего не в силах был поделать, ничего не мог остановить. Его неодолимо тянуло вот к этим ее губам, слабому протяжному голосу, к ее улавливающим каждое его движение глазам. Точно очень давно, забыто встречался и знал это ощущение где-то, знаком был с ней. «Эмма, милая», — прошептал Никитин, не отпуская ее, стараясь увидеть и не видя в потемках близкое лицо. «Что же это, как же это, ты и я? Я русский офицер, ты немка, ведь я не имею права, Эмма, милая. Я думал, что все просто так, как бывает вообще, знаешь, а это не так, не так, Эмма». Она вытерла слезы о его щеку, охватив пальцами его затылок. «Вадим, их штербе, их лебедих фон ганцем херцен, о, вас вирт мит унс вайтер. Вадим, я умираю, я люблю тебя, я всем сердцем люблю тебя. О, что будет с нами дальше?» Он помнил эти «Вирт» и «Вайтер». Ему не однажды встречалось металлическое «Мит Унс», клеймо на немецком оружии «Гот Мит Унс», «С нами Бог», и понял, что она спросила. «Если бы я мог знать, что будет», — заговорил Никитин, произнося слова то шепотом, то в полголоса, «если бы я знал, куда отправит меня все равно, что мог бы я сделать, и что могла бы ты сделать, и что вообще делать?» Он запнулся, он как в забытье говорил по-русски, но сейчас же поймал в памяти знакомую по школе фразу из Гейне: «Их вайс нихт, их вайс нихт». Она молчала, держа пальцы на его затылке. «Ты здесь, в Кёнигсдорфе, а я в Москве, в России. И мы воюем с вами, с немцами. Если бы ты жила в России, если бы я тебя встретил в России, я, наверное, такую, как ты хотел встретить. Я, наверное, люблю тебя, Эмма, люблю тебя. Понимаешь меня, Эмма, милая? Я, наверное, люблю тебя». «О, Вадим, майн либер, варум, Руслан, тварум». Эммины пальцы дрожаще сбежали с его затылка, и все тонкое, ощутимое под руками тело ее выгнулось назад, соскользнуло вниз. Она опустилась на пол, прижимаясь лбом к ногам Никитина, а он, немея в стыдливой растерянности, рывком поднял ее и с такой нежной силой стиснул, обнял за спину, что покорно подавшееся ему ее хрупкое тело сладкой иступленной мукой слилось его грудью и коленями. Они стояли так в оцепенелом объятии,
3: и он, будто бездонно погружаясь в предсмертный туман, губами хотел проникнуть в эти подставленные, солоноватые, овлажненные слезами губы, бессловно объяснить, передать ей то, что она еще не умела почувствовать. «Эмма, Эмма», — повторял Никитин, чуть откидывая ей голову, отводя длинные растрепанные волосы со щек, чтобы заглянуть в лицо, светлеющее перед ним. «Ты прости меня, что так получилось. Я не знал, что так будет. Я думал совсем другое, когда ты вошла тогда утром. Я, конечно, виноват. Я не знаю, кто из нас виноват. Нет, не в этом дело, не в этом дело. Вадим, их либеди, их либы, их либе». Она все теснее, все крепче сцепливала его шею, дрожа коленями ему в колени. Потом ноги ее обессиленно подогнулись, и с легким вскриком она потянула его вниз упругой тяжестью, словно вместе с ним падая на пол в изнеможение благодарности, восторга и страха от непонятных русских слов, от этого ответного, искреннего его порыва к ней, хотела доказать послушную преданность ему. И в обморочном звоне пустоты она шептала, увлекая его куда-то своими тянущими к низу руками: «Вадим, mein lieber, Вадим!» А он с замутнившимся сознанием, подчиненный ее намерению последней нежности, ее растянутым шепотом вдруг подумал туманно, что в нескольких шагах на лестничной площадке возле двери стоит, охраняя их, ушатиков, что невозможно, нельзя забыть об этом, и уже отрезвленный, удерживая Эмму за отклоненную спину, сжал плечи ей, заговорил и еле услышал пропадающий в глухоту темноты голос: «Эмма, мы сейчас не должны. Этого не нужно нам сейчас делать. Мы просто должны поговорить. Эмма, сядь сюда. Вот сюда, на подоконник. Здесь будет удобнее. Nehmen Sie Platz, Эмма. Bitte, Эмма». Он обнял и подвел ее к окну. Но когда посадил на подоконник, она, должно быть, не поняла, что он готовился сделать, и поймала, ласково притиснула его ладонь к своему обнаженному гладкому колену и так начала тихо сдвигать к бедру тонкую материю платьица. И, не отнимая руку, оправдывая самого себя, он стал целовать ее раскрывшиеся замершим ожиданием губы и даже зажмурился в приступе отчаяния, не зная, что происходит с ним и с нею.

0: Лондоне. Здесь произошло то, что тебе не нужно знать. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Ты ни в чем не виновата, ни в чем. И бояться тебе нечего, понимаешь? Я должен уехать. То есть меня утром не будет здесь. Но так уж случилось. Я очень любил лейтенанта Книжко. Со мной черт знает, что случилось. И я тебя, наверное, теперь не увижу. Как и почему я могу опять попасть в Кёнигсдорф? Никак я не знаю. А в штрафном нужно еще выжить. Там все сначала. Но пусть бы хуже, чем было в Сталинграде, на Днепре или в Берлине, не будет. И я знаю, что война кончается. И я никогда не попаду в Кёнигсдорф, понимаешь? А я люблю тебя, Эмма. Я чувствую и не знаю, что делать. Вот что случилось, Эмма. Я не знал, что так будет.
1: Вадим, ich verstehe nichts. Wozu Stalingrad? Wozu Berlin?
0: Вадим, я ничего не понимаю. При чем тут Сталинград? При чем тут Берлин? Она склонилась с подоконника и зачем-то вжалась носом в его нос, а ее волосы щекотали подбородок Никитину прикосновением теплой свежести и овевала сладковатым, неотделимым от нее запахом того первого утра, когда с чашечкой кофе на подносе она вошла, робея и притворно улыбаясь непонимающему его взгляду.
1: «Wozu, wozu, sprich Deutsch, ich verstehe nichts». «При чем тут это? При чем? Говори по-немецки, я не понимаю». «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten»,
0: выговорил Никитин всплывшую в памяти выученную фразу. «Помнишь, я вспоминал стихи, которые зазубрил в школе. Кажется, в 8 классе я хотел получить тогда отлично по немецкому языку, но ты не знаешь эти стихи. Гитлер сжигал книги Гейне на костре. Я знаю, вас заставляли читать только Гитлера, Mein Kampf».
1: «Гитлер?»
0: — вскрикнула Эмма и уткнулась лбом ему в грудь.
1: «Гитлер ist ein Wahnsinniger. Das ist ein böser Eindruck. So sagte mein Vater, als Hitler den Krieg gegen Russland losbrach. Aber wenn nicht dieser furchtbare Krieg, so wäre ich dir nicht begegnet. So wärest du nicht nach Königsdorf gekommen. Verzeih mich, wenn ich ungeschickt gesagt hatte».
0: «Почему ты сказал о Гитлере? Гитлер сумасшедший. Это дурной кошмарный сон, так сказал мой отец, когда Гитлер начал с Россией войну. Но если бы не эта страшная война, ты не попал бы в Кёнигсдорф. Прости меня, если я не так сказала». «За что ты просишь извинения?» — проговорил Никитин, поняв в ее торопливой речи лишь отдельные слова. «Война от тебя не зависела и не зависела от меня, Эмма, послушай». Он снова чуть-чуть отклонил ее голову, заглядывая в переливающиеся влагой ее глаза. «Я не сказал тебе главного. Мы с тобой завтра уже не увидимся. И я не хотел бы, чтобы ты думала не так, как надо, о том, что было. Я тебя очень люблю, Эмма. Ты к войне не имеешь отношения. Нет, конечно, ты имеешь отношения, но это совсем другое, ты меня понимаешь? Это совсем другое».
1: «Sprich weiter, um Gottes willen sprich».
0: «Говори дальше, ради Бога, говори», — попросила Эмма и легонько потрогала кончиком пальца его губы, точно так, одним осязанием улавливая и отгадывая смысл фраз.
1: «Du musst Deutsch lernen und ich werde Russisch lernen».
0: «Ты должен учить немецкий, а я буду учить русский». «Я очень хотел бы, чтобы ты поняла. Подожди, я буду говорить медленно, по словам. Я хочу,
1: ich will,
0: чтобы ты поняла. Нет, забыл, как это по-немецки. Хотя бы одну фразу. Я буду тебя помнить, как по-немецки помнить.
1: Vergessen,
0: забыть.
1: Nicht vergessen,
0: nicht vergessen. Понимаешь?
1: Nicht vergessen,
0: повторила она.

0: и вся вытянулась к нему, приблизила светлеющее в темноте лицо, а невесомым кончиком пальца то нажимала, то отпускала его нижнюю губу. «О, Вадим! Лерни дойч, русич дойч, варум зо? Айн момент, Вадим, ком, Вадим! Русский язык, немецкий, зачем так? Иди сюда, Вадим!» Опираясь на его плечи, она спрыгнула с подоконника и затем упорно повлекла его за руку куда-то во тьму мансарды, в угол комнаты. Там он, задержанный ее шепотом, предупреждающим «тсс», наткнулся, задел ногой стул, загремевший о тумбочку письменного столика. На этот стол после размещения взвода в доме он впервые обратил внимание, увидев на нем пластмассовый чернильный прибор, толстую оплавленную воском свечу, прикрытую колпачком, целлулоидный стаканчик, наполненный разноцветными карандашами, несколько учебников, по-школьному сложенных стопкой. Только потом он узнал, что эта комната, занятая им, была комнатой Курта.
1: «Вадим, ним плац, битте лис, майн либер».
0: «Вадим, сядь, пожалуйста, читай, мой дорогой». Но Никитин сразу не сообразил, зачем она потянула его сюда, в угол мансарды, именно к письменному столу Курта. Для чего она принялась искать что-то здесь, в нетерпении выдвигая ящики, шурша в них бумагой. Потом зажглась спичка, и спичка веселым розовым костерком осветила сложенной лодочкой ее ладони и ее глаза, пристально блестевшие перед его глазами.
1: «Вадим, ним плац».
0: Он догадался, молча пододвинул стул и сел. Костерок спички дотянулся в лодочке ее ладоней к свече, вплавленный посреди воскового нагара червячок фитилька вытаил, принял огонь, и Эмма со вздохом опустилась на подлокотник старого потертого бархатного кресла около столика, задула спичку, исподлобно взглядывая на лист бумаги.
1: «Вадим, русич дойч».
0: Она закивала.
1: «Битте их шрайбенамен, Вадим, Эмма».
0: «Пожалуйста, я пишу имена. Вадим, Эмма». Он смотрел в наклоненное лицо Эммы, на карандаш, очень четко и крупно выводивший немецкие буквы его имени. Видел край брови, прикушенные губы, крапинки веснушек вокруг немножко вздернутого носа. Видел, как под словом «Вадим» она нарисовала звездочку, замкнула ее кружком, возле написала «Русланд». Затем на другом конце листа под словом «Эмма» начертила кружок поменьше, с микроскопической точкой внутри написала под ним «Кёнигсдорф». Провела линию, соединяющую их имена через белое пространство бумаги, и на линии этой вывела три слова «Их либе дих».
2: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Александр Амфитеатров. Рассказ «Попутчик». Читает Александр Курицын.

0: Позвольте спросить, милостивый государь, вы не статский советник? Я взглянул в темный угол вагона, откуда раздался этот неожиданный вопрос, и узрел небольшого человечка, одетого в серое пальто. По близорукости и за темнотой в вагоне я не мог рассмотреть лицо серого господина, плотно укутанное в кашне. Нет, я не статский советник. А что?
1: Едем мы с вами. Наружность ваша показалась мне симпатичную. Захотелось завязать разговор. Вот я и спросил.
0: Почему же именно о чине?
1: Потому что... Да вы действительно не статский советник.
0: Помилуйте, куда мне? Закоснелый титуляшка.
1: Ну, очень рад. Так, видите ли, я, как человек искренний, не желаю никаких сближений со статскими советниками.
0: За что вы их не взлюбили?
1: За то, почтеннейший, что я сам статский советник, и вот уже 16 лет, как мои интересы столь радикально разошлись с интересами моих собратьей по сему чину, что, кроме взаимных огорчений, мы друг другу ничего причинить не можем. Ну, оставим этот вопрос. Куда изволите ехать?
0: В Рымск?
1: А, это далеко?
0: 240 верст от Москвы.
1: Хм, жаль, очень жаль.
0: Что вы сказали?
1: Нет, ничего, это я так.
0: Мы помолчали. Странный собеседник мой беспокойно ерзал на месте, словно хотел сказать что-то и не решался.
1: Молодой человек. А, молодой человек, начал он наконец.
0: Что прикажете?
1: Повторяю вам, лицо ваше внушило мне с первого взгляда непреодолимую симпатию. И, коль скоро вы не статский советник, я хотел бы оказать вам услугу.
0: Очень благодарен.
1: Я дам вам чудесный совет, который продлит дни вашей жизни, сохранит вам здоровье, спасет вас от опасности.
0: Какой же это совет? Не напиваться допьяно?
1: Нет, слезть с поезда на последней станции перед 217-й верстой.
0: Хоть раз, а чё это ради? Слезать на совсем неподходящей станции?
1: Неподходящей, может быть, зато безопасной.
0: От чего?
1: От крушения, которому неминуемо подвергнется наш поезд на 217-й версте.
0: Что?
1: Господин в сером совершенно серьезно повторил свои слова.
0: Вы, конечно, шутите, сказал я.
1: Ничуть. Я, знаете ли, не любил шуток. И когда был, я хочу сказать, когда находился на службе, а в настоящем моем грустном положении совсем уже не до шуток. Крушение будет непременно.
0: Откуда вы знаете?
1: На этот вопрос позвольте промолчать.
0: Странные заявления моего собеседника сбили меня с панталыка. Я недоумевал, кто разговаривает со мной. Мистификатор? Сумасшедший или чего доброго в самом деле какой-нибудь злоумышленник, подготовивший катастрофу и по странному капризу, задумавший исключить меня из числа своих жертв?
1: Что же, прервал он молчание, слезете?
0: Прежде чем ответить, позвольте спросить, сами вы далеко ли едете?
1: Я? Аккуратно до 217 версты.
0: Значит, вы не боитесь крушения?
1: Я ничего не боюсь.
0: Вот как? После этого вы просто железный человек.
1: Увы, нет. Когда я находился на службе, я был трусом из трусов, но теперь от всех земных перемен мне ни тепло, ни холодно. Я ведь, с позволения вашего сказать, покойник.
0: Как?
1: Покойник. Мертвец, если вам больше нравится. Вообще нежить. Не извольте стучать зубами. От этого, кроме порчи эмали, ничего не получается. А лучше выслушайте. 16 лет тому назад, в этот самый день, я ехал по казенной надобности из города Сивоплюя в город Проходимск. Близ станции Ухорезовки, я вышел из вагона на тормоз покурить. Стою себе, чиркаю спичкой о стенку вагона, как вдруг свисток, другой, третий, и прежде чем я успел сообразить, в чем дело, передний вагон стремительно попятился ко мне всей своей махиной, чугунная балюстрада тормоза перерезала мое тело аккуратно на две половинки, каждое пол меня было сплюснуто буферами в лепешку, далеко не отличавшуюся красотой форм, и в заключение обе лепешки обратились под ударами колес в тесто. Что я говорю «в тесто»? В муку, сударь, мельчайшую муку. Несмотря на быстроту действий, все это было обработано необыкновенно чисто, и когда я почувствовал себя духом, то не мог открыть среди обломков двух столкнувшихся поездов ни кусочка моего бренного тела. От меня, как говорится, только мокренько осталось. Пейзаж, а? «Очень должно быть противно», — пролепетал я. «И неприятно, и неопрятно. Вы совершенно правы, милостивый государь. Несколько дней я блуждал в качестве духа над земной поверхностью, но вскоре унаследованный от земного бытия инстинкт подсказал мне, что надо же и духу быть где-нибудь прописанным. Я скромен, милостивый государь, сознаю, что натворил при жизни много вольных и невольных прегрешений. Да если бы и ни одного не сотворил, то всякую поездку по железной дороге на том свете рассматривают как попытку к самоубийству, а за это не хвалят, и очень даже не хвалят. Поэтому я решил пристроиться прямо в ад. Но представьте себе ужас моего положения, когда на воротах ада я прочитал следующую публикацию. «Сим извещаются господа покойники всех национальностей, возрастов и полов, что ввиду распространившегося между ними за последнее время самозванства, отныне будут приниматься как в рай, так и в ад только души, могущие документально доказать свою личность или, по крайней мере, представить голову и две трети своего тела для проверки примет по реестру. Душам, не удовлетворяющим означенным условиям, предоставляется витать до скончания мира без цели и приюта в пустыне мира со всеми такового бродяжничества последствиями. Примечание. Отговорки утратой тела не принимаются в силу того соображения, что таковой утраты быть не может, ибо тело, как материя, не исчезает из мира, но лишь принимает иные формы. Я только что сам был свидетелем, как моя материя из довольно приличного статского советника превратилась сперва в две лепешки, а потом в порошок, и не мог не согласиться с основательностью резона. Но мне-то от того не легче стало. Поди-ка, собирай этот порошок, муку, пудру, когда и место, где она просыпалась, заровнено лопатами, засыпано песочком, заложено новыми шпалами, щебнем. Целый год я мыкался, не знал, как быть. Наконец набрел на счастливую идею. Черти требуют для удостоверения личности только две трети тела, Что, если я занимаю у разных покойников части тела из остающейся в их распоряжении третьей, составлю себе новый показной корпус и представлю его на адское рассмотрение? Сказано, сделано. Представил заявление куда надо. Ответили, практиковалось уже не раз и с успехом. Однако поставили условиями. Первое – производить займы исключительно у лиц одного со мной чина. Второе – у погибших приблизительно при тех же условиях, как и я сам. С того времени я рыскаю по железным дорогам, выжидая катастрофы. Где крушение, там и я. И едва какой-нибудь статский советник слетит под колеса, я к нему и смиренно предлагаю. Не уступите ли, почтеннейший, несчастному собрату вашего желудочка? Вам он все равно не нужен, покойники не кушают, а я бы вам хороший процент дал.
2: И дают?
1: Какое? До того редко, что я озлобился, и теперь мои займы, между нами, будь сказано, почти всегда насильственные. Пока дух после катастрофы стоит, ополоумевший над телом, бросишься, как коршун, урвешь сколько надо и поминай, как звали. Вот левая рука у меня от одного субъекта с Николаевской дороги. Обе ноги я подхватил по случаю, на Кукуевке. Живот приобрел у какого-то штуцрата за границей. Этаким манером я собрал себе не только две трети, но даже целое тело. Не хватает теперь лишь главного органа. Как вы уже, вероятно, заметили, головы. Попутчик мой снял шляпу, и тут я с ужасом увидел, что головы у него точно не было. А шляпа, бог весть какими судьбами, держалась над пустым пространством, замаскированным толстым шерстяным кашне. Да-с, головы. Ну, в этом разе придется действовать прямо нахрапом. Голова — вещь важная. Ее ни за какие проценты не займешь. Разве уж на дурака из дураков нарвешься? А знаете ли, с нами в поезде, в следующем вагоне, едет один статский. Ах, сколь хороша голова! Сытая, с плешкой этакой, лицо крупичатое, бакенбарды русы, вот бы! Ах! Голос попутчика даже замер от восторга.
3: «Сударь, билет ваш, пожалуйста!» — раздался над моим ухом голос кондуктора. Я проснулся.
1: О, слава богу, все это было только сон.
3: На дворе был ясный день. Поезд с шумом и грохотом проходил 200-ю версту. Я вышел на тормоз и увидел перед собой господина с необыкновенно важной физиономией. Бакенбарды, холеные щеки, все точь-точь, как... Бакенбарды, холеные щеки, все точь-в-точь, как описывало мне привидение. Можно было присягу принять, что господин, этот статский советник... Накануне генеральства, признаюсь, при виде его мое сердце сжалось недобрым предчувствием. 210, 211, 212, 213, 214, батюшки, 215. Статский советник все стоял насупротив меня и курил. И тот ведь тоже покурить вышел, подумал я, 216. А вдруг в самом деле будет крушение? Будет, не будет, будет, не будет, ой, будет, ей-богу, будет. Вот оно. И при первом тревожном свистке я, поручив свою душу небесам, спрыгнул с поезда и полетел вверх тормашками под насыпь.
1: «Говорил я вам», — донеслось до меня издали.
3: С трудом поднявшись на ноги, я увидел в суете людей, толкавшихся у соскочившего с рельсов поезда, серую фигуру, как будто знакомую мне. В руках у фигуры было что-то шарообразное. Со мной сделался обморок.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Совесть России касательно украинских переговоров чиста, заявил Сергей Лавров. По его словам, Соединенные Штаты не смогли устоять перед давлением Европы. Об этом министр иностранных дел говорил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИДа стран Содружества независимых государств.
2: Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы также полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита Путина и Трампа на Аляске. Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она похоронила Анкоридж.
1: Комментируя предложение США о проведении трехсторонних переговоров при участии Киева, министр напомнил об украинских ударах в период проведения парламентских выборов в России. Многодетный отец и его 15-летняя дочь погибли при атаке украинского дрона на автомобиль возле села Рыково в Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, уточнив, что машина была полностью уничтожена. В семье погибшего Александра Колотуна воспитывались 13 детей, а его жена, владелица местной пекарни, сейчас ожидает 14-го ребенка. Летом этого года Владимир Путин лично вручил Татьяне Колотун орден «Мать-героиня». Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Документ внесен правительством 30 сентября, а рассмотрение планируется 29 октября. Комитет считает, что проект определяет поддержание обороноспособности, технологическое лидерство и социальные обязательства, включая поддержку участников специальной военной операции и их семей. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француз Андрей Каган и японец Кенсо Асуаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном синтезе. По данным агентства ТАСС, Шведская Королевская Академия Наук подчеркнула, ученые разгадали вековую загадку химической асимметрии живых организмов, что критически важно для производства фармацевтических препаратов. И 80% россиян считают Владимира Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров, а 71% уверен, что при нем Россия стала сильнее. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Еще 69% отмечают рост уважения к стране на международной арене, 68% верят, что государство преодолеет все трудности. Добавлю, исследование проводилось в преддверии дня рождения Владимира Путина, а 7 октября ему исполнилось 74 года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей
3: старше 16 лет.
4: Василий Иванович Немирович Данченко. Главы из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
5: Из Адрианополя Скобелев двинулся на Читальджу. «Если это этап, дневка, я готов помириться. Но если после придется остановиться, не дойдя до Византии, то готов извериться во всем. Посмотрите, что это за чудная страна. Со времен Олега русские стремились сюда. Неужели же мы остановимся у цели?» И действительно, чудную страну проходили мы. Стоял еще январь, а уже безоблачные голубые небеса благоговейную тишиной веяли на еще не проснувшуюся землю. Сады и рощи стояли безлистные, но в воздухе уже изредка проносился тонкий аромат каких-то ранних цветов. Города и села поражали нас художественную пестротою. Тонкие минареты стройно рисовались в прозрачном воздухе, арки мечетей красиво изгибались над прохладными входами, за которыми густился загадочный мрак, едва-едва озаряемый маленькими лампочками турецких мечетей. Плоские кровли казались ступеньками каких-то чудовищных лестниц, разбегавшихся во все стороны. Ветер нес навстречу теплые волны иного, не нашего воздуха, нежного, ласкающего. По ночам откуда-то доносилась нервная, печальная, вздрагивающая песня мусульманского юга, и из-под низко опущенных покрывал порой женщины метали на нас то полные ненависти, то сверкавшие любопытством взгляды. Зеленые челмы и халаты мул, красные куртки албанцев, пестрые накидки молодежи — все это сливалось в какой-то яркий, красивый калейдоскоп. По вечерам, когда утихал гомон многоязычной толпы, издали доносилось меланхолическое роптание фонтанов. Кристальные струи, выбегая из желобов, проделанных в мраморных, золотою вязью покрытых досках, падали в такие же мраморные водоемы. В одном месте по пути Скобелеву прислали букет неведомо как собранных цветов. Еще не пришла их пора, и таких в окрестностях не было. Откуда это? Благодарность от турецких женщин. «От каких турецких женщин?» — изумился он. «От женщин Казанлыка, Яскизагры и Адрианополя. За то, что честь их не была нарушена, за то, что неприкосновенность гаремов свято соблюдалась вашими войсками». «Совершенно напрасно! Русские ведь женщинами не воюют». Скобелев, далеко не равнодушный к прелестям природы, восхищался этими местами по-своему. «Какие позиции!» — восклицал он. «Вот где Турция должна была бы защищать свою неприкосновенность. Первые линии защиты — Дунай, вторая — Балканы, третья — Малые Балканы и четвертая — здесь. Если бы у них было так организовано, долго еще война бы не кончилась». По пути он вел упорные споры с окружающими по совершенно отвлеченным вопросам. Скакал в карьер и злился на возможность того, что дальше Чатальджи мы не двинемся. Только что приехав в Чатальджу и получив приказание не двигаться дальше, он ночью с одним ординарцем отправился тайком на нейтральную полосу. Произвел рекогносцировку гадем киойских позиций и всей местности, так что не удайся перемирие. Найди турки войска, чтобы поставить их здесь. Скобелев уже имел понятие о том, как отбить эти позиции, как вести атаку на них. В то самое время, когда, глубоко веруя в ненужность дальнейших военных действий, все успокоились, полковник Градяков вместе с генералом сняли планы этой линии и изучили все ее детали. После Адрианополя я уже мог любоваться только на Константинополь. На остальное не хотелось и смотреть. В памяти вставала все время чудная картина Эдирне. Только каким я его видел в последнюю минуту, когда только что поднявшееся солнце облило розовым заревом своим мраморные мечети этой мусульманской Москвы. Точно окрашенные румянцем крови висели над городом четыре грациозные минарета Селима. Вспоминались и серые силуэты башен Эскисерая и развалины римской крепости. Тянуло опять назад. Чатальджа в трех верстах от станции железной дороги. Отряд весь расположился кругом в самом городе. Дома тотчас же переполнились массой офицеров, штабов, канцелярий. Не прошло нескольких дней. Предприимчивые греки и левантинцы открыли здесь бесчисленные кафе. Еще немного погодя, чуть не в каждой улочке закрасовались рестораны, а еще спустя немного из Царьграда налетела сюда международная саранча, девица легкого чтения. Немки, француженки, итальянки, армянки, гречанки. Войска, натерпевшиеся от невольного поста в Болгарии и на Балканах, стали отводить душу вовсю. Червонцы тратились щедрой рукою, вино лилось повсюду, от генерала до прапорщика, всем жилось весело. Как вдруг, словно гром грянул над отрядом, разнеслась весть о перемирии. «Неужели мы не займем Константинополя?» — взволновался Скобелев. Ему говорили о возможности коалиции, он повторял свое. «Смелому счастье служит. Мы не можем отступать. Это вопрос нашей народной чести. Мы не можем опустить своего знамени. Мы можем подписать самый великодушный мир, хотя великодушие я не понимаю, но подписать его в Византии не иначе. Это удовлетворение должно быть дано войскам. Следует занять Галлиполи и ни одно английское судно не прорвется в Босфор. Теперь или никогда. Прав тот, кто владеет. Европа не подымется, она вся уйдет на брюзжание и дипломатические угрозы. А если? А если? Вернее, что она только отхватит себе тоже клочок медвежьего ушка. Это невозможно. Я не верю, не хочу верить этому. Неужели нам, триумфаторам, старые девы дипломатии и публичные женщины биржи будут предписывать условия? Не может, не должно этого быть. Иначе почти стыдно быть русским. Будьте уверены, что проигрывают всегда малодушные и уступчивые. Уступка — это круто. Начнешь сбегать, не остановишься, пока внизу не окажешься. А нам уступать теперь, после блестящего похода, после стольких пожертвований, полноте. Торжество перемирия здесь не было торжеством. Ему не радовались. Не радовались покою, отдыху, безопасности. Здесь предпочли бы новые побоища, только чтобы дело было кончено с честью для России. Демаркационные линии и нейтральная полоса, представлявшие собой совсем пустынную и безлюдную местность, тянули к себе Скобелева. Деревни на расстоянии этих 15 верст были очищены. Ни одного часового, ни одного солдата на редутах и фортах, ни одной старухи в селах. Только одичавшие голодные псы прятались в оставленных домах. А между тем турки могли смело гордиться укреплениями этой полосы. Даже адрианопольские уступали им. Скобелев приходил в восторг от них. «Вот бы этого строителя к нам! Это гений инженерного искусства!» Я слышал, что потом в Константинополе Скобелев познакомился с ним. И это оказался природный турок Ахмед-паша. Толстый, опухший, по-видимому, неподвижный, полуграмотный турок, не знавший ни одного иностранного языка. Турки опередили в этом отношении даже европейское военное искусство. Они в последние 2 столетия вели только оборонительные войны. Было время научиться. С турецким Татлебиным Скобелев сошелся отлично. Тот даже показал ему укрепление Константинополя и планы, еще имевшиеся в проекте. «Как это удалось вам?» А я подпоил его. Он, как и все турки, не совсем равнодушен к шампанскому. Главный из фортов этой полосы, имевший позицию Санджак-Тепе, был срисован самим Скобелевым. «Знаете, этим ключом ничего не отопрешь».
6: «Почему?»
5: «А потому что добраться до него трудно. Нужно взять 5 больших фортов. А займем Санджак-Тепе, окажется, что этот ключ к замку не приходится вовсе, потому что за ним такие же ключи». Скоро объяснилось, что приказание остановиться на пути к Константинополю и не идти далее было получено из Петербурга. Оно совсем не следовало из главной квартиры действующей армии. Потом его объясняли изменившимися политическими условиями. «Жаль, что государя нет здесь при войсках», — говорил Скобелев. «Все равно дипломатия работала бы так же». «Нет. Тут окружающая среда уравновесила бы влияние дипломатов. Им ведь все равно, дипломатам. У них своя наука, свои таинства, а у наших сверх того и отечества нет вовсе. Им главное, чтобы их считали не русскими варварами, а образованными европейцами. И ради этого они на все готовы. Вы их не знаете, я рос с ними. Все эти господа мои хорошие знакомые. Для них Россия — ноль». Нет более эгоистической среды, как это. Оно понятно. Иностранное воспитание, вечная жизнь за границей. Так ведь и вы воспитывались за границей.
6: У Жерарде, да.
5: Но вы знаете, каково было мое воспитание? Не слышали?
6: Нет.
5: Сначала у меня воспитатель был немец. Несправедливый, грубый, подлый. Положительно подлый. Я ненавидел его, как только можно ненавидеть. С тех пор уже немцы были мне не по душе. Потом как-то он ударил меня, 13-летнего мальчика, при девочке, которая мне ужасно нравилась. Ударил без всякого повода с моей стороны. Я не помню, что я сделал. Вцепился в него и закостенел. А знаете ли, чему учил меня этот прохвост? Тому, что Германия для России — все.
6: что все в России сделали немцы, что в будущем Россия или должна служить Германии, или погибнуть. Не было целого мира, была одна Германия. И ненавидел же я ее, от души ненавидел. Это издавна у вас развивалось. Да. А потом отец прогнал немца, которого приставили ко мне, чтобы дисциплинировать меня, и который только ожесточил меня. Меня послали к Жерарде в Париж. Вот противоположность-то. Я до сих пор люблю Жерарде больше, чем родных моих. Этот, напротив, учил меня любить родину. Внушал, что выше отечества нет ничего на свете. Говорил, что как бы ни было унижено оно, нужно с гордостью носить его имя. Это был человек в полном смысле этого слова. В полном. После грубых ругательств и побоев я встретил мягкость, внимательность, деликатность. Мне, если что, и запрещали, то не с ветру, не потому, что так хотел воспитатель, а тотчас же объясняли, почему нельзя. Я с ним свет увидел. Я глубоко благодарен этому человеку. Он меня заставил учиться, внушил любовь к науке, к знанию. Вот в Петербурге или в Париже я с ним познакомлю вас. Увы, познакомиться с этим благородным воспитателем гениального вождя пришлось при иных условиях. Над изголовьем мертвого, над недвижным уже лицом Михаила Дмитриевича, я увидел плачущего старика. «Кто это?» — спрашиваю. «Жерарде», — отвечали мне. И он пережил его. Он, больной старик, этого полного жизни и силы молодого человека.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
6: Нашу стоянку у Константинополя долго не забудут войска скобелевского отряда. Со дня на день ждали приказа двинуться и занять Царьград. Турки уже очищали там свои казармы для войск. Население готовило цветы и флаги. Христиане подняли головы. На азиатском берегу Босфора отделывали дворец для султана. Ночью по узким улицам Стамбула, низко опустив свои капюшоны, ходили патрули, потому что само атаманское правительство хотело удержать народ от могущих быть при вступлении русских или ввиду его беспорядков. Даже нашим врагам казалась дикою мысль остановиться у ворот столицы и не занять ее, хотя на время. На берегах Босфора толпы солдат и офицеров стояли у пристани в ярком мареве чудного сказочного города, сверкавшего впереди и под полным тишины и неги безоблачным небом. У самых ног наших с поэтическим шумом разбивались голубые волны мраморного моря. Белый маяк гордо высился из его пенистой массы. Дальше в лазуревом просторе сияли полные невиданные до того роскоши острова Принцевы. Далеко-далеко за Мармарой чуть мерещился азиатский берег своими снеговыми вершинами. Можно было бы подумать, что это серебряные облака, если бы они не были так неподвижны. А прямо на север раскидывалась Византия с ее бесчисленными мечетями и дворцами. Та Византия, которая так мучительно, словно задыхаясь на своем безграничном просторе, столько веков мечтала отыскивающая выхода к Южному морю Россия. Та Византия, которой, правы или неправы, но постоянно стремились лучшие люди славянского мира. Мы различали и беломраморные стены ее киосков, и тонкие минареты ее бесчисленных джамий, и величавые купола Софии, Изеддина, Амара, Мурада, Баязида, вокруг которых легкими кружевами нависла резная из камня паутина. Десятки тысяч кровель и башен всползали на ее холмы и терялись в темных пятнах кипарисовых рощ, в зеленых облаках садов. Дивным сном каким-то казался этот Рим Европейского Востока, этот Рим славянства, за который пролилось так много слез и крови, так много, что казалось, слейся вместе, они бы затопили его до самых верхушек мусульманских храмов, до самой башни Сираксириаты и Галаты. По ночам туда же обращались восторженные взгляды,
5: Мириады огней зажигались на том берегу, точно какое-то легендарное чудовище лежало там у тихих, ласкающих волн Босфора, сторожа его своими бесчисленными пламенными очами. Мы постоянно ездили в Константинополь. Военные надевали, разумеется, штатские платья, представляя что-то до такой степени нелепое, что при одном виде друг друга принимались неудержимо хохотать. Я уже жил в Grand Hotel de Luxembourg, в отеле «Люксембург». Раз утром я еще был в постели, как кто-то постучал ко мне. «Войдите». Смотрю, Скобелев в штатском платье. Вот каким образом русские генералы должны появляться в завоеванном городе. Я, знаете, все-таки не верю. Мне кажется, что даже наша дипломатия наконец опомнится. Я со дня на день жду приказания вступить в Константинополь. «Говорят, наши войска не готовы». «Не знаю, чьи это наши. У меня под ружьем 40 тысяч. Я через 3 часа могу быть здесь. Позор, стыд». Как это ни странно, могу засвидетельствовать, что я в Святом Георгии, около Византии, видел, как Скобелев разрыдался, говоря о Константинополе, о том, что мы бесплодно теряем время и результаты целой войны, не занимая его. Теперь уже нельзя занять после мира. Какой это мир? Разве такого мы вправе были ожидать? Вы увидите, что ценой нашей крови мы дадим все врагам России и ничего не получим сами. Наконец, чего они стесняются? Я прямо предложил великому князю самовольно со своим отрядом занять Константинополь, а на другой день пусть меня предадут суду и расстреляют, лишь бы не отдавали его. Я хотел это сделать, не предупреждая. Но почем знать, какие виды и предположения есть? Может быть, это и так сбудется? Действительно, когда даже турки вокруг Константинополя возвели массы новых укреплений, Скобелев несколько раз делал примерные атаки и маневры, занимал эти укрепления, показывая полную возможность овладеть ими без больших потерь. Раз таким образом он ворвался и занял ключ неприятельских позиций, с которых смотрели на него аскеры, ничего не предпринимавшие. Порой Скобелев тогда живее других чувствовал всю нелепость нашего великодушия или трусости. Называйте как хотите, живее, потому что лучше всех понимал, что действительную силу на всякого рода конгрессах нам может дать только обладание Константинополем. Я бы созвал сюда конгресс и сам бы председательствовал на нем. А вокруг 300 тысяч штыков, на всякий случай. Тогда бы и разговаривать можно. А если бы Европа пошла против нас? Бывают в истории моменты, когда нельзя даже преступно быть благоразумным, то есть слишком осторожным. Наша честь не позволяет нам отступиться. Нужно еще несколько столетий ждать, чтобы обстоятельства сложились так же выгодно, как теперь. Вы думаете, бульдоги полезут воевать с нами? Никогда. Они разве что сорвут куртаж в виде клочка Сирии. Да, наконец, теперь рассуждать некогда. Мы здесь, это наше. И защищать это свое мы должны до последней капли крови. Вы же не думаете, чтобы теперь же Константинополь сделался русским городом? Я не дипломат. Я не знаю, почему бы ему не быть вольным городом с русским гарнизоном. Относительно коалиции... Не так легко ее составить, как вы думаете. Во-первых, никому пока и не выгодно воевать с нами. Разумеется, если мы станем малодушничать, так до коалиции доплетемся. А пока я не вижу ее необходимости. Представьте, что бы сказала Европа, если бы ввиду ее требований, оскорбительных для нашей народной чести, государь обратился бы к своему народу.
7: То есть как?
5: А так... Созвал бы своих людей, да и сказал: «Довел я русское дело до конца, теперь вся Европа на нас ополчается, отдаю дело в ваши руки». Какой бы взрыв патриотизма последовал, какие бы невиданные силы явились. И не отступились ли бы сентиментальные девы европейской дипломатии от нашей народной воли, от нашей всенародной защиты своего противу всяких покушений? Говоря, что он не дипломат, Скобелев был очень скромен.
6: В Константинополе он так сумел сойтись с Лейердом, что неведомо какими путями, но знал всю подноготную английских расчетов, надежд и происков. Лейерд, этот враг наш по преимуществу, души не чаял в Скобелеве. Английская колония Константинополя носила его чуть не на руках. Он был кумиром даже женщин, принадлежащих к этой колонии. Они все были за него. «Я должна сказать откровенно, что ненавижу русских», — встретила его одна из них, когда Скобелева знакомили с нею. «А я в красавице вижу только красавицу. И, преклоняясь перед нею, не думаю, какой нации она принадлежит», — ответил ей Скобелев. На завтраках у Скайлера, на обедах у Лейерда Скобелев знакомился с англичанами и вывел одно. «Они сами боятся. Они сами не готовы к войне вовсе. Они, как азартные игроки, будут решительны, но только до решительного момента. Когда он настанет, они на все не пойдут». В этот день, когда он посетил меня в Константинополе, он был особенно взволнован. «Нам остается одно», — говорил он. «Или перейти в разряд второстепенных держав и потерять все свое значение, или же пойти на все. Иногда поражение не бывает так пагубно, так ужасно, как сознание своего унижения, своего бессилия. Вы знаете, если мы теперь отступимся, если постыдно сыграем роль вассала перед Европой, то это победоносная в сущности война, гораздо более сильный удар нам, чем Севастополь. Севастополь разбудил нас. 1878 год заставит заснуть. А раз заснув, когда мы проснемся, знает один Аллах, да и тот никому не скажет. Скверно, скверно, подплевный лучше себя чувствовал я, чем теперь. Душно. Выйдемте на улицу, пойдем завтракать к Макгахану. Я оделся, мы вышли. Не успели мы сделать несколько шагов по Grande Rue de Пера, по проспекту Пера, как навстречу нам что-то совсем необычное по платью. Красная феска на голове, разорванный офицерский сюртук русский, сверху офицерское турецкое пальто. Скобелев даже забыл, что он представляет собой в данный момент мирного штатского. «Это что? Кто вы такой?» «Пленный, русский. Не стыдно ли вам так одеваться? Не стыдно ли? Уж если выходите, то не надевали бы на себя неприятельского мундира, срам. И это русские!» Обернулся он ко мне, когда мы подходили к отель д'Англетер, к отелю Англетер, где стоял Макгахан. «А знаете, немного спустя обернулся он ко мне. Может быть, ему, бедному, просто нечего надеть было? Я ужасно каюсь в своей вспышке. Как залезешь в душу к пленному!» Настрадался он здесь, поди. За что я его оборвал? «Мне ужасно стыдно», — заговорил он опять уже у Макгахана. «Сделайте ради меня, о чем я вас попрошу», — обратился он ко мне. «Что вам угодно? Сколько у нас у всех есть денег? У меня 20 золотых. Этого мало. Впрочем, я займу у Макгахана. Взял у того столько же или больше, не помню. Съездите в Сераскириат, где наши пленные. Там их трое или четверо офицеров и несколько солдат, и передайте им это». И он вручил мне 40 или 50 полуимпериалов. «Главное, выразите им от меня сожаление. Скажите, что я извиняюсь. Вы это сумеете. Я бы сделал это, но мне в Сераскириате показываться нельзя». Я сел верхом на первую попавшуюся лошадь, которой на улицах Константинополя заменяют извозчиков, и поехал в турецкую часть города Стамбул. До Сераскириата едва добрался. Массы войск собрались туда зачем-то. В Сераскириате обратился к чиновникам. Те сначала и ухом не повели, но, узнав, что я русский, моментально изменили свое обращение. «Нужно разрешение от Реуф-паши, чтобы видеть пленных». «А где Реуф?» «Уехал в Сан-Стефано к вашему главнокомандующему». «Кто заведует пленными?» «Майор такой-то». «Ведите меня к нему». Толстый майор, неподвижный, флегматичный, даже и не слышал, кажется, что я ему говорю. Я повторил еще раз та же история. «Да говорит ли он по-французски?» Оборачиваюсь я к провожатому. «Нет. Есть ли кто здесь, знающий этот язык?» «Есть, даже хорошо владеющий русским». Позвали этого. Оказался из наших, крымских татар. Теперь офицер. Он изложил мое требование майору. Майор говорит, что нельзя. «Передайте ему, что я отсюда не уйду до тех пор, пока не увижу пленных. Останусь здесь и днем, и ночью». И в подтверждении своих слов я постарался принять на софе более удобное положение. «Мир Алай, майор», всколыхнулся немножко, стал сосать свою трубку и с недоумением поглядывать на меня. «Можете вы ему дать какой-нибудь пешкеш?» — спросил у меня крымский татарин. «Не дам и этого», — показал ему кончик ногтя. Они заговорили между собою. Прошло несколько минут. «Хорошо, он согласен вас пустить к пленным, но с условием, что я вас буду конвоировать еще двое». «Это мне все равно». Два черкеса султанской гвардии повели меня в каземат, где были наши пленные. В коридоре они мне указали одну дверь, сами за мною не пошли. Я застал там двух офицеров. Одного из них, именно того, которого так оборвал Скобелев. Это был, кажется, казацкий Харунжий. Я передал поручение Скобелева и деньги, вернулся. «Ну что?» Нетерпеливо бросился ко мне Скобелев. «Ничего». Отдал деньги. «Обижен он. Вы извинились от меня?»
8: «Да».
6: «А он-то... он...» Я успокоил Скобелева. «Все-таки это непростительная выходка, что там не говорите. Напишите мне в форме записки, в каком виде вы застали пленных. Это позор, что до сих пор мы их не вытребовали. Хотя я не одобряю».
8: «Чего это?»
6: «Как можно в плен сдаваться офицеру?»
8: «А что же делать?»
6: «Что делали на ошибке? В револьвере 6 патронов, 5 в неприятеля, 6 в себя.
8: А может быть, ему жить хочется?
6: Тут принцип важен. Что жизнь? Нужно всегда быть готовым к смерти. Жизнь одного — ноль».
8: Спустя несколько дней Скобелеву пришлось разыграть довольно комическую роль. Приехал он в Константинополь, остановился у меня. «Пойдем вечером в Конкордию, там поют француженки».
6: «Едем? Ну вот, зачем обращать на себя внимание?» Мы отправились. Одна из этих интернациональных девиц пристала к Михаилу Дмитриевичу. Тот стал ее снабжать полуимпериалами, которые она тут же проигрывала в рулетку. «А знаете, очень приятно сознавать, что никто тебя здесь не знает. Быть в положении «le bon bourgeois», преуспевающего буржуа.

0: куда же ко мне? За кого вы меня принимаете?»
1: «О, мон генераль, мы все вас знаем. Вы генерал Скобелев, Ак-Паша.
0: Мы, кажется, разыграли сцену из «Птичек певчих», — обратился ко мне Скобелев. «Вот тебе и вся прелесть инкогнито».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Иванович Немирович Данченко. Глава из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
2: На безделье, как и всегда у него, впрочем, уходило мало времени. С утра до ночи он со своими офицерами рекогносцировал позиции вокруг Константинополя, объезжал свои войска, делал маневры, примерные атаки, занимался организацией несколько растрепанных в походах полков и спустя самый непродолжительный срок довел их опять до блестящего состояния. Потом, когда все кругом болело тифом и лихорадками, один скобелевский отряд не давал ничего лазаретам. Стоило только где-нибудь показаться болезни, чтобы Скобелев сейчас же появлялся там, поднимал врачей и ставил на ноги весь медицинский персонал. Места расположения его солдат всегда были образцом по тому порядку, который царствовал в них. Все было предусмотрено. Совершенно оправившиеся люди готовы были опять к дальнейшим подвигам. «Нельзя успокаиваться, господа. Будет время отдыхать потом. А теперь зорко смотрите вокруг». Между прочим, тогда же я слышал одну очень меткую фразу. «Что делает Скобелев?» — спрашиваю у какого-то солдата. «А он, как кот округ мышеловки, у этого самого Константинополя ходит. То лапка его пощупает, то так потрется». «Я очень боюсь одного», — говорил один из влиятельных в армии генералов. «Чего? Да как бы Скобелев нам бенефиса не устроил».
3: «Какого это?»
2: «Да в одно прекрасное утро проснемся мы и узнаем, что Скобелев залез ночью в Константинополь со всем своим отрядом». По отношению к этому даже разгул константинопольский принес ему известную пользу. Я потом видел его кроки и записки, где были означены все улицы, которыми надо было идти в Стамбул. Намечены пункты для разных боевых операций. Короче, гуляя по Константинополю, якобы для собственного удовольствия, он его изучил так, что, начнись бой на его улицах, Скобелев сумел бы воспользоваться каждую их извилиной, каждым их закоулком. «Он ничего мимо ушей глаз не пропустит», — говорили о нем после. И действительно ничего не пропускал. Он так любил знать, что делается кругом, быть всегда настороже всякого рода событий, знать, с кем имеет дело, что не прошло двух недель, как он уже дотла изучил весь Константинополь. Все его партии, мусульманские кружки, глухой протест поселившихся там черкесов, сплоченную силу улемов, незаметное каждый раз нарастание и наслоение новых начал в населении этого восточного города, чиновников блистательной порты, военных сераскириата. Казалось, что он собирается быть турецким министром. До того точны и обстоятельны были его сведения. Редакции «Бассерета» и «Вакита» — французских, английских и итальянских газет, издававшихся там, греческих писателей, живущих в Византии, купцов — всех уже знал Скобелев. Их взгляды со всеми их мечтами, программами. «Зачем это вам?» — спрашивали его. «Такая привычка. Я везде люблю быть дома. Терпеть не могу пробелов и недомолвок». Я уже выше говорил, что быть при нем офицеру значило учиться. Нигде справедливость этого так не подтверждалась, как в Константинополе. Туда офицеров, молодежь отпускали обыкновенно на 2-3 дня, кутнуть на просторе и затем вернуться на работу. Беда была, если такой отдыхающий, вернувшись, не привезет с собой каких-нибудь полезных сведений. «Вас, душенька, и отпускать не стоит. Ничем-то вы воспользоваться

0: не сумеете». «Он у вас удивительный», — говорил о Скобеле в один грек, кажется, варварцы. «Почему это?» «Я у него вчера был. Случайно зашла речь о чисто хозяйственных интересах города, оказалось, что он их знает, понимает. Я совсем потерялся, когда он начал говорить мне о проектах водопровода, поданных нашими греками, о новом мосте вместо Галатского, который мы хотим строить. Я даже спросил его, не жил ли он прежде в Константинополе». Один из стамбульских улемов, бывший в Георгии, выразился так же. «Ак-паша мог бы быть хорошим мусульманином». «Отчего? Он Коран знает». И не только знал, но и цитировал его зачастую. В Скобелеве в это время уже сказывали замечательные черты характера. Один из военных, которые обладают незавидную способностью лазить без мыла в глотку, сошелся с ним в Константинополе. Генералу он очень понравился, потому что это обстоятельство не мешало оному быть храбрым человеком и остроумным собеседником. Завтракая в отель «Д'Англетер», он как будто нечаянно начал передавать Скобелеву всевозможные сплетни. «Вы знаете, генерал, вы бы остановили своих рыцарей». «Каких это моих рыцарей?» «Офицериков, близких к вам». «В чем я их должен останавливать?» «Во-первых, они здесь кутят». «А мы с вами, полковник, что теперь делаем?»
1: «Какое же сравнение?»
0: «Нам, значит, можно, потому что у нас есть деньги на шампанское, а им нельзя, потому что у них хватает только на коньяк?»
1: «Ну, и еще за ними водится грешок».
0: «Какой?»
1: «Они вовсе вам не так преданы, как вы думаете».
0: «Ну уж это вы напрасно. Я их всех хорошо знаю. Да вот не угодно ли один из них про вас рассказывал?» И началось самое бесцеремонное перемывание грязного белья. «А теперь я назову вам фамилию этого человека». Но Скобелев в это мгновение схватил того за руку. «Пожалуйста, ни одного слова больше, ради бога, без фамилий. Я слишком люблю своих рыцарей, слишком обязан им, слишком. Всю компанию они по одному приказанию моему шли на смерть. Я не хочу знать, кто это говорил, потому что не желаю быть несправедливым. Поневоле такая несправедливость может прорваться когда-нибудь в отношении к человеку, повинному только в том, что под влиянием стакана вина он разоткровенничался при человеке, не заслуживавшем такой откровенности». И Скобелев тоном голоса нарочно подчеркнул эту фразу. «Дас, не заслуживавшим». Когда завтрак кончился и полковник откланялся, Скобелев позвал человека. «Заметил ты лицо этого господина?»
1: «Точно так-с.
0: Помни, что для него меня никогда нет дома».
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
0: Занимая уже довольно высокий пост, он не раз сталкивался с людьми, которые старались выиграть в его мнении и выдвинуться вперед, унижая своих товарищей. «Я их слушаю поневоле, ушей не заткнешь», — говорил Скобелев. «Но в уме своем, в графе против их фамилии, ставлю аттестацию «Подлец и дурак». Подлец, потому что клевещет про других и, главное, про своих товарищей. Дурак, потому что передает мне это, точно у меня самого нет глаз во лбу, точно я не умею отличить порядочного человека от негодяя». Один из его подчиненных очень нуждался в то время. Скобелев хотел ему помочь и не знал как. Призывает, наконец, с того и говорит: «Вам присланы деньги из России, вот они», и придвигает горсть золота. Тот, разумеется, схватился за нее, даже не спросив от кого. Проходит несколько времени, он является опять к Скобелеву. «Что вам?» «Я пришел узнать, не прислали ли мне еще денег из России». «Прислали. Я забыл отдать вам. Вот они». Потом этот франт отблагодарил по-своему Скобелева, обокрав его. В следующий раз он поручил ведение своего хозяйства офицеру. Тот недели в две накатал ему счет 5000-6000.
1: «Это невозможно.
0: Прикажете проверить?» — спросили у него. «Ни под каким видом».
1: Вина прежде всего моя, потому что я его назначил сам. Заплатите ни слова об этом. Разумеется, впредь ему денежных поручений не давайте никаких. Это раз. Если бы это были деньги общественные или чужие, другое дело. Немного погодя, я найду, что ему не к лицу моя дивизия, и он сам уберется из нее. Расставался со своими он вообще неохотно и долго не прощал тем, кто оставлял его сам. Я люблю Михаила Михайловича. Он храбрый человек, полезный. Только я не возьму его к себе. Отчего? Он меня оставил. Это было сделано не по-товарищески. О тех же, которые меняли свой мундир на полицейский, Скобелев потом и слышать не мог. Не говорите мне о них. Храбрые боевые офицеры, и так кончить. Когда у него просили за них, он обрывал прямо. Ни слова, господа. Впредь, говорю, ничего не сделаю. Он с голоду не умирал. Я этого рода оружие терпеть не могу, вы сами это знаете. Один из таких явился к нему и, рыдая, начал рассказывать обо всех условиях своей новой службы. «Жаль мне вас. Примите меня опять к себе. Ну уж это извините. За что же я буду оскорблять своих офицеров? Я вам дам один совет. Выходите в отставку». В Константинополе и под ним шли у него нескончаемые споры. Начиналась эпоха Берлинского конгресса, уступок дипломатических подвохов. Скобелев мучился, злился. Он не спал целые ночи. Что будет с Россией? Что будет с Россией, если она отдаст все? И даже не все, если отдаст часть, уступит хоть кроху из сделанного ею. Зачем тогда была эта война и все ее жертвы? Я помню последний вечер, в который я видел его. Мы сидели на балконе дома в Сан-Стефано. Прямо перед нами уходили в лазоревый сумрак дали ласковые, полные неги волны Босфора. Точно с мягким мелодическим шепотом текли они к тихому берегу. У пристани едва-едва колыхались лодки. На горизонте серебряные вершины Малоазийского Олимпа прорезывали ночную темень. Зашел разговор о будущности славян. Скобелев, разумеется, стоял за объединение племен малых в большие. «Никогда ни серб, ни чех не уступит своей независимости и свободы за честь принадлежать России». «Да об этом никто и не думает. Напротив, я рисую себе в будущем вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого, одно только общее – войска, монеты и таможенная система. В остальном живи как хочешь и управляйся внутри у себя как можешь. А что касается до свободы, то ведь я говорю не о завтрашнем дне. К тому-то времени, пожалуй, Россия будет еще свободнее их. Уж и теперь вольный воздух широко льется в нее. Погодите. Разумеется, мы все потеряем, если останемся в прежних условиях. Племена и народы не знают платонической любви. Этак они сгруппируются вокруг Австрии, и вместе с нею могут, пожалуй, основать южнославянскую монархию. Тогда мы пропадем. Почему же? Потому что при помощи Австрии католичество широко разольется у них. Оно захватит всех и все. И в первом спорном вопросе славяне южные пойдут против северных, и будет эта братоубийственная война торжеством всякой немецкой челяди. Но это невозможно и невозможно. Если мы запремся, да от всех принципов новой государственной жизни стеной заслонимся, дело плохо. На это хватит у нас государственной мудрости. А пока наше призвание охранять их, именно их. Без этого мы сами уйдем в животы, в непосредственность, потеряем свой исторический raison d'être, смысл существования. Мой символ краток. Любовь к Отечеству, свобода, наука и славянство. На этих четырех китах мы построим такую политическую силу, что нам не будут страшны ни враги, ни друзья. И нечего думать о брюхе. Ради этих великих целей принесем все жертвы. Если нам плохо живется, потомкам лучше будет, гораздо лучше. Мы замолчали. Волны к ночи становились темнее,
0: громче и громче ластились к берегам. Двурогий месяц прорезался на горизонте, тихий, красивый. «Да, у него хорошо сказалось это», — проговорил Скобелев точно про себя.
1: «Что, у кого?»
0: «У Хомякова. Пришло на память его, помните его орла?» «Лети, но в горнем море света, где силы и дышащая грудь разгулом вольности согрета, о младших братьях не забудь».
1: Совсем тихо начал он, но чем дальше, тем голос его все креп и креп.
0: «На степь полуденного края, на дальний запад оглянись. Их много там, где брег Дуная, где Альпы тучи обвелись, в ущельях скал, в Карпатах темных, в балканских дебрях и лесах, в сетях тевтонов вероломных, в стальных татаре на цепях. И ждут окованные братья, когда же зов услышат твой, когда ты крылья, как объятия, прострешь над слабой главой. О, вспомни их, орел полночи, пошли им громкий свой привет, пусть их утешит в рабской ночи твоей свободы яркий свет. Питай их пищей сил духовных, питай надеждой лучших дней, и хлад сердец единокровных любовью жаркою согрей. Их час придет, окрепнут крылья, молодые когти подрастут, вскричат орлы, и цепь насилия железным клювом расклюют.
1: И это будет, и это будет непременно.
0: Когда? Несколько скептически переспросил я.
1: А вот когда у нас будет настолько много пищи сил духовных, что мы будем в состоянии поделиться с ними ею. А во-вторых, когда свободы нашей яркий свет действительно будет ярок и целому миру ведом.
0: А до тех пор надеяться, верить, не опускать голову и не терять своего сродства с народом, сознание своей национальности. В это время издали с моря послышалась вдохновенная песня, смелыми взмахами своих крыл уносившаяся в это темное южное небо с его яркими звездами. Пело ее несколько голосов. Видимо, певцы были одушевлены, видимо, всех их соединяло что-то общее.
1: «Вы знаете, что это поют они?» — спросил Скобелев.
0: «Нет, я тоже не знал. Но спросил, мне сказали. Слышу уже не в первый раз. Это греки, молодые греки из константинопольских лавок, торгаши, а поют о будущей славе эллинов, о всемирном могуществе Греции, о том, что и это море, и этот вечный город будут принадлежать им». О том, что все народы придут и поклонятся им, и даст им новая Греция, этим новым варварам, свет науки, сладость мира и величие свободы. Вот о чем поет маленькая, совсем крошечная Греция, это инфузория Европы. И посмотрите, с каким увлечением, силой и страстью. А мы, эх, скверно делается даже.
1: Вскоре я должен был уехать в Россию. Скобелев прощался со мною у себя в отряде. Я оставил его тогда сильного, здорового, бодрого. Он еще складывался. Он не был велик, но уже в нем являлись задатки великого вождя. За год войны он стал гораздо серьезнее. Многое увидал и многому научился. «Чего вам прислать из Питера?»
0: «Книг, книг и книг. Все, что за это время было выдающегося и талантливого. Больше удовольствия вы мне не можете сделать».
1: Я вывез с собой несколько восторженное удивление к этой богато одаренной натуре, и все, что я слышал потом о действии Скобелева, все, о чем он писал мне, только питало это чувство. В эпоху общего недовольства, когда все под влиянием Берлинского конгресса и малодушие нашей дипломатии опускали руки и вешали головы, когда будущее заволакивалось тучами и последние лучи солнца бесследно пропадали в их мглистом сумраке, Скобелев не потерял ни своей энергии, ни жажды дела. Напротив, он как солдат стоял на своем посту.
0: Когда дипломаты расчленили Болгарию, Скобелев сейчас же занялся там организацией гимнастических союзов, вольных дружин, общин стрелков. Он сам учил их ратному делу, неутомимо бросался из одного города в другой, в одном делал им смотры, назначал им для обучения своих офицеров, в другом заставлял рыть укрепления, приучал окапываться, сажал своих солдат за валы этих траншей и редутов и по нескольку дней производил с болгарами маневры, приучая их брать такие укрепления. Потом он сажал туда болгар и, командуя ими, приказывал русским солдатам нападать, а сам с болгарами отбивался от них. В антрактах он мирил сербов с болгарами, воодушевлял румелийцев одушевленными речами. Обладая удивительной способностью кратко и метко формулировать целые понятия в одну энергическую фразу, вводил в сознание народа убеждение его кровного родства с теми или другими славянскими племенами. Умел поднять в них дух и, главное, делиться с ними той жизненностью, которая ключом била в нем самом. «Вы там совсем растерялись», — писал он мне в Петербург. «До того запутались, что и разобраться не можете. А мы тут не теряем времени и замазываем бреши, пробитые Берлинским конгрессом. Если мы и оставляем им Болгарию расчлененной, четвертованной, то зато оставляем в болгарах такое глубокое сознание своего родства, такое убеждение в необходимости рано или поздно слиться, что все эти господа скоро восчувствуют, сколь их усилий были недостаточны. А вдобавок к этому оставим мы в так называемой Румелии еще 1030 хорошо обученных народных войск. Эти к оружию привыкли и научат при случае остальных. Все эти гимнастические дружества и союзы, разумеется, могут быть разогнаны, но они свое дело сделают и при первой необходимости всплывут наверх. Приедете, увидите сами. Вы знаете, кто меня научил не терять бодрости и не опускать рук? Говорил он впоследствии. Кто? Паук. Как паук? Да так. Гулял я раз. Вижу паутину. Взял я, да и снял ее прочь. Вы думаете, паук растерялся? Нет. Забегал по уцелевшим нитям и давай опять работать. Живо-живо. Без всякого антракта. На другой день я иду. На этом же месте новая паутина, только гораздо лучше укрепленная. Вот вам пример. Таким образом, Скобелев оставил по себе в Болгарии такую память, какую удается редким. Когда нам нужно будет восстать, он явится к нам. Он поведет и нас, и сербов, и черногорцев, и тогда горе будет швабам. Это мог сказать всякий мальчишка в Румелии. Он сумеет сплотить и научить нас. И за ним действительно пошел бы весь южнославянский мир. Представляю себе, какое ужасное впечатление там произвела эта нежданная смерть. Как там рыдали и молились за него. В первый же день после его смерти выхожу я из гостиницы «Дюссо». На улице бросается ко мне Станишев, образованный болгарин. Он схватил меня за руку и зарыдал. Мы все потеряли в нем, все. Он был нашей надеждой, он был нашим будущим. Не успел я сделать несколько шагов, как меня обступили другие живущие в Москве болгары. Вы видели его? Неужели он умер? Едва ли по кому-нибудь лились такие искренние слезы. Болгария плачет теперь, как осиротелая мать над единственным своим сыном. Уже в Петербурге я получил телеграмму из Тырного. Правда ли, что наш Скобелев умер? Весь город в слезах, в каждом доме стенание. Крестьяне толпой идут из Самовод и других сел убедиться в этом народном несчастье. Из горной деревушки Рыж прислали ко мне депутата узнать. Женщины и дети в слезах, в церквях за него молятся. Долго не будет у славянства такого героя.
2: Мы читали главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Открытое горение на танкере «Афрамакс Рио» у берегов Сочи ликвидировано, сообщило Министерство транспорта России. Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнение акватории нефтью не зафиксировано. Сводная группировка сил транспортного ведомства, МЧС, Министерство обороны и администрация Краснодарского края приступают к ликвидации последствий. Ранее судно под флагом Либерии с грузом нефти подверглось атаке без экипажных катеров. Экипаж из 23 человек был спасен, пострадавших нет. Азербайджан выразил официальный протест Германии после обвинения в шпионаже в пользу Баку в адрес бывшего главы Федеральной разведывательной службы Августа Ханинга, сообщило агентство АПА. Протест направлен офису канцлера и Министерству иностранных дел ФРГ. Ханинга задержали по подозрению в шпионаже. Немецкие СМИ писали, что он мог использовать секретные сведения для доклада в интересах сотрудника азербайджанских спецслужб. Баку опровергает эти сообщения. Число официально зарегистрированных россиян с ожирением за 5 лет выросло вдвое, а детей почти в полтора раза. По данным Минздрава, в прошлом году 3 миллиона 700 тысяч граждан официально получили такой диагноз. Однако реальные показатели заболеваемости могут быть значительно выше официальной статистики, поскольку многие не обращаются к врачам из-за лишнего веса. И красная икра может подорожать до 40 тысяч рублей за килограмм к Новому году. Причина в резком сокращении вылова тихоокеанского лосося. На ситуацию повлияли климатические условия, наплыв акул у Приморья и Сахалина, которые пришли вслед за рыбой из-за потепления воды, отмечают эксперты. Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов в комментарии телеканалу «Звезда» выразил предположение, что россияне, впрочем, все же будут покупать икру.
2: В этом году, к сожалению, красная путина на Дальнем Востоке не удалась. Вместо прогнозируемых 230 тысяч тонн к берегам подошло всего лишь 100 тысяч тонн различных видов диких тихоокеанских лососей. А это отразится на внутреннем рынке красной рыбы и в первую очередь на рынке красной икры. В принципе, этой икры, наверное, хватит на тех, кто сможет ее купить по новым ценам. Но я все-таки думаю, что большинство населения России хотя бы маленькую баночку красной икры на Новый год купит.
1: За год красная икра подорожала почти на 90% из-за втрое сократившегося производства. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Графиня Варвара Николаевна Головина. Мемуары. Читает Людмила Чайковская.

В жизни наступает время, когда начинаешь жалеть о потерянных мгновениях первой молодости, когда все должно бы нас удовлетворять. Здоровье юности, свежесть мыслей, естественная энергия, волнующая нас. Ничто нам тогда не кажется невозможным. Все эти способности мы употребляем только для того, чтобы наслаждаться различным образом. Предметы проходят пред нашими глазами. Мы смотрим на них с большим или меньшим интересом. Некоторые из них поражают нас. Но мы слишком увлечены их разнообразием, чтобы размышлять. Воображение, чувственность, наполняющая сердце, душа, по временам смущающая нас своим проявлением, как бы заранее предупреждая, что это она должна восторжествовать над нами. Все эти ощущения беспокоят нас, волнуют, и мы не можем разобраться в них. Вот приблизительно что я испытала, вступив в свет в ранней юности. Почти все первые годы моего детства прошли в деревне. Мой отец, князь Голицын, любил жить в готическом замке, подаренном царицами его предкам. Мы уезжали из города в апреле месяце и возвращались только в ноябре. Моя мать была небогата и не имела средств, чтобы дать мне блестящее воспитание. Я почти не расставалась с нею. Ее нежность и доброту приобрели ей мое доверие. Я могу по правде сказать, что с того момента, как я начала говорить, я ничего от нее не скрывала. Она предоставляла мне свободно бегать одной, стрелять из лука, спускаться с горы в долину к реке, протекавшей там, гулять в начале леса, осеняющего окна помещения, занятого моим отцом, влезать на старый дуб рядом с замком и рвать там желуди. Но мне было положительно запрещено лгать, злословить, относиться пренебрежительно к бедным или презрительно к нашим соседям. Они были бедны и очень скучны, но хорошие люди. Уже с 8 лет моя мать нарочно оставляла меня одну с ними в гостиной, чтобы занимать их. Она проходила рядом в кабинет с работой, и таким образом она могла все слышать, не стесняя нас. Уходя, она мне говорила: «Поверьте, дорогое дитя, что нельзя быть более любезным, как проявляя снисходительность, и что нельзя поступить умнее, как применяясь к другим». Священные слова, которые мне были очень полезны и научили меня не скучать ни с кем. Я хотела бы обладать талантом, чтобы описать это имение, одно из самых красивых в окрестностях Москвы. Готический замок с 4 башенками, галерея со стеклянными дверями, оканчивающиеся у боковых крыльев дома. Одна сторона была занята матерью и мною, в другой жил отец и останавливались приезжие гости. Прекрасный обширный лес, окаймлявший долину и спускавшийся редея к слиянию Истры и Москвы. Солнце заходило в углу, который образовали эти реки, что доставляло нам великолепное зрелище. Я садилась на ступеньки галереи и с жадностью любовалась пейзажем. Я бывала тронута, взволнована, и мне хотелось молиться. Я бежала в нашу старинную церковь, становилась на колени в одном из маленьких пределов, где когда-то молились царицы. Священник вполголоса служил вечернюю, дичок отвечал ему. Все это сильно трогало меня, часто до слез. Это может показаться преувеличенным, но я рассказываю это потому, что это правда. И потому что я убеждена собственным опытом в том, что еще на заре жизни у нас бывают предчувствия. И что простое воспитание больше способствует их развитию, оставляя нетронутой их силу. В это время у меня случилось несчастье. Я потеряла моего брата, которому было 18 лет. Он был красив и добр, как ангел. Моя мать была удручена горем. Мой старший брат, находившийся тогда во Франции вместе с дядей Шуваловым, приехал утешать ее. Я была очень рада его видеть, очень любознательная. Я засыпала его вопросами, которые его очень забавляли. У меня была настоящая страсть к искусствам раньше, чем я узнала их. Мы поехали в Петербург, чтобы повидаться с дядей, который возвратился в Россию после 15-летнего отсутствия. Мне тогда было 10 лет, и, следовательно, он должен был увидеть меня в первый раз, причем моя особа представляла поразительный контраст с детьми, которых он видел до сих пор. У меня не было ни сдержанного вида, ни натянутых манер, какие бывают обыкновенно у маленьких барышень. Я была очень резвой и говорила все, что мне придет в голову. Мой дядя очень полюбил меня. Нежность, которую он питал к моей матери, еще более усиливала его чувства ко мне. Это был один из самых замечательных по своей доброте людей. Он играл очень большую роль в царствовании императрицы.

0: царицы Елизаветы и был покровителем искусств. Екатерина II приняла его с особенным отличием. Поручила ему заботы о Московском университете, назначила его обер-камергером, пожаловала ему Андреевскую и Владимирскую ленты, обставила ему дом, оказала ему честь ужинать у него. Он был великолепным братом и заменил отца детям своей сестры. Моя мать, кажется, любила его больше жизни. Он привез с собой массу старинных вещей. Я не могла насмотреться на них и хотела все срисовать. Он наслаждался моим восторгом и поощрял мои намерения. Хотя мы недолго пробыли в столице, я успела узнать и увидеть многое. В этом году родился великий князь Александр. По этому случаю все вельможи давали праздники. Был бал у княгини Репниной, где устроили кадриль из 40 пар детей, приблизительно от 11 до 12 лет. Одна из маленьких участвующих захворала за 4 дня, и княгиня Репнина приехала с дочерьми умолять мою мать позволить мне заменить захворавшую барышню. Напрасно моя мать уверяла, что я плохо умею танцевать, что я никогда не бывала в обществе. Они не переставали просить. Пришлось согласиться. Меня повезли на репетицию. Мое маленькое самолюбие заставило меня быть очень внимательной. Другие были уверены в своем исполнении, или, по крайней мере, думали так, а потому и репетировали небрежно. Мне же нельзя было терять времени. Оставалось всего только 2 репетиции. Я старалась запомнить, что мне нужно было делать, чтобы не осрамиться при моем первом дебюте в свете. Возвратясь домой, я мысленно нарисовала фигуру кадрили на паркете и проделала ее одна, напевая оставшийся в моей памяти мотив. Это мне великолепно удалось. Когда наступил знаменитый день бала, я получила всеобщее одобрение. Императрица обошлась со мной очень ласково. Великая княгиня полюбила меня, и эта любовь продолжалась 16 лет. Но так как на свете все меняется, то и она переменилась ко мне. Но позднее я буду говорить об этом подробнее.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем мемуары графини Варвары Николаевны Головиной.
0: Императрица приказала моему дяде привести меня на собрание Малого Эрмитажа. Я отправилась туда с матерью и дядей. Общество, бывшее там, состояло из генерала-адъютантов, большей частью стариков, графини Брюс, придворной дамы и друга императрицы, фрейлин и камер-юнкеров. Мы ужинали за механическим столом. Тарелки спускались сверху, как только дергали за веревку, проходившую сквозь стол. Под тарелками были аспидные пластинки и маленький карандаш. Надо было написать, что хочешь получить, и дернуть за веревку. Через несколько минут тарелка возвращалась с требуемым кушаньем. Мне очень понравилось это, и веревка была в постоянном движении. Мы 2 раза совершали путешествие в Москву. И после того, как мою мать постигла несчастье, умер мой отец, она решила поселиться в Петербурге, в доме моего дяди. Мне было тогда 14 лет. В это время я увидала и обратила внимание на графа Головина. Я встречала его в доме моей тетки, княгини Голицыной. Его репутация доброго сына, хорошего человека и благородства характера, проявляемое им, произвели на меня впечатление. Его красивое лицо, знатный род, которому он принадлежал, и его состояние, все это делало его одной из лучших партий. День ото дня я встречала его все с меньшим равнодушием. Он выделял меня из всех барышень, бывавших в свете, и хотя он не смел мне это сказать, я поняла его и сначала открылась матери, сделавший вид, что она не придает этому никакого серьезного значения. Она не хотела смущать мое первое чувство. Моя молодость и путешествие, которое он собирался совершить по Европе, дали ей возможность испытать нас. Во время его отсутствия его мать проявляла трогательную дружбу. Его сестра Нелединская и его тетка Голицына осыпали меня изъявлениями дружбы. Я была более чем тронута их чувствами, питавшими привязанность, которая начинала серьезно заполнять мое сердце. За меня не один раз сватались, но я отказывала всем, как только сообщала мне об этом моя мать. В моем воображении являлся мне тогда граф Головин. В то время молодежь была много строже. Молодой человек с уважением относился к браку. Внебрачных детей не усыновляли тогда. За все царствование императрицы Екатерины был всего только один пример – Чесменский, сын графа Алексея Орлова. Император Павел злоупотребил своей властью в этом отношении и поощрял поступки, которые совсем разрушили идею и принцип священной связи. Я продолжала бывать на собраниях Малого Эрмитажа. Туда приходил великий князь Александр. Ему было тогда 4 года. А великому князю Константину, его брату, 3 года. Приводили двух скрипачей, и мы танцевали. Я была любимой дамой Александра. Однажды, когда маленький бал был более оживлен, чем обыкновенно, и великий князь вел со мной полонез, он сказал мне самым серьезным видом, какой может быть у ребенка его лет, что он хочет показать мне ужасную вещь. Я была заинтересована и смущена. Когда мы пришли в последнюю комнату дворца, он провел меня в угол, где стояла статуя Аполлона, античный резец которой мог доставить удовольствие артисту, а также привести в смущение молодую девушку, к счастью, слишком неопытную, чтобы восхищаться совершенством искусства за счет стыдливости. Я позволяю себе рассказывать эти мелочи, только чтобы освежить в памяти все, что я видела при дворе. По справедливости, я не могу найти у себя никаких талантов. Я не могу писать мемуары. Они были бы недостаточно интересны. Это произведение можно назвать только воспоминаниями. У меня сохранилось много драгоценного из них, и они часто занимают мои мысли. Сопоставление прошлого с настоящим может быть нам очень полезно. Прошлое похоже на книгу счетов, которую надо посчитать, чтобы быть спокойным в настоящем и уверенным в будущем. Я встречала более роз, чем шипов на жизненном пути. Их разнообразие и богатство, казалось, умножались передо мной. Я была счастлива. Чистое счастье гонит прочь равнодушие и располагает нас с участием относиться к счастью других. Несчастье же набрасывает пелену печали на предметы его окружающие и постоянно удерживает наше внимание на наших собственных страданиях, пока Бог, бесконечной своей милости, не откроет новый путь нашим чувствам и не смягчит их. В 16 лет я получила шифр фрейлины. Их было тогда 12. Почти каждый день я была при дворе. По воскресеньям бывало собрание Большого Эрмитажа, на которое допускался дипломатический корпус и особы первых двух классов – мужчины и женщины. Собирались в гостиной, где появлялась императрица и поддерживала разговор. Затем все следовали за ней в театр, ужина не было. По понедельникам бывал бал и ужин у великого князя Павла. По вторникам я была дежурной. Мы проводили вместе с подругой часть вечера в бриллиантовой комнате, названной так, потому что там хранились драгоценности, между ними корона, скипетр и держава. Императрица играла в карты со старыми придворными. Две фрейлины сидели около стола, и дежурные придворные занимали их. По четвергам было собрание Малого Эрмитажа с балом, спектаклем и ужином. Иностранные министры не бывали на этих собраниях, но остальные посетители были те же, что и по воскресеньям. Кроме того, в виде милости допускались некоторые дамы. По пятницам я была дежурной. По субботам наследник трона давал великолепный праздник. Приезжали прямо в театр, и когда появлялись их императорские высочества, начинался спектакль. После спектакля очень оживленный бал продолжался до ужина, который подавался в зале театра. Посередине зала ставили большой стол, а в ложах – маленькие. Великий князь и княгиня ужинали, прохаживаясь между гостями и разговаривая с ними. После ужина опять начинался бал и кончался очень поздно. Разъезжались с факелами, что производило прелестный эффект на скованной льдом прекрасной Неве. Эта эпоха была самой блестящей в жизни двора и столицы. Все гармонировало. Великий князь виделся с императрицей и матерью утром и вечером. Он участвовал в тайном совете. Город был полон знати. Каждый день можно было встретить 30-40 человек гостей у Голицына и Разумовского, у первого министра графа Панина, где часто бывали великий князь и княгиня, у графа Чернышова и у вице-канцлера графа Остермана. Там бывало много иностранцев, приезжавших посмотреть на Екатерину Великую и подивиться ей. Общий тон общества был великолепен.
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары графини Варвары Николаевны Головиной.
0: В день отъезда моего мужа я заперлась у себя, погружаясь в свои печальные мысли. Все вокруг меня были заняты приездом князя, это ожидание мне сильно не нравилось. Наконец он приехал и прислал звать меня вечером к себе. Княгиня Долгорукая сказала мне: «Будьте повнимательней к князю, он здесь все равно, что государь». «Я с ним знакома», — княгиня, — отвечала я. «Я его видала при дворе, он обедал иногда у моего дяди, и я не знаю, почему я стала бы выделять его особенным вниманием изо всех, кого я встречаю». Этот маленький разговор произошел у нас по дороге, когда мы шли к князю. Этот последний подошел ко мне с самым горячими изъявлениями дружбы. «Я очень рада видеть вас, князь», — сказала я ему. «Сознаюсь все-таки, что видеть вас не было целью моего путешествия, но вы похитили моего мужа, и вот я оказываюсь вашей пленницей». Я села, очень большая зала была наполнена генералами, и между ними князь Репнин, державшийся очень почтительно, что меня непонятно поразило и прибавило мне дерзости. «Я здесь одна», — думала я про себя, — «у меня нет защитника, и мне надо держаться с гордым достоинством». Это мне великолепно удалось. Вечера у князя Потемкина становились все чаще, великолепие и азиатская роскошь были доведены до них до крайности. Я вскоре заметила, что Потемкин очень ухаживал за княгиней Долгорукой. Она сначала некоторое время сдерживалась при мне, но потом тщеславие взяло верх, и она стала кокетничать вовсю, что меня с каждым днем все более удаляло от нее. Все окружавшее меня не нравилось мне. Самый воздух, которым я дышала, казался мне зараженным. В те вечера, когда не было бала, проводили время в диванной. Диван был обит турецкой розовой материей, затканной серебром. Такой же ковер с примесью золота лежал у наших ног. На роскошном столе филигранная курильница распространяла аравийские ароматы. Подавали различные сорта чая. На князе почти всегда было платье, отороченное соболем, бриллиантовая звезда и андреевская и георгиевская ленты. На Долгорукой был почти костюм султанши, недоставало только панталон. Госпожа де Вит старалась изо всех сил и играла далеко не подходящую ей роль. Мадемуазель Пашкова, впоследствии в замужестве Ланская, жила у княгини Долгорукой, но держалась, насколько возможно, в стороне от всего этого. Я же проводила большую часть вечера за игрой в шахматы с принцем Виртмеркским и князем Репниным. Княгиня Долгорукая не расставалась с Потемкиным. Ужин подавался в прекрасной зале. Блюда разносили кирасиры высокого роста в мундирах с красными воротниками, в высоких черных и меховых шапках с плюмажем. Они попарно входили в комнату и напоминали мне стражу, появляющуюся на сцене в трагедиях. Во время обеда знаменитый оркестр вместе с трубами исполнял самые прекрасные симфонии. Дирижером был Сорти. Все было великолепно и величественно, но не удовлетворяло меня. Нельзя наслаждаться спокойно, когда нарушаются принципы. Я не буду входить в описание подробностей событий каждого дня. Это было самое неприятное время моей жизни. Эта нечистая любовь, вызванная тщеславием, вынужденное знакомство с госпожой де Вит, внушавшей мне только презрение и не совсем вежливое чувство жалости, все это противоречило моему сердцу. И я жила только надеждой уехать оттуда. Однажды вечером я услыхала пушечный выстрел. Мое сердце сильно забилось. Это было извещение о взятии Килии. Мой муж был невредим. Я была в восхищении и обезумела от радости. На следующий день я отправилась на Тедеум. После церемонии я подошла к князю, прося его, чтобы он распорядился о возвращении моего мужа. «Я сейчас же об этом пошлю приказ», — сказал он мне, — «а вам пришлю копию, чтобы вы знали о приказе». Действительно, едва я успела возвратиться к себе, как мне принесли бумагу, в которой говорилось, что надо как можно скорее отослать графа Головина к жене, и даже если он этого не хочет. На следующий день мой муж приехал верхом. Расстояние было только 100 верст. Я свободно вздохнула. Это было в ноябре, и я решилась подождать Екатеринина дня. Князь готовил великолепный праздник, и я полагала, что мне необходимо на нем присутствовать. Он осыпал меня тысячами проявлений внимательности. Наступил праздник. Он повез нас на линейках через 2000-ю армию, выстроенную по дороге и отдававшую нам честь. Мы спустились в огромную подземную залу, богато убранную. Против очень красивого дивана было нечто вроде галереи с музыкантами. Звук инструментов казался задушенным под землей, но от этого был только прекраснее. Ослепительным ужином закончился вечер. мы возвратились в тех же экипажах мимо тех же рядов армии. Раздавался беглый ружейный огонь, горящие бочки со смолой освещали нам путь. Зрелище было красиво и величественно, но мне было приятно вернуться домой. На следующий день я послала за генералом Рахмановым, который меня очень любил. Я просила его обратиться с просьбой к Потемкину, фаворитом которого он был, чтобы князь дал полугодовой отпуск моему мужу. Он ответил мне, что князю было бы приятнее, если бы я письменно обратилась к нему. Я настаивала на том, чтобы он просто исполнил мое поручение, говоря, что я увижу потом, как мне будет нужно поступить. Он вернулся с ответом, что князь умоляет меня написать ему несколько слов, чтобы он мог выразить те чувства дружбы и уважения, которые он ко мне питает. Я наморала быстро небольшую записку, стараясь быть как можно любезней, и передала ее Рахманову, который взялся вручить ее князю и принес мне самый предупредительный, почти трогательный ответ. Он есть у меня и сейчас. Я занялась приготовлениями к путешествию с, возможно, большей энергией. Мой отъезд огорчал Потемкина. Княгиня Долгорукая тоже была расстроена. Ей было неприлично одной оставаться в армии. Накануне отъезда я пошла проститься к князю и поблагодарить его за внимание. Я уехала вместе с мужем, очень довольная тем, что мне удалось избавиться от образа жизни, который мне совсем не подходил. Я вернулась в январе месяце прямо к моей матери, очень обрадованная свиданием с ней. Мой дядя и свекровь приняли меня очень нежно. Моя дочь пользовалась великолепным здоровьем и испытывала невыразимую радость. Несколько дней спустя я отправилась во дворец и была очень милостиво принята государыней и великой княгиней. Я сохранила все свои преимущества в посещении собраний Эрмитажа и возвратилась к своему прежнему образу жизни. Княгиня Долгорукая возвратилась в феврале, а князь Потемкин в марте. Крепость Измаил была взята приступом, и кампания была окончена. Князь давал при дворе и в городе праздники, один другого прекраснее, но ни один из них не был таким изысканным и новым, как праздник в Таврическом дворце. Он был устроен в огромной молдавской зале, где двойной ряд колонн почти составлял круг. Два портика разделяли его посредине, и между ними был зимний сад, великолепно освещенный скрытыми лампами. Там было много деревьев и цветов. Главный свет падал с круглого потолка, посредине которого находился вензель императрицы, сделанный из стразов. Этот вензель был освещен скрытым источником света и ослепительно блистал. Кадриль, по крайней мере, в 50 пар открыла бал. Здесь находилось все, что было лучшего в столице. Присутствие императрицы немало содействовало очаровательности праздника. Князь Потемкин пробыл в Петербурге только 2 месяца. Он разрешил моему мужу остаться в Петербурге до начала кампании. Надеялись на мир. Я ужинала с князем накануне его отъезда его племянницы, госпожи Потемкиной, теперь княгини Юсуповой. Он очень трогательно простился со мной, постоянно повторяя, что он никогда не забудет меня, и настойчиво просил меня вспоминать о нем и пожалеть его, так как он скоро умрет. У него было вполне определенное предчувствие. Он захворал, приехав в Яссы, и умер через несколько дней в долине, куда он приказал себя отнести. В это время мой муж уже месяц был в армии. Императрица послала князя Безбородко, чтобы заключить мир. Ни один офицер не мог, конечно, отлучиться, но я решилась написать ему просьбу об отпуске моего мужа. Он согласился. Спустя немного времени был заключен мир. Но скоро началась война с Польшей. Муж должен был отправиться в армию, и я с ним. Моя мать и свекровь были очень огорчены этой новой разлукой, которая меня очень беспокоила. Как вдруг однажды пришел граф Марков и сказал мне, что императрица занята составлением двора для своего внука, великого князя Александра, и что мой муж будет назначен маршалом. Эта новость вызвала всеобщую радость в нашей семье, тем более что императрица очень лестно отозвалась о муже. Это случилось в апреле, а 21-го этого месяца было рождение ее величества. И в этот день должно было быть объявлено назначение должностей ко двору великого князя Александра. Я ожидала этого дня с большим нетерпением. Наконец он наступил. Друг моего мужа, граф Растопчин, заехал ко мне, отправляясь во дворец, и сказал мне, что он, наверное, первый известит меня о приятной новости. У него был горбатый жакей, англичанин, которому он приказал дожидаться верхом перед одним из окон дворца. И когда граф покажется в окне и сделает знак платком, сейчас же галопом направится ко мне и передать следующую записку. «Когда появится маленький горбун, пусть раздастся общий крик. «Да здравствует господин маршал!» Немного спустя стали говорить о браке великого князя Александра с принцессой Луизой Баденской.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Графиня Варвара Николаевна Головина. Мемуары. Читает Людмила Чайковская.
2: Императрица послала графиню Шувалову и господина Стрекалова ко двору марк-графа Баденского просить как его, так и наследного принца, чтобы дочь последнего, Луиза, приехала в Россию. Она прибыла 31 октября 1792 года вместе со своей сестрой Фредерикой, позднее королевой шведской. Принцессе Луизе было 13,5 лет, ее сестре на год меньше. Их приезд произвел большую сенсацию. Дамы, посещавшие Эрмитаж, были им представлены каждая в отдельности. Я не была в их числе. Я только что оправилась от очень серьезной болезни после смерти моей второй дочери, прожившей всего только 5 месяцев. Я увидала принцесс только 2 недели спустя после других дам. Я имела честь быть представленной им во дворце, где были их апартаменты, примыкавшие к Эрмитажу. Я была поражена очаровательной прелестью принцессы Луизы. Такое же впечатление вынесли все, видевшие ее раньше меня. Я особенно привязалась к принцессе. Ее молодость и нежность внушали мне живое участие к ней и нечто вроде боязни за нее, от чего я не могла отделаться. Отлично зная мою родственницу графиню Шувалову, характер которой склонный к интригам и безнравственный, внушал мне опасения. Императрица, назначив меня в штат принцессы, тем самым, казалось, разрешала мне проявить искреннее усердие, которое далеко не было официальным. Я привожу здесь, что принцесса Луиза, теперь императрица Елизавета, сама рассказала мне о своем приезде в Петербург. «Мы приехали. Моя сестра, принцесса Фредерика, впоследствии королева шведская, и я, между 8 и 9 часами вечера. В Стрельне, в последней станции перед Петербургом, мы встретили камергера Салтыкова, которого императрица назначила дежурным к нам и послала навстречу, чтобы поздравить нас. Графиня Шувалова и господин Стрекалов оба сели в нашу карету, и все эти приготовления к моменту самому интересному в моей жизни и всю важность которого я уже чувствовала, наполняли мою душу волнением, когда, въезжая в городские ворота, я услышала, как воскликнули: «Вот мы и в Петербурге!» Невольно, в темноте, мы с сестрой взялись за руки, и по мере того, как мы ехали, мы сжимали друг другу руки. И эта немая речь говорила нам о том, что делается внутри нас. Мы остановились у Шепеловского дворца. Я бегом поднялась по хорошо освещенной лестнице. Графиня Шувалова и Стрекалов, оба с довольно слабыми ногами, остались далеко позади меня. Салтыков был со мной, но он остался в передней. Я прошла по всем помещениям, не останавливаясь, и вошла в спальню, обитую малиновым штофом. Там я увидала 2 женщин и мужчину. И сейчас же с быстротой молнии сделала следующий вывод. Я нахожусь в Петербурге, у императрицы. Нет ничего проще, что она встречает меня. Следовательно, это она передо мной. Я подошла, чтобы поцеловать руку у той, которая наиболее соответствовала представлениям об императрице, которую я составила по виденным мною портретам. Несколько лет спустя, с большим светским опытом, я, наверное, колебалась бы более долгое время, прежде чем поступить так. Она была с князем Зубовым, тогда еще просто Платоном Зубовым, и с графиней Броницкой, племянницей князя Потемкина. Императрица сказала, что ей очень приятно познакомиться со мной, и я передала ей приветствие моей матери. Между тем пришли моя сестра и графиня Шувалова. После нескольких минут разговора императрица удалилась, и я отдалась волшебному чувству, вызванному во мне всем, что я видела кругом себя. Я никогда не видала, чтобы что-нибудь производило такое сильное впечатление, как двор императрицы Екатерины, когда его видишь в первый раз. На 3-й день после нашего приезда вечером нас должны были представить великому князю отцу и великой княгине. Весь день прошел в том, что нас причесывали по придворной моде и одевали в русские платья. Я в первый раз в жизни была в фижмах и с напудренными волосами. Вечером в 6 или 7 часов нас отвели к великому князю отцу, который нас принял очень хорошо. Великая княгиня осыпала меня ласками. Она говорила со мной о моей матери, семье, о тех сожалениях, которые я должна была испытать, покидая их. Такое обращение расположило меня к ней. И не моя вина, если эта привязанность не обратилась в настоящую любовь дочери. Все сели. Великий князь послал за молодыми великими князьями и княгинями. Я как сейчас вижу, как они вошли.

дежурными фрейлинами и камергерами. Два молодых великих князя вскоре пришли после нас. Великий князь Александр во весь вечер не сказал мне ни слова, не подошел, видимо, избегая меня. Но понемногу он освоился со мной. Игры в Эрмитаже в небольшом обществе, вечера, проведенные вместе за круглым столом, где мы играли в секретер или смотрели гравюры, постепенно привели к сближению. Однажды вечером, когда мы рисовали вместе с остальным обществом за круглым столом в бриллиантовой комнате, великий князь Александр подвинул мне письмо с признанием в любви, которое он только что написал. Он говорил там, что, имея разрешение своих родителей сказать мне, что он меня любит, он спрашивает меня, желаю ли я принять его чувства и ответить на них. И может ли он надеяться, что я буду счастливой, выйдя за него замуж? Я ответила утвердительно. Также на клочке бумаги прибавляя, что я покоряюсь желанию, которое выразили мои родители, посылая меня сюда. С этого времени на нас стали смотреть, как на жениха и невесту. Мне дали учителя русского языка и закона Божия. На следующий день после представления принцессы Луизы императрица дала аудиенцию делегатам Польши, графам Броницкому, Ржевузскому и Потоцкому, стоявшим во главе партии, не желавшей наследственности престола в Польше. Они приехали просить Ее Величество взять Польшу под свое покровительство. Это была первая церемония, в которой участвовала принцесса Луиза. Императрица находилась на троне в тронном зале. Публика наполняла помещение, и толпа стеснилась около зала кавалергардов. Граф Броницкий произнес по-польски речь. Вице-канцлер Остерман отвечал по-русски, стоя около ступени трона. Когда окончилась церемония, императрица возвратилась в свои апартаменты. Принцесса Луиза последовала за ней, но, обходя трон, она запуталась ногой в нитях бахромы бархатного ковра и упала бы, если бы Платон Зубов не поддержал ее. Она смутилась и была в отчаянии от этого случая, тем более, что она в первый раз появилась публично. Нашлись смешные люди, которые сочли это дурным предзнаменованием. Им не пришло в голову сравнение одного августейшего лица, вспомнившего при этом случай Цезаря, который так счастливо выпутался в подобном обстоятельстве. Высаживаясь на берег Африки, чтобы следовать за остатками республиканской армии, он упал и воскликнул: «Африка, я держу тебя!» обращая таким образом в свою пользу случай, который другие могли бы дурно истолковать. Я приближаюсь к самому интересному моменту в моей жизни. Красивое и новое зрелище открылось перед моими глазами. Величественный дворец. Государь незаметно сближала меня с той, которая должна была вызвать во мне безусловную привязанность. Чем более имела я честь видеть принцессу Луизу, тем более внушала она мне абсолютную преданность. Несмотря на ее молодость, мое участие к ней не ускользнуло от ее внимания. Я с радостью заметила это. В начале мая двор уехал в царское село. На следующий за отъездом день ее императорское величество приказало моему мужу, чтобы я приехала туда на все лето. Этот приказ привел меня в восхищение. Я отправилась сейчас же, чтобы приехать раньше, чем начнется вечер у императрицы. Как только я окончила туалет, я сейчас же отправилась во дворец, чтобы быть представленной ей. Она появилась в 6 и встретила меня очень милостиво, говоря: «Я очень рада видеть вас в числе наших. Будьте же с сегодняшнего дня госпожой толстой маршальшей, чтобы иметь более внушительный вид». Мне дали это прозвище, потому что мой муж был немножко толст. Я хочу сейчас дать понятие о лицах, которым было разрешено пребывание в царском селе и которые были допущены в ее кружок. Но прежде чем рисовать различные портреты, я хотела бы дать образ государыни, которая в продолжении 34 лет делала счастливой Россию. Потомство будет судить Екатерину II со всем пристрастием людей. Новая философия, которая, она, к несчастью, была заражена и которая была ее главным недостатком, обволакивает как бы густой вуалью ее великие и прекрасные качества. Но мне казалось бы правильным проследить ее жизнь с юности, прежде чем заглушать отзвуки ее славы и непередаваемой доброты. Императрица была воспитана при дворе принца Анхальтского, своего отца, невежественной гувернанткой низкого поведения, которая едва ли могла научить ее читать. Ее родители никогда не занимались ни ее убеждениями, ни ее воспитанием. Ее привезли в Россию 17 лет. Она была красива, полна естественной грации, талантов, чувственности, остроумия. С желанием учиться

0: нравится. Ее выдали замуж за герцога Галштинского, бывшего тогда великим князем и наследником императрицы Елизаветы, своей тетки. Он был некрасив, слабоволен, маленького роста, мелочен, пьяница и развратник. Двор Елизаветы также представлял полную картину разврата. Граф Миних, умный человек, первый разгадал Екатерину и предложил ей учиться. Это предложение было поспешно принято. Он дал ей для начала словарь Бейля. Произведение вредное, опасное и соблазнительное, в особенности для того, у кого нет ни малейшего представления о божественной истине, поражающей ложь. Екатерина прочла его 3 раза подряд в течение нескольких месяцев. Оно воспламенило ее воображение и потом привело ее к общению со всеми софистами. Таковы были склонности принцессы, ставшей женой императора, у которого не было другого честолюбия, как сделаться капралом Фридриха II. Россия была под игом слабости. Екатерина страдала от этого, ее великие и благородные мысли перешагнули через препятствия, противившиеся ее подъему. Ее характер возмущался развращенностью Петра и его презрительным отношением к своим подданным. Всеобщая революция собиралась разразиться. Желали регентства, и так как у императрицы был 10-летний сын, впоследствии Павел I, то было решено, что Петра III отошлют в Галштинию. Князь Орлов и его брат граф Алексей, пользовавшиеся тогда расположением императрицы, должны были отправить его. Приготовили корабли в Кронштадте, и на них хотели отправить Петра с его батальонами в Галштинию. Он должен был переночевать накануне отъезда в России близ Ораниенбаума. Я не буду входить в подробности этого трагического события. О нем слишком много говорили и извращали его, но, способствуя истине, я считаю необходимым привести здесь подлинное свидетельство, слышанное мной от министра графа Панина. Его свидетельство является тем более неоспоримым, что известно, что он не был особенно привязан к императрице. Он был воспитателем Павла I, надеялся, что будет держать бразды правления во время регентства женщины, и обманулся в своих ожиданиях. Сила, с которой Екатерина овладела властью, разбила все его честолюбивые замыслы и оставила в его душе недоброжелательное чувство. Однажды вечером, когда мы были у него в кругу его родственников и друзей, он рассказал нам много интересных анекдотов и незаметно подошел к убийству Петра III. «Я был, — говорил он, — в кабинете императрицы, когда князь Орлов пришел известить ее, что все кончено. Она стояла посреди комнаты. Слово «кончено» поразило ее. Он уехал, — возразила она сначала, но, узнав печальную истину, она упала без чувств». С ней сделались ужасные судороги, и одну минуту боялись за ее жизнь. Когда она очнулась от этого тяжелого состояния, она залилась горькими слезами, повторяя: «Моя слава погибла, никогда потомство не простит мне этого невольного преступления». Фавор заглушил в Орловых всякое другое чувство, кроме чрезмерного честолюбия. Они думали, что если они уничтожат императора, князь Орлов займет его место и заставит императрицу короновать его. Трудно описать твердость характера императрицы в ее заботах о государстве. Она была честолюбива, но в то же время покрыла славой Россию. Ее материнская заботливость распространялась на каждого, как бы он незначителен ни был. Трудно представить зрелище более величественное, чем вид императрицы во время приемов. И нельзя было быть более великодушным, любезным и снисходительным, чем она в своем тесном кругу. Или едва появлялась она, исчезала боязнь, заменяя уважением полным нежности. Точно все говорили: «Я вижу ее, я счастлив, она наша опора, наша мать». Садясь за карты, она бросала взгляд вокруг комнаты, чтобы посмотреть, не нужно ли кому чего-нибудь. Она доводила свое внимание до того, что приказывала опустить штору, если кого-то беспокоило солнце. Ее партнерами были дежурный генерал-адъютант, граф Строганов и старый камергер Чертков, которого она очень любила. Мой дядя, обер-камергер Шувалов, тоже иногда принимал участие в игре или, по крайней мере, присутствовал при этом. Платон Зубов тоже. Вечер продолжался до 9 часов или до 9:30. Я вспоминаю, что однажды Чертков, бывший плохим игроком, рассердился на императрицу, заставившую его проиграть. Ее величество была оскорблена тем, как он бросил карты. Она не сказала ничего и прекратила игру. Это случилось как раз около того времени, когда обыкновенно расходились. Она встала и простилась с нами. Чертков остался уничтоженным. На следующий день было воскресенье. Обыкновенно в этот день бывал обед для всех входивших в администрацию. Великий князь Павел и великая княгиня Мария приезжали из Павловска, замка, в котором они жили, находившегося в 4 верстах от царского села. Когда они не приходили, то был обед для избранных лиц под колоннадой. Я имела честь быть допущенной на эти обеды. После обедни и приема, когда императрица удалялась в свои покои, маршал двора, князь Борятинский, перечислял лиц, которые должны были иметь честь обедать с ней. Чертков, допущенный на все небольшие собрания, стоял в углу, крайне огорченный произошедшим накануне. Он почти не смел поднять глаза на того, кто должен был произнести над ним приговор. Но каково же было его удивление, когда он услышал свое имя. Он не шел, а бежал. Мы пришли к месту обеда. Ее императорское величество сидело в конце колоннады. Она встала, взяла Черткова под руку и молча обошла с ним кругом колоннады. Когда она возвратилась на прежнее место, она сказала ему по-русски: «Не стыдно ли вам думать, что я на вас сержусь? Разве вы забыли, что между друзьями ссоры остаются без последствий?» Никогда я не видела человека в таком волнении, в каком был этот старик. Он расплакался, беспрестанно повторяя: «О, матушка, что сказать тебе? Как благодарить тебя за такие милости? Всегда готов умереть за тебя». На вечерах в царском селе рядом со столом императрицы стоял круглый стол. Принцесса Луиза, уже считавшаяся невестой великого князя, сидела там между своей сестрой и мной. Кроме нас там сидели мадемуазель Шувалова, теперь в замужестве, Дитрихштейн, и племянница графини Протасовой. Императрица давала распоряжение принести нам карандаши, перья и бумагу. Мы рисовали или играли в секретер. Иногда ее величество спрашивало, что у нас выходило, и весело смеялась. Графиня Шувалова играла в карты с мадемуазель Протасовой, дежурным придворным, и иногда с графиней Броницкой, которая по временам приезжала в царское село.
1: Радио «Звезда». Мы читаем мемуары графини Варвары Николаевны Головиной.
0: Дворец в Царском построен императрицей Елизаветой I. Он обширен и красив, несмотря на свою готическую архитектуру. Императрица Екатерина прибавила для себя особое помещение в более изысканном вкусе. Оно находилось за многочисленными залами в зеркалах и позолоте, отделявшими от апартаментов, занятых прежде великим князем Павлом, и за которыми находилось возвышение, где императрица обыкновенно стояла обедню вместе с семьей и дамами ее свиты. Первая комната этого нового помещения была отделана живописью восковыми красками. В следующей комнате стены украшены были сибирской лазурью, а пол был сделан из красного дерева и перламутра. Большой кабинет рядом весь из китайского лака, а если повернуть налево, находилась спальня, очень маленькая, но очень красивая, и кабинет с зеркалами, разделенными большими деревянными панно. Маленький кабинет служил входом в колоннаду, которая была вся видна в перспективе из двери. На террасе перед колоннадой находился диван, обитый зеленым софьяном, и стол. Ее величество занималось там делами рано утром. Перед этой очень простой пристройкой находилась маленькая стена. Если обогнуть ее, то налево открывался прелестный газон, окаймленный прекрасными и душистыми цветами. Красивые комнаты примыкали к террасе с этой стороны. Налево барьер из гранита шел до самого сада, украшенный бронзовыми статуями, вылитыми по древним образцам в Императорской академии. Колоннада представляла собой стеклянную галерею с мраморным полом. Она была окружена другой открытой галереей с рядом колонн, поддерживавших крышу. С нее открывался обширный вид. Колоннада возвышалась над 2 садами. Старый парк, многолетние липы которого бросали тень на маленькие комнаты рядом с террасой, и английский сад с красивым озером посередине. Это прекрасное помещение, занятое той, которая обладала всем, чтобы нравиться и вызывать привязанность, казалось волшебным. У императрицы был особый дар облагораживать все, к чему она приближалась. Она сообщала смысл всему, и самый глупый человек переставал казаться таким около нее. Каждый оставлял ее довольной собой, потому что она умела говорить, не вызывая смущения и применяясь к разумению того, с кем она говорила. Императрица очень любила своего внука, великого князя Александра, впоследствии императора Александра I. Он был красив и добр, но качества, которые можно было заметить в нем тогда и которые должны бы были обратиться в добродетели, никогда не могли вполне развиться. Его воспитатель, граф Салтыков, коварный и лукавый интриган, так руководил его поведением, что неизбежно должен был разрушить откровенность его характера, заменяя ее заученностью в словах и принужденностью в поступках. Граф Салтыков, желая сохранить одновременно сближение императрицы и ее сына, внушал великому князю скрытность. Его доброе и превосходное сердце иногда брало верх, но тотчас же воспитатель пытался подавить движение его души. Он отдалял его от императрицы и внушал ему ужас по отношению к отцу. Молодой князь испытывал поэтому постоянную неудовлетворенность своих чувств. Великий князь-отец старался передать ему свою склонность к военному. Он требовал, чтобы Александр, он и его брат присутствовали 2 раза в неделю на ученье в Павловске. Учил его тактике мелочной и мелкой, постепенно сглаживая в нем великие идеи о военном искусстве, независимо от мундира прусского образца и более или менее крепко пришитой пуговицы. Но, несмотря на эти обстоятельства, способные разрушить самый яркий характер, я должна отдать справедливость моему государю. Прощение всегда настолько близко его сердцу, насколько далека от него тирания. У него мягкий и обворожительный характер. В его разговоре есть прелесть и благородство, много красноречия в стиле и совершенная скромность в его добрых делах. Принцесса Луиза, ставшая его супругой, соединяла невыразимую прелесть и грацию со сдержанностью и тактичностью, довольно редкими в 14 лет. Во всех ее поступках проглядывал результат забот матери, как уважаемой, так и любимой. Ее ум, мягкий и тонкий, с крайней быстротой схватывал все, что могло его украсить, как пчела, которая умеет достать мед из самых ядовитых растений. В ее разговоре отражалась свежесть ее юности, и к этому она присоединяла большую правильность понятий. Мне никогда не надоедало ни слушать ее, ни изучать ее душу, в которой так мало пошлости. Душу, предвещавшую все добродетели, но также заключавшую в себе и все опасные стороны характера. Ее доверие ко мне, возрастая со дня на день, все более оправдывало мои чувства к ней. Ее слава от этого становилась для меня дороже и драгоценнее. Первое лето, которое мы провели вместе, было началом дружбы, продолжавшейся много лет. Она представлялась мне молодым и прекрасным растением, стебель которого, выращенный искусной рукой, мог дать прекрасные побеги, но бури и вихри угрожали остановить его рост. Опасности, увеличившиеся вокруг нее, усиливали мою заботливость. Как часто я с сожалением вспоминала о принцессе, ее матери, единственной, которая могла бы закончить это прекрасное произведение, и примеры добродетельных поступков, показываемые ею, были бы единственным оружием, которое могло бы спасти ее против иллюзий и увлечений. Надо сказать несколько слов о великом князе Константине. У него запальчивый характер, но не гордый. Все его поступки носят отпечаток тирании, но лишены энергии. Он дурен своей слабостью и наказывает только тогда, когда чувствует себя более сильным. Его ум производил бы приятное впечатление, если бы можно было бы забыть про его сердце. Но все-таки у него бывают моменты великодушия. Он похож на цикуту, который одновременно является и лекарством, и ядом. Графиня Шувалова, друг Вольтера и Д'Аламбера, пользуется их доктринами, чтобы оправдывать свои слабости. Она хитрая интриганка и приносит все в жертву фавору. В то время идолом, перед которым она курила фимиам, был Платон Зубов. Графиня Броницкая, несмотря на ловкость своего ума, постоянно выдает свой корыстолюбивый характер. Она очень богата и всегда жалуется на бедность. У Платона Зубова довольно образованный ум, хорошая память и способность к музыке. Его ленивый томный вид носит отпечаток беспечности его характера. Граф Строганов очень любезный человек и добр о слабости. Он страстно любит искусство. Его характер основан на восторженных порывах. Он может причинить зло, увлекаясь, но никогда он не сделает его умышленно. Его ровный характер и веселость как бы созданы для того, чтобы оживлять общество. Император Павел назначил его директором Академии художеств, и он многое улучшил там. Он любил свою родину, но у него не было качеств, которые могли бы сделать его ее опорой. Мой дядя, обер-камергер Шувалов, был воплощенный добротой. Его красивое и благородное лицо отражало великодушную и бескорыстную душу. Половину своих доходов он отдавал бедным. Его привязанность к императрице доходила до слабости, и он всегда был робок с ней, несмотря на милости, которыми она его осыпала. Однажды, когда она играла на бильярде с лицами, постоянно составлявшими ее общество, он вошел в комнату. Ее величество в шутку сделало ему глубокий реверанс. Он ответил на него. Она улыбнулась. Придворные громко захохотали. Эта внезапная, показная веселость неприятно подействовала на императрицу. «Господа», — сказала она, — «мы 40 лет дружны с господином обер-камергером, и поэтому мне позволено шутить с ним». Все замолчали. Дядя целый год томился скорбью после смерти государыни. Чертков был добрым и отличным русским человеком в полном смысле этого слова. Он соединял благородство характера с большим природным умом. Императрица была предметом его обожания. Он умер несколько месяцев спустя после ее смерти, не перенеся ее потери. Мадемуазель Протасова была некрасива и смугла, как негритянская королева Стоите. Она всегда находилась при дворе. Она была родственницей князя Орлова, и он поместил ее туда. Она достигла более чем благоразумного возраста, не выйдя замуж, и ее величество пожаловало ей свой портрет и звание фрейлины с портретом. Она принадлежала к интимному обществу императрицы не потому, что была ее другом или ее заслуги доставили ей это отличие, но потому, что, хотя она была бедной и угрюмой, у нее была благородная душа. Императрица, жалея об ее бедности, захотела поддержать ее своим покровительством. Она позволила ей выписать племянниц к себе и помогала в их воспитании. Иногда она шутила над ее угрюмым видом. Однажды, когда Протасова была более дурно настроена, чем обыкновенно, ее величество заметило это и сказало ей: «Я уверена, моя королева», — этот эпитет она прибавляла, когда желала пошутить, «что вы сегодня утром побили свою горничную, и оттого у вас такой сердитый вид. Я же встала в 5 часов утра, решила много дел, которые удовлетворяют одних и не понравятся другим, и оставила все мое неудовольствие и хлопоты там, в кабинете, а сюда пришла моя прекрасная королева в самом лучшем настроении духа». Двор великого князя Александра составляли следующие лица: маршал граф Головин, мой муж, камергеры граф Толстой и Ададуров, камерюнкеры князь Хованский и граф Потоцкий. Вечер кончался у принцессы Луизы, которая после помолвки и обращения в православную веру получила титул великой княгини Елизаветы. Племянницы Протасовой постоянно приходили туда. Принцесса Фредерика немало вносила прелести в это общество. Она отличалась тонким умом и, несмотря на молодость, обладала вполне определившимся характером. Увы, ее блестящая судьба подвергла ее тяжелым испытаниям, и корона, которую она носила, была усеяна терниями. Она уехала оттуда в конце нашего пребывания в царском селе, чтобы вернуться к принцессе, своей матери. Прощание двух сестер представляло трогательное зрелище. Накануне отъезда я встретила императрицу под сводами, когда она выходила от принцессы Фредерики. Она заходила отдать ей прощальный визит. На следующий день, когда все было готово к отъезду, собрался двор великого князя Александра. Все прошли часть сада и красивой лужайки к решетке, где стояла карета. После раздирающего сердце прощания великая княгиня вскочила в карету, когда уже совсем закрывали дверцы, поцеловала сестру и, быстро выскочив, взяла меня за руку и побежала со мной к развалине в конце сада. Она села под деревом, положила мне голову на плечо и отдалась своей печали. Когда пришла графиня Шувалова вместе с другими придворными, великая княгиня сдержала слезы, встала и медленно направилась к дому с самым спокойным видом. Еще такая молодая, она умела сдерживать свою печаль. Эта сила, так редко встречаемая, вызвала ложное представление об ее характере у лиц, которые были недостойны понять ее. Ее считали холодной и нечувствительной. Когда мне говорили об этом, Молчание было моим единственным ответом. Есть вещи, настолько священные, настолько достойные уважения, что, разоблачая их, кажется, будто совершаешь проступок против них. И есть суждения, настолько низкие и достойные презрения, что они не заслуживают, чтобы им оказывали честь оспаривать их.
1: Мы читали мемуары графини Варвары Николаевны Головиной. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Угроза эпидемии в Иркутской области полностью отсутствует. Представители Роспотребнадзора указали, что Всемирная организация здравоохранения подтвердила безопасность ситуации, так как почти 5000 анализов не выявили опасных патогенов после смерти сотрудницы противочумного института от внебольничной пневмонии. В ведомстве уточнили, медицинское наблюдение завершено для 90% контактных лиц, а сама погибшая имела иммунитет и не допускала аварии при работе с инфекциями. Соединенные Штаты с пониманием приняли к сведению позицию России по возможности трехсторонней встречи по Украине. Об этом сообщил Сергей Лавров. Министр иностранных дел говорил об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИДов стран-участниц Содружества независимых государств.
2: Американцы предложили организовать такие переговоры. Москва согласилась при понимании, что нам нужно провести выбор, а потом будем договариваться о сроках вместе и других деталей, о повестке дня. Сразу же после того, как мы ответили таким образом на американское предложение, киевский режим начал делать все, чтобы попытаться сорвать выборы, которые проходили в Государственную Думу. И мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно. И американская сторона с пониманием приняла к сведению наши аргументы.
1: Сергей Лавров также напомнил о беспрецедентном количестве террористических атак по гражданским целям, включая избирательные участки, которые совершил киевский режим в дни выборов. Киев частично лишился света и водоснабжения после ударов российской армии по объектам, задействованным в военно-промышленном комплексе Украины. Круглосуточные подчасовые отключения электроэнергии в ряде украинских регионов на 8 октября ввела компания «Укрэнерго». По данным городских властей, на правом берегу Киева обесточены водопроводные насосные станции. Национальный энергооператор уточнил, ограничения затронут как промышленность, так и бытовых потребителей. Однако точный список пострадавших областей не раскрыл. Министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космосе. По данным МИДа России, решение принято на заседании Совета в туркменской зоне Аваза, где также анонсировали следующую встречу глав внешнеполитических ведомств в Бишкеке в апреле 2027 года. Кроме того, в пятницу в Туркменбаши состоится саммит лидеров Содружества при участии президента России Владимира Путина. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей
3: старше 16 лет. Николай Дежнев. Главы из романа «Между строк» читает Кирилл Рацик.
4: «Ну, наконец-то!» — скорчил ехидную мину дознаватель. «Я так и знал. Нечто подобное ты обязательно выкинешь. Проговорился. Теперь будешь ломать комедию и биться в судорогах, изображая подучую. Ха-ха-ха. Прием старый как мир!» И неожиданно гаркнул. «Хватит дурочку валять! Какой год! Какой надо!» Взяв стул, поставил напротив задержанного, сел на него верхом лицом к Лукину. После взрыва эмоций произнес буднично, как говорят о надоевшей за окном осенней дождливой погоде: «Отмазать тебя не смогу.